0: соревнованиям, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Теперь российские атлеты смогут выступать в национальной форме с флагом и гимном России. Первым крупным стартом для сборной после снятия ограничений станет этап Кубка мира в Европе. Команда уже начала подготовку. Мировой федерации подчеркнули, что за спортсменами будет сохранен стандартный антидопинговый контроль, а все результаты российских триатлонистов будут официально учитываться в мировом рейтинге. Князь Дмитрий Донской был высоким мужчиной для своего времени, около 180 сантиметров. Состояние костей указывает на хорошее здоровье князя, но причину его смерти установить пока не удалось. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института археологии РАН Мария Добропольская.
1: Никаких следов воспалительных процессов на костях нету. Что касается еще особенностей, обнаруженных на его скелете, это травма, зажившая травма на лобной кости справа над областью глазницы. И эта травма не от какого-то боевого оружия, это, скорее всего, след от сильного удара. И это травмирование происходило за такое, существенное время до его кончины.
0: Ранее в Архангельском соборе археологи обнаружили фрагменты мощей Дмитрия Донского. Их подлинность подтвердил патриарх Кирилл. Русская православная церковь предложила разместить мощи в трех ковчегах для поклонения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
5: Вечерние занятия в 6-й роте приходили к концу. И младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли в разброс. Около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых. Производилась смена караулов. Унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познание своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большую частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном: «Отходи! Не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание от самого государя-императора». Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, примера, от настоящих требований службы и впадали то в одну, то в другую крайность.
6: «Хлебников, дьявол косорукой!» —
5: кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко, и в голос его слышалось начальственное страдание.
6: «Я ж тебя учил, учил, дурня! Ты ж чье сейчас приказание исполнил? Арестованного? А чтоб тебя... Отвечай, для чего ты поставлен на пост?»
5: В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальства, и настоящего, и воображаемого. Он вдруг рассвирепел, взял ружье на руку и на все убеждения и приказания отвечал одним решительным словом:
6: «Заколу!» «Да постой! Да дурак ты!» — уговаривал его унтер-офицер Бобылев. «Ведь я кто? Я ж твой караульный начальник! Стало быть, заколу!» — кричал татарин испуганно и злобно, и с глазами, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался.
5: Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздуху в надоевшем учении. Ротный командир, капитан Слива, пошел разбирать дело. Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое. Поручик Веткин, лысый усатый человек лет 33, весельчак, говорун, пивун и пьяница, подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-ласково глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых наивных губах, весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами.
6: «Свинство!» — сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнув крышкой. «Какого черта он держит до сих пор роту? Эфиоп!»
7: «А вы б ему это объяснили, Павел Павлович», — посоветовал с хитрым лицом Лбов.
6: «Черта с два! Пойдите объясняйте сами! Главное что? Главное ведь это все напрасно! Всегда они перед смотрами горячку порят и всегда переборщают. Задергают солдата, замучают, затуркают, а на смотру он будет стоять как пень. Знаете известный случай, как два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба? Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое, что-то около 100 рублей. Так вот, один солдат съел 7 фунтов и отвалился. Больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеле. Ты что ж такой розеткий подвел меня? А фельдфебель только глазами лупает. Так что не могу знать, ваше высокородие, что с ним случилось? Утром делали репетицию, 8 фунтов стрескал в один присест. Так вот и наши. Репетят без толку, а на смотру сядут в калошу.
8: Вчера...
5: Лбов вдруг прыснул от смеха.
8: Вчера уж во всех ротах кончили занятия. А я иду на квартиру, часов уже 8, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в 11-й роте сигналы учат. Хором. Наведи до груди. «Попади!» Я спрашиваю поручика Андрусевича, «А почему это у вас до сих пор идет такая музыка?» А он говорит, «Это мы вроде собак на луну воем!»
6: «Все надоело, кука!» — сказал Веткин и зевнул. «О, постойте-ка, а кто это едет верхом? Кажется, Бек?»
8: «Да, Бек Агамалов»,
5: — решил зоркий Лбов.
6: «О, как красиво сидит!»
5: «Очень красиво!» Согласился Ромашов. «По-моему, он лучше всякого кавалериста ездит». «О, заплясало!» Кокетничает Бек. По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых перчатках и в адъютантском мундире. Под ним была высокая длинная лошадь золотистой масти с коротким по-английски хвостом. Она горячилась, нетерпеливо мотала крутой, собранный мундштуком шеей и часто перебирала тонкими ногами.
9: «Павел Павлович, а это правда, что он природный черкес?» — спросил Ромашов у Веткина.
6: «Я думаю, правда. Иногда действительно армяшки выдают себя за черкесов и за лезгин. Но Бек вообще, кажется, не врет. Да вы посмотрите, каков он на лошади!»
8: «Подождите, я ему крикну!» — сказал Лбов.
5: Он приложил руки ко рту и закричал сдавленным голосом, так, чтобы не слышал ротный командир.
8: «Поручик Агамалов! Бег!»
5: Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся вправо. Потом, повернув лошадь в эту сторону и слегка согнувшись в седле, он заставил ее упругим движением перепрыгнуть через канаву и сдержанным галопом поскакал к офицерам. Он был меньше среднего роста, сухой, жилистый, очень сильный. Лицо его с покатым назад лбом, тонким горбатым носом и решительными крепкими губами было мужественно и красиво, и еще до сих пор не утратило характерной восточной бледности, одновременно смуглой и матовой.
6: «Здравствуй, Бек», — сказал Веткин. «Ты перед кем там выфинчивал? Да выцы!»
5: Бек Агамалов пожимал руки офицерам, низко и небрежно склоняясь с седла. Он улыбнулся, и казалось, что его белые стиснутые зубы бросили отраженный свет на весь низ его лица и на маленькие черные холеные усы.
6: «Ходили там две хорошенькие жидовочки. Дам на что? Я нуль внимания!» «Знаем мы, как вы плохо в шашки играете!» — мотнул головой Веткин.
8: «Послушайте, господа», — заговорил Лбов и опять заранее засмеялся. «Вы знаете, что сказал генерал Докторов о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится.
7: что они самые отчаянные наездники во всем мире.
6: «Не ври, Фендрик», — сказал Бек Агамалов. Он толкнул лошадь шенкелями и сделал вид, что хочет наехать на подпрапорщика.
7: «Да ей-богу же! У всех у них, говорит, не лошади, а какие-то гитары, шкапы, с запалом, хромые, кривоглазые, опоенные. А дашь ему приказание, знай себе, жарит куда попало во весь карьер. Забор так забор, овраг так овраг, через кусты валяет. Поводья упустил, стремена растерял, шапка к черту. Лихие ездоки!»
6: «Что слышно нового, Бек?» — спросил Веткин. «Что нового?» «Ничего нового. Сейчас вот только что застал полковой командир в собрании подполковника Леха. Разорался на него так, что на соборной площади было слышно. А Лех пьян, как змей. Не может папу-маму выговорить. Стоит на месте и качается. Руки за спину заложил. А Шульгович как рявкнет на него. Когда разговариваете с полковым командиром, извольте руки на заднице не держать. И прислуга здесь же была».
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
6: «Трепко завинчено», — сказал Веткин с усмешкой, не то иронической, не то поощрительной. «В четвертой роте он вчера, говорят, кричал, что вы мне устав в нос тычете. Я для вас устав, и никаких больше разговоров. Я здесь царь и бог».
0: Лбов вдруг опять засмеялся своим мыслям.
7: «А вот еще, господа, был случай с адъютантом в Энском полку».
6: «Заткнитесь, Лбов», — серьезно заметил ему Веткин. «Эко вас прорвало сегодня». «Есть и еще новость», — продолжал Бек Агамалов.
0: Он снова повернул лошадь передом к Лбову и, шутя, стал наезжать на него. Лошадь мотала головой и фыркала, разбрасывая вокруг себя пену.
6: «Есть и еще новость. Командир во всех ротах требует от офицеров рубку чучел. В 9-й роте такого холоду нагнал, что ужас. Епифанова закатал под арест за то, что шашка оказалась неотточена». «Чего ты трусишь, Фендрик?» — крикнул вдруг Бек Агамалов на подпрапорщика. «Привыкай. Сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом. Будешь сидеть на лошади, как жареный вородей на блюде. Ну ты, азиат! Убирайся со своим одром дохлым!»
0: Отмахивался Лбов от лошадиной морды.
7: «Ты слыхал, Бек, как в Энском полку один адъютант купил лошадь из цирка? Выехал на ней на смотр, а она вдруг перед самим командующим войсками начала испанским шагом пародировать. Знаешь, так, ноги вверх и этак сбоку на бок. Врезался, наконец, в головную роту. Суматоха, крик, безобразие. А лошадь никакого внимания. Знай себе, испанским шагом разделывает. Так Драгомиров сделал рупор, вот так вот, и кричит: «Поручик, тем же алюром на гауптвахту на 21 день марш!»
6: «Эх, пустяки», — сморщился Веткин. «Слушай, Бек, ты нам с этой рубкой действительно сюрприз преподнес. Это значит что же? Совсем свободного времени не останется. Вот и нам вчера эту уроду принесли».
0: Он показал на середину плаца, где стояло сделанное из сырой глины чучело, представлявшее некоторое подобие человеческой фигуры, только без рук и без ног.
6: «Что же вы, рубили?» — спросил с любопытством Бек Агамалов. «Ромашов, вы не пробовали?»
0: «Нет еще».
6: «Тоже стану я ерундой заниматься», — заворчал Веткин. «Когда это у меня время, чтобы рубить? С 9 утра до 6 вечера только и знаешь, что торчишь здесь. Едва успеешь пожрать и водки выпить. Я им, слава богу, не мальчик дался». «Чудак, да ведь надо же офицеру уметь владеть шашкой». «А зачем это, спрашивается? На войне? При теперешнем огнестрельном оружии тебя и на 100 шагов не подпустят. На кой мне черт твоя шашка? Я не кавалерист. А понадобится, я уж лучше возьму ружье да прикладом. Бац-бац по башкам. Это вернее».
10: «Ну, хорошо. А в мирное время? Мало ли сколько может быть случаев. Бунт, возмущение там или что?»
6: «Так что же? Причем же здесь опять-таки шашка? Не буду же я заниматься черной работой, сечь людям головы. Рота, пли! И дело в шляпе».
0: Бек Агамалов сделал недовольное лицо.
6: «Эй, ты все глупишь», —
10: Павел Павлович. Нет, ты отвечай серьезно. Вот идешь ты где-нибудь на гулянье или у театра, или, положим, тебя в ресторане оскорбил какой-нибудь шпак. Возьмем крайность, даст тебе какой-нибудь штатский пощечину. Ты что же будешь делать?
5: Веткин поднял кверху плечи и презрительно поджал губы.
10: Ну, во-первых, меня никакой шпак не ударит, потому что бьют только того, кто боится, что его побьют. А во-вторых, ну что ж я сделаю? Бацну в него из револьвера.
8: А если револьвер дома остался? Спросил Лбов.
10: Ну, черт, ну съезжу за ним. Вот глупости. Ну, был же случай, что оскорбили одного корнета в кафе Шантани. И он съездил домой на извозчике, привез револьвер и ухлопал двух каких-то рябчиков. И все.
5: Бек Агамалов с досадой покачал головой.
10: Знаю, слышал. Однако суд признал, что он действовал с заранее обдуманным намерением и приговорил его. Что же тут хорошего? Нет уж, если бы меня кто оскорбил или ударил...
5: Он не договорил, но так крепко сжал в кулак свою маленькую руку, державшую поводья, что она задрожала. Лбов вдруг затрясся от смеха и прыснул.
10: «Опять?» — строго заметил Веткин.
8: «Господа, пожалуйста, в Эмском полку был случай. Подпрапорщик Краузе в благородном собрании сделал скандал. Тогда буфетчик схватил его за погон и почти оторвал. Тогда Краузе вынул револьвер и раз ему в голову, на месте. Тут ему еще какой-то адвокатишка подвернулся. Он и его бах! Ну, понятно, все разбежались. А тогда Краузе спокойно пошел себе в лагерь на переднюю линейку к знамени. Часовой окрикивает: «Кто идет?» «Подпрапорщик Краузе! Умереть под знаменем!» Лег и прострелил себе руку. Потом суд его оправдал.
5: «Молодчина!» — сказал Бек Агамалов. Начался обычный, любимый молодыми офицерами разговор о случаях неожиданных кровавых расправ на месте и о том, как эти случаи проходили почти всегда безнаказанно. В одном маленьком городишке безусый пьяный корнет врубился с шашкой в толпу евреев, у которых он предварительно разнес пасхальную кучку. В Киеве пехотный подпоручик зарубил в танцевальной зале студента насмерть за то, что тот толкнул его локтем у буфета. В каком-то большом городе, не то в Москве, не то в Петербурге, офицер застрелил как собаку штатского, который в ресторане сделал ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам не пристают. Ромашов, который до сих пор молчал, вдруг, краснея от замешательства, без надобности поправляя очки и откашливаясь, вмешался в разговор.
11: «А вот, господа, что я скажу с своей стороны. Буфетчика я, положим, не считаю, да. Но если штатский, как бы это сказать, да. Но если он порядочный человек, дворянин и так далее, зачем же я буду на него безоружного нападать с шашкой? Отчего же я не могу у него потребовать удовлетворения? Все-таки же мы люди культурные, так сказать».
10: «Чепуху вы говорите, Ромашов», — перебил его Веткин. «Вы потребуете удовлетворения, а он скажет: нет, я, знаете ли, вообще не признаю дуэли. Я противник кровопролития. И кроме того, у нас есть мировой судья. Вот и ходите тогда всю жизнь с битой мордой».
5: Бек Агамалов широко улыбнулся своей сияющей улыбкой.
10: «Что? Ха-ха! Соглашаешься со мной? Я тебе, Веткин, говорю, учись рубке. У нас на Кавказе все с детства учатся. На прутьях, на бараньих тушах, на воде».
7: «А на людях?» — вставил Лбов.
10: «И на людях», — спокойно ответил Бек Агамалов. «Да еще как рубят. Одним ударом рассекают человека от плеча к бедру, наискось. Вот это удар. А то, что им ораться.
5: А ты, Бек, можешь так?» Бек Агамалов вздохнул с сожалением.
10: «Нет, не могу. Барашка молодого пополам пересеку. Пробовал даже телячью тушу. А человека, пожалуй, нет, не разрублю. голову снесу к черту, это я знаю. А так, чтобы наискос, нет. Мой отец это делал легко.
8: А ну-ка, господа, пойдемте попробуем,
5: сказал Лбов молящим тоном с загоревшимися глазами.
8: Бек, милочка, ну, пожалуйста, пойдем.
5: Офицеры подошли к глиняному чучелу. Первым рубил Веткин. Придав озверелое выражение своему доброму, простоватому лицу, он изо всей силы с большим неловким размахом ударил по глине. В то же время он невольно издал горлом тот характерный звук «хрясь», который делают мясники, когда рубят говядину. Лезвие вошло в глину на четверть аршина, и Веткин с трудом вывезил его оттуда.
10: «Плохо», — заметил, покачав головой, Бек Агамалов. «Вы, Ромашов!»
5: Ромашов вытащил шашку из ножен и сконфуженно поправил рукой очки. Он был среднего роста, худощав и, хотя довольно силен для своего сложения, но от большой застенчивости неловок. Фехтовать на эсподронах он не умел даже в училище, а за полтора года службы и совсем забыл это искусство. Занеся высоко над головой оружие, он в то же время инстинктивно выставил вперед левую руку.
10: «Руку!» — крикнул Бек Агамалов.
5: Но было уже поздно. Конец шашки только лишь слегка чиркнул по глине. Ожидавший большего сопротивления Ромашов потерял равновесие и пошатнулся. Лезвие шашки, ударившись об его вытянутую вперед руку, сорвало лоскуток кожи у основания указательного пальца. Брызнула кровь.
3: Радиозвезда. Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
10: Вот видите! Воскликнул сердито Бек Агамалов, слезая с лошади. Так и руку недолго отрубить. Разве ж можно так обращаться с оружием? Та ничего, пустяки, завяжите и платком потуже. Институтка, подержи коня, Фендрик. Вот, смотрите. Главная суть удара не в плече и не в локте, а вот здесь, у сгиба кисти.
5: Он сделал несколько быстрых кругообразных движений кистью правой руки, и клинок шашки превратился над его головой в один сплошной сверкающий круг.
10: «Теперь глядите. Левую руку я убираю назад, за спину. Когда вы наносите удар, то не бейте и не рубите предмет, а режьте его, как бы пилите, отдергивайте шашку назад, понимаете? И притом помните твердо, плоскость шашки должна быть непременно наклонна к плоскости удара. Непременно. От этого угол становится острее. Вот, смотрите».
5: Бек Агамалов отошел на два шага от глиняного болвана, впился в него острым прицеливающимся взглядом и вдруг, блеснув шашкой высоко в воздухе, страшным, неуловимым для глаз движением, весь упав вперед, нанес быстрый удар. Ромашов слышал только, как пронзительно свистнул разрезанный воздух, и тотчас же верхняя половина чучела мягко и тяжело шлепнулась на землю. Плоскость отреза была гладка, точно отполированная.
8: «Ах, черт! Вот это удар!» — воскликнул восхищенный Лбов. «Бек, голубчик, пожалуйста, еще раз!»
10: «А ну-ка, Бек, еще!» — попросил Веткин.
5: Но Бек Агамалов, точно боясь испортить произведенный эффект, улыбаясь, вкладывал шашку в ножны. Он тяжело дышал, и весь он в эту минуту, с широко раскрытыми злобными глазами, с горбатым носом и со скаленными зубами, был похож на какую-то хищную, злую и гордую птицу.
10: «Это что? Это раза и рубка!» — говорил он с напускным пренебрежением. «Моему отцу на Кавказе было 60 лет, а он лошади перерубал шею пополам. Надо, дети мои, постоянно упражняться. У нас вот как делают. Поставят ивовый пруд в тиски и рубят. Или воду пустят сверху тоненькой струйкой и рубят. Если нет брызгов, значит, удар был верный. Ну, Лбов, теперь ты.
5: К Веткину подбежал с испуганным видом унтер-офицер Бабулев.
12: «Ваше благородие, командир полка едут!»
7: «Смирно!» — закричал протяжно, строго и возбужденно капитан Слива с другого конца площади. Офицеры торопливо разошлись по своим взводам. Большая неуклюжая коляска медленно съехала с шоссе на плац и остановилась. Из нее, с одной стороны, тяжело вылез, наклонив весь кузов на бок, полковой командир, а с другой легко соскочил на землю полковой адъютант, поручик Федоровский, высокий, щеголеватый офицер.
13: «Здорово, шестая!»
5: — послышался густой, спокойный голос полковника. Солдаты громко и нестройно закричали с разных углов плаца.
14: «Здравия желаем ваше!»
5: Офицеры приложили руки к козырькам фуражек.
13: «Прошу продолжать занятия», — сказал командир полка и подошел к ближайшему взводу.
5: Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил взводы, предлагал солдатам вопросы из гарнизонной службы и время от времени ругался матерными словами с той особенной молодеческой виртуозностью, которая в этих случаях присуща старым фронтовым служакам. Солдат точно гипнотизировал пристальный, упорный взгляд его старчески бледных, выцветших строгих глаз. И они смотрели на него, не моргая, едва дыша, вытягиваясь в ужасе всем телом. Полковник был огромный, тучный, осанистый старик. Его мясистое лицо, очень широкое в скулах, суживалось вверх ко лбу, а внизу переходило в густую серебряную бороду заступом и таким образом имело форму большого тяжелого ромба. Брови были седые, лохматые, грозные. Говорил он, почти не повышая тона, но каждый звук его необыкновенного, знаменитого в дивизии голоса, голоса, которым он, кстати сказать, сделал всю свою служебную карьеру, был ясно слышен в самых дальних местах обширного плаца и даже по шоссе.
13: «Ты кто такой?»
5: — отрывисто спросил полковник, внезапно остановившись перед молодым солдатом Шарафутдиновым, стоявшим у гимнастического забора.
12: «Рядовая шестой роты Шарафутдинов, ваше высокоблагородие!»
5: — старательно хрипло крикнул татарин.
13: «Дурак! Я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен?»
5: Солдат, растерявшись от окрика и сердитого командирского вида, молчал и только моргал веками.
13: «Но...»
5: — возвысил голос Шульгович.
12: «Который лицо часовой неприкосновенно?» —
5: залепетал наобум татарин.
12: «Не могу знать, ваше высокоблагородие!»
5: Закончил он вдруг тихо и решительно. Полное лицо командира покраснело густым кирпичным старческим румянцем, а его кустистые брови гневно сдвинулись. Он обернулся вокруг себя и резко спросил: «Кто здесь младший офицер?» Ромашов выдвинулся вперед и приложил руку к фуражке.
15: «Я, господин полковник».
13: «А, подпоручик Ромашов. Хорошо, вы, должно быть, занимаетесь с людьми».
15: «Колени вместе!» Гаркнул вдруг Шульгович, выкатывая глаза. «Как стоите в присутствии своего полкового командира? Капитан Слива, ставлю вам на вид, что ваш субалтерн-офицер не умеет себя держать перед начальством при исполнении служебных обязанностей».
13: «Ты, собачья душа!» Повернулся Шульгович к Шарафутдинову. «Кто у тебя полковой командир?»
15: «Не могу знать»,
5: ответил с унынием, но поспешно и твердо татарин.
15: «Я тебя спрашиваю, кто твой командир полка? Кто я? Понимаешь? Я!»
5: И Шульгович несколько раз изо всей силы ударил себя ладонью по груди.
15: «Не могу знать, а?»
5: Выругался полковник длинный в 20 слов запутанной и циничной фразой.
15: «Капитан Слива! Извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой! Пусть сгинет каналья под ружьем! Вы, подпоручик, больше о бабьих хвостах думаете, чем о службе-с! Вальсы танцуете-с? Поль де Каков читаете? Что же это, солдат, по-вашему?»
5: Ткнул он пальцем в губы Шарафутдинову.
15: «Это срам, позор, омерзение, а не солдат! Фамилию своего полкового командира не знает! Удивляюсь вам, подпоручик!»
5: Ромашов глядел в седое, красное, раздраженное лицо и чувствовал, как у него от обиды и от волнения колотится сердце и темнеет перед глазами. И вдруг, почти неожиданно для себя самого, он сказал глухо: «Это татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски. И кроме того...» У Шульговича мгновенно побледнело лицо, запрыгали дряблые щеки, и глаза сделались совсем пустыми и страшными.
12: «Что?»
5: Заревел он таким неестественно оглушительным голосом, что еврейские мальчишки, сидевшие около шоссе на заборе, посыпались, как воробьи, в разные стороны.
12: «Что? Разговаривать? Молчать! Молокосос! Прапорщик позволяет себе! Поручик Федоровский, объявите в сегодняшнем приказе о том, что я подвергаю подпоручика Ромашова домашнему аресту на 4 суток за непонимание воинской дисциплины. А капитану Сливи объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушить своим младшим офицерам настоящих понятий о служебном долге».
5: Адъютант с почтительным и бесстрастным видом отдал честь. Слива, сгорбившись, стоял с деревянным, ничего не выражающим лицом и все время держал трясущуюся руку у козырька фуражки.
15: «Стыдно вам-с, капитан Сливас!» — ворчал Шульгович, постепенно успокаиваясь. «Один из лучших офицеров в полку, старый служака, и так распускаете молодежь! Подтягивайте их, жучьте их, без стеснения! Нечего с ними стесняться, ни барышни не размокнут!»
5: Он круто повернулся и в сопровождении адъютанта пошел к коляске. И пока он садился, пока коляска повернула на шоссе и скрылась за зданием ротной школы, на плацу стояла робкая, недоумелая тишина.
12: «Эх, батенька!»
5: С презрением, сухо и недружелюбно сказал Слива несколько минут спустя, когда офицеры расходились по домам.
12: «Дернуло вас разговаривать! Стояли бы и молчали, если уж Бог убил. Теперь вот мне из-за вас в приказе выговор. И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаке, пятая нога. Вам бы сиську сосать, а не...»
5: Он не договорил, устало махнул рукой и, повернувшись спиной к молодому офицеру, весь сгорбившись, опустившись, поплелся домой в свою грязную старческую холостую квартиру. Ромашов поглядел ему вслед, на его унылую, узкую и длинную спину, и вдруг почувствовал, что в его сердце, сквозь горечь недавней обиды и публичного позора, шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не любимому человеку, у которого во всем мире остались только две привязанности — строевая красота своей роты и тихая, уединенное ежедневное пьянство по вечерам, до подушки, как выражались в полку старые запойные бурбоны. И так как у Ромашова была немножко смешная, наивная привычка, часто свойственная очень молодым людям, думать о самом себе в третьем лице словами шаблонных романов, то и теперь он произнес внутренно: «Его добрые выразительные глаза подернулись облаком грусти».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
2: Солдаты разошлись повзводно на квартиры. Плац опустел. Ромашов некоторое время стоял в нерешимости на шоссе. Уже не в первый раз за полтора года своей офицерской службы испытывал он это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей. Это тоскливое чувство незнания, куда девать сегодняшний вечер. Мысли о своей квартире, об офицерской

скучно. Пойду на вокзал, сказал сам себе Ромашов. Все равно. В бедном еврейском местечке не было ни одного ресторана. Клубы, как военный, так и гражданский, находились в самом жалком запущенном виде. И поэтому вокзал служил единственным местом, куда обыватели ездили частенько покутить и встряхнуться, и даже поиграть в карты. Ездили туда и дамы к приходу пассажирских поездов, что служило маленьким разнообразием в глубокой скуке провинциальной жизни. Ромашов любил ходить на вокзал по вечерам, курьерскому поезду, который останавливался здесь в последний раз перед прусской границей. Со странным очарованием взволнованно следил он, как к станции, стремительно выскочив из-за поворота, подлетал на всех парах этот поезд, состоявший всего из 5 новеньких блестящих вагонов. Как быстро росли и разгорались его огненные глаза, бросавшие вперед себя на рельсы светлые пятна, и как он, уже готовый проскочить станцию, мгновенно с шипением и грохотом останавливался. Точно великан, ухватившийся с разбега за скалу, думал Ромашов. Из вагонов, сияющих насквозь веселыми праздничными огнями, выходили красивые, нарядные и выхоленные дамы в удивительных шляпах, в необыкновенно изящных костюмах. Выходили штатские господа, прекрасно одетые, беззаботно самоуверенные, с громкими барскими голосами, с французским и немецким языком, с свободными жестами, с ленивым смехом. Никто из них никогда, даже мельком, не обращал внимания на Ромашова, но он видел в них кусочек какого-то недоступного, изысканного, великолепного мира, где жизнь — вечный праздник и торжество. Проходило 8 минут. Звенел звонок, свистел паровоз, и сияющий поезд отходил от станции. Торопливо тушились огни на перроне и в буфете. Сразу наступали темные будни. И Ромашов всегда подолгу, с тихой, мечтательной грустью следил за красным фонариком, который плавно раскачивался сзади последнего вагона, уходя во мрак ночи и становясь едва заметной искоркой. «Пойду на вокзал», — подумал Ромашов. Но тотчас же он поглядел на свои калоши и покраснел от колючего стыда. Это были тяжелые резиновые калоши в 1.5 глубиной, облепленные доверху густой, как тесто, черной грязью. Такие калоши носили все офицеры в полку. Потом он посмотрел на свою шинель, обрезанную тоже ради грязи по колени, с висящей внизу бахромой, с засаленными и растянутыми петлями, и вздохнул. На прошлой неделе, когда он проходил по платформе мимо того же курьерского поезда, он заметил высокую, стройную, очень красивую даму в черном платье, стоявшую в дверях вагона первого класса. Она была без шляпы, и Ромашов быстро, но отчетливо успел разглядеть ее тонкий, правильный нос, прелестные маленькие полные губы и блестящие черные волнистые волосы, которые от прямого пробора посредине головы спускались вниз к щекам, закрывая виски, концы бровей и уши. Сзади нее, выглядывая из-за ее плеча, стоял рослый молодой человек в светлой паре, с надменным лицом и с усами вверх, как у императора Вильгельма, даже похожий несколько на Вильгельма. Дама тоже посмотрела на Ромашова и, как ему показалось, посмотрела пристально, со вниманием. И, проходя мимо нее, подпоручик подумал по своему обыкновению. Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием остановились на стройной худощавой фигуре молодого офицера. Но когда, пройдя 10 шагов, Ромашов внезапно обернулся назад, чтобы еще раз встретить взгляд красивой дамы, он увидел, что и она, и ее спутник с увлечением смеются, глядя ему вслед. Тогда Ромашов вдруг с поразительной ясностью и как будто со стороны представил себе самого себя. Свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность и неловкость, вспомнил свою только что сейчас придуманную красивую фразу и покраснел. Мучительно, до острой боли, от нестерпимого стыда. И даже теперь, идя один в полутьме весеннего вечера,

0: Он опять еще раз покраснел от стыда за этот прошлый стыд. «Нет, куда уж, на вокзал», — прошептал с горькой безнадежностью Ромашов. «Похожу немного, а потом домой». Было начало апреля. Сумерки сгущались незаметно для глаза. Тополи, окаймлявшие шоссе, белые низкие домики с черепичными крышами по сторонам дороги, фигуры редких прохожих — все почернело, утратило цвета и перспективу. Все предметы обратились в черные плоские силуэты, но очертания их с прелестной четкостью стояли в смуглом воздухе. На западе за городом горела заря. Точно в жерло раскаленного, пылающего жидким золотом вулкана сваливались тяжелые сизые облака и рдели кроваво-красными и янтарными и фиолетовыми огнями. А над вулканом поднималась куполом вверх, зеленее бирюзой и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо. Медленно идя по шоссе, с трудом волоча ноги в огромных калошах, Ромашов неотступно глядел на этот волшебный пожар. Как и всегда, с самого детства, ему чудилась за яркой вечерней зарей какая-то таинственная светозарная жизнь. Точно там, далеко-далеко за облаками и за горизонтом, пылал под невидимым отсюда солнцем чудесный, ослепительно прекрасный город, скрытый от глаз тучами, проникнутыми внутренним огнем. Там сверкали нестерпимым блеском мостовые из золотых плиток, возвышались причудливые купола и башни с пурпурными крышами, сверкали бриллианты в окнах, трепетали в воздухе яркие разноцветные флаги, и чудилось, что в этом далеком и сказочном городе живут радостные, ликующие люди, вся жизнь которых похожа на сладкую музыку, у которых даже задумчивость, даже грусть очаровательно нежны и прекрасны. Ходят они по сияющим площадям, по тенистым садам, между цветами и фонтанами. Ходят, богоподобные, светлые, полные неописуемой радости, не знающие преград в счастье и желаниях, не омраченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой. Неожиданно вспомнилась Ромашову недавняя сцена на плацу. Грубые крики полкового командира, чувство пережитой обиды, чувство острой и в то же время мальчишеской неловкости перед солдатами. Всего больнее было для него то, что на него кричали совсем точно так же, как и он иногда кричал на этих молчаливых свидетелей его сегодняшнего позора. И в этом сознании было что-то, уничтожавшее разницу положений, что-то принижавшее его офицерское и, как он думал, человеческое достоинство. И в нем тотчас же, точно в мальчике, в нем и в самом деле осталось еще много ребяческого, закипели мстительные, фантастические, опьяняющие мечты. Глупости. «Вся жизнь передо мной», — думал Ромашов, и в увлечении своим мыслям он зашагал бодрее и задышал глубже. «Вот назло им всем! Завтра же с утра засяду за книги, подготовлюсь и поступлю в академию!»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
0: Труд. О, трудом можно сделать все, что захочешь. Взять только себя в руки. Буду зубрить, как бешеный. И вот, неожиданно для всех, я выдерживаю блистательно экзамен. И тогда, наверное, они скажут, что ж тут такого удивительного. Мы были заранее в этом уверены. Такой способный, милый, талантливый молодой человек. И Ромашов поразительно живо увидел себя ученым-офицером генерального штаба, подающим громадные надежды. Имя его записано в академии на золотую доску. Профессора сулят ему блестящую будущность, предлагают остаться при академии, но нет. Он идет в строй. Надо отбывать срок командования ротой. Непременно уж непременно в своем полку. Вот он приезжает сюда, изящный, снисходительно небрежный, корректный и дерзко вежливый, как те офицеры генерального штаба, которых он видел на прошлогодних больших маневрах и на съемках. От общества офицеров он сторонится. Грубые армейские привычки, фамильярность, карты, попойки — нет, это не для него. Он помнит, что здесь только этап на пути его дальнейшей карьеры и славы. Вот начались маневры. Большой двухсторонний бой. Полковник Шульгович не понимает диспозиции. Путается, суетит людей и сам суетится. Ему уже делал два раза замечание через ординарцев командир корпуса.
2: «Ну, капитан, поручайте», — обращается он к Ромашову. «Знаете, по старой дружбе. Помните, как мы с вами ссорились? Ну уж, пожалуйста».
0: Лицо сконфуженное и заискивающее. Но Ромашов, безукоризненно отдавая честь и подавшись вперед на седле, отвечает спокойно высокомерным видом. «Виноват, господин полковник. Это ваша обязанность распоряжаться передвижениями полка. Мое дело принимать приказания и исполнять их». А уж от командира корпуса летит третий ординарец с новым выговором. Блестящий офицер генерального штаба Ромашов идет все выше и выше по пути служебной карьеры. Вот вспыхнуло возмущение рабочих на большом сталелитейном заводе. Спешно вытребована рота Ромашова. Ночь. Зарево пожара. Огромная воющая толпа. Летят камни. Стройный, красивый капитан выходит вперед роты. Это Ромашов. «Братцы!» — обращается он к рабочим. «В третий и последний раз предупреждаю, что буду стрелять». Крики, свист, хохот. Камень ударяет в плечо Ромашову, но его мужественное открытое лицо остается спокойным. Он поворачивается назад к солдатам, у которых глаза пылают гневом, потому что обидели их обожаемого начальника. «Прямо по толпе! Пальба ротою! Рота! Пли!» 100 выстрелов сливаются в один. Рев ужаса. Десятки мертвых и раненых валятся в кучу, остальные бегут в беспорядке, некоторые становятся на колени, умоляя о пощаде. Бунт усмирен. Ромашова ждет впереди благодарность начальства и награда за примерное мужество. А там война? Нет. До войны лучше Ромашов поедет военным шпионом в Германию. Изучит немецкий язык до полного совершенства — и поедет. Какая упоительная отвага! Один, совсем один, с немецким паспортом в кармане, с шарманкой за плечами. Обязательно с шарманкой. Ходит из города в город, вертит ручку шарманки, собирает пфеннинги, притворяется дураком и в то же время потихоньку снимает планы укреплений, складов, казарм, лагерей. Кругом вечная опасность. Свое правительство отступилось от него. Он вне законов. Удастся ему достать ценные сведения? У него деньги, чины, положение, известность? Нет. Его расстреляют. Без суда, без всяких формальностей. Рано утром во рву какого-нибудь косого капонира. Вот ему сострадательно предлагают завязать глаза косынкой. Но он с гордостью швыряет ее на землю. «Разве вы думаете, что настоящий офицер боится поглядеть в лицо смерти?» Старый полковник говорит участливо. «Послушайте, вы молоды. Мой сын в таком же возрасте, как и вы. Назовите вашу фамилию. Назовите только вашу национальность, и мы заменим вам смертную казнь заключением». Но Ромашов перебивает его с холодной вежливостью. «Это напрасно, полковник. Благодарю вас. Делайте свое дело». Затем он обращается ко взводу стрелков. «Солдаты», — говорит он твердым голосом, конечно, по-немецки, —
2: «Прошу вас о товарищеской услуге! Цельтесь в сердце!»
0: Чувствительный лейтенант, едва скрывая слезы, машет белым платком. «Залп!» Эта картина вышла в воображении такой живой и яркой, что Ромашов, уже давно шагавший частыми большими шагами и глубоко дышавший, вдруг задрожал и в ужасе остановился на месте со сжатыми судорожно кулаками и бьющимся сердцем. Но тотчас же слабо и виновато улыбнувшись самому себе в темноте, он съежился и продолжал путь. Но скоро быстрые, как поток, неодолимые мечты опять овладели им. Началась ожесточенная кровопролитная война с Пруссией и Австрией. Огромное поле сражения, трупы, гранаты, кровь, смерть. Это генеральный бой, решающий всю судьбу кампании. Подходят последние резервы, ждут с минуты на минуту появления в тылу неприятеля обходной русской колонны. Надо выдержать ужасный натиск врага. Надо отстояться во что бы то ни стало. И самый страшный огонь, самые яростные усилия неприятеля направлены на Керенский полк. Солдаты дерутся, как львы. Они ни разу не поколебались, хотя ряды их с каждой секундой тают под градом вражеских выстрелов. Исторический момент. Продержаться бы еще минуту, две, и победа будет вырвана у противника. Но полковник Шульгович в смятении. Он храбр, это бесспорно. Но его нервы не выдерживают этого ужаса. Он закрывает глаза, содрогается, бледнеет. Вот он уже сделал знак гарнисту играть отступление. Вот уже солдат приложил рожок к губам. Но в эту секунду из-за холма на взмыленной арабской лошади вылетает начальник дивизионного штаба полковник Ромашов. «Полковник, не сметь отступать! Здесь решается судьба России!» Шульгович вспыхивает.
3: «Полковник, здесь командую я, и я отвечаю перед Богом и государем. Гарнист, отбой!»
2: Но Ромашов уже выхватил из рук трубача рожок. «Ребята, вперед! Цари Родины смотрят на вас! Ура!» Бешено, с потрясающим криком рванулись солдаты вперед вслед за Ромашовым. Все смешалось, заволоклось дымом, покатилось куда-то в пропасть. Неприятельские ряды дрогнули и отступают в беспорядке. А сзади их, далеко за холмами, уже блестят штыки свежей обходной колонны. «Ура, братцы! Победа!» Ромашов, который теперь уже не шел, а бежал, оживленно размахивая руками, вдруг остановился и с трудом пришел в себя. По его спине, по рукам и ногам, под одеждой, по голому телу, казалось, бегали чьи-то холодные пальцы. Волосы на голове шевелились, глаза резало от восторженных слез. Он и сам не заметил, как дошел до своего дома, и теперь, очнувшись от пылких грез, с удивлением глядел на хорошо знакомые ему ворота, на жидкий фруктовый сад за ними и на белый крошечный флигелек в глубине сада. «Какие, однако, глупости лезут в башку!» — прошептал он сконфуженно, и его голова робко ушла в приподнятые кверху плечи.
1: Мы читали повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Что вы говорите?
1: Ай-яй-яй, это что за неряха такая? Все у тебя разбросано, комната не убрана, полы не вымыты, одежда не поглажена. Да, неприятная ситуация. И как-то сразу возникает сомнение, а можно ли доверять этому человеку? Ведь наверняка и в делах он такой же несобранный. В существительном «неряха» приставка «не» играет сегодня ключевое значение. Отрицание чего-то важного само по себе создает определенный настрой, заставляет отвернуться. А может, зря все это? Что если разбросанные по углам вещи – это такой особый порядок, а битком набитая, чем попала сумка – реальная необходимость? Что лучше – внешняя чистота или удобство и комфорт? И вот мы подошли к важнейшему вопросу. Если существует неряха, значит и ряха должна быть. И она есть. Точнее, когда-то была. Корень этого слова хорошо нам всем знаком. Правда, в немного измененном виде. Наряд, обряд, ряженый, порядок, рядиться. Какое слово ни возьми, а везде что-то связанное с одеждой. А что же ряха? Кто это? Что за противоположность неряхе? Словари говорят, ряха – это женщина-чистюля. Щеголь в юбке. Но много ли таких? Последнее время не очень. Мы привыкли одеваться не столько красиво, сколько удобно, практично. Иногда даже слишком однообразно. А значит, в той или иной степени неряхой можно назвать каждого, даже если в доме у нас полный порядок.
0: Да что вы говорите?
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, где обсуждалась, в частности, стратегия развития арктической зоны России и обеспечение национальной безопасности в регионе. Доклады представили вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев. Юрий Трутнев представил ключевые параметры обновленного плана социально-экономического развития Арктики. Николай Патрушев обратил внимание на внешние вызовы и угрозы в арктическом регионе, включая рост военной активности некоторых государств вблизи российских границ. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по портам и морским судам, используемым в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в порту Южный были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения военных грузов. В порту Черноморск уничтожен патрульный катер ВМС Украины, который участвовал в сопровождении судов с военными грузами, добавили в оборонном ведомстве. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который оправдал подрыв газопровода в «Северный поток», вызывают изумление и непонимание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, двух его линий, те, кто запускал первую линию «Северного потока», вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики. Те, кто взорвал одну из ниток «Северного потока», совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы. Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может.
1: Ранее Туск заявил, что стыдиться должны те, кто построил трубопровод, а не те, кто его подорвал. Он считает, что Германия не должна привлекать к суду подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток». Российская фигуристка София Дзепко взяла золотую медаль на этапе юниорского гран-при в китайском Сиане. В произвольной программе она успешно исполнила один из сложнейших элементов – четверной тулуп. По итогам двух программ спортсменка набрала высокие 213 баллов. Серебро и бронзу завоевали китайские фигуристки. Отмечается, что этот успех стал особенно значимым с исторической точки зрения. Для российских фигуристов этот этап гран-при – одно из первых крупных международных выступлений за последние несколько лет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Третья, Феклида, с пытки созналась только в том, что грыжи людям уговаривает. А наговаривает на громовую стрелку, да на медвежий ноготь, да с той стрелки и с ногтя дает пить воду, а приговаривающий говорит, как где ей старой жонке детей не раживать, так бы у кого-то грыжа и болезни не были. Да наш, у кого случится, на брюхо горшки наметывает. Несмотря на жестокие пытки и жжение огнем, что повторялось несколько раз, все эти жонки-колдуньи ничего более не открыли. Оставалось расспросить оговоренных мастериц. Авдотья Ярышкина ни в чем не созналась и сказала, что Дарья ее тем всем клеплет. Анна Тяпкина сказала, что в прошлом году Дарья привезла к ней в светлицу пьяная вина да в бумажке соли и велела ей то вино пить, а не сказала, что оно наговорное. Она, Анна, боясь, что от Дарьи чинится в светлице пропажа, того вина не пила и его вылила, а соль рассыпала на земле. Колдуньи она не знает, и ничем на государское здоровье у ней не пытывалась. Прасковья Суровцева сказала, что пыталась у колдуньи и наговоренную соль брала, для того, чтобы взять ее, добр был до ее дочери, а иным ничем не пытывалась. Прасковья Колоднича сказала, что пыталась у колдуньи, брала наговоренную соль, потому что муж ее до нее лих, и она давала ту соль для того, чтобы до нее был добр. Дело по разным обстоятельствам приостановилось почти на 4 месяца. В течение этого времени, в январе 1639 года, после непродолжительной болезни, умер 5-летний царевич Иван Михайлович, а в конце марта — новорожденный царевич Василий Михайлович. Эти несчастные для царицы события не остались без влияния и на ход рассматриваемого дела. 1 апреля, следовательно, через несколько дней по смерти новорожденного царевича, государь указал снова расспросить и пытать накрепко и мастерицу, и ведунью жонку Настьку. Содержание новых допросов заключалось в том, что, так как мастерица Дашка к бабе ворожее, которая людей приворачивает, и у мужей к женам сердце и ревность отымает, ездила и пыталась у ней, чтоб баба сделала как бы до нее Дашки, государь и государыня, и их государские дети и ближние люди были добры, и колдунья Настька, сжегшая ее Дашкин рубашечный ворот, велела ей сыпать на государский след, как где государь и государыня перейдет тот след, а чье в те поры будет челобитие, и то дело сделается. И она, Дашка, на след царицы пепел сыпала, что все подтвердило испытки и сама колдунья. И после того их воровства, как мастерица на след государыни сыпала видовской рубашечный пепел. Государыня-царица Евдокия Лукьяновна учила не домогать и быть и печально. Да после того ж вскоре грех учинился, государя-царевича Ивана Михайловича не стало. А после той ж скорби, вскоре государыня-царица родила государя-царевича Василия Михайловича больна, и после ее государских родин и того государя-царевича Василия Михайловича не стало вскоре ж. И ныне, государыня, перед прежним скорбно ж, и меж их государей в их государском здоровье и в любви стало не по-прежнему. И то знатно, кабы с того времени, как она, Дашка, по ведовству жонки колдуньи Настьки Черниговки, на след государыни сыпала пепел, и от того времени и до сих мест меж их государей скорбь, и в их государском здоровье помешка. И она, мастерица Дашка, и ведунья жонка Настька сказали про то подлинно вправду, для чего она, Дашка, видовской рубашечный пепел на след государыни-царицы сыпала. А та ведунья Настька, что подлинно над тем пеплом наговаривала и на государский след сыпать велела. Над государем и над государынью, и над их государскими детьми какое лихое дело не умышляли ль, и их государей не портили ль, и детей их государских у них государей не отнимали ль, и совет их государской меж их государей своею видовскую розню к развращению не делали ль, и детям их государским в их многолетнем здоровье тем своим видовским делом порчию лет не убавливали ль, и иного какого зла им государям и их детям не умышляли ль, и умысля что не делали ль, про то б все сказали вправду. При особой пригрозе, при новых пытках и жжении огнем, и мастерицы, и колдуньи говорили те же речи, что и наперед того сказывали. Именно что одна сыпала, а другая велела ей сыпать пепел на след государыни для того, чтобы царица ее Дарью жаловала, а не для лихого дела. Затем истязания прекратились, и колдуньи Настасицы вскоре не стало. Она умерла. Умерла также и другая колдунья, Ульянка слепая. Прочие подсудимые были розданы приставом под стражу до окончания дела. Спустя месяца 4, в августе того же года, это дело опять было поднято пыткою и допросом оговоренных мастериц. На Авдотью Ярышкину несчастная Дарья Ломанова показывала, что она ее спознала с бабою ворожеёю, которая людей приворачивает, а у мужей к женам сердце и ревность отнимает, что Авдотья тем ворожучи и мужа своего обошла, что хочет, то ворует, а муж ей в том молчит, что ворует она с братьями своими и ею Дашкою с ними сводничала. На новом расспросе мастерица Ярышкина во всем запиралась и говорила, что Дарья все затеяла на нее по недружбе, но с пытки во всем повинилась. Колдунье она ездить пыталась для того, что у ней на дочери была падучая болезнь, и еще для того, чтобы ее любил муж, и ни в чем не возбранял, и подругою своею Дарью сводничала. Но на государей никакого зла не умышляла. Прасковья Суровцева с пытки же повинилась в том только, что она действительно у колдуньи Настьки пыталась и наговорную соль и мыло, и своей рубашки ворота сжженый пепел у ней брала. И тем мылом велела дочери своей умываться, и соль и пепел сыпала в питье, да давала пить зятю своему, чтоб зять ее добр был до ее дочери. Прасковья Колоднича с пытки призналась также в одном, что ходила за Москву-реку к бабе Настьке, и мыло, и белила, и соль наговорную у ней брала, и тем мылом умывалась, и белилами белилась, а соль мужу своему давала в естве, для того, чтобы муж до нее добр был. И она, убелясь, вышла к своему мужу, как он пришел во двор, и муж в те поры ее убил, зашиб, прибил. И она, видя, что в том наговорном мыле и в белилах, и в соли помощи нет, взяла, да и остальное мыло и соль разметала. В сентябре того же 1639 года вышел государев указ. Дарью Ломанову с мужем сослать в сибирский город Напилым. Авдотью Ярышкину с мужем, с сыном и с дочерью сослать в Каргополь. А их подруг, других мастериц, выслать из двора и с мужьями, и вперед в царицыном чину не быть. Колдуньи разослать в городы. Манку-козлиху в Соликамской, Дуньку-слепую в Кайгород, Феклицу-слепую с мужем на Вятку. Сторожей Светличного и Портомойного бить батаги и из двора выслать. Сына боярского Саймонова и подьячьего Якунина, вероятно, по тому же делу бить кнутом.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: Посмешное слово «постельниц». В 1639 году, августа 5-го, приходит к одному стрелецкому десятнику некая полонянка Акулина Незнанова писать челобитие к государю с изветом на постельницу Любаву Волосатову, на ее дочь и на сына и на зятя, и сказывать про них государево дело, про государя и про царицу посмешное слово. Стрелец тотчас написал и подал челобитие, прибавив, что иного ему и писать и нельзя, скажет все та иноземка-полонянка сама у расспросу и на очной ставке. 9 августа челобитная была уже в комнате у государя, где решено сыскать, и розыск поручен царицыну дворецкому Стрешневу с тем же дьяком, которые на другой день велели тотчас перед собою поставить указанную полонянку. Акулина в расспросе сказала: «Еще в 1633 году, как родился царевич Иван Михайлович, умерший в этом 1639 году января 10-го, и в те поры пришед с государских родин к себе на подворье, постельница Люба Волосатова с дочерью Домную да с сыном Иваном и зятем Артемьем говорили меж себя в разговоре: «Наряжу де я курку свою, гречанку, в желтые сапоги да в шубку, да в шапку, и прикажу, определю ее вверх в постельнице, и она де будет такова ж постельница ж, как и государские постельницы, кабы де у государя и у государыни живут вверху в постельницах добрые жены. Да и сама де царица недорога, знали ее, коя она хаживала в желтиках, в желтых сапогах, ныне ее Бог возвеличил». Акулина ссылалась, что те слова слышали две вдовы, которые у них в те поры на дворе были. Судьи велели тот же час поставить перед собою и этих вдов, которые от постельниц те непригожие речи слышали. Вдовы подтвердили, что такие речи действительно слышали в разговоре от одной Любины дочери Домны. А она в те поры была не в постельницах, а жила с матерью. Судьи велели поставить перед собою постельниц, мать и дочь. На расспросе они во всем запирались и говорили, что полонянка и вдовы клеплют их. Да в том и мались с ними за пытку. Вдовы тоже просили постельниц на пытку, сказывая, как где им тем делом клепать. Что слышали, то и сказывают вправду. Да и объяснили, что одна из них сыну Любину Ивану теща, а другая его жене большая родная сестра, а ему своячина. И им, будучи с ними меж себя в свойстве, такого великого дела, как учало быть в сыску, таить не можно. Постельницы учали вдов бронить и называли их непригожими словами и корчемницами, что они, воруючи, продают вино и иным всяким воровством промышляют, а на них постельниц то затевают напрасно. Вдовы защищались и, оправдываясь в обвинении, ссылались на кадашовскую боярыню Анну Бегичеву, на всю кадашовскую и талмацкую слободу и на все Заречье, что они воровством никаким не промышляют, живут за Москвою рекою в талмацкой слободе, и корчмы и винные продажи у них нет, а кормятся своею прямою работою, придут, покупаючи лен, и делают полотна и берут убрусы, да что продадут, тем они и питаются. То всем их соседям известно. А что их постельницы называют ворухами в известном смысле, и они, одна после своего мужа вдовствуют 40 лет, а другая 30 лет, и им воровством никаким промышлять не пригоже. Да учали вдовы бить и челом словесно. Называют их постельницы ворухами, а та домна, Любина дочь, сама прямая воруха, как она была за первым мужем, и она и тогда от мужа своего воровала с Пашковыми и лежала после того в зелье, а лечил ее зелейного ряду торговый человек, называют его коротким, а взял он за лечбу 3 рубля. И как домница излечилась, и ее мать Люба промыслила тою своей дочерью в постельнице. Полонянка изведчица доводила также и на сына Любина Ивана, как он бил однажды свою жену, сказывая, что ворует вверху с верховыми людьми, и когда она, полонянка, вступилась за нее, стала просить, чтоб пощадил для ради государыни царицы, он, Иван, зато выбронил ее из царицею. Иван, конечно, отрекался от этого, говорил, что таких слов не говаривал и жены своей не бивал. Полонянка, уличаючи его, указала на свидетелей, которые сказали, что видели они и слышали, как Ивашка, встретясь с полонянкою Акулькою на дороге, ей рукою махал и грозил: «Уходишься, де ты, что на нас доводишь?» И вверху, пришед на лестницу к расспросу, также грозил ей, чтобы она на них не доводила. Ивашка в том во всем запирался. А полонянка, постояв немного, еще сказала, что она от постельницы домны про царицу и ни одни непригожие речи слышала. Сказывала ей домна, что государыня царица Евдокия Лукьяновна, где найдет людские волосы, и она, государыня, с тем волосьем сучит свечки, да их жжет. А сказывает, что будто ее портят постельницы. И только пана Акулина от домны таких слов не слыхала, и ей того затеять не уметь. Домна в том во всем запиралась. На другой день, 11 августа, по государеву указу судьи ездили к пытке. Там после очной ставки подсудимые опять звали друг друга на пытку. Сначала попытали слегка одну из вдов, которая подтвердила только прежние свои речи. Но постельница домна с пытки повинилась во всем и сказала, что про государский чин, что в нем живут недобрые жены постельницы, и что она нарядит курицу и прочее, то сделать говорила. А про царицу говорила ли непригожие речи, того не упомнит. В те поры поразил ее о землю недуг, и, повалясь, лежала безгласно. Тут же, стоя у пытки, палач Васька подтвердил, что ту постельницу знает, и на ней-то падучая болезнь давно. Спросили ее мать, которая, вероятно, не зная, в чем дело, начала было отрекаться, что падучей болезни на дочери не бывало, разве что учинилось над нею теперь. Палач доказывал, что мать лжет, что на домне давно падучая болезнь, как была она на одной свадьбе в свахах, и тогда та падучая болезнь на ней была. Мать потом учила в речи мяться. Судьи велели ее разболочь и хотели пытать. Тогда она сказала правду, что болезнь была. Ее сын Ивашка в своем непригожем слове про царицу был пытан накрепко. Но с пытки не винился, а сказал, когда бил жену и в те поры был пьян, что говорил, того не упомнит. Полонянка подтвердила его показания, что был пьян. На том розыск и остановился. Через несколько времени, 15 сентября, государь велел постельницу Любу с дочерью и царицыных детей боярских, ее сына и зятя, из царицына чину отставить, и из царицыной слободы из Кисловки выслать.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: Похвальба царицыным жалованным челобитьем. 1651 года, ноября в шестой день, извещал государю Петр Семенов сын Хомяков на сокольника на Тимошку Григорова, а сказал: «В прошлом, в 159 году, в Коломенском селе на Потешном дворе в Хоромях, перед оспожинами Говейны, говорил ему Петру сокольник Тимошка Григоров, один на один с ним Петром: «Да брата де моего, да Левонтия Григорова, государская милость, а крестьянин, де их похваляется, ходячи по перам, государыня де царица, жалуючи мать Левонтьеву, прислала челобитие с человеком их строжкою. А как того крестьянина зовут, который такие речи говорил, и он, Тимошка, тому крестьянину имя сказал. А он, Петр, имя того крестьянина забыл. Да он же сказывал ему, Петру, нам, где к родителям своим и выехать нельзя. Говорят нам, по делом, где вы дураки, что вас государь не жалует, как милость государская к Левонтью и государыне-царице к матери его. Царица, де государыня, к матери Левонтьеве жаловала, приказывала челобитье. И того же числа сокольник Тимошка Григоров расспрашиван. А в расспросе сказал, что он таких речей Петру Хомякову не говаривал. Такие деречи Петр Хомяков на него Тимошку затеял. А на очной ставке Петр Хомяков говорил на него Тимошку прежние речи, что он в расспросе говорил. А Тимошка на очной ставке запирался, а сказал, что он Петру таких речей не говаривал. Да Тимошка ж говорил. За что Дион Петр на него Тимошку в ту пору не извещал, как будто я ему сказывал, и то де знатно, что он Петр на меня затеял. И Петр Хомяков сказал: не извещал государю на него в ту пору, потому поблюлся де Левонтья, а к Левонтью в ту пору была государская милость, чего б Дион Левонтья и на него Петра государю не сказал. А на него Петра государь в ту пору был крученоват. Да он же, Петр, сказал, извещал он Петр государю, что кречет не кормлен. И Левка его Петра излаял: кто де тебя спрашивал извещать государю? А как его Петра в ту пору Левка лаял, и то слышал Митрошка сокольник. И Тимошка Григоров у пытки в расспросе сперва говорил прежние свои речи, а постояв увинился: виноват, де я перед государем. Петру Хомякову такие речи говорил, что государыня-царица Левонтьеву мать о здоровье спросить велела. А сказывал ему такие речи дьячок Григория Богослова Коломенского уезду села Возцы на речке Сележарке Васка Артемьев. А он, дьячок, слышал от крестьянина деревни Олешкова у Давыдки, а прозвище «Волк», да от жонки той же деревни, от вдовы от Дуньки. Государыня де царица, боярыню нашу жалует, челобитье приказывает. Человек, где наш трошка Максимов, шел дворцом, и государыня де царица увидела моего человека и велела спросить сверху боярыня: жива ль де его боярыня, скажи де ей челобитье. Декабря 13-го по государеву указу послан стольник Алексей Мусин-Пушкин для расспросу в Коломенский уезд, в село Возцы, для церковного дьячка и для Даниловых крестьян Григорова. По приезде на место декабря 18-го стольник тотчас послал сотника Андрея Ромейкова по дьячку Васку и по крестьян по Давыдку, прозвище Волка, да по вдову Дуньку Язарпнову, да по дворового человека Патришку Максимова. И того ж числа сотник привез крестьян, а Васку дьячка в том селе, где он живет, не изъехали. Выбежал с двора с женою и с детьми. И стольник Алексей Мусин-Пушкин крестьян расспрашивал. Давыдка, прозвище «Волк», в расспросе сказал, что он не знает, не ведает. И к пытке Давыдка привожен, и он ни в чем не винился ж. Вдова Дунька Казаринова дочь к расспросе сказала. Говорил де ей дворовый человек Тришка такие речи, что государь жалует боярина нашего Ливонтия, и боярыню нашу жалует же, приказывает государыня-царица ей челобитие. А говорил он, трошка, такие речи, пьян напився. У дичка на дворе, у Васки Артемьева. А в те поры были они у дичка в гостях, в прошлом, во 159 году, в родительскую субботу. А он, дьячок, те речи слышал ли или не слышал, и она того Дунька не упомнит. Да Дунька ж в допросе сказала. Приезжал с Москвы человек их Янька Григорьев до присылки за 3 дни, как их взяли к расспросу, с вестью. А ночевал он одну ночь, а наутрие и поехал к Москве. А что в грамотке писано, и она того не ведает. А как приехал по них сотник Андрей Ромейков, и она в ту пору, Дунька, сидела в комнате у боярыни своей, прила пряжу, и слышала она от жонок, говорили жонки в хоромах, «Все, де им делается, от своего ж от Тимошки Григорова». А которая жонка говорила такие речи, и она того Дунька не упомнит, потому что в ту пору испужалась. А от боярыни своей и от бояр никаких речей она Дунька не слыхала. Трошка Максимов в расспросе ни в чем не винился, и на очные ставки с Дунькою ставлен, и к пытке привожен, и подыман, и ни в чем не винился. Декабря 19-го он, Трошка и Дунька, снова расспрашиваны. И, постояв, он, Трошка, винился и говорил. Приехал де он, Трошка, с Москвы в прошлом во 159-м году, а в котором месяце и числе того не упомнит. И пришедче де он в хоромы к боярыне своей, и боярыня его стала спрашивать, «Здорово ль сын мой живет Ливонтий, и по-прежнему ль к нему государева милость, и приказывала ли мне государыня-царица челобитие?» И он, Трошка, ей говорил, «Шел де я дворцом мимо хором государыни-царицы, и из хором велела его государыня-царица спросить боярыня, «Жива ль де твоя боярыня? Скажи де ей от меня челобитие». А говорил он такие речи боярыне своей с хмелю. А затеял он такие речи сам, а ни от кого он таких речей не слыхал, как по него Трошку приехал сотник Андрей Ромейков, и боярыня ему говорила, чтобы он ничего Трошка не сказывал, а весть к нему была ль с Москвы или не была, и он того не ведает. Да Трошка ж в расспросе сказал, что приезжал человек их Янька Григорьев с Москвы до присылки сотника за 3 дня, как их взял сотник, а с вестью он Янька приезжал или не с вестью, и он того не ведает. А ночевал де он Янька одну ночь. И того ж числа сокольник Тимошка Григоров против вдовы Дунькиных и Трошкиных речей расспрашиван, что он весть подавал ли или нет. И он Тимошка в расспросе винился. И говорил, писал де он грамотку, и, написав, послал ее стрельцом к брату своему, к Василию Григорову. Что говорил на дьячка, и на Артемия Берева, и на Даниловых крестьян Григорова, о которого приказу стрелец послал грамотку, и он того не упомнит. А писал он, Тимошка, грамотку до пытки. Чем окончилось дело, неизвестно.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Обман в свадьбе царицыным жалованным словом. 1653 года государыне благоверной царице и великой княжне Марье Ильинишне всея Руси бьет челом из Вознесенского монастыря богомолица твоя старица Ефросинья, твоего государыня, царица на двору, на Ивана Дивулю до Вознесенского монастыря, на Белицу, на вдову Авдотью, что живет у старицы у Екатерины Солоховой. Жила у меня богомолицы твоей в келье сиротка, девочка Макринка. И в нынешнем государыня во 162 году, октября в 11 день, пришел ко мне богомолицы твоей в келью тот Иван Дивуля и та вдова Авдотья. Тое моей девки сватали за твоего государыня-царицына крестового дьячка. А сказали мне богомолицы твоей при старице Маримьяне Красниковой, да при вдове протодьяконнице Рязанской при Авдотье, твое государыня благоверной царицы и великой княжны Марьи Ильинишной всея Руси жалованное слово. По челобитию де твоего государыня царица на крестового дьячка, то и мою девку замуж взять. А указала де ты, государыня, наперед той моей девке досмотриться, провести мимо тебя, государыню благоверную царицу, октября в 13-й день, в 5-м часу дни. А ты, де государыня, благоверная царица, будешь в то время гулять в царя Борисовой палате. И та бы, де моя девка, провести по улице мимо тое палату. И я, богомолица твоя, им отказывала, что у девки замуж мысли нет и не хочет, а се нога и боса, платья ничего нет. И он, Иван, сказал, платье, де все пожалует государыня благоверная царица и полотна сверху для ради своего крестового дьяка. И октября государыня в 13-й день, в четверг, в 4-м часу дни, пришли ко мне в келью тот Иван Дивуля, да с ним же пришла, нарядясь, женщина. А сказалось мне и перед игуменью Александрую, что она сверху, от тебя, государыни-царицы, наплечного мастерова жена. А пришла де потое мою девку к смотрению перед тебя, государынею, провести мимо царя Борисову палату, и принесли на девку с собою доброе платье. И я, богомолица твоя, обрадовався твоей, государыня благоверной царицы и великой княжны Марьи Ильинишны всея Руси жалованью и презрению к убогой сироте, тое свою девку, не познав их лукавства и обману, нарядив к смотрению, отпустила с ними. И они, государыня, не водя тое моей девки мимо царя Борисову палату, отвели в церковь Козмы и Дамьяна, что у святых Вознесенских задних ворот, и, изготовя новобрашного, и обвенчали, а обвенчав, и отвели к тому Ивану Дивуле во двор, а не за твоего, государыня, крестового дьячка, взяли и выдали. А я, богомолица твоя, про то после сведала. И тот, государыня, новобрашный и бродящий, за кого выдано, неведомый и незнаемый нам какой человек». А женився, государыня, ныне он и жить с нею не хочет. Посажена у Дивули нога и боса, помирает голодную смертью и велит ей муж постриться. И то, государыня, они учинили, Иван Дивуля и та вдова Авдотья, и с приходящую женщиною, умысля великую воровскую статьёю, обманули твоим, государыня, благоверную царицы жалованным словом. То и девку у меня, будто перед тебя, государыню, к смотрению за крестового дьячка выманили и замуж выдали безвестно одночасьем. А мы, государыня, того новобрашного до тех мест и в те поры не знали, не ведали и в роже его не видали. А те, государыня, Иван Дивуля и вдова Авдотья, сватая тое девки за твоего, государыня, царица на крестового дьячка, сказывали, что тот дьячок домом и прожитками человек полный, и у тебя, де государы, не пожалован. Милосердая государыня, благоверная царица и великая княгиня Марья Ильинична всея Руси, пожалуй меня, богомолицу свою, и тое бедную сироту, Вели государыня против усие моей челобитной про то воровство, про обман Ивана Дивули и вдовы Авдотьи и приходящей женщины с платьем сыскать и свой государыня царский указ учинить. Государыня благоверная царица, смилуйся, пожалуй. И против всей челобитной отставленный сторож Ивашка Дивуля расспрашиван, а в расспросе сказал: «В нынешнем же, во 162 году, октября в 11 день, Вознесенского монастыря к старице Афросинии в келью не прихаживал, и девки ее мокритки государыни-царицы за крестового диака не сватывал, и таких речей ей Афросинии не говаривал, что то и девки наперед посмотреть и провесть то и девку мимо царя Борисовской палаты, а государыня-царица будет в те поры в тех палатах, а в тех дечислях, которые писаны в челобитной, приходил он Ивашка в Вознесенский монастырь к келарю, к старице. А как зовут, того он не упомнит. И ей говорил, чтобы она у себя в монастыре поискала девки, которая была летна, хотя и увечна, и нога, и боса. А жениха, де ты сама знаешь, что зовут его Фролом Минин, Малоумен. И келарде ему Ивашку сказала, что она про него припамятовала, каков он, а невесты хотела поискать. А ему Ивашку велела у себя побывать иным временем. И он, Ивашка, от того келаря пошел к себе домой, и тут же де на монастыре попалась ему Ивашку навстречу вдова Дунка Осипова дочь, что живет того же монастыря у старицы у Катерины Солоховой. И он, де Ивашка, ее Дунки спрашал тому ж фролу про невесту. И она, де Дунка, ему Ивашку сказала про девку Сухоруку, которая живет того же монастыря у старицы у княжны Александры Голицыны. И он, де Ивашка, пришел к той старице к подклету, и та девка вышла к нему из подклета сама. И ему Ивашку отказала, что она замуж не хочет, а хочет постриться. И он, де Ивашка, отшедший от той кельи, и стал с той уж вдовою Дункую, и старица де Афросинья шла мимо их, и Дунка де учила ей Афросинье говорить: «У тебя де есть девка-сиротинка, а Ивашка де спрашивает невесты». И та де старица Афросинья учила его Ивашка спрашивать: «За какого де ты человека сватаешь?» И он, де Ивашка, стал ей про фрола рассказывать, что он фрол человек уродивый. И та де старица послала тою вдову Дунку к нему Ивашку на двор того фрола смотреть, и, смотрев она Дунка его фрола, пришли с ним Ивашком к той старице Афросиньи в келью. И с тою старицею он Ивашка за того фрола той девку и по рукам ударили. А поверила де она Афросинья слову вдовы Дунки. А на завтре до того сватанья пришел он Ивашка к той старице Афросинье по невесту с отцом его, Хроловым духовным. А как того попа зовут, того он не ведает. А служит где он у Кузьмы Демьяна,

0: Ивашка не веливал. А жонка Дунка в расспросе сказала: «В нынешнем де во 162 году, а в котором числе того она не упомнит, приходил де к ним в монастырь Ивашка Дивуля и спрашивал ее Дунки, где она живет. И ему де Ивашку сказали, что живет она у старицы Александры Мещаниновы. И он де Ивашка к той келье пришел. И она де Дунка к нему Ивашку вышла, и он Ивашка учал ее спрашивать про невесту, девку-сиротинку лет в 40, а у него де Ивашка жених есть лет в 40 же, фролом зовут Минин. И она, Дунка, сказала ему Ивашку про невесту девку Мокритку, что живет у старицы Афросиньи, а та де старица Афросинья неведомо откуль пришла к ним тут же. И она, Дунка, учила ей Афросиньи говорить, чтобы она то и девку за фрола выдала замуж. И та де старица послала к нему Ивашку на двор того фрола смотреть. И она, де Дунка, у него Ивашка на дворе была, и фрола смотрела, и про него той старице Афросинье сказала. И старица де с тем Ивашком за того фрола замуж, то и девку и по рукам ударила. А она, Дунька, за то и девку замуж по рукам ни с кем не бивала. И на завтра того дни была у них свадьба. А что девчелобитной старице Афросинье написано, того она ничего от Ивашка и от жонки Дашки таких речей не слыхала, и как она называлась наплечного мастера женою. А жонка Дашка Сидорова дочь в расспросе сказалась. Портного мастера Ларкина жена Григорьева. Была де она Дашка по челобитию фрола Минина, у него фрола на свадьбе в свахах, и ходила в Вознесенский монастырь к невесте его фролове с платьем свадебным. А были де с нею в монастыре Ивашка Дивуля да муж ее Ларка. А как де она пришла в монастырь, и ее де спрашала Вознесенского монастыря игуменья, чья де ты жена? И она де Дашка, игуменье сказала, что она гулящего человека Ларкина жена, портного мастера. А наплечного мастера женою она, Дашка, сама не называлась, и никто ее не научивал.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Челобитие на поругательницу жену. 1670 года, в декабре, царицы Марии Ильиничны чину сын боярской Никифор Скорятин бил челом на жену свою Пелагею, а в челобитной его написано: «Жалоба, государь, мне на поругательницу, на жену свою Пелагею. Во 176 году кусала она, жена моя, тело мое на плечах зубом, и щипками на руках тело мое щипала и бороду драла. И я, холоп твой, бил челом тебе, великому государю, в приказе мастерские палаты и подал челобитную окольничему Василию Михайловичу Еропкину. И против моего челобития, меня, холопа твоего, дьяк Иван Взимков в приказе мастерской палаты поругательство жены моей и зубного еденья на теле моем досматривал, и в том ее поругательстве жене никакого указу не учинено. И в 178 году она, жена моя Пелагея, хотя меня, холопа твоего, топором срубить, и я от ее топорового сечения руками укрывался, и посекла у меня правую руку по запястью, и я от того ее топорового посечения с дворишка своего чуть жив ушел и бил челом в приказ мастерской палаты стольнику Федору Прокофьевичу Соковнину. И стольник Соковнин приказал посеченную мою рану записать, и от той посеченной моей руки я вовеки увечен. Да и впредь она, жена моя, хвалится на меня всяким дурным смертоубийством, и по твоему государеву указу посажена она, поругательница жена моя, за приставы. И она, сидя за приставы, хвалится на меня и ныне всяким дурном смертным убийством. Милосердый государь, пожалуй меня, вели в таком поругательстве и в похвальбе ее жене моей свой царский указ учинить и меня с нею развесть, чтоб мне от нее, жены своей, впредь напрасную смертью не умереть». Помета. 179 декабря 19

0: 13-го велеть противочелобития на патриарха в двор послать память и с памятью отослать Микифора Скорятина и с женою его с Пелагеею. Посланы с указом учинить по правилам святой апостол и святой отец, чего доведется. Дело комнатной бабки, укравшей горсть соли. 1671 года, августа в 13-й день, по указу великого государя-царя и великого князя Алексея Михайловича, государыни-царицы и великой княгини Натальи Кирилловны, комнатная бабка Марфа Тимофеева расспрашивана накрепко. А сказала, в нынешнем де во 179 году, августа 11-го дня, пришла она к мылинке государыни-царицы, и перед мылинкою, где ходила, истряпала доктор литовка, и принесла перед мылинкою на серебряном блюде грибы и поставила на том же серебряном блюде. А ей де Марфе до того времени грибов печеных велми хотелось есть. И она де украла перед мылинкою в сенях и стола соли из сковородки, из которой про государыню-царицу в кушанье вынимает доктор. И она де из той соли взяла в горсть тайно к грибам и хотела с того серебряного блюда, которые принесены в стряпню про государыню-царицу, украсть гриб, и той украденную солью тот краденый гриб осолить и испечь тут же в печи, где стряпают кушанье про государыню-царицу. И в то де время увидела дохтуриха, что она соль украла, стала ее в сенях спрашивать, что у ней в горсти. И она де Марфа сказала ей дохтурихе, что у ней в горсти ничего нет. И от той дохтурихи пошла в мылинку для того, чтобы ей соль высыпать на землю, чтобы ее не увидели. И когда она вошла в мылинку и увидела, что в мылинке сидит Анна Леонтьевна, испужалась ее, и то и соль подле ушата в мылинке у дверей из руки высыпала на землю. А в то де время варили шти про государыню-царицу. И, высыпав соль, пошла тотчас назад из мылинки, и дохтуриха де ее спросила, что она носила в мылинку. И она сказала, что ничего не носила, и пошла от мылинки к портомойне. И у портомойни, где варила грибы, государыни царицы и великой княгини Евдокии Алексеевны, комнатная ж Афросинья. И она, де Марфа, взяла гриб и, испекши его, съела, для того, что ей безмерно хотелось в то время грибов есть. И после де того, на другой день, в субботу, в обед, пришли в казенную Матрена Блохина и Марина Киникина. И сказала ей Марфе Марина, что де про ее Марфино дело государыне царице известно. И она де учила бить челом Матрёне Блохине, чтоб ее заступила. И Матрёна де на нее закричала и велела ей Марфе ехать к Москве. И она де и поехала. А нынешнего де августа 13 числа была она у обедни у себя в приходе, в хамовниках у церкви Николая Чудотворца. И, идучи де от обедни, сошлась с соседкою своею государыня царевны и великой княжны Софьи Алексеевны с постельницею с Марфою Кузьминой и говорила ей со слезами, что она без хитрости впала в беду. И Марфа де спрашивала ее, в какую беду. И она де ей рассказала, как она соль украла и как хотела гриб украсть, и, испужався Анны Леонтьевны, то и соль высыпала на землю в мылинке подле кади, и чтобы она Марфа, где ей мочью заступила. И Марфа де ей сказала, чтобы она уповала на Бога и на их государскую милость, и на бесхитростные вины их государское милостивое рассмотрение. И пошла Диана Марфа к себе на двор, потому что она живет в Хамовной Слободе, и муж у ней был тое Слободы Теглец, а сын и ныне живет в тое Слободе, а торгует в Серебряном ряду. А родом, где отец ее был, сын боярской Карташовых, о которого городу того не упомнит. А сестра ей родная вверху у государыни-царицы в Портомоях, а муж у ней был Стретинский сотни Теглец, Гришкою звали. А иных никого в верховом чину и в государеве дворе сродников у ней нет. Да она ж сказала, что хотела она бить челом великому государю, чтобы великий государь пожаловал, велел ее отпустить в монастырь, что она в разуме проста, а нынеде стала не по-прежнему жестока. Никто де ни о чем доложить не смеет, разве де одна Матрена Блохина доложит, о каком деле доведется. А она, де Марфа, никуды в дома не вхожа, и в деревнях у ней никого нигде сродников нет. А что де она соли украла, и гриб хотела украсть, и как ее спрашивали, что она в горсти несет, и она запиралась, и то де все учинила она без хитрости, для того, что де ей и наперед сего грибы дохтуриха дававала, и она де в мыленке пекала. И она де Марфа про государыню-царицу делает всегда кислые шти, а хитрости никакие за нею нет и не было, работает им государем лет с 13. И для подлинного розыску допрашивана государыни царевны и великой княжны Софьи Алексеевны постельница Марфы Кузьмина, что ей нынешнего числа говорила бабка Марфа. И постельница Марфа сказала против расспросу комнатные бабки Марфы, а родом она сказала Вяземка, посадского человека жена, и родители все у ней и ныне в Вязьме на посаде, а иных никого родителей нигде нет». И бабка Марфа подымана на дыбу и висела, а сказала прежние свои речи. Она ж и к огню приношена, и всячески стращена, а говорила то ж, что и в расспросе сказала. И после расспросу Марфа Кузьмина свобожена, а Марфа Тимофеева посажена на житном дворе в приказной избе за караул.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Сергей Довлатов. Рассказ «Блюз для Нателлы». Читает Сергей Казаков.
1: В Грузии лучше. Там все по-другому. Больше денег, вина и геройства. Шире жесты и ближе ладонь к рукоятке ножа. Женщины Грузии строги, пугливы. Им вслед не шути. Всякий знает, баррикады пушистых ресниц неприступны. В Грузии климата нет. Есть лишь солнце и тень. Летом тени короче, зимой длиннее, и все. В Грузии лучше. Там все по-другому. Я сжимаю в руке заржавевшее это перо. Мои пальцы дрожат, леденеют от страха, ведь инструмент слишком груб. Где уж мне написать твой портрет? Твой портрет, Бакучава Нателла. О, Нателла, ты чаша на перу бородатых и сильных, ты глоток родниковой воды после драки, ты грустный мотив, долетевший сюда из неведомых окон, ты ливень, который застал нас в горах, и дерево, под которым спаслись мы от ливня, и молния, разбивающая дерево в щепки, ты юность прекрасной страны. Каждое утро Нателла раздвигает тяжелые воды Арагвы. На берегу остается прижатый камнем сарафан, часы и летние туфли. Нателла уплывает, изменчиво белее под водой. Тихо шелестят на берегу кусты винограда Изабель, а за кустами в этот момент бушуют страсти. Там давно сидит на корточках Арчил Пирадзе, зоотехник. Час назад Арчил Пирадзе вышел из дому.
2: «Арчил!» — заявила ему старуха Кеки Пирадзе. «Я жду! Я переживаю, когда тебя нет. Вот смотри, я плюю на крыльцо. Пока оно сохнет, ты должен вернуться!»
1: «Хорошо!» — сказал Арчил. Старуха плюнула и ушла в дом. Тогда ее сын начал действовать. Он вытащил из-под крыльца заржавленное ружье. Потом зарядил его и направился к реке. Теперь он сидит на корточках и ждет. Наконец смыкаются воды Арагвы. Нателла ступает по гладким камням. Что на свете прекраснее этой картины? Каково это видеть Арчилу Пирадзе? Арчилу, который приходит в беспамятство даже от гипсовой статуи, изображающей лошадь. И тогда Арчил Пирадзе хватает свое заржавленное ружье. Он поднимает его выше и выше, затем нажимает курок. Дым медленно рассеивается, смолкает грохот, затихает далекое эхо в горах.
3: «Ох, это опять вы, Пирадзе», — строго говорит Нателла. «Так я и знала. Сколько это может продолжаться?» «Я давно сказала, что не буду вашей женой. Зачем вы это делаете? Зачем ежедневно стреляете в меня? Как-то раз вы уже отсидели 15 суток за изнасилование. Вам этого мало, Арчил Луарсабович?»
1: «Я стал другим человеком, Нателла. Не веришь? Я в институт поступил. Более того, я студент!»
3: «В это трудно поверить. У меня есть тетради и книги. Есть учебник под названием «Химия». Хочешь взглянуть?» «Взятку кому-нибудь дали?»
1: «Представь себе, нет! Бесплатно являюсь студентом-заочником!»
3: «Я рада за вас!»
1: «Так вернись же, Нателла! У тебя будет все! Патефон, холодильник, корова! Мы будем путешествовать!»
3: «На чем?»
1: «На карусели!»
3: «Не могу! При всем обаянии к вам!»
1: «Я изменился!» — воскликнул Пирадзе. «Учусь! Потом и градом мне все достается, Нателла!»
3: «Не могу. В Ленинграде, увы, ждет меня аспирант Рабинович Григорий. Я дала ему слово».
1: «Я тоже выучусь на аспиранта. Прочту много книг. Можно сказать, я уже прочитал одну книгу».
3: «Как она называется?»
1: «Она называется «Повесть».
3: «И больше никак?»
1: «Она называется «Серафимович».
3: «Лично я импонирую больше Толстому», — сказала Нателла.
1: «Я прочту его книги, пусть не волнуется».
4: «Тихо», — сказала Нателла. «Вы слышите?
3: Из-за кустов доносились нежные слова. «Ты сказала мне нет, и по снегу, эх, по снегу ушла, был суров твой ответ, ночь в мучениях, ах, в мучениях прошла». По дороге медленно шел киномеханик Гига Зандукели с трофейной винтовкой. 36 лет оружие пролежало в земле. Его деревянное ложе зацвело молодыми побегами. Из дула торчал георгин. Завидев Нателлу Спирадзе, Гига остановился. Винтовку он теперь держал наперевес.
4: «Вы пришли, чтобы убить меня, Гига Рафаэлевич?» — спросила Нателла.
3: «Есть маленько», — ответил Гига.
4: «Все только и делают, что убивают меня. То вы, Арчил, то вы, Гига. Лишь аспирант Рабинович Григорий тихо пишет свою диссертацию о каракатицах. Он настоящий мужчина. Я дала ему слово».
3: Тут вмешался Пирадзе. «Кто дал тебе право, Гига, убивать Бакучаву Нателлу? А кто дал это право тебе?» — спросил Зандукелли. Одновременно прозвучали два выстрела. Грохот, дым, раскатистое эхо. Затем печальный и укоризненный голос Нателлы.
4: «Умоляю вас, не ссорьтесь. Будьте друзьями, Гига и Арчил».
5: «И верно», — сказал Пирадзе. «Зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина?»
3: «Пожалуй», — согласился Зандукелли. Пирадзе достал из кармана маленькую, сорвал зубами жестяную крышку.
5: «Наполним бокалы», — сказал он. Закинув голову, Пирадзе с удовольствием выпил. Передал бутылочку Гига. Тот не заставил себя уговаривать. «Жаль, нечем закусить», — сказал Арчил.
6: «У меня есть луковица», — обрадовался Зандукелли. «Держи, я захватил ее на случай, если меня арестуют».
5: «Будь здоров, Рабинович Григорий», — сказали они, допивая.
3: 2 недели так быстро промчались. Закончился отпуск. В нашем промышленном городе тесно и сыро. Завтра в одном ЦКБ... Инженер Бакучава склонится над Кульманом. Ее загорелыми руками будут любоваться молодые, а также немолодые сослуживцы. Нателла шла вдоль перрона. Остался, наконец, позади стук колес и запах вокзальной гари. Забыта насыпь, бегущая под окнами, забыты темные избы, забыты босоногие ребятишки, которые смотрели поезду вслед. Девушка исчезла в толпе, а я упрямо шел за ней. Я шел, хотя давно уже потерял Бакучаву Нателлу из виду. Я шел, ибо принадлежу к великому сословию мужчин. Я знаю, что грубый, слепой, неопрятный, расчетливый, мнительный, толстый, циничный. Буду идти до конца. Я горжусь неотъемлемым правом смотреть тебе вслед, а улыбку твою я считаю удачей.
0: Мы читали рассказ Сергея Довлатова «Блюз для Нателлы». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Генерал-полковник Денис Лямин стал начальником войск беспилотных систем Вооруженных сил России, сообщили в Министерстве обороны. Создание нового рода войск – часть масштабной реформы структуры вооруженных сил с учетом современных методов ведения боевых действий, отметили в ведомстве. Денис Лямин обладает большим опытом в управлении разведкой и автоматизацией. Ранее он руководил проектами по развитию разведывательно-ударных комплексов и интеграции беспилотников в общевойсковые операции. Федеральный центр ежемесячно переводит Белгородской области до 2 миллиардов рублей на приобретение жилья тем, кто пострадал от украинских ударов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. В эфире телеканала «Россия-24» он также рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции.
2: У нас создано 169 мер поддержки участников СВО. Мы помогаем возвратившимся участникам СВО собрать документы. Также работа проводится в трудоустройстве. Выделили определенные квоты на каждом предприятии, чтобы люди были трудоустроены. Также у нас в регионе создана программа «Время своих героев», где выпускники этой программы могут получать сертификат на открытие своего бизнеса. Также есть программа «Сталь», где 20 участников уже окончили обучение, получили дипломы о переподготовке, и 20 человек из них трудоустроены на региональном и муниципальном уровне.
1: Владимир Путин ранее отмечал, что решение проблем специальной военной операции, поддержка семей военнослужащих – важные задачи. Президент подчеркнул, что заместитель министра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева всегда сообщает о положительном отношении регионов к этим вопросам. Александр Новак обсудил ситуацию на внутреннем топливном рынке. Вице-премьер подчеркнул необходимость оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы снизить риски дефицита топлива. Министерство энергетики сообщило, что нефтяные компании выполнили рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля. Это достигнуто за счет импорта и выпуска топлива экологических классов К2, 3 и 4. На каждой колонке в уголке потребителей на чеке должна быть указана информация о классе топлива, говорится в сообщении. Откачка мазута из затонувших танкеров «Волга-нефть» в Керченском проливе завершена, сообщили в Министерстве транспорта. По данным ведомства, итоги работ подтвердила специальная комиссия с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края, также Республики Крым, продолжается. Выбросов нефтепродуктов не обнаружено, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Артур Конан Дойль. Рассказ «Кровавое пятно». Читает Игорь Старосельцев.
4: Историей о красном шнурке я собирался закончить серию рассказов о подвигах моего друга Шерлока Холмса. Я хотел так поступить не из-за недостатка материала. Об этом не могло быть и речи, у меня хранятся записи о сотнях расследований моего друга. Да к тому же и читатели продолжают интересоваться его работой. Если я и собирался завершить свою эпопею о Холмсе, то совершенно по другой причине. Дело в том, что теперь сам Холмс не хочет, чтобы я рассказывал широкой публике о его работе. Пока он активно расследовал преступления, он был рад видеть мои рассказы в печати. Но теперь он покинул Лондон и свое любимое дело, разводит пчел на ферме в Суссексе и не хочет никакой славы. Он не раз настоятельно просил меня, чтобы я прекратил печатать истории о его подвигах. И мне с большим трудом удалось получить у него разрешение на публикацию рассказа, который я и предлагаю теперь вашему вниманию. Холмс долго не соглашался на это, но я напомнил ему его собственные слова. Когда-то он сказал, что позволит мне опубликовать эту историю в подходящее время. И вот это время настало. Кроме того, я хочу закончить мою серию рассказов этим расследованием еще и потому, что это поистине выдающийся случай из области международной политики. Если кое-какие детали и покажутся вам неясными, то по мере чтения вы с легкостью поймете причину этого. Не буду говорить, в каком году это случилось. Лишь скажу, что это произошло одним осенним утром во вторник. В нашу скромную квартирку на Бейкер-стрит пришли два очень известных в Европе человека. Один из них выглядел очень сурово, надменный, с орлиным профилем и властным взглядом. Это был никто иной, как знаменитый лорд Беллинджер, дважды занимавший пост британского премьер-министра. Его спутник, чисто выбритый элегантный брюнет, красивый и еще довольно молодой, тоже был не последним человеком в Англии. Это был сам достопочтенный Трелани Хоуп, министр по делам Европы. В то время он считался восходящей звездой британской политики. Наши гости сели рядом на маленьком, заваленном бумагами диванчике. По их измученным лицам было видно, что их привело к нам какое-то очень важное дело. Премьер-министр своими тонкими руками нервно сжимал костяную ручку зонтика. Он угрюмо переводил взгляд с Холмса на меня. А министр по делам Европы одной рукой дергал себя за ус, а другой нервно перебирал звенья на часовой цепочке. Он заговорил первым. «Я обнаружил пропажу, мистер Шерлок Холмс, сегодня в 8:00 утра, и сейчас же уведомил об этом премьер-министра. По его предложению мы и пришли к вам. А вы дали знать в полицию?»
5: «О нет, сэр!» — быстро и решительно воскликнул премьер-министр. «Полиции мы ничего не сообщали и, конечно, не сообщим. Уведомить полицию — это значит придать дело гласности, а этого-то мы и хотим избежать».
2: «Но почему же, сэр?»
5: «Потому что пропавший документ имеет громадное значение. Его публикация может легко привести, по крайней мере, я так думаю, к серьезнейшим международным осложнениям. Я не преувеличу, если скажу, что от этого документа зависит мир в Европе».
4: «Расследование должно проводиться в величайшей тайне, а если тайну никак нельзя сохранить, то лучше уж совсем не начинать поиски. Похитители и украли это письмо для того, чтобы придать его содержимое гласности».
2: «Понимаю. А теперь, мистер Трелани Хоуп, расскажите мне как можно подробнее, при каких обстоятельствах исчез такой важный документ».
6: «Это совсем не трудно, мистер Холмс. Письмо... Да, это было письмо от одного иностранного правителя. Мы получили 6 дней тому назад. Оно было настолько важно, что я не мог оставлять его на ночь в сейфе министерства и увозил его к себе домой в Уайтхолл-террас. Ночью я хранил письмо в запертой шкатулке в своей спальне. Прошлой ночью оно все еще было там, в этом я уверен. Переодеваясь к ужину, я специально открыл шкатулку и проверил, на месте ли документ. Но утром письмо исчезло. Шкатулка всю ночь простояла на туалетном столике. Сплю я чутко, жена моя тоже. Оба мы готовы поклясться в том, что никто не входил к нам в спальню.
2: Однако, сэр, письмо пропало.
6: В котором часу вы ужинали?
2: В 7:30.
6: А когда вы легли спать?
2: Моя жена ездила в театр, а я ждал ее. Спать мы легли в 11:30.
6: Таким образом, в течение 4 часов шкатулка оставалась без присмотра.
2: Да, но только в спальню никому нельзя входить, кроме горничной и моего камердинера. Оба они надежные люди, служат у нас уже давно, и мы им доверяем. К тому же, откуда они могли знать, что в шкатулке хранится важный документ? Кто-нибудь еще знал о существовании этого письма?
6: Решительно никто.
2: Но ваша жена, конечно, знала.
6: О нет, сэр, я рассказал ей о письме только сегодня утром, после того, как оно исчезло.
4: Премьер-министр одобрительно кивнул головой.
5: «Я всегда знал, сэр, — сказал он, — что вы относитесь к своим обязанностям очень серьезно. Вы совершенно правы. Важные государственные тайны нельзя сообщать даже самым близким родственникам».
4: Министр по европейским делам поклонился и сказал: «Я считаю, что заслужил эту похвалу. Жене я не говорил ни слова».
2: «А могла ли она догадаться о существовании этого письма?»
6: «Ни под каким видом. Да и никто не мог, мистер Холмс».
2: «Но кто же еще в Англии знал о его существовании?»
4: «Вчера об этом сообщили всем членам кабинета министров. Но вы ведь знаете, какой тайной окружены такие заседания.
6: А вчера премьер-министр специально предупредил всех министров, что они должны держать эту информацию в секрете. Трелани Хоуп старался говорить спокойно, но не выдержал. На его лице отразилось отчаяние, он схватился за голову и воскликнул: «Боже мой, только подумать, что всего через несколько часов это письмо пропало по моей вине!» Лишь на пару секунд он потерял самообладание, но он быстро овладел собой. На его лице снова появилась аристократическая маска, и мягким голосом он продолжил: «Кроме членов кабинета о существовании этого письма знают только 2 или 3 чиновника департамента. Кроме же этих лиц, никто в Англии ничего не слышал о нем. А за границей?» «За границей никто о нем, разумеется, не знает, кроме разве того, кто его и написал. Я уверен, что даже его министры. Я имею в виду, что оно было отправлено по неофициальным каналам». Холмс немного подумал и сказал: «Теперь, сэр, я хотел бы знать, что это за документ и почему его исчезновение может привести к таким серьезным последствиям». Посетители быстро переглянулись. Премьер-министр нахмурил свои густые брови.
5: «Мистер Холмс», — сказал он, — «конверт был длинный, узкий, светло-голубого цвета. На нем стояла печать из красного сургуча с изображением лежащего льва. Адрес написан крупным смелым почерком».
6: «Эти подробности», — прервал его Холмс, — «несомненно, очень важны и существенны. Но я спрашивал вас не о них. Я хотел бы знать содержание письма».
5: «Это государственная тайна величайшей важности, и я, к сожалению, не могу вам ее раскрыть. Да в этом, кажется, и нет необходимости. Мне сказали, что вы необычайно талантливы в деле раскрытия преступлений. Если это правда, то вы разыщете описанный конверт и так. Правительство сумеет достойно отблагодарить вас».
6: Шерлок Холмс с улыбкой встал. «Вы, господа, — сказал он, — одни из самых занятых людей в нашей стране. Но и у меня мало свободного времени. Крайне сожалею, что не могу быть вам полезен в этом деле. По-моему, бессмысленно продолжать этот разговор. Это будет лишь напрасная трата времени».
5: Премьер-министр вскочил с дивана. В его глубоко посаженных голубых глазах загорелся гневный огонек. «Я не привык, сэр, — начал было он, — но сразу же овладел собою и снова сел. С минуту или более мы все сидели в молчании, а затем старый лорд пожал плечами и произнес: «Что же, нам придется выполнить ваши условия, мистер Холмс. Неблагоразумно, если мы потребуем от вас помощи, а сами не будем вам доверять».
6: «Я совершенно согласен с вами, сэр», — сказал другой министр. Лорд Беллинджер продолжал:
5: «Я надеюсь на вашу скромность, мистер Холмс, а также на вашу, доктор Ватсон. Кроме того, я взываю к вашему патриотизму. Знайте, что нашу страну ждут большие беды, если кто-либо еще узнает эту тайну».
6: «Вы вполне можете на нас положиться», — сказал Шерлок Холмс.
5: «Это письмо от одного иностранного монарха», — сказал премьер-министр. «Ему не понравилось расширение одной из наших колоний. Он написал это письмо лично, не посоветовавшись со своими министрами. Мы наводили справки, они ничего не знают. Написано оно очень неудачно и грубо. Некоторые фразы звучат как вызов. Если это письмо будет опубликовано, то общественное мнение Англии страшно возмутится, сэр. Едва ли я преувеличу, если скажу, что обнародование этого письма даже может втянуть нас в войну».
6: Холмс написал какое-то слово на листке бумаги и показал его премьер-министру.
5: «Совершенно верно. Письмо написал именно он. За этой бумагой могут последовать многомиллионные траты и гибель сотен тысяч людей. И вот это-то письмо и исчезло столь загадочным образом».
6: «Сообщили ли вы о пропаже его автору?»
5: «Да, сэр, я послал шифрованную телеграмму».
6: «Но, может быть, он сам хочет огласки?»
5: «О, нет, у нас есть серьезные основания полагать, что он уже раскаялся в своем поступке. Он и сам видит, что поступил опрометчиво. Как для него, так и для нас раскрытие тайны было бы очень неприятно».
6: Но в таком случае кому может понадобиться публикация этого письма? Ведь украли его, конечно, с целью публикации.
5: Здесь, мистер Холмс, мы переходим в область международной политики. Взгляните на взаимоотношения стран, и вы без труда поймете мотив преступления. Европа представляет собой большой вооруженный лагерь. Два равных по силе союза противостоят друг другу. Британия придерживается нейтралитета. Представьте себе, что наша страна начнет войну с одним из этих политических союзов. Тогда в выигрышном положении окажется второй союз. Вы меня понимаете?
6: Очень хорошо понимаю. Враги этого монарха похитили этот документ для того, чтобы поссорить его с Англией.
5: Совершенно верно.
6: И кому теперь могли отправить это письмо?
5: Конечно, правительству, на которое работает вор. В то время, как мы тут с вами разговариваем, письмо уже наверняка несется туда на всех парах. Трелани Хоу попустил голову и громко застонал. Премьер-министр положил руку ему на плечо. «Что делать, дорогой мой? С вами случилось несчастье. Никто не осудит вас, ведь вы приняли все меры предосторожности. Итак, мистер Холмс, я сообщил вам все факты. Что вы нам посоветуете?»
6: Холмс печально покачал головой. «Вы сказали, сэр, что война неизбежна, если это письмо будет опубликовано?»
5: «Да, я так думаю».
6: «В таком случае готовьтесь к войне, сэр».
5: «Ого, это очень жестоко, мистер Холмс».
6: «Но сами посмотрите на факты, сэр. Невозможно предположить, что письмо похитили ночью, уже после того, как мистер Трелани Хоуп пошел спать. Получается, его выкрали вчера, между половиной восьмого и половиной двенадцатого вечера, ближе к половине восьмого. Похититель отлично знал, где оно лежит, и постарался заполучить его как можно скорее. Где теперь может быть это письмо? Все еще у похитителя? Конечно, нет. Он немедленно же передал письмо тем, кому оно было нужно. Как же мы сможем забрать это письмо? Никак. Оно вне досягаемости».
5: Премьер-министр встал с диванчика. «Ваша логика неумолима, мистер Холмс. Теперь я и сам вижу, что дело проиграно», — сказал он.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Кровавое пятно».
6: «Предположим, — продолжал Холмс, — что письмо было похищено камердинером или горничной.
5: Но оба они старые и преданные слуги.
6: Из вашего рассказа я понял, что ваша спальня находится на втором этаже. Пробраться в нее с улицы невозможно. Стало быть, вор проник в нее изнутри. Письмо взял кто-нибудь из домашних. Теперь спрашивается, кому вор отдал это письмо? Разумеется, какому-нибудь иностранному шпиону. Эту компанию я знаю. Значимых иностранных агентов в Лондоне всего трое. С них я и начну свое расследование. Если кого-нибудь из них сейчас нет на месте, а особенно если кто-то из них покинул город вчера вечером, то мы поймем, куда делось письмо».
7: «Но позвольте, с какой стати этот агент сразу же исчезнет?» — воскликнул Трелани Хоуп. «Он просто отнесет письмо в свое посольство здесь же, в Лондоне, а затем спокойно вернется домой».
6: «Не думаю. Эти агенты работают самостоятельно. У них всегда были натянутые отношения с посольствами».
5: Премьер-министр кивнул головой в знак согласия. «Вы правы, мистер Холмс. Конечно, вор должен собственноручно доставить такой важный документ по назначению. Ваш план действий просто прекрасен. Хоуп, нам пора. Конечно, случилась большая беда, но мы не можем забывать из-за этого и о других обязанностях. Надеюсь, мистер Холмс, вы непременно нам сообщите, если вам удастся узнать что-нибудь важное».
6: И государственные деятели, раскланившись, удалились. Холмс закурил трубку и погрузился в глубокую задумчивость. Я же развернул утреннюю газету. Все газеты только и говорили, что о громком убийстве, случившемся прошлой ночью. Вдруг Холмс издал громкий возглас и, вскочив с кресла, положил трубку на камин. «Да,
7: «Остался только один выход», — сказал он. «Положение отчаянное, но не безнадежное. Нам бы только выяснить личность похитителя. А что касается самого письма, то есть все основания предполагать, что он еще не успел передать его куда следует. В конце концов, когда мы имеем дело с подобными типами, все упирается в деньги. А у меня в распоряжении все британское казначейство. Если письмо можно купить, то я его куплю. Даже в том случае, если бы для этого пришлось увеличить подоходный налог на целый пенни. Может быть, похитители держат-то это письмо при себе потому, что ждет покупателей. Но у кого оно может быть? В Лондоне есть только 3 человека, способных на столь смелое предприятие. Это Оберштейн, Ларатьер и Эдуардо Лукас. Я прослежу за ними».
4: Я заглянул в газету и спросил: «Уж не тот ли это Эдуардо Лукас, который живет на Годолфин-стрит?»
7: «Да». «Ну так с ним вы встретиться не сможете».
4: «Почему же?»
7: «Вчера ночью он был убит в собственном доме».
4: Мой друг так часто удивлял меня за время нашего знакомства, что теперь я искренне порадовался, увидев, как сильно изумило его мое сообщение. Он долго глядел на меня в полном недоумении, а затем вырвал у меня из рук газету. Холмс быстро прочитал статью, которую я читал перед этим. Заголовок, напечатанный жирным шрифтом, гласил: «Убийство в Вестминстере. Вчера ночью в доме номер 16 на Годолфин-стрит совершено загадочное убийство. Преступление произошло в старинном доме 18 века на тихой улице между рекой и Вестминстерским аббатством, совсем рядом со зданием парламента. Несколько лет тому назад этот небольшой аристократический особняк арендовал мистер Эдуардо Лукас, чье имя хорошо известно в лондонском обществе. Мистер Эдуардо Лукас был не только очаровательным и обходительным человеком, но одним из самых известных теноров-любителей. Мистеру Лукасу было 34 года, он не был женат. Вся его прислуга состояла из немолодой экономки миссис Прингл и камердинера Миттона. Первая всегда рано уходила в свою комнату на верхнем этаже. Камердинер же в роковую ночь находился в Хаммерсмите, в гостях у своего приятеля. С 10 часов вечера мистер Лукас оставался в доме один. Что именно произошло в это время, пока непонятно, но в 11:45 полицейский констебль Берретт, проходя по Годолфин-стрит, увидел, что входная дверь дома номер 16 отворена настежь. Он позвонил, но не получил никакого ответа. Увидев, что передняя освещена, констебль прошел в коридор и позвонил вновь, снова безрезультатно. Тогда он отворил дверь и вошел. В комнате царил полный беспорядок. Мебель была сдвинута в одну кучу, а один из стульев лежал опрокинутый посреди помещения. Около стула, сжимая его ножку в руке, и лежал несчастный хозяин квартиры. Мистер Эдуардо Лукас умер почти мгновенно после ножевого ранения в сердце. Известно и орудие убийства. Это индийский кинжал, украшавший вместе с другим старинным оружием стены комнаты. Окровавленный кинжал был найден тут же на полу. Насколько можно предполагать, убийство было совершено не с целью грабежа. Все ценные вещи остались нетронуты. Мистера Эдуарда Лукаса знали и любили многие, и известие о его трагической смерти было встречено с искренним сожалением.
7: «Ну что вы скажете по этому поводу, Ватсон?» — спросил Холмс после длинной паузы.
4: «Это удивительное совпадение».
7: «Совпадение? Да ведь это один из тех самых 3 лондонских агентов, которые могли похитить письмо. И вот этот человек умирает насильственной смертью как раз в тот вечер, когда развернулась драма». «О нет, почти все факты говорят о том, что это не совпадение. Вы не убедите меня в обратном». «Дорогой Ватсон, 2 этих события находятся в тесной связи, и мы должны выяснить, что это за связь».
4: «Но ведь теперь полиция все знает?»
7: «Вовсе нет. Полиция знает только о том, что произошло на Годолфин-стрит, а о том, что случилось в Уайтхолл-террас, она не знает и знать не может. О 2 этих событиях знаем мы и только мы. Стало быть, можем выявить их взаимосвязь. К Конечно, теперь Лукас вызывает большее подозрение, чем два других агента. Он жил в Вестминстере на Годолфин-стрит, а оттуда всего два шага до Уайтхолл-террас. Двое других, Оберштейн и Ларотьер, живут на другом конце Вест-Энда. Лукасу было гораздо легче, чем им, завязать отношения с прислугой министра по делам Европы и заполучить нужные сведения. Имейте в виду, Ватсон, что совпадение этих событий во времени не случайно. Однако кто-то звонит.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Кровавое пятно».
7: Вошла миссис Хадсон и подала визитную карточку. Холмс взглянул, поднял брови и передал карточку мне. «Попросите сюда леди Хильду Трелани Хоуп», — сказал он.
5: И через мгновение в наше скромное жилище второй раз за день вошла посетительница очень высокого статуса. Это была самая красивая женщина во всем Лондоне. Мне и прежде приходилось слышать о необычайной красоте младшей дочери герцога Бельминстера. Но ни одно описание не могло сравниться с реальностью. Я уже видел портреты этой женщины, но они не давали должного представления о ее грации и очаровании. Но в это осеннее утро нас поразила вовсе не прелесть нашей посетительницы, а ее бледное взволнованное лицо и лихорадочный блеск глаз. Чувственные губы были крепко сжаты. Очевидно, красавица сдерживала себя изо всех сил. В ее взгляде ясно читался ужас. На какое-то время она задержалась в дверях.
7: «Мой муж был здесь, мистер Холмс?»
2: «Да, был».
7: «Мистер Холмс, я умоляю вас не говорить ему о том, что я приходила сюда».
5: Холмс холодно поклонился и знаком попросил гостью сесть.
7: «Вы ставите меня, миледи, в очень щекотливое положение. Прошу вас, сядьте и объясните мне, чем я могу вам помочь. Но, к сожалению, обещать я вам ничего не могу».
5: Леди Хильда прошла через комнату и села спиной к окну. Это была высокая и грациозная женщина с поистине королевской внешностью.
7: «Мистер Холмс», — заговорила леди Хильда, — «я буду вполне откровенна с вами. Надеюсь, что и вы отплатите мне тем же. Между мною и мужем царит полное взаимное доверие. Единственное, что он от меня скрывает, — это политика. Он никогда ничего не рассказывает мне о своей работе. Но вчера я узнала, что у нас в доме произошло очень печальное событие. Пропала какая-то бумага. Дело касается политики, и поэтому муж отказался объяснить мне, в чем дело. Но для меня это очень важно. Прямо-таки жизненно важно. Кроме всех этих политиков, вы один знаете, в чем там дело. Я вас умоляю, мистер Холмс, объясните мне, что случилось и к каким последствиям это может привести. Скажите мне все, мистер Холмс, не скрывайте ничего в интересах ваших клиентов. Я пришла сюда ради моего мужа. Если бы только он понял меня, он сам рассказал бы мне все. Что это за бумага?
5: Ваша светлость, вы требуете от меня невозможного».
7: Женщина глубоко вздохнула и закрыла лицо руками.
2: «Уверяю вас, миледи, что это выше моих сил. Ваш супруг не считает нужным посвящать вас в эту тайну. Как же могу это сделать я, его поверенный? Вы даже и не имеете права требовать от меня такой откровенности. Лучше поговорите с вашим мужем».
7: «Я его спрашивала, но теперь пришла к вам в надежде на помощь. К сожалению, я не могу сообщить вам всех подробностей, мистер Холмс, но вы сделали бы мне большое одолжение, если бы ответили на один мой вопрос».
2: «На какой?»
7: «Скажите, может ли из-за этой истории пострадать политическая карьера моего мужа?»
2: «Да, сударыня. Если не удастся уладить это дело, то последствия будут весьма прискорбными».
7: «Ах!» — воскликнула леди Хильда и тяжело вздохнула.
5: У нее был такой вид, точно она разрешила, наконец, долго мучившие ее сомнения.
7: «Еще один вопрос, мистер Холмс. Узнав о пропаже, мой муж позволил себе одно неосторожное восклицание. Я поняла, что потеря этого письма может повести к неприятным последствиям для всей страны».
5: «Что ж, если он уже сказал так, то я могу подтвердить, что это правда».
7: «В чем же могут заключаться эти неприятные последствия?»
5: «На этот вопрос, сударыня, я опять-таки не могу ответить».
7: «В таком случае не буду вас более беспокоить. Я на вас не сержусь, мистер Холмс. Я понимаю, что вы не могли быть откровенным со мною, но будьте справедливы и ко мне. Не осуждайте меня за то, что я неравнодушна к неприятностям моего мужа. Еще раз прошу вас, не говорите ему о том, что я приходила сюда».
5: Она остановилась на пороге комнаты и еще раз оглянулась на нас. Опять я увидел красивое, взволнованное лицо, испуганные глаза и крепко сжатые губы. Затем она вышла. Холмс послушал, как по лестнице прошуршали, удаляясь, шелковые юбки, а когда входная дверь, наконец, захлопнулась, он улыбнулся и сказал мне: «Ну, Ватсон, прекрасный пол — это по вашей части». «Зачем приходила эта прекрасная леди? Что ей было нужно?»
8: «Ведь она же объяснила нам цель своего визита, и ее беспокойство вполне естественно».
5: «Ну а что вы скажете, Ватсон, о ее внешнем виде? Вы заметили, как она себя держала? Она с величайшим трудом сдерживала волнение. А как она задавала вопросы? Какая настойчивость? А ведь эта дама принадлежит к той части общества, где очень хорошо умеют скрывать свои чувства».
8: «Да, она была очень взволнована.
5: Заметьте, она сразу же решительно заявила, что действует в интересах своего мужа. Что она хотела этим сказать? А вы обратили внимание, что леди Хильда специально села спиной к окну? Она не хотела, чтобы я увидел выражение ее лица».
8: «Да ведь она же села в единственное свободное кресло в комнате», — попробовал возразить я.
5: «Впрочем, — продолжал Холмс, — мотивы, которыми руководствуются женщины, по большей части понять сложно. Вспомните-ка ту женщину в Маргейте. Я заподозрил ее только потому, что она волновалась. И что же потом оказалось? Все ее волнение проистекало от того, что она забыла попудрить себе носик. И вот извольте строить теории на такой зыбкой почве, как женская душа. Иногда какой-нибудь пустяковый поступок женщины указывает на серьезнейшие вещи, в то время как их горе и слезы ровно ничего не значат. Женщина способна плакать из-за того, что потеряла какую-нибудь шпильку или булавку. До свидания, Ватсон.
8: Как? Вы уже уходите?
5: Да, я хочу провести утро на Годолфин-стрит с нашими друзьями из Скотланд-Ярда. Очевидно, решение этой загадки надо искать в доме Эдуарда Лукаса. Хотя теперь я и не понимаю, что все это может значить. Ошибочно строить теории без фактов. А вы побудьте здесь, дорогой Ватсон. Может быть, будут посетители. Скорее всего, я вернусь к обеду.

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Кровавое пятно». Читает Игорь Старосельцев.
2: Весь этот и два следующих дня Холмс хранил молчание. Его недоброжелатели сказали бы, что он находится в кислом настроении. Он все время только и делал, что приходил и уходил. Сидя дома, он беспрестанно курил, играл на скрипке и думал. Ел он, когда попало, одни сэндвичи и на мои вопросы не отвечал. Мне было совершенно очевидно, что дела моего друга идут неладно. О деле он со мной не говорил, и только из газет я узнал о ходе следствия. Полиция арестовала камердинера Лукаса Джона Миттона, но затем его освободили. Следствие установило факт предумышленного убийства, но самого убийцу так и не поймали. Мотивы преступления также были неизвестны. Комната, в которой произошло убийство, была полна ценных вещей, но ничего не украли. Бумаги покойного также остались нетронутыми. Полиция очень тщательно изучила эти бумаги и выяснила, что покойный усердно занимался международной политикой и собирал всевозможные политические сплетни и слухи. Также он оказался замечательным лингвистом и вел обширную переписку. Лукас, это опять-таки было видно по его бумагам, был в отличных отношениях с политическими деятелями разных стран. Но в ящиках его письменного стола не было найдено ничего интересного и важного. У убитого Эдуарда Лукаса было множество любовных интрижек и знакомых женщин, но по-настоящему он никого не любил. Полиция установила, что покойный вел довольно однообразную жизнь. Так за что же его убили? Это была тайна и, видимо, неразрешимая. Как уже известно, полиция арестовала было его камердинера Джона Миттона, но это был скорее жест отчаяния. Надо же было хоть что-то предпринять. Но обвинить этого человека было невозможно. В ночь преступления он был у своего приятеля в Хаммерсмите. Алиби было убедительное. Правда, Миттон уехал из Хаммерсмита рано, настолько рано, что он мог быть в Вестминстере еще до убийства. Но обвиняемый все объяснил к полному удовлетворению следствия. Часть пути он прошел пешком. Вечер был прекрасный, и он хотел прогуляться. В Вестминстер он прибыл в полночь и был поражен неожиданной трагедией. Миттон очень любил своего хозяина. У него в чемодане нашли набор бритв, принадлежавший Лукасу, но оказалось, что эти бритвы он получил от хозяина в подарок. Экономка подтвердила этот факт. Миттон служил у Лукаса 3 года, но хозяин, уезжая в Европу, никогда не брал его с собой. Иногда Лукас жил во Франции по 3 месяца, но Миттон всегда оставался в Лондоне и охранял квартиру на Годдлфилд-стрит. Что касается экономки, то она не слышала никакого шума в ночь убийства. Если у хозяина кто-нибудь и был, то впустил тот его сам. Вообще, насколько можно было судить по газетным отчетам, преступление так и не раскрыли за 3 первых дня. Вероятно, Холмс знал больше, чем полиция, но он хранил свои выводы при себе. Холмс сказал мне, что инспектор Лестрейд, ведущий следствие, сообщает ему обо всех подробностях. Из этого я заключил, что Холмс внимательно наблюдал.

0: зрение пало на камердинера, у которого, однако, есть алиби. Вчера в парижскую полицию пришли слуги дамы, проживающей на небольшой вилле на улице Аустерлиц, и заявили, что их хозяйка, госпожа Анри Фурне, сошла с ума. Врачебный осмотр показал, что госпожи Анри Фурне действительно опасная форма мании. Эта дама во вторник вернулась из Лондона, и есть подозрение, что она замешана в дело об убийстве в Вестминстере. Из сопоставления фотографий выяснилось, что господин Анри Фурне и мистер Эдуардо Лукас одно и то же лицо, и что покойный вел двойную жизнь в Париже и Лондоне. Госпожа Фурне, креолка по происхождению, обладает крайне вспыльчивым характером. В прошлом она страдала сильнейшими припадками ревности. Предполагают, что в припадке ревности она и совершила преступление, взволновавшее весь Лондон. До сих пор не ясно, что делала госпожа Фурне в понедельник, но уже сейчас мы знаем, что во вторник утром на станции Чаринг-Кросс публика с любопытством наблюдала за странным поведением женщины, очень похожей на госпожу Фурне. Можно предположить, что, совершив преступление в припадке ярости, женщина сама испугалась того, что сделала, и потеряла рассудок. Теперь она совершенно ничего не помнит. Врачи не дают надежд на ее выздоровление. Также есть информация, что похожая на госпожу Фурне женщина стояла в понедельник вечером на Годолфин-стрит около квартиры мистера Эдуардо Лукаса. Холмс завтракал, а я вслух читал ему эту телеграмму. После я спросил: «Что вы скажете об этом, Холмс?» Холмс встал из-за стола и стал шагать взад и вперед по комнате. «Дорогой Ватсон, — сказал он, — вы очень терпеливый человек. В течение этих трех дней я ничего не говорил вам. И знаете почему? Сказать было просто нечего, никаких новостей. Эта телеграмма из Парижа тоже бесполезна». Но дело об убийстве Лукаса прояснилось. Это убийство только эпизод. Пустяковый эпизод в сравнении с нашей главной задачей. Ведь мы должны, Ватсон, найти это письмо и спасти Европу от войны. За эти три дня произошло только одно важное событие, и оно заключается в том, что за эти три дня ровно ничего не произошло. Я получаю извещения от правительства почти ежечасно, и из них видно, что повсюду в Европе тишь да гладь. Такого спокойствия не было бы, если бы письмо дошло по назначению. Спрашивается, где же это письмо? У кого оно? Почему его прячут? Эти вопросы молотом стучат в моей голове. Неужели смерть Лукаса и исчезновение письма — просто совпадение? Получил ли он это письмо? Если получил, то почему его не было в бумагах? Неужели его унесла сумасшедшая жена? Но если так, то письмо находится в Париже, в ее доме. И как я могу искать его там? Ведь это же сразу возбудит подозрение у парижской полиции. Это такое дело, Ватсон, в котором закон не на нашей стороне. Все против нас. Но надо продолжать. Ведь нам нужно спасти целую страну. Если я доведу его до благополучного конца, то смогу считать свою карьеру блестяще законченной. Да, это будет мое последнее дело. Вошла миссис Хадсон и подала Холмсу записку. Он пробежал ее глазами и воскликнул: «Вот так раз! Лестрейд нашел что-то интересное. Надевайте шляпу, Ватсон. В Вестминстер мы отправимся вместе».
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Кровавое пятно».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Читает Владимир Самойлов.
1: «Земля! Земля!» — радостно закричал матрос, сидевший на верхушке мачты. Тяжелый, полный тревог и сомнений, путь Христофора Колумба был окончен. Впереди виднелась земля. Колумб дрожащими руками схватил подзорную трубу. «Я вижу большую горную цепь», — сказал он товарищам по плаванию. «Но вот странно, там прорублены окна. Первый раз вижу горы с окнами». «Пирога с туземцами!» — раздался крик. Размахивая шляпами со страусовыми перьями и волоча за собой длинные плащи, открыватели новых земель бросились к подветренному борту. Два туземца в странных зеленых одеждах поднялись на корабль и молча сунули Колумбу большой лист бумаги. «Я хочу открыть вашу землю», — гордо сказал Колумб. «Именем испанской королевы Изабеллы объявляю, эти земли принадлежа все равно». «Сначала заполните анкету», — устало сказал туземец. «Напишите свое имя и фамилию печатными буквами. Потом национальность, семейное положение. Сообщите, нет ли у вас трахомы, не собираетесь ли свергнуть американское правительство, а также не идиот ли вы». Колумб схватился за шпагу, но так как он не был идиотом, то сразу успокоился. «Нельзя раздражать туземцев», — сказал он спутникам. «Туземцы как дети. У них иногда бывают очень странные обычаи. Я это знаю по опыту». «А у вас есть обратный билет и $500?» — продолжал туземец. «Что такое доллар?» — с недоумением спросил великий мореплаватель. «Как же вы только что указали в анкете, что вы не идиот, если не знаете, что такое доллар? Что вы хотите здесь делать?» «Хочу открыть Америку». «А публисити у вас будет?» «Публисити?» В первый раз слышу такое слово. Туземец долго смотрел на Колумба проникновенным взглядом и, наконец, сказал: «Вы не знаете, что такое публисити?»
2: «Нет».
1: «И вы собираетесь открыть Америку? Я не хотел бы быть на вашем месте, мистер Колумб».
2: «Как, вы считаете, что мне не удастся открыть эту богатую и плодородную страну?» — забеспокоился великий генуэзец.
1: Но туземец уже удалялся, бормоча себе под нос:
3: «Без публисити нет просперити».
1: В это время каравеллы уже входили в гавань. Осень в этих широтах была прекрасная, светило солнце, и чайка кружилась за кормой. Глубоко взволнованный Колумб вступил на новую землю, держа в одной руке скромный пакетик с бусами, которые он собирался выгодно сменять на золото и слоновую кость, а в другой — громадный испанский флаг. Но куда бы он ни посмотрел, нигде не было видно земли, почвы, травы, деревьев, к которым он привык в старой спокойной Европе. Всюду были камень, асфальт, бетон, сталь. Огромная толпа туземцев неслась мимо него с карандашами, записными книжками и фотоаппаратами в руках. Они окружали сошедшего с соседнего корабля знаменитого борца, джентльмена с расплющенными ушами и неимоверно толстой шеей. На Колумба никто не обращал внимания. Подошли только две туземки с раскрашенными лицами. «Что за чудак с флагом?» — спросила одна из них. «Это, наверное, реклама испанского ресторана», — сказала другая. И они тоже побежали смотреть на знаменитого джентльмена с расплющенными ушами. Водрузить флаг на американской почве Колумбу не удалось. Для этого ее пришлось бы предварительно бурить пневматическим сверлом. Он до тех пор ковырял мостовую своей шпагой, пока ее не сломал. Так и пришлось идти по улицам с тяжелым флагом, расшитым золотом. К счастью, уже не надо было нести бусы. Их отобрали на таможне за неуплату пошлины. Сотни тысяч туземцев мчались по своим делам, ныряли под землю, пили, ели, торговали, даже не подозревая о том, что они открыты. Колумб с горечью подумал: вот, старался, добывал деньги на экспедицию, переплывал бурный океан, рисковал жизнью, и никто не обращает внимания. Он подошел к туземцу с добрым лицом и гордо сказал: «Я Христофор Колумб». «Как вы говорите?» Христофор Колумб.
2: Скажите, по буквам, — нетерпеливо молвил туземец. Колумб сказал по буквам.
1: Что-то припоминаю, — ответил туземец. Торговля портативными механическими изделиями.
2: Я открыл Америку, — неторопливо сказал Колумб.
1: Что вы говорите, давно?
2: Только что. Какие-нибудь 5 минут тому назад.
1: Это очень интересно. Так что же вы, собственно, хотите, мистер Колумб?
2: «Я думаю, — скромно сказал великий мореплаватель, — что имею право на некоторую известность.
1: А вас кто-нибудь встречал на берегу?»
2: «Меня никто не встречал, ведь туземцы не знали, что я собираюсь их открыть».
1: «Надо было дать кабель, кто же так поступает? Если вы собираетесь открывать новую землю, надо вперед послать телеграмму, приготовить несколько веселых шуток в письменной форме, чтобы раздать репортерам, приготовить 100 фотографий».
2: «А так у вас ничего не выйдет. Нужно публисити».
1: «Я уже второй раз слышу это странное слово «публисити». Что это такое? Какой-нибудь религиозный обряд? Языческое жертвоприношение?»
2: Туземец с сожалением посмотрел на пришельца. «Не будьте ребенком», — сказал он.
1: «Публисити — это публисити, мистер Колумб. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. Мне вас жалко».
2: Он отвел Колумба в гостиницу и поселил его на 35-м этаже, а потом оставил его одного в номере, заявив, что постарается что-нибудь для него сделать. Через полчаса дверь отворилась, и в комнату вошел добрый туземец в сопровождении еще 2 туземцев. Один из них что-то беспрерывно жевал, а другой расставил треножник, укрепил на нем фотографический аппарат и сказал: «Улыбнитесь, смейтесь, ну, не понимаете, но сделайте так. Ха-ха-ха!» И фотограф с деловым видом оскалил зубы и заржал, как конь.
1: Нервы Христофора Колумба не выдержали, и он засмеялся истерическим смехом. Блеснула вспышка, щелкнул аппарат, и фотограф сказал спасибо. Тут за Колумба взялся другой туземец. Не переставая жевать, он вынул карандаш и сказал: «Как ваша фамилия?»
2: «Колумб».
1: «Скажите по буквам».
2: «К-О-Л-У-М-Б». «Очень хорошо. Главное, не перепутать фамилии». «Как давно вы открыли Америку, мистер Колман?»
1: «Сегодня?»
2: «Очень хорошо. Как вам понравилась Америка?»
1: «Видите, я еще не мог получить полного представления об этой плодородной стране».
2: Репортер тяжело задумался. «Так,
1: тогда скажите мне, мистер Колман, какие 4 вещи вам больше всего понравились в Нью-Йорке?»
2: «Видите ли, я затрудняюсь». Репортер снова погрузился в тяжелые размышления. Он привык интервьюировать боксеров и кинозвезд. И ему трудно было иметь дело с таким неповоротливым и туповатым типом, как Колумб. Наконец он собрался с силами и выжил из себя новый, блещущий оригинальностью вопрос.
1: «Тогда скажите, мистер Колумб, 2 вещи, которые вам не понравились».
2: Колумб издал ужасный вздох. Так тяжело ему еще никогда не приходилось. Он вытер пот и робко спросил своего друга-туземца: «Может быть, можно все-таки обойтись как-нибудь без публисити?»
1: «Вы с ума сошли!» — сказал добрый туземец бледнее. «То, что вы открыли Америку, еще ничего не значит. Важно, чтобы Америка открыла вас!»
2: Репортер произвел гигантскую умственную работу, в результате которой был произведен на свет экстравагантный вопрос — «Как вам нравятся американки?» Не дожидаясь ответа, он стал что-то быстро записывать. Иногда он вынимал изо рта горящую папиросу и закладывал ее за ухо. В освободившийся рот он клал карандаш и вдохновенно смотрел на потолок. Потом снова продолжал писать, потом он сказал «Окей», похлопал растерявшегося Колумба по бархатной, расшитой галунами спине, потряс его руку и ушел.
1: «Ну, теперь все в порядке», — сказал добрый туземец. «Пойдем погуляем по городу. Раз уж вы открыли страну, надо ее посмотреть. Только с этим флагом вас на Бродвей не пустят. Оставьте его в номере».
2: Прогулка по Бродвею закончилась посещением 35-центового бурлеска, откуда великий и застенчивый Христофор выскочил, как ошпаренный кот. Он быстро помчался по улицам, задевая прохожих полами плаща и громко читая молитвы. Пробравшись в свой номер, он сразу бросился в постель и под грохот надземной железной дороги заснул тяжелым сном. Рано утром прибежал покровитель Колумба, радостно размахивая газетой. На 85-й странице мореплаватель с ужасом увидел свою оскаленную физиономию. Под физиономией он прочел, что ему безумно понравились американки, что он считает их самыми элегантными женщинами в мире, что он является лучшим другом эфиопского Негуса Селасси, а также собирается читать в Гарвардском университете лекции по географии. Благородный генуэзец раскрыл было рот, чтобы поклясться в том, что он никогда этого не говорил, но тут появились новые посетители. Они не стали терять времени на любезности и сразу приступили к делу. Публисити начала оказывать свое магическое действие. Колумба пригласили в Голливуд. «Понимаете, мистер Колумб, — втолковывали новые посетители, — мы хотим, чтобы вы играли главную роль в историческом фильме «Америго Веспуччи». Понимаете, настоящий Христофор Колумб в роли Америго Веспуччи. Это может быть очень интересно. Публика на такой фильм пойдет. Вся соль в том, что диалог будет вестись на бродвейском жаргоне. Понимаете? Не понимаете. Тогда мы вам сейчас все объясним подробно. У нас есть сценарий. Сценарий сделан по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Но это не важно. Мы ввели туда элементы открытия Америки. Колумб пошатнулся и беззвучно зашевелил губами, очевидно, читая молитвы. Но туземцы из Голливуда бойко продолжали. «Таким образом, мистер Колумб, вы играете роль Америго Веспуччи, в которого безумно влюблена испанская королева. Он, в свою очередь, также безумно влюблен в русскую княгиню Гришку. Но кардинал Ришелье подкупает Васко де Гаму и при помощи леди Гамильтон добивается посылки вас в Америку. Его адский план прост и понятен. В море на вас нападают пираты. Вы сражаетесь, как лев. Сцена на 300 метров. Играть вы, наверное, не умеете, но это не важно».
1: «Что же важно?» — застонал Колумб.
2: «Важно публисити. Теперь вас публика уже знает, и ей будет очень интересно посмотреть, как такой почтенный ученый человек сражается с пиратами. Кончается тем, что вы открываете Америку. Но это не важно. Главное — это бой с пиратами. Понимаете? Алебарды, секиры, катапульты, греческий огонь, ятаганы. В общем, средневекового реквизита в Голливуде хватит. Только вам надо будет побриться. Никакой бороды и усов. Публика уже видела столько бород и усов в фильмах из русской жизни, что больше не сможет этого вынести. Значит, сначала вы побреетесь, потом мы подписываем контракт на 6 недель. Согласны?»
1: «Окей», — сказал Колумб, дрожа всем телом. Поздно вечером он сидел за столом и писал письмо королеве испанской. «Я объехал много морей, но никогда еще не встречал таких оригинальных туземцев. Они совершенно не выносят тишины, и для того, чтобы как можно чаще наслаждаться шумом, построили во всем городе на железных столбах особые дороги, по которым день и ночь мчатся железные кареты, производя столь любимый туземцами грохот. Занимаются ли они людоедством, я еще не выяснил точно, но во всяком случае они едят горячих собак. Я своими глазами видел много съестных лавок, где призывают прохожих питаться горячими собаками и восхваляют их вкус, называя хот-догс. От всех людей здесь пахнет особым благовонием, которое на туземном языке называется бензин. Все улицы наполнены этим запахом, очень неприятным для европейского носа. Даже здешние красавицы пахнут бензином. Мне пришлось установить, что туземцы являются язычниками. У них много богов, имена которых написаны огнем на их хижинах. Больше всего они поклоняются, очевидно, богине Кока-Кола, богу Драгисцода, богине Кафетерии и великому богу бензиновых благовоний Форду. Он тут, кажется, вроде Зевса. Туземцы очень прожорливы и все время что-то жуют. К сожалению, цивилизация их еще не коснулась. По сравнению с бешеным темпом современной испанской жизни, американцы чрезвычайно медлительны. Даже хождение пешком кажется им чрезмерно быстрым способом передвижения. Чтобы замедлить этот процесс, они завели огромное количество так называемых автомобилей. Теперь они передвигаются со скоростью черепахи, и это им чрезвычайно нравится.
2: Меня поразил один обряд, который совершается каждый вечер в местности, называемой Бродвей. Большое число туземцев собирается в большой хижине, называемой Бурлеск. Несколько туземок по очереди поднимаются на возвышение, и под варварский грохот тамтамов и саксофонов постепенно снимают с себя одежды. Присутствующие бьют в ладоши, как дети. Когда женщина уже почти голая, а туземцы в зале накалены до последней степени, происходит самое непонятное в этом удивительном обряде. Занавес почему-то опускается, и все расходятся по своим хижинам. Я надеюсь продолжить исследование этой замечательной страны и двинуться вглубь материка. Моя жизнь находится вне опасности. Туземцы очень добры, приветливы и хорошо относятся к чужестранцам.
0: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Колумб причаливает к берегу». Радио «Звезда».

слушаете «Радио Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Колумб причаливает к берегу».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Группировка войск «Восток» освободила село Зеленое в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за неделю Россия нанесла 9 групповых ударов по целям на Украине. Предприятиям военной промышленности, логистическим и топливно-энергетическим центрам, местам сборки беспилотников и катеров, а также складам боеприпасов и топлива. Уничтожены 2 патрульных катера и 12 украинских судов в Черном море, добавили в оборонном ведомстве. ФСБ сообщила о смене тактики Украины. Теперь она использует малые дроны-камикадзе для терактов в Центральной России и Москве, привлекая к этому подставных лиц. Злоумышленники из колл-центров, выдавая себя за сотрудников Центробанка, налоговой или ФСБ, вовлекают граждан в якобы правоохранительные операции. Людей просят замерять сигнал сотовой связи, выбирать места для запуска дронов, доставать их из тайников и доставлять к точкам старта. ФСБ предупреждает, если звучат подобные инструкции, нужно немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в правоохранительные органы. Мировая федерация триатлона допустила сборную России к соревнованиям, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Теперь российские атлеты смогут выступать в национальной форме с флагом и гимном России. Первым крупным стартом для сборной после снятия ограничений станет этап Кубка мира в Европе. Команда уже начала подготовку. Мировой федерации подчеркнули, что за спортсменами будет сохранен стандартный антидопинговый контроль, а все результаты российских триатлонистов будут официально учитываться в мировом рейтинге. Князь Дмитрий Донской был высоким мужчиной для своего времени, около 180 сантиметров. Состояние костей указывает на хорошее здоровье князя, но причину его смерти установить пока не удалось. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института археологии РАН Мария Добропольская.
2: Никаких следов воспалительных процессов на костях нету. Что касается еще особенностей, обнаруженных на его скелете, это травма, зажившая травма на лобной кости справа над областью глазницы. И эта травма не от какого-то боевого оружия, это, скорее всего, след от сильного удара. И это травмирование происходило за такое, существенное время до его кончины.
1: Ранее в Архангельском соборе археологи обнаружили фрагменты мощей Дмитрия Донского. Их подлинность подтвердил патриарх Кирилл. Русская православная церковь предложила разместить мощи в 3 ковчегах для поклонения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Чкаловский дом. Самуил Яковлевич Маршак. Земляной вал. Самая длинная часть Московского садового кольца. Почти 2,5 километра. В конце 30-х улицу застроили парадными сталинскими домами и поселили в них элиту того времени. Так в восьмиэтажном доме номер 14/16, кроме знаменитого летчика Валерия Чкалова, проживал и классик детской литературы Самуил Яковлевич Маршак.
2: Имя на карте.
1: После гибели авиатора в 1938 году улицу переименовали сначала в Чкаловскую, затем в Чкалово. Со временем ей вернули прежнее название «Земляной вал». А дом до сих пор по привычке называют Чкаловским. Маршак, опекаемый своей заботливой, но ворчливой экономкой Розалией Ивановной, прожил в этом доме 26 лет. Об этой женщине вспоминали все, кто бывал у Маршака в квартире. В частности, Корней Чуковский.
3: Это была немка. По-моему, из Риги. Аккуратная, деловитая, прямая как жердь.
1: После начала войны всех граждан немецкого происхождения должны были выслать из Москвы. Маршак добился, чтобы для его экономки сделали исключение. Когда в 1941-м по радио объявляли воздушную тревогу, Самуил Яковлевич стучал домработнице в стену.
4: «Розалия Ивановна, ваши прилетели!»
1: Она краснела, ворчала, но потом прощала. Хотя иногда всерьез обижалась на Маршака. Тогда он нервничал и жаловался друзьям.
4: «Представляешь, Розалия решил меня бросить и уйти в стюардессы!»
1: Еще бы не нервничать! Вечно рассеянный, несобранный, без нее бы он пропал. Забывал бы днем поесть, а ночью лечь спать. В жизни не нашел бы своего бумажника и ходил бы, застегнувшись не на те пуговицы.
2: Имя на карте.
1: Маршака с Чуковским познакомил Горький, поручив вместе составить учебник по переводу художественной прозы. Учебник они так и не напечатали, зато увлеклись детской литературой. Правда, отношения у 2 метров всегда были хоть и дружескими, но напряженными. Однажды редакционная уборщица попросила Маршака прибавить ей зарплату. Он закатил глаза.
4: «Голубушка, куда там? Детские писатели сами копейки получают. Даже приходится по выходным в зоопарке подрабатывать. Я, например, гориллой работаю, а Чуковский – крокодилом. Мне 300 рублей платят, а ему 250».
1: Шутку пересказали Чуковскому. И он неожиданно рассердился.
3: «А чего это у Маршака на 50 рублей больше? Ведь крокодилом работать труднее».
1: В 1943 году они поссорились всерьез. Корнею Ивановичу вернули из издательства рукопись «Одолеем Бармалея». Самуил Яковлевич помочь наотрез отказался, сочтя сказку неудачной. Чуковский признался:
3: «Стишки действительно слабоваты. Но ведь речь идет о солидарности».
1: И обозвал Маршака лицемером и лукавцем. Тот обиделся и не здоровался с бывшим другом целых 15 лет.
2: Москва. Чкаловский дом. Самуил Яковлевич Маршак. Имя на карте.
5: Ростов. Тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль. Подъезжаем.
2: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь.
9: О, слышите?
2: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Однажды по тайге бродили брат и сестра. И вышли они к озеру. И была непогода. Большая волна захлестнула брата. И он утонул. Сестра долго сидела на берегу, горько плакала и причитала. «Аха, аха!» Слезы ее переполнили водоем. И из озера появилась быстрая речка, которая побежала далеко-далеко, до самой Ангары. С тех пор местные жители стали называть реку Аха, а по-русски Ака или Ака-Саянская, чтобы отличать ее от притока Волги в европейской части России.
2: Сайоты. Малые коренные народы России.
1: Акинский район расположен на крайнем западе Бурятии в горах Восточного Саяна. Суровый климат, сложный рельеф с перепадами высот от 700 до 3500 метров, долгая зима с морозами до минус 50 градусов многие годы оберегали поселение местного народа сайотов от внешнего мира. Да так надежно, что о них узнали совсем недавно, только после распада СССР. Сайоты обрели статус самостоятельного коренного народа России в 2000 году. До этого их записывали бурятами. Говорят, что слово «сайот» происходит от названия гор «Саян» или «Сайон» – «острый клык». Так в древности в некоторых племенах называли эти вершины. Считается, что сайоты – потомки народа, который проживал в восточных Саянах задолго до прихода сюда тюркских и монгольских племен в XIV-XVI веках. Археологи утверждают, что скотоводческая культура в этих местах расцвела уже в середине первого тысячелетия до нашей эры.
2: Не теряя корней, сайоты.
1: Сегодня сайотов насчитывается около 4000. Это теперь они строят обычные дома, носят современную одежду, пользуются компьютерами и мобильными телефонами. Но всего каких-то 50-70 лет назад все было иначе. Семьи сайотов жили в урсах, чумах, покрытых оленьими шкурами или древесной корой. В одной урсе, как правило, размещались три поколения.
2: Малые коренные народы России.
1: С октября по май сайоты обычно живут в домах, а летом уводят скот в горы на богатые зеленые пастбища. Когда-то огромные стада лошадей, коров, оленей и яков были неотъемлемой частью местного пейзажа. Но в советское время вольных кочевников согнали в колхозы, а оленей и яков посчитали пережитком прошлого. Все поголовье оленей пустили под нож. Чтобы та же участь не постигла сотни яков, сайоты пошли на хитрость. По бумагам их истребили, но на самом деле спрятали в горах. Сегодня численность яков в Акинском районе составляет более 7 тысяч голов. Это самое большое поголовье этих животных в России. Для сайота огромный лохматый як все равно, что буренка. Впрочем, половина стада – это так называемые хайнеки – помесь яка и домашней коровы. Для сайота этот скот – все. И пропитание, и одежда, и доход. Кстати, порой очень приличный.
2: Не теряя корней, сайоты.
1: Стада яков постоянно терроризируют волки. Скотоводы вынуждены защищать свое хозяйство с оружием в руках. Однако прежде чем убить хищника, даже самого свирепого и хитрого, сайот должен попросить прощения у духа этого животного. Перед охотой помолиться хозяину гор, озер, рек. И провести нехитрый обряд. Разжечь огонь, бросить в него что-нибудь съестное, подпалить веточку можжевельника и побрызгать вокруг молоком. На удачу. Молоком или молочными продуктами вообще принято брызгать перед любым делом. а можжевельник жгут даже дома. Очищают помещение от всего злого и нехорошего.
2: Сайоты. Малые коренные народы России.

0: Мурмалка. Головной убор с конусообразной тульей и круглым меховым околышем. Вершина тульи иногда заламывалась на бок. Такие шапки носили русские стрельцы.
1: Форма и содержание.
2: На слух представить себе Мурмалку довольно-таки сложно. Но если вспомнить киношного дьяка Феофана, его сыграл Савелий Крамаров в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», то сразу становится ясно, о какой шапке идет речь. Ведь носил Феофан парчевую мурмалку красного цвета. У рядовых стрельцов отвороты военной шапки отделывались недорогой овчиной, а у начальных людей, то есть офицеров, подбивались дорогим соболем. Во время зимних караулов или в далеких сибирских походах мурмалка отлично согревала бойцов. При сильных морозах меховые отвороты можно было отстегнуть и опустить вниз, чтобы закрыть уши и шею. А еще поверх мурмалки часто надевали железный шлем, и она идеально смягчала удары холодным оружием по голове.

0: Мундирование.
1: Мурмалка. Ее делали из сукна строго определенного цвета, закрепленного за конкретным полком. Так, в бою солдаты сразу различали, где свой, где чужой. Иногда тулью мурмалки украшали запонкой, с жемчугом или белым дорогим пером. Но такую роскошь могли себе позволить только очень зажиточные стрельцы или их командиры. Во времена Петра I мурмалка стала едва ли не главным символом стрелецкого бунта. На знаменитой картине Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни» в левой части полотна изображен рыжеволосый стрелец в мурмалке и со свечой в руках. Его грозный взгляд устремлен куда-то вдаль. Он терпеливо ждет своей очереди на плаху.
2: И содержание.
1: Мурмалка.
3: Что вы говорите?
4: Антенна. Какие ассоциации приходят в голову, когда кто-то произносит это слово? Пожалуй, самые очевидные. Рация, приемник, передатчик. Сколько раз приходилось нам слышать о проблемах со связью в телефонах, в которых антенна размещена не слишком удачно. Но вот парадокс. В русском языке это слово появилось в 17 столетии. Кто-то сейчас наверняка покрутит пальцем у виска. «Эй, вы, великие радиоведущие, какие антенны 4 столетия назад? Наш Александр Попов еще даже не родился, но антенна уже готова? Хватит придумывать! В те времена даже про электричество толком никто ничего не знал». Все так. Но несколько веков назад французское существительное «антенна» было в ходу вовсе не у физиков, а у моряков. И называли так «рею» или «мачту» на корабле. И как раз в этом значении слово вошло в английский, немецкий, итальянский, финский, турецкий, персидский и многие другие языки. А началось все с латыни, где есть слово «антенна». В 19 столетии мир изменился до неузнаваемости. Парусные корабли уступили место пароходам, и необходимость в мачтах отпала. А слово «антенна» чуть не отправилось на свалку. Не случилось этого только благодаря многочисленным физическим опытам в области передачи радиосигнала на большое расстояние. Ну а что? Ведь радиоантенна и правда похожа на корабельную мачту.
3: Да что вы говорите?
5: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Антропологическое исследование подтвердило подлинность найденных мощей Дмитрия Донского. При проведении реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля выявили повреждения в крышке саркофага, что позволило исследователям получить доступ к реликвии. Подробнее «Радио Звезда» рассказал историк-публицист Яков Евглевский.
2: Может быть, что там были какие-то изъяны в этом саркофаге, и вот это обратило на себя внимание. Архангельский собор – это же захоронение великокняжеских и царских особ. Возможно, предполагали, что они там есть, но если всех хоронили там, то почему Дмитрия Донского и теперь его мощи, как символ вот русского возрождения, русского подъема духовного, они должны храниться и быть доступны всем верующим.
1: Сообщается, что частицы мощей Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут переданы в храмы. Фотовыставка о судьбе скифского золота открылась в посольстве России в Вашингтоне. Экспозиция посвящена уникальным археологическим находкам, обнаруженным в Крыму. Долгие годы эти артефакты входили в собрание 4 музеев полуострова. В 2013 году более 580 артефактов передали на выставку в музей Амстердам, но после воссоединения Крыма с Россией голландская сторона отказалась их возвращать. В 2023 году коллекцию передали Украине. В посольстве России подчеркнули, что эти сокровища незаконно удерживаются Киевом, и Москва продолжит добиваться возвращения коллекции в музей Крыма. В Пекине с 28 по 30 августа пройдут показы 6 фильмов лауреатов первой открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Мероприятие организовано Российским фондом культуры. Программу откроет российская картина Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Также зрители увидят фильмы из Сербии, Белоруссии, ЮАР, Венесуэлы и Китая. Победителем премии в номинации «Лучший фильм» стала китайская лента «Против течения». Министерство культуры объявило о начале приема заявок на соискание премии за вклад в развитие программы «Пушкинская карта» по итогам 2025 года. Число номинаций увеличено до 27. Награды получат организации культуры и региональные органы власти, которые внесли существенный вклад в реализацию программы. Заявки принимаются до 18 сентября. С прошлого года «Пушкинская карта» включена в национальный проект «Семья». Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка. Стрелковое оружие. Автомат Никонова.
2: В начале 90-х годов прошлого века в нашей стране был объявлен конкурс на создание оружия повышенной эффективности. Проще говоря, планировалось заменить устаревшую модель АК-74. Задача не из простых. Шутка ли? Превзойти лучшие образцы самого Михаила Калашникова. Кто на это решится? Нашелся смельчак. Знакомьтесь, Геннадий Никонов. Талантливый изобретатель, конструктор, популяризатор авиамоделизма. К тому моменту он был известен лишь тем, что создал ряд охотничьих ружей и разработал, к юбилею Леонида Брежнева, самозарядный охотничий карабин «Изюбр» под мощный боеприпас калибра 7,62 на 51 миллиметр. Но это было только начало.
1: Оружейка.
3: Стрелковое оружие.
1: Автомат Никонова.
2: Пробный экземпляр этого оружия изготовили на предприятии

0: и тут же отдача. Приклад бьет в плечо. Ствол оружия дергается вверх. И так каждый раз. Но это было когда-то. Абсолютно новая никоновская система накопления импульса начинала действовать на автомат только после второго выстрела. Грубо говоря, два патрона на выход и лишь потом отдача. Что это давало? Высокий темп и высокую кучность стрельбы. Преимущество? Конечно.
1: Автомат Никонова.
0: Все бы хорошо, но что-то пошло не так. Ведь какие были времена? Россия 90-х. Где взять деньги? Конструкция нового оружия оказалась очень сложной, а про себестоимость всего лишь одного экземпляра лучше и не говорить. Дороговато. И уникальный автомат нового поколения оставили только для вооружения спецподразделений армии и Министерства внутренних дел.
1: Автомат Никонова. Оружейка.
2: Радиозвезда.
3: Со своим уставом.
2: Армейские традиции разных стран.
4: Дуэльный кодекс в России появился гораздо позже, чем сами дуэли. С середины 17 и до начала 20 века поединки чести проводились по правилам, принятым в Западной Европе. Причем трактовались эти правила весьма вольно. В 1912 году офицер императорской армии Василий Дурасов собрал дуэльные традиции в единый устав. Документ не был, да и не мог быть официальным, зато пользовался большой популярностью. В строгом соответствии с его положениями в 1917 году начинающий писатель Валентин Катаев стрелялся с поэтом Александром Соколовским. По счастью, в тот раз никто серьезно не пострадал. Это была последняя дуэль в истории царской России.

0: маршалами не рождаются. Георгий Жуков.
1: «Снарядом я не кланяюсь», — так говорил он. «Времени бегать по бомбоубежищам у меня нет и быть не может». По словам маршала авиации Александра Голованова, Жуков вообще ничего не боялся, что и подтверждает разговор, который состоялся в сентябре 42 года на передовой.
2: «Товарищ Голованов, как по-твоему, а кто это нас вчера хорошенько так отбомбил?»
3: «Георгий Константинович, я совершенно уверен, что отбомбился наш самолет. По ошибке. Но найти мы его с вами не найдем, потому что каждый экипаж уверен, что бомбил он именно немца».
2: «Представляешь, я тоже решил, что это наши летали, раз тебя вчера искали и не нашли».
1: Смешного тут мало. Оба могли запросто погибнуть. Однако юмор на войне – защитная реакция после перенесенного стресса. А с юмором у Жукова было все в порядке. Летом 43-го, во время битвы на Курской дуге, он вышел к нейтральной полосе, чтобы лично изучить местность. Внезапно начался обстрел. Мины рвались совсем рядом. Одна спереди, другая сзади. Один из ординарцев бросился к полководцу и накрыл его своим телом. Оба получили контузию, а Георгий Константинович оглох на одно ухо. Позже Жуков неоднократно, но по-отечески подначивал своего адъютанта.
2: «Что я тебе, баба, чтобы на меня ложиться? Эх ты, герой!»
1: Хотя мог бы, конечно, и поблагодарить. В ходе боевых действий он отдыхал не больше 2 часов в сутки, да и то урывками. За время войны Жуков беспробудно засыпал лишь 2 раза. После успешного наступления под Москвой в 41-м и через 2 года на Волховском фронте. Дочь Георгия Константиновича Мария...

0: вспоминала.
1: Когда в январе 43-го, после прорыва блокады Ленинграда, он был первым удостоен звания маршала Советского Союза, и его разбудили, чтобы сообщить об этом, он просто повернулся на другой бок и спокойно сказал: «Ну что ж, теперь в маршалах ходить будем».
2: Георгий Жуков. Маршалами не рождаются.
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Довольно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию.
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Слышала в новостях, что в Калифорнии женщину парализовало после соприкосновения с крапивой. А за счет чего крапива нас обжигает? И могут ли крапивные ожоги привести к серьезным последствиям?
3: Отвечает врач-аллерголог Владимир Болибок.
4: Вот эти тонкие волоски на поверхности листьев и стеблей крапивы содержат оксид кремния, кварц, по сути дела, и образуется такая очень тоненькая иголочка, которая, собственно, кожу прокалывает, и возникает как бы шприц, который вот этот яд вбрасывается. А под кожей у человека есть клетки, они называются гистиоциты. Эти гистиоциты содержат вещество гистамин. Крапива, по сути дела, имитирует аллергическую реакцию на кожу. Только это не чистая аллергическая реакция, а это именно псевдоаллергическая реакция за счет того, что яд крапивы вызывает выброс гистамина. Если этого гистамина очень много выбрасывается, то у человека резко падает давление артериальное, он может потерять там сознание, и в этот момент, по сути дела, человек может переживать ишемический инсульт, то есть голова лишается поступления достаточного количества крови. Бывают разные виды крапивы, и в разных местностях разная крапива произрастает. Поэтому вполне может быть, что где-нибудь там в Калифорнии в горах растет какая-то особая ядреная крапива, которая страшно кусается.
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
6: Нет, стирка – это не для меня.
7: Памятник тем, кто ее изобрел. Нажал на кнопочку и пошел кино смотреть.
5: Вот это вещь!
8: В древности это был титанический труд. Белье замачивали, затем кипятили, выносили ношу к реке и полоскали, отбивая колотушками. А представьте, каково было стирать в ледяной проруби. Поэтому переделанная под мини-прачечную маслобойка стала спасением для домохозяек. Стиральная машина. В старину женщинам ее заменяла печь, а природным отбеливателем служила обычная зола. Белье укладывалось в чугунный горшок, заливалось водой, туда же отправлялся мешочек со стиральным средством. И все это кипятилось в печи. Во многих странах прачки использовали валек, плоский деревянный брусок, которым буквально выбивали грязь. А в Индии, например, колотили мокрую одежду об огромные камни. И занимались этим, кстати, мужчины. Появление стиральной доски заметно упростило работу, но поворотным моментом стало изобретение деревянного барабана с отверстиями. В середине 19 века модель была представлена американским инженером Джеймсом Кингом. Тогда и началась история современных стиральных машин. Цилиндр, помещенный в бак, вращался при помощи специальной ручки. Скорость оборотов зависела от физической силы, но все же лучше, чем выводить пятна колотушкой. После изобретения Кинга посыпались новые предложения. Но из 2000 патентов полезными оказались только валики для отжима белья. А на заре 20-го столетия немецкие инженеры превратили маслобойку в стиральную машину. Механизм тот же, но вместо молока в бочку наливали воду и клали туда белье.
5: Вот это вещь!
8: Примерно в 30-е годы появилось устройство с мотором, и внутренние механизмы спрятали под корпусом. Затем появился сливной насос, а к середине прошлого столетия крутящиеся валики сменились центрифугой. В отличие от западной, советская бытовая техника развивалась неспешно. Вплоть до 50-х советские женщины стирали в основном в корытах. Первые отечественные машины выпустил Рижский электромашиностроительный завод. Активаторные модели представляли собой бак с мотором. Все, что они могли, стирать и полоскать. В 60-е в Кирове разработали модель «Вятка» с таймером, а в начале 70-х вышла «Эврика» — первая в СССР стиральная машина барабанного типа. В наше время используются именно машины барабанного типа. Конструкция включает пластиковый бак, собственно, сам перфорированный барабан из нержавеющей стали, разумеется, мотор, а еще нагреватель, помпу для слива и систему управления. Вся наша работа – загрузить белье, засыпать порошок и нажать на кнопку.
5: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
0: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, где обсуждалась, в частности, стратегия развития арктической зоны России и обеспечение национальной безопасности в регионе. Доклады представили вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев. Юрий Трутнев представил ключевые параметры обновленного плана социально-экономического развития Арктики. Николай Патрушев обратил внимание на внешние вызовы и угрозы в арктическом регионе, включая рост военной активности некоторых государств вблизи российских границ. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по портам и морским судам, используемым в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в порту Южный были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения военных грузов. В порту Черноморск уничтожен патрульный катер ВМС Украины, который участвовал в сопровождении судов с военными грузами, добавили в оборонном ведомстве. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который оправдал подрыв газопровода в «Северный поток», вызывают изумление и непонимание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, двух его линий, те, кто запускал первую линию «Северного потока», вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики. Те, кто взорвал одну из ниток «Северного потока», совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы. Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может.
1: Ранее Туск заявил, что стыдиться должны те, кто построил трубопровод, а не те, кто его подорвал. Он считает, что Германия не должна привлекать к суду подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток». Российская фигуристка София Дзебко взяла золотую медаль на этапе юниорского гран-при в китайском Сиане. В произвольной программе она успешно исполнила один из сложнейших элементов – четверной тулуп. По итогам двух программ спортсменка набрала высокие 213 баллов. Серебро и бронзу завоевали китайские фигуристки. Отмечается, что этот успех стал особенно значимым с исторической точки зрения. Для российских фигуристов этот этап гран-при – одно из первых крупных международных выступлений за последние несколько лет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Эпохальное событие вошло во все учебники. Прекрасно изучено, подробно документировано, и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на радио «Звезда».
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». На радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день государственного флага. Что означают его цвета? Робопсов могут привлечь к патрулированию в Москве. Какие задачи они готовы выполнить? Открыт набор специалистов для работы в Антарктиде. Сложно ли стать полярником? «22 августа Россия отмечает День государственного флага. Привычный нам триколор сменил алое знамя с серпом и молотом в качестве государственного символа в 1991 году. Но откуда вообще взялся наш флаг и почему он выглядит именно так? Узнаем вместе с Кимом Андреевым.
4: Шесты с конской гривой, пучками трав, а позже кленообразными кусками ткани. Такими были предшественники флага, которые в Древней Руси назывались стягами, а по-другому знаменами, от слова «знаменье». Связано это было с тем, что на полотнище часто изображались образы Иисуса и Девы Марии. Знаменем считается и первый российский триколор, поднятый еще в 1667 году на военном корабле. А вот как сочетались белые, синие и красные цвета, остается загадкой. Так же, как почему выбор царя Алексея Михайловича пал именно на них, отмечает заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Российского государственного гуманитарного университета Евгений Пчелов. Уже известная нам комбинация появилась только при Петре I, и даже сохранился образец этого флага.
5: Сделал бело-синий-красный с орлом посередине, потом просто бело-синий-красный флаг. Есть его рисунок собственноручный, где он показывает, какие цвета должны быть на каких полосах. Самый древний флаг начала 1690-х, который Петр поднял в Архангельске на одном из судов, сейчас находится в Военно-морском музее в Петербурге.
4: С 1709 года, согласно государеву указу, такой флаг должны поднимать все торговые суда. Триколор получает официальное толкование. Белый цвет символизирует свободу, синий – защитницу России, Богородицу, а красный означает державность. Но в 1858 для первого государственного флага утверждают новые цвета – черный, желтый и белый, или черный, золотой и серебряный, уточняет Евгений Пчелов. Разработку флага Александр II поручает геральдисту барону Борису Кёне.
5: Это флаг цветов фигуры и щита государственного герба Российской империи. Таковым был черный двуглавый орел на золотом поле. Поэтому черная полоса наверху, как знак цвета фигуры орла, золотая полоса, как цвет поля щита, это посередине, а нижняя белая полоса связана с серебряным Георгием Победоносцем, который в щитке находился на груди двуглавого орла.
4: Прежний бело-синий-красный флаг для украшения зданий в торжественных случаях возвращает Александр III, но официальным остается черно-желто-белый. В 1896-м его отменяет Николай II. Государственным символом становится нынешний российский триколор. И опять ненадолго. После революции вместо него поднимается алое советское знамя. Флаг, созданный при царе Алексея Михайловича, вернется после распада СССР. Будут утверждены новые пропорции, а один из цветов поменяется, говорит кандидат исторических наук, специалист по геральдике Ефим Комаровский.
6: Соотношение сторон 1:1, соответственно, как и цвета. В предыдущих версиях закона было прописано лазоревый, теперь написано синий. То есть все-таки более точное понимание, что он насыщенно синий, то есть не голубой, не темно-синий.
4: Цветовые коды – это важно. С 99 года в нашей стране действует стандарт, согласно которому полосы триколора сверяют с атласом цветов, который был разработан Всесоюзным центром ассортимента и моды. Значение цветов не изменилось. Белый – это свобода, синий – духовность, красный – державность и мужество. Ким Андреев, Анна Елисеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: В столичном кластере Ломоносов в конце августа испытают робособак, созданных для патрулирования территорий. Оператор будет определять маршруты и отправлять устройства на задание. Как робособаки ориентируются на местности? Способны ли они преследовать нарушителя и в чем их преимущество? Рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
8: Для того, чтобы собаке ориентироваться на местности, у нее есть на борту ряд датчиков, начиная от различных камер, в том числе стереокамер, лазерных датчиков. В отличие от колесных или гусеничных роботов, собака может двигаться по пересеченной местности. Она может переступать и перепрыгивать через препятствия. В этом и есть ее преимущество.
9: Зачем конкретно робособаки будут следить?
8: Нефтегазовые отрасли, например, она может мониторить какие-то участки трубопроводов, какие-то технические сооружения. Собака может сама выдвинуться в нужную часть периметра, обнаружить угрозу и, соответственно, уже дальше будет приниматься решение, требуется ли выдвигаться туда в группе быстрого реагирования.
9: А могут ли они лаять? Способны ли преследовать или только информацию передают?
8: На робособаку могут быть установлены специальные громкоговорители, которые могут предупреждать нарушителя о том, что он уже пересек периметр и ему нужно уйти из этого периметра. Также собака при необходимости может этого нарушителя сопровождать до того момента, пока, соответственно, группа быстрого реагирования его не задержит.
9: А почему бы просто камеры не повесить?
8: Систему видеонаблюдения злоумышленники могут вывести из строя. Робособака – это мобильная, в том числе, камера, которая может выдвигаться в этот участок. Система классического видеонаблюдения может быть дополнена робособаками.
7: Робособаки способны также патрулировать склады, стройплощадки и парковки. Передвигаются они с достаточно высокой скоростью. Некоторые модели вполне могут обогнать бегущего человека.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Открыт набор специалистов для работы в Антарктиде. Требуются не только эксперты в сфере полярных исследований, но и медики, инженеры-электромеханики, повара и диспетчеры воздушного движения, сообщили в Арктическом и Антарктическом НИИ. Анна Елисеева решила узнать, легко ли стать полярником. Кого точно не возьмут в экспедицию и на что проверяет жизнь в ледяной пустыне.
10: Отменное здоровье и готовность к длительной изоляции. Наряду с профессиональными навыками эти качества не менее важны. И на первый взгляд может показаться, что будущих полярников отбирают с той же строгостью, что и космонавтов. Однако на деле все немного проще, рассказывает Егор Ведерников, автор блога «Полярники с глубинки», который работает на станции «Мирный». Об экспедиции он узнал случайно из интернета. Весной отправил резюме в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, а уже летом был приглашен в Петербург на собеседование с последующей медкомиссией и обучением.
11: То есть сначала я прошел обучение на удостоверение личности моряка, потом сдавал экзамены, там входила водная подготовка, и мы ездили на пожарный полигон. Ну, в случае, если, не дай бог, что на корабле какие-то будут задымления, мы проходили через киношный дым, пробирались в противогазах. А сама медкомиссия, я бы не сказал, что она какая-то такая прям сверхъестественная.
10: Формально полярники проходят ту же медкомиссию, что и плавсостав, то есть работники речного и морского флотов. Это значит, помимо привычных анализов, им нужно пройти дополнительные исследования, например, вестибулярные пробы. Проще говоря, это склонность к морской болезни, которая, к неожиданности Егора Ведерникова, проявилась при первом же шторме. Впрочем, наш герой был достаточно замотивирован, чтобы преодолеть неприятное состояние, а иначе пришлось бы вернуться. Морской рейс – это не только часть экспедиции, но и дополнительная проверка на прочность. И на судне же проводится заключительный этап психологического тестирования. Не без иронии, отмечает полярник Павел Лунев.
12: Главный психолог у нас – это начальник рейса, который внимательно следит за всеми, кто в первый раз. И на этапе перехода от Петербурга до Кейптауна за месяц на практике, собственно, и проверяются все психологические аспекты совместимости человека с коллективом и так далее. Не часто, но бывают такие случаи, что человек доезжает до Кейптауна, и начальник рейса говорит, что, например, этот человек, ему зимовать не стоит, потому что уже есть предпосылки к тому, что ему некомфортно, потенциально возможные конфликты.
10: На Антарктиде 5 российских станций, где полярники живут целый год. Потом их сменяет другая команда, но случается, некоторые специалисты остаются на вторую зимовку. В общей сложности это бригада из 100 человек, которая делится, собственно, на зимовочную и сезонную группы. К последней относятся ученые – биологи, гидрологи, геофизики. А вот жизнедеятельность на станциях обеспечивают уже врачи, инженеры, повара, водители. И это не просто технический персонал, который проводит на материке круглый год, а настоящие супергерои, способные найти выход из любой нештатной ситуации. Таковые в ледяной пустыне происходят часто, приводит примеры из личного опыта Егор Ведерников.
11: Я вот инженер по ремонту, у меня есть подчинение техник по ремонту, и мы ремонтируем все, что ломается на станции, кроме техники. Но всякое бывает, бывают частые поломки, то есть вода у нас привозная, мы топим лед, потом вода закачивается, и уже техника разводится по зданию. У нас было то, что ломалась техника, мы сидели без воды несколько дней, и всей станции помогали собирать, чинить технику. То есть в такие моменты здесь неважно, кто ты и что ты.
10: Антарктида приветствует стойких и находчивых. Любые специалисты здесь проходят профессиональную адаптацию. Механики умеют завести двигатель при минус 50, а метеорологи самостоятельно починить генератор. Иными словами, полярники – это братство ледяного кольца. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, Насколько загружен сегодня турецкий поток? Как в России создавали систему водохранилищ? Почему фильмы Аллы Суриковой не теряют актуальности?
0: Премьера на радио «Звезда».
13: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
13: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек с изюминкой. Максим Горький.
4: Пять раз его номинировали на Нобелевскую премию. Под конец своей заграничной жизни он стал долларовым миллионером. Помимо писательского таланта, у бывшего ученика-пекаря Алёши Пешкова обнаружилась недюжинная деловая хватка.
3: На первый взгляд.
4: Высокий, сухощавый человек. Волосы до плеч, закинутые назад. Умные, глубокие глаза, опушенные длинными ресницами. В минуты особой приязни чуть заметная обаятельная улыбка. Горький обычно носил черную суконную рубашку, подпоясанную узким ремешком, и высокие сапоги.
3: Где изюминка?
4: Он был первым русским писателем, обдуманно и тщательно создающим свой имидж. Следил, чтобы его манеры были похожи на босяцкие. Горький был бешено популярен, и не только в России. Его пьесы с успехом шли в театрах России и Европы. Бунин с некоторой завистью писал.
5: Мы получали в сборниках знания, кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа. Он 1000 рублей.
4: Для сравнения, зарплата рабочего составляла тогда 40 рублей в месяц. Алексей Максимович успешно продюсировал концерты Шаляпина. Певец получал за выступление 500 рублей, Горький – 2500. При этом писатель был по-своему добр и совсем не жаден. К нему многие обращались с просьбой о деньгах. Чаще всего Горький не отказывал. И да, он был крупнейшим спонсором партии большевиков до революции.
3: Максим Горький. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
6: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сокровища Монтесумы.
7: На стенах американского Капитолия в Вашингтоне можно разглядеть одну примечательную фреску. Испанский завоеватель Эрнандо Кортес входит в ацтекский храм, где его приветствует император Монтесума II. Как известно, эта встреча позднее обернется бегством испанцев, которые погибнут вместе с украденным золотом ацтеков. С тех пор прошло уже 500 лет, а сокровища Монтесумы все еще ищут.
6: Цена вопроса.
7: В 16 веке конкистадоры высадились на побережье Мексики и начали грабить окрестности. На подступах к столице, городу Теночтитлан, к испанцам вышел сам император Монтесума. Он был убежден: Кортес – бог в облике человека. И если верить легенде, царь передал гостю два золотых ошейника, массивную голову аллигатора из того же металла, а еще десятки золотых скульптур и сотни слитков. Вскоре ацтеки восстали против царя-предателя и изгнали испанцев из города. Но золота при них уже не было.
6: Кладоискатели.
7: Самая популярная теория гласит: награбленные завоеватели растащили по карманам, и во время бегства металл беспощадно тянул их на дно соленого озера Тескоко. Веками частные охотники за сокровищами исследовали это место, но заветных слитков не находили. Еще одна версия утверждает: драгоценности Монтесумы могли перепрятать местные жители в 7 золотых пещер, которые на всякий случай затопили водой. В нулевые археологи будто бы нашли вход в эти пещеры, но дальше громких заголовков дело не пошло. А недавно ученые сделали еще одно сенсационное заявление. Золотой слиток, найденный в Мексике в 80-е годы, якобы действительно принадлежал Монтесуме. Это подтвердил спектральный анализ. А как любят говорить кладоискатели с опытом, где нашли одно сокровище,

0: раскопать можно, найти сложно.
1: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Ученые Кузбасса создали рассасывающиеся мембраны от спаек и инфекций после операции на сердце. Почему это важно в хирургии, «Радио «Звезда» рассказал врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
3: Давайте говорить о том, что были созданы новейшие материалы, которые используются в хирургии. Основное техническое новшество в этих материалах в том, что они помещаются в ткани и самостоятельно рассасываются, оказывая пролонгированное антибактериальное и противспаечное действие, минуя желудочно-кишечный тракт, минуя внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции. Поэтому это действительно инновационная разработка, которая заслуживает максимального внимания с позиции хирургии.
2: Разработка не имеет аналогов в мире и способна защитить жизнь и здоровье тысяч людей ежегодно. Международная группа ученых пересмотрела устоявшееся представление о механизме образования тромбов. Исследователи из Великобритании, Швеции и Франции выяснили, что ключевой белок свертывания крови, фибриноген, укладывается не в один наклонный слой, как считалось десятилетиями, а горизонтально в несколько слоев, подобно стопке бумаги. Открытие может изменить подходы к лечению нарушений свертываемости, включая гемофилию, а также помощь в создании более эффективных средств мониторинга глюкозы для диабетиков и терапии острого респираторного дистресс-синдрома. Роботы-гуманоиды провели показательный бой в октагоне на Всемирной конференции роботов в Пекине. Машины выходили на специально оборудованную площадку и обменивались ударами перед посетителями выставки. В поединке участвовали полноразмерные человекоподобные роботы компании Engine AI. Более 300 компаний представили на Всемирной конференции роботов в Пекине свыше 3000 экспонатов, включая человекоподобных, промышленных и сервисных роботов, экзоскелеты и системы на базе искусственного интеллекта. Кровь не является основной пищей комаров. В основном они питаются нектаром цветов. Об этом во Всемирный день комара рассказала эксперт Пермского политеха Мария Камбарова. Кровь необходима только самкам для выведения потомства. Самцы же питаются исключительно растительными соками. Комары играют важную роль в опылении растений, особенно в заболоченных местностях. В России они опыляют аир болотный, осоки, луговые травы. В тропиках – дерево какао, а в Японии – некоторые виды магнолий и орхидей. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
6: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44920.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Европа вновь активно качает российский газ.
4: а когда там планируют полностью от него отказаться. Крупнейшие российские водохранилища наполнены более чем на 70%. Как создавали рукотворные моря? Аллу Сурикову наградили орденом. С чего начинала свой путь в кино будущий мэтр комедии? Европа переключилась с закупок сжиженного природного газа на российский трубопроводный, сообщает РИА Новости. Это топливо идет через турецкий поток, и объемы достигли рекордных показателей. Справляется ли с нагрузкой турецкий поток и с чем связан очередной разворот европейцев к нашему газу? Рассказывает эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
8: Турецкий поток, там, конечно, от одного дня к другому параметры могут меняться, но в целом он работает и на полную мощность, и периодически превышает свою проектную мощность. Такое возможно. И это показывает, что и на турецком рынке российский трубопроводный газ очень востребован, и на европейском рынке. То есть компании, бизнес, они хотят как можно больше получить российского газа. Есть дефицит в Европе из-за того, что катарский СПГ вообще не выходит на мировой рынок, а Катар был третьим по объему поставщиком СПГ в Европу, и чем-то нужно его замещать. Плюс к тому, в Европе продолжает сокращаться собственная добыча, газ дорожает, и поэтому у тех не так уж многих поставщиков, которые остались, Европа активно отбирает газ. Плюс на Балканах возникает еще дефицит из-за сокращения выработки на атомных электростанциях, и в Венгрии, в Центральной Европе это происходит. Там есть риск полной остановки атомной станции ПАКШ. В Румынии остановилась атомная электростанция, поэтому нужно чем-то замещать, и газ очень востребован. И в этом плане мы видим расхождение между европейскими политиками, европейскими компаниями, европейским бизнесом. Бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, но политики настаивают на дальнейшем давлении на Россию, на отказе от российского газа и так далее.
4: Ранее Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Так, запрет на поставки по долгосрочным контрактам СПГ заработает 1 января. Трубопроводного топлива с 1 ноября будущего года. Для краткосрочных контрактов запрет уже вступил в силу.
1: Утро на радио «Звезда».
4: Крупнейшие российские водохранилища наполнены в диапазоне от 70 до 100%. Об этом ТАСС сообщили в Росводресурсах и отметили, что все они штатно обеспечивают водой население и промышленность. Максим Петренко расскажет, как в нашей стране создавали искусственные моря, какие при этом решали задачи и какое водохранилище у нас сегодня самое большое.
9: Первые попытки взять воду на службу были предприняты на Урале в 18 веке. Там начали строить пруды для нужд местных металлургических заводов. Вода на этих предприятиях использовалась для получения механической энергии, рассказывает гидролог, старший научный сотрудник Уральского федерального университета, кандидат географических наук Дмитрий Клименко.
10: На плотинах этих водохранилищ существовали водосливные сооружения, и там, допустим, вращались механические колеса, они двигали молоты, воздуходувное оборудование для мартенов, домен. Помимо этого, были сопутствующие, конечно, способы использования водных ресурсов, например, для сплава груженных барок с продукцией заводов по часовой.
9: Из примеров заводских прудов – Нижнетагильский для металлургического завода и Невьянский для местного железоделательного завода. Постепенно инженеры учились рассчитывать нужный объем пруда и проектировать системы каналов для распределения воды. Но прорыв в этом деле произошел в начале 20 века с введением советского ГОЭЛРО – Государственного плана развития электроэнергетики. В его рамках построили в том числе известные Волховскую и Днепровскую ГЭС. Напорные сооружения этих и других гидроэлектростанций и образуют масштабные водохранилища. С их помощью, кроме выработки энергии, решались задачи обеспечения судоходства и водоснабжения населения страны. Создается водохранилище установкой плотины, которая перегораживает реку, и из скапливающейся воды образуется водоем. Место затопления рассчитывается, но в любом случае это техническое воздействие, и порой в эти зоны попадали плодородные поймы и целые поселения, говорит главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов.
11: В годы создания основ промышленного производства пошли по пути удовлетворения нужд энергетики.

0: формировать сложнейшие системы водоснабжения крупных городов, действующие поныне, с резервами, перераспределением потоков и, конечно, системой очистки. Например, уникальна многоуровневая система водоснабжения Москвы. Столица питается водой Волги и Москва-реки, продолжает Михаил Болгов.
1: Основной источник водоснабжения – это Иваньковское водохранилище на реке Волге, которое было построено еще в 30-е годы. Как раз вот существовало для того, чтобы обеспечить водой канал имени Москвы как судоходный и Москву как потребитель воды. После этого было построено еще несколько небольших водохранилищ. Русское, Можайское, Истринское, Зернинское, которые вместе работают. А в дополнение к ним еще и существует Вазузское водохранилище, которое включается в маловодные годы.
0: Среди отечественных водохранилищ есть свои рекордсмены. Самое большое по площади – Куйбышевское на Волге. Если же оценивать по количеству накопленной воды, лидер – Братское водохранилище на Ангаре. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. Алла Сурикова удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Режиссер, которая в прошлом году отметила 85-летие, известна как создательница фильмов «Ищите женщину» и «Человек с бульвара Капуцинов». Чем она выделялась на фоне трех столпов комедии «Гайдая», «Рязанова» и «Данелии»? И почему картины Аллы Ильиничны вне времени? О блистательной женщине-комедиографе Анна Елисеева.
3: Чтобы выжать у зрителя слезы, нужно приложить гораздо меньше усилий, чем для того, чтобы вызвать улыбку. И есть немного режиссеров, которые рискуют. А это действительно риск – снимать комедии, рассказывала Алла Сурикова в интервью. Ее путь в кино начался не сразу, хотя синематографом загорелась еще в детстве, благодаря папе Илье Заславскому, инженеру Киевского телецентра. Прежде чем получить специальность филолога, юная Алла успела поработать сборщиком, грузчиком, ассистентом по реквизиту, пыталась поступить в аспирантуру в ГИКа, но провалилась. И, как сама потом скажет, к счастью, ведь судьба ее приведет на высшие режиссерские курсы к самому Георгию Данелии. Женщину-комедиографа часто будут сравнивать с мэтрами жанра, но режиссерский почерк Аллы Суриковой ни с чем не спутаешь. У нее свой женский голос, отмечает редактор портала film.ru Евгений Ухов.
4: Сурикова, наверное, не такой гротесковый, не такой китчевый режиссер, как, скажем, Гайдай, который любил именно комедию, построенную на гэгах. У нее, может быть, более мягкий, какой-то семейный юмор. В ней, естественно, чувствуется театральное прошлое и театральная подготовка, хотя в этом она во многом похожа с тем же Эльдаром Рязановым, потому что их картины напоминали такие спектакли, снятые на киношный пленочный формат.
5: А я тебе птицу прекрасную запекла с черносливом и изюмом. Все облизывают все пальцы.
6: Да я не хочу облизывать пальцы, изюм и чернослива. Я хочу простую человеческую котлету за 12 копеек.
3: Дебютная картина «Суета-сует» с Фрунзиком Мокрчаном и Галиной Польских принесла режиссеру всенародную славу. Кстати, сценарий посоветовал наставник Георгий Данелия. А потом, что не фильм, то жемчужина кинематографа, и не только советского. Вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» получил в США приз «Женщина в кино», а в СССР картина удостоилась награды с интересной формулировкой «За достоверное изображение Дикого Запада в диких условиях советского кинопроизводства» и еще «За лучшую драку между советскими актерами», пошутит сама режиссер. Конечно, это не вестерн в полном понимании жанра. Там много стрельбы, погони и драк, но нет жестокости и убийства. Женский подход сыграл свою роль и в подборе актеров. Все кинохиты Аллы Суриковой блистают звездами – Миронов, Табаков, Караченцев, Боярский. Она умела располагать, и порой ей было достаточно звонка, чтобы люди приходили на съемочную площадку, вспоминает актер Анатолий Калмыков, снявшийся во многих картинах режиссера.
7: Очень хороший человек, и все актеры ее уважают, любят, и поэтому постоянно идут к ней, не считая там мнений ничего. Во-первых, доброта, во-вторых, искренность в ее всех произведениях, и потом это смешно. Она хороший эксцентрик, она просто хороший комедиограф.
8: Мадам, не беспокойтесь, я только посмотрю, что там. О, какая нога!
9: О, какая нога!
3: В непростые для кинематографа 90-е Алла Сурикова продолжала снимать комедии. «Московские каникулы», «Дети понедельника», «Хочу в тюрьму». А позже увлеклась документалистикой и запустила проект «Провинциальный музей России», который курирует по сей день. О своем возрасте отшучивается. «Мне 18+.» Впрочем, для женщины, увлеченной любимым делом, возраст – это всего лишь цифры.
10: Искусство –

0: Нельзя уничтожить. Заряжай.
1: Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, как триколор стал российским государственным символом. Какие объекты в Москве могут охранять робособаки? Кого ищут для работы в Антарктиде?
4: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
5: Вообще сбрасывали детей.
4: Отравился
5: Америка. А Викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: отравился
2: Ерик. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: А как внешне выглядели фараоны?
6: Судя по фильмам, они все были красивы и подтянуты.
4: А вот и нет.
7: Сохранившиеся статуи и росписи в храмах, кстати, тоже изображают правителей Древнего Египта близкими к идеалу. Ничего не поделаешь, от заказчиков была такая задача. Но на деле этот образ часто не совпадал с реальностью. Доказали это современные ученые после исследования мумий фараонов.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Нередко у египетских царей был лишний вес. Впрочем, неудивительно. Их рацион состоял из хлеба, жирного мяса, алкоголя и меда, причем в неограниченных количествах. Вслед за весом подтягивались другие болезни, от сердечных недугов до диабета. Взять Аменхотепа III, богатырь в творениях художников. В жизни человек невысокий и грузный, с проблемами с зубами. Та же история с царицей Хатшепсут. Вопреки созданному образу красавицы, вкупе с полнотой у нее имелось облысение.
5: Фараоны фараонами, а болезни, как у простых смертных.
7: Наконец, правители Египта известны заключением близкородственных браков. А эта практика еще создавала риски серьезных наследственных патологий.
4: А вот и да.
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища.
11: Великий князь Киевский, остановивший междоусобицы и разгромивший половцев. Автор серьезных законов и детских поучений. А еще внук знаменитого византийского императора, от которого ему досталось второе имя. Владимир Всеволодович Мономах.
10: Что же означает это прозвище?
11: Имя Мономах Владимир получил по материнской линии. Матушка его, по одной из версий, была дочерью византийского императора Константина XI Мономаха. Сам великий князь упоминает это прозвище в своем поучении, литературном памятнике Древней Руси. В переводе с греческого «мономахос» – «единоборец» или «тот, кто сражается в одиночку». В контексте XI века это подчеркивало образ правителя и воина, способного самостоятельно противостоять врагам. Есть даже красивая легенда, что однажды киевский князь вступил в очную схватку с воеводой генуэзской колонии Кафа, что в Крыму. И вышел из нее уже Владимиром Мономахом.

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: В 1835 году в России была выпущена уникальная по своему дизайну серебряная монета. Номинал двойной – 1,5 рубля и одновременно 10 злотых. Тогда в состав России входило еще и царство польское. На аверсе изобразили бюст Николая I. На оборотной стороне в самом центре располагался портрет его жены, императрицы Александры Федоровны. А вокруг нее, по старшинству и почему-то против часовой стрелки, профили семерых августейших детей царской семьи. Великих князей Константина, Александра, Михаила и Николая. А также великих княгинь Ольги, Александры и Марии. Народ такие деньги назвал фамильными или семейными рублями. Одна проблема. И на аверсе, и на реверсе можно было обнаружить очень странную надпись мелким шрифтом «П.П. Уткин». Это еще кто такой? Почему его фамилия стоит под портретами государевой семьи? Внебрачный ребенок? Вскоре выяснилось. Павел Петрович Уткин – работник монетного двора. Это он изготовил штемпеля для чеканки новых денег и поставил на них свой автограф. Неудачная вышла затея. Надпись хоть и была очень мелкой, но народ фамилию самолюбимого мастера все равно разглядел, и семейные рубли получили еще одно народное название – Николай I и его уточки.
0: Все деньги мира.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В день государственного флага военнослужащие отряда беспилотных систем «Вега» группировки «Центр» запустили дрон «Молния-2» с российским флагом над Добропольем в ДНР. Беспилотник пролетел над позициями российских войск и формированиями ВСУ, демонстрируя силу и решимость бойцов. Пролет флага стал символом того, что подразделения продолжают движение вперед для освобождения населенного пункта, сообщили сегодня в Министерстве обороны. В Самарской области в результате ночной атаки беспилотников поврежден логистический центр «Озон». Есть пострадавшие, им оказывают помощь, сообщила компания, не уточняя их количество. Там утверждают, что более 500 сотрудников были эвакуированы за несколько минут. Системы безопасности сработали штатно, сказали представители компании. Уточняется, что товары со склада временно скрыты с витрины маркетплейса. Значительная часть заказов будет отменена. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается в Индии дороже эталонной марки «Brent». Агентство «Рейтер» сообщает, октябрьские поставки идут с премией до $1 за баррель, тогда как в сентябре был дисконт. Причина – рост спроса на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков сокращения поставок из региона. Спрос на «Юралс» также вырос в Китае. Дополнительно повлияло ограниченное предложение из черноморского порта «Новороссийск». Космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев с борта орбитальной станции поздравили соотечественников с Днем государственного флага. Они призвали граждан всех российских регионов поднять государственный символ.
2: Один из главных государственных символов нашей страны всегда представлен здесь, на высоте более 400 километров над землей, на борту Международной космической станции. И для нас большая честь нести этот символ в космосе.
3: Он напоминает нам о том, откуда мы родом и для чего находимся здесь. Объединяет всю нашу огромную страну от Калининграда до Камчатки и напоминает, что где бы мы ни находились, Родина всегда с нами.
4: Пусть три цвета нашего флага напоминает о силе духа и сплоченности нашего народа. Желаем всем мира добра и новых высот, как на земле, так и за ее пределами.
1: В день государственного флага на Поклонной горе тысячи людей выстроились в живой триколор. На ВДНХ россияне с зонтами в руках также создали инсталляцию в виде флага. Присоединиться к акции может каждый. Достаточно опубликовать фото или видео с российским флагом в соцсетях с хэштегом «Поднять флаг». Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
5: Ростов. Тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха. Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка «Шуя». Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
11: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день государственного флага. Что означают его цвета? Робопсов могут привлечь к патрулированию в Москве. Какие задачи они готовы выполнить? Открыт набор специалистов для работы в Антарктиде. Сложно ли стать полярником? «22 августа Россия отмечает День государственного флага. Привычный нам триколор сменил алое знамя с серпом и молотом в качестве государственного символа в 1991 году. Но откуда вообще взялся наш флаг и почему он выглядит именно так? Узнаем вместе с Кимом Андреевым.
2: Шесты с конской гривой, пучками трав, а позже клинообразными кусками ткани. Такими были предшественники флага, которые в Древней Руси назывались стягами, а по-другому знаменами, от слова «знаменье». Связано это было с тем, что на полотнище часто изображались образы Иисуса и Девы Марии. Знаменем считается и первый российский триколор, поднятый еще в 1667 году на военном корабле. А вот как сочетались белые, синие и красные цвета, остается загадкой. Так же, как почему выбор царя Алексея Михайловича пал именно на них, отмечает заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Российского государственного гуманитарного университета Евгений Пчелов. Уже известная нам комбинация появилась только при Петре Первом, и даже сохранился образец этого флага.
3: Сделал бело-синий-красный с орлом посередине, потом просто бело-синий-красный флаг. Есть его рисунок собственноручный, где он показывает, какие цвета должны быть на каких полосах. Самый древний флаг начала 1690-х, который Петр поднял в Архангельске на одном из судов, сейчас находится в Военно-морском музее в Петербурге.
2: С 1709 года, согласно государеву указу, такой флаг должны поднимать все торговые суда. Триколор получает официальное толкование. Белый цвет символизирует свободу, синий – защитницу России, Богородицу, а красный означает державность. Но в 1858-м для первого государственного флага утверждают новые цвета – черный, желтый и белый, или черный, золотой и серебряный, уточняет Евгений Пчелов. Разработку флага Александр II поручает геральдисту барону Борису Кёне.
3: Это флаг цветов фигуры и щита государственного герба Российской империи. Таковым был черный двуглавый орел на золотом поле. Поэтому черная полоса наверху, как знак цвета фигуры орла, золотая полоса, как цвет поля щита, это посередине, а нижняя белая полоса связана с серебряным Георгием Победоносцем, который в щитке находился на груди двуглавого орла.
2: Прежний бело-синий-красный флаг для украшения зданий в торжественных случаях возвращает Александр III, но официальным остается черно-желто-белый. В 1896-м его отменяет Николай II. Государственным символом становится нынешний российский триколор. И опять ненадолго. После революции вместо него поднимается алое советское знамя. Флаг, созданный при царе Алексее Михайловиче, вернется после распада СССР. Будут утверждены новые пропорции, а один из цветов поменяется, говорит кандидат исторических наук, специалист по геральдике Ефим Комаровский.
4: Соотношение сторон 1:1, соответственно, как и цвета. В предыдущих версиях закона было прописано лазоревый, теперь написано синий. То есть все-таки более точное понимание, что он насыщенно синий, то есть не голубой, не темно-синий.
2: Цветовые коды – это важно. С 99 года в нашей стране действует стандарт, согласно которому полосы триколора сверяют с атласом цветов, который был разработан Всесоюзным центром ассортимента и моды. Значение цветов не изменилось. Белый – это свобода, синий – духовность, красный – державность и мужество. Ким Андреев, Анна Елисеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В столичном кластере Ломоносов в конце августа испытают робособак, созданных для патрулирования территорий. Оператор будет определять маршруты и отправлять устройства на задание. Как робособаки ориентируются на местности? Способны ли они преследовать нарушителя и в чем их преимущество? Рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
5: Для того, чтобы собаке ориентироваться на местности, у нее есть на борту ряд датчиков, начиная от различных камер, в том числе стереокамер, лазерных датчиков. В отличие от колесных или гусеничных роботов, собака может двигаться по пересеченной местности. Она может переступать и перепрыгивать через препятствия. В этом и есть ее преимущество.
6: Зачем конкретно робособаки будут следить?
5: В нефтегазовой отрасли, например, она может мониторить какие-то участки трубопроводов, какие-то технические сооружения. Робособака может сама выдвинуться в нужную часть периметра, обнаружить угрозу и, соответственно, уже дальше будет приниматься решение, требуется ли выдвигаться туда группе быстрого реагирования.
6: А могут ли они лаять? Способны ли преследовать или только информацию передают?
5: На робособаку могут быть установлены специальные громкоговорители, которые могут предупреждать нарушителя о том, что он уже пересек периметр и ему нужно уйти из этого периметра. Также собака при необходимости может этого нарушителя сопровождать до того момента, пока, соответственно, группа быстрого реагирования его не задержит.
6: А почему бы просто камеры не повесить?
5: Систему видеонаблюдения злоумышленники могут вывести из строя. Робособака – это мобильная, в том числе, камера, которая может выдвигаться в этот участок. Система классического видеонаблюдения может быть дополнена робособаками.
1: Робособаки способны также патрулировать склады, стройплощадки и парковки. Передвигаются они с достаточно высокой скоростью. Некоторые модели вполне могут обогнать бегущего человека.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Открыт набор специалистов для работы в Антарктиде. Требуются не только эксперты в сфере полярных исследований, но и медики, инженеры-электромеханики, повара и диспетчеры воздушного движения, сообщили в Арктическом и Антарктическом НИИ. Анна Елисеева решила узнать, легко ли стать полярником. Кого точно не возьмут в экспедицию и на что проверяет жизнь в ледяной пустыне.
7: Отменное здоровье и готовность к длительной изоляции. Наряду с профессиональными навыками эти качества не менее важны. И на первый взгляд может показаться, что будущих полярников отбирают с той же строгостью, что и космонавтов. Однако на деле все немного проще, рассказывает Егор Ведерников, автор блога «Полярники с глубинки», который работает на станции «Мирный». Об экспедиции он узнал случайно из интернета. Весной отправил резюме в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, а уже летом был приглашен в Петербург на собеседование с последующей медкомиссией и обучением.
8: То есть сначала я прошел обучение на удостоверение личности моряка, потом сдавал экзамены, там входила водная подготовка, и мы ездили на пожарный полигон. В случае, если, не дай бог, что на корабле какие-то будут задымления, мы проходили через киношный дым, пробирались в противогазах. А сама медкомиссия, я бы не сказал, что она какая-то такая прям сверхъестественная.
7: Формально полярники проходят ту же медкомиссию, что и плавсостав, то есть работники речного и морского флотов. Это значит, помимо привычных анализов, им нужно пройти дополнительные исследования, например, вестибулярные пробы. Проще говоря, это склонность к морской болезни, которая, к неожиданности Егора Ведерникова, проявилась при первом же шторме. Впрочем, наш герой был достаточно замотивирован, чтобы преодолеть неприятное состояние, а иначе пришлось бы вернуться. Морской рейс – это не только часть экспедиции, но и дополнительная проверка на прочность. И на судне же проводится заключительный этап психологического тестирования. Не без иронии отмечает полярник Павел Лунев.
9: Главный психолог у нас – это начальник рейса, который внимательно следит за всеми, кто в первый раз. И на этапе перехода от Петербурга до Кейптауна за месяц на практике, собственно, и проверяются все психологические аспекты совместимости человека с коллективом и так далее. Не часто, но бывают такие случаи, что человек доезжает до Кейптауна, и начальник рейса говорит, что, например, этот человек, ему зимовать не стоит, потому что уже есть предпосылки к тому, что ему некомфортно, потенциально возможные конфликты.
7: На Антарктиде 5 российских станций, где полярники живут целый год. Потом их сменяет другая команда. Но случается, некоторые специалисты остаются на вторую зимовку. В общей сложности это бригада из 100 человек, которая делится, собственно, на зимовочную и сезонную группы. К последней относятся ученые – биологи, гидрологи, геофизики. А вот жизнедеятельность на станциях обеспечивают уже врачи, инженеры, повара, водители. И это не просто технический персонал, который проводит на материке круглый год, а настоящие супергерои, способные найти выход из любой нештатной ситуации. Таковые в ледяной пустыне происходят часто, приводит примеры из личного опыта Егор Ведерников.
8: Я вот инженер по ремонту, у меня есть подчинение техник по ремонту, и мы ремонтируем все, что ломается на станции, кроме техники. Но всякое бывает, бывают частые поломки, то есть вода у нас привозная, мы топим лед, потом вода закачивается, и уже техника разводится по зданию. выживания. У нас было то, что ломалась техника, мы сидели без воды несколько дней, и все станции помогали собирать, чинить технику. То есть в такие моменты здесь неважно, кто ты и что ты.
7: Антарктида приветствует стойких и находчивых. Любые специалисты здесь проходят профессиональную адаптацию. Механики умеют завести двигатель при минус 50, а метеорологи – самостоятельно починить генератор. Иными словами, полярники – это братство Ледяного кольца. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, насколько загружен сегодня турецкий поток, как в России создавали систему водохранилищ, почему фильмы Аллы Суриковой не теряют актуальности.
0: Премьера на радио.

0: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Разгрузочный жилет. Его основное предназначение – распределить тяжелый вес боекомплекта по всему телу солдата. И чтобы военнослужащий не таскал в одном рюкзаке все сразу и вперемешку – гранаты, флягу, аптечку, тактический фонарь и компас. Форма и содержание.
1: Поэтому армейский жилет и называется разгрузочным. У него несколько подсумков под конкретную воинскую специальность. Пулеметчик, стрелок, разведчик, гранатометчик. Все на своих местах, под рукой. В одном подсумке магазины с дополнительными патронами, в другом, к примеру, складной нож. Разгрузочный жилет появился в армиях разных стран в годы Первой мировой. Его делали из кожи или брезента. Жилет надевали через голову и фиксировали на плечах с помощью двух лямок. Далее, с помощью боковых шнуровок, разгрузку регулировали по объему талии и груди.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: Его современные модификации поистине уникальны. Нынешний армейский жилет оснащен специальными набедренными панелями-платформами. С их помощью солдат сам решает, какой именно подсумок ему необходим для выполнения боевой задачи. Не нужна кобура для пистолета? Снял, а на ее место быстро прикрепил футляр с дополнительной обоймой. Понадобится пехотная лопатка? Не проблема. Отцепи лишний подсумок с дымовыми шашками и вперед! Военные разгрузочные жилеты очень популярны и на гражданке. Их с удовольствием носят рыболовы, охотники, мотоциклисты. В общем, все те, кому по разным причинам необходимо все свое держать при себе.
0: Форма и содержание. Разгрузочный жилет.
3: Радио «Звезда».
4: Записки врача.
5: Может ли домашний холодильник стать рассадником инфекции? Температура – основной защитный фактор холодильника, но если она выше рекомендованного диапазона, могут быть проблемы.
4: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Исследования показывают, что средняя температура в холодильниках составляет 5,3 градуса Цельсия, чуть выше рекомендуемого безопасного диапазона от 0 до 5 ровно. Однако важны и колебания этого значения. Многие холодильные камеры в самые неудачные моменты нагреваются даже до плюс 15. А это уже вполне комфортное тепло для некоторых болезнетворных бактерий. Почему так происходит? Во-первых, мало кто мониторит температуру внутри холодильника, да еще и в разных уголках камеры. Во-вторых, у некоторых людей слишком долгое время остается открытой дверца. Что делать? Не ориентируйтесь на встроенный датчик. Разместите внутри несколько термометров наклеек. Если где-то температура постоянно выше 5 градусов, пора принимать меры. Минимизируйте открывание дверей. Сначала подумайте, что вы хотите найти. Не замирайте в муках выбора перед открытым холодильником. Используйте органайзеры. В таком случае ту самую полупустую упаковку соуса можно будет спокойно поискать на столе при закрытой дверце. Не забивайте холодильник битком. Максимальная загрузка 3/4, чтобы холодный воздух мог нормально циркулировать. Косточковые фрукты, томаты, перец, картофель не требуют хранения в холодильной камере. Достаточно сухого, прохладного шкафа. Хотя низкие температуры останавливают рост многих бактерий, некоторых из них, например, листерий, это вполне устраивает. Они могут размножаться и при низких температурах. Листерию, которая особенно опасна для беременных и пожилых, можно найти в мягких сырах, в вяленой или копченой рыбе, включая различные варианты суши и роллов, в мясных деликатесах, расфасованных фруктах, замороженных овощах и готовых бутербродах. Так что лучше хранить сырые продукты, такие как мясо и рыба, которые требуют дальнейшего приготовления, отдельно от готовых к употреблению продуктов, таких как фрукты или бутерброды. А мясу и рыбе место на самой нижней полке. Если они потекут, жидкость не попадет на другие продукты. Ну и не забываем регулярно мыть руки и периодически холодильник.
4: Алексей Водовозов. Записки врача.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Армия России ночью нанесла групповой удар по объектам инфраструктуры в Киеве и окрестностях. Поражены транспортно-логистический центр, электродепо «Дарница», где обслуживали локомотивы для перевозки вооружений ВСУ, а также крупный сортировочный комплекс «Новой почты» в Броварах, который хранил комплектующие и готовые изделия для беспилотников. Кроме того, в Одесской области удары пришлись по складам с военным имуществом и резервуарами с горючим в портах Черноморск и Южный. Все цели поражены высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности, сообщили утром в Министерстве обороны. В Самарской области в результате ночной атаки беспилотников поврежден логистический центр «Озон». Есть пострадавшие, им оказывают помощь, сообщила компания, не уточняя их количество. Там утверждают, что более 500 сотрудников были эвакуированы за несколько минут. Системы безопасности сработали штатно, сказали представители компании. На складе начался пожар. Уточняется, что товары оттуда временно скрыты с витрины маркетплейса. Значительная часть заказов будет отменена. Министерство иностранных дел направило ноты во все зарубежные страны с просьбой запретить демонстрации у российских посольств в день выборов в Госдуму. Это необходимо для безопасности избирательных участков. Москва рассчитывает, что партнеры выполнят свои обязательства, но и сами будут действовать активно, передает агентство РИА Новости. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Ученые обнаружили старую травму на черепе князя Дмитрия Донского. Как рассказала «Известиям» старший научный сотрудник Института археологии Академии наук Мария Добропольская, на правой части лобной кости над глазницей был след от сильного удара, который зажил задолго до смерти. Специалисты также продолжают изучение погребальных одежд князя, сказала она.
2: Сохранились погребальные одежды. Очень хорошо погребальными одеждами были укрыты голова, плечи, грудь и тело до колен примерно. Но то, что позволило увидеть просто первый осмотр, это очень высокое качество ткани, сложного плетения со сложным геометрическим узором. В настоящее время тоже проводится работа по реставрации и изучению этой ткани драгоценной, из которой было сделано погребальное облачение. Двухслойная одежда. Верхние и
1: нижние. Ранее стало известно о том, что мощи князя были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Частицы будут находиться в храмах Русской Православной Церкви. О погоде. На следующей неделе температура в московском регионе будет соответствовать климатической норме. Днем воздух будет прогреваться до 16-23, по ночам от 8 до 13 тепла. Со вторника ожидаются небольшие осадки, а в эти выходные до плюс 23 и минимум дождей. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Европа вновь активно качает российский газ. А когда там планируют полностью от него отказаться? Крупнейшие российские водохранилища наполнены более чем на 70%. Как создавали рукотворные моря? Аллу Сурикову наградили орденом. С чего начинала свой путь в кино будущий мэтр комедии? Европа переключилась с закупок сжиженного природного газа на российский трубопроводный, сообщает РИА Новости. Это топливо идет через турецкий поток, и объемы достигли рекордных показателей. Справляется ли с нагрузкой турецкий поток и с чем связан очередной разворот европейцев к нашему газу? Рассказывает эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
3: Турецкий поток, там, конечно, от одного дня к другому параметры могут меняться, но в целом он работает и на полную мощность, и периодически превышает свою проектную мощность. Такое возможно. И это показывает, что и на турецком рынке российский трубопроводный газ очень востребован, и на европейском рынке, то есть компании, бизнес, они хотят как можно больше получить российского газа. Есть дефицит в Европе из-за того, что катарский СПГ вообще не выходит на мировой рынок, а Катар был третьим по объему поставщиком СПГ в Европу, и чем-то нужно его замещать. Плюс к тому, в Европе продолжает сокращаться собственная добыча, газ дорожает, и поэтому у тех не так уж многих поставщиков, которые остались, Европа активно отбирает газ. Плюс на Балканах возникает еще дефицит из-за сокращения выработки на атомных электростанциях, и в Венгрии, в Центральной Европе это происходит. Там есть риск полной остановки атомной станции ПАКШ. В Румынии остановилась атомная электростанция, поэтому нужно чем-то замещать. И газ очень востребован. И в этом плане мы видим расхождение между европейскими политиками и европейскими компаниями, европейским бизнесом. Бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, но политики настаивают на дальнейшем давлении на Россию, на отказе от российского газа и так далее.
6: Ранее Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Так, запрет на поставки по долгосрочным контрактам СПГ заработает 1 января. Трубопроводного топлива с 1 ноября будущего года. Для краткосрочных контрактов запрет уже вступил в силу.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Крупнейшие российские водохранилища наполнены в диапазоне от 70 до 100%. Об этом ТАСС сообщили в Росводресурсах и отметили, что все они штатно обеспечивают водой население и промышленность. Максим Петренко расскажет, как в нашей стране создавали искусственные моря, какие при этом решали задачи и какое водохранилище у нас сегодня самое большое.
7: Первые попытки взять воду на службу были предприняты на Урале в 18 веке. Там начали строить пруды для нужд местных металлургических заводов. Вода на этих предприятиях использовалась для получения механической энергии, рассказывает гидролог, старший научный сотрудник Уральского федерального университета, кандидат географических наук Дмитрий Клименко.
8: На плотинах этих водохранилищ существовали водосливные сооружения, и там, допустим, вращались механические колеса, они двигали молоты, воздуходувное оборудование для мартенов, домен. Помимо этого, были сопутствующие, конечно, способы использования водных ресурсов, например, для сплава груженных барок с продукцией заводов по часовой.
7: Из примеров заводских прудов – Нижнетагильский для металлургического завода и Невьянский для местного железоделательного завода. Постепенно инженеры учились рассчитывать нужный объем пруда и проектировать системы каналов для распределения воды. Но прорыв в этом деле произошел в начале 20 века с введением советского ГОЭЛРО – Государственного плана развития электроэнергетики. В его рамках построили в том числе известные Волховскую и Днепровскую ГЭС. Напорные сооружения этих и других гидроэлектростанций и образуют масштабные водохранилища. С их помощью, кроме выработки энергии, решались задачи обеспечения судоходства и водоснабжения населения страны. Создается водохранилище установкой плотины, которая перегораживает реку, и из скапливающейся воды образуется водоем. Место затопления рассчитывается, но в любом случае это техническое воздействие. И порой в эти зоны попадали плодородные поймы и целые поселения, говорит главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов.
9: В годы создания основ промышленного производства пошли по пути удовлетворения нужд энергетики в ущерб природе и сельскому хозяйству. Да, пошли, но такая была задача обеспечить в первую очередь промышленность. Основной ущерб, конечно, это у нас на Волге, то есть создание Волжско-Камского каскада привело к затоплению обширных массивов, населенных пунктов, в том числе в Калязине.
7: Но при этом

0: Основной источник водоснабжения – это Иваньковское водохранилище на реке Волге, которое было построено еще в 30-е годы. Как раз вот существовало для того, чтобы обеспечить водой канал имени Москвы как судоходный и Москву как потребитель воды. После этого было построено еще несколько небольших водохранилищ – Русское, Можайское, Истринское, Зернинское, которые вместе работают. А в дополнение к ним еще и существует Вазузское водохранилище, которое включается в маловодные годы.
1: Среди отечественных водохранилищ есть свои рекордсмены. Самое большое по площади – Куйбышевское на Волге. Если же оценивать по количеству накопленной воды, лидер – Братское водохранилище на Ангаре. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. Алла Сурикова удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Режиссер, которая в прошлом году отметила 85-летие, известна как создательница фильмов «Ищите женщину» и «Человек с бульвара Капуцинов». Чем она выделялась на фоне трех столпов комедии «Гайдая», «Рязанова» и «Данелии»? И почему картины Аллы Ильиничны вне времени? О блистательной женщине-комедиографе Анна Елисеева.
3: Чтобы выжать у зрителя слезы, нужно приложить гораздо меньше усилий, чем для того, чтобы вызвать улыбку. И есть немного режиссеров, которые рискуют. А это действительно риск – снимать комедии, рассказывала Алла Сурикова в интервью. Ее путь в кино начался не сразу, хотя синематографом загорелась еще в детстве, благодаря папе Илье Заславскому, инженеру Киевского телецентра. Прежде чем получить специальность филолога, юная Алла успела поработать сборщиком, грузчиком, ассистентом по реквизиту, пыталась поступить в аспирантуру в ГИКа, но провалилась. И, как сама потом скажет, к счастью, ведь судьба ее приведет на высшие режиссерские курсы к самому Георгию Данелии. Женщину-комедиографа часто будут сравнивать с мэтрами жанра, но режиссерский почерк Аллы Суриковой ни с чем не спутаешь. У нее свой женский голос, отмечает редактор портала film.ru Евгений Ухов.
4: Сурикова, наверное, не такой гротесковый, не такой китчевый режиссер, как, скажем, Гайдай, который любил именно комедию, построенную на гэгах. У нее, может быть, более мягкий, какой-то семейный юмор. В ней, естественно, чувствуется театральное прошлое и театральная подготовка, хотя в этом она во многом похожа с тем же Эльдаром Рязановым, потому что их картины напоминали такие спектакли, снятые на киношный пленочный формат.
5: А я тебе птицу прекрасную запекла с черносливом и изюмом. Все облизывают все пальцы.
6: Да я не хочу облизывать пальцы, изюм и чернослива. Я хочу простую человеческую котлету за 12 копеек.
3: Дебютная картина «Суета-сует» с Фрунзиком Мокрчаном и Галиной Польских принесла режиссеру всенародную славу. Кстати, сценарий посоветовал наставник Георгий Данелия. А потом, что не фильм, то жемчужина кинематографа, и не только советского. Вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» получил в США приз «Женщина в кино», а в СССР картина удостоилась награды с интересной формулировкой «За достоверное изображение Дикого Запада в диких условиях советского кинопроизводства» и еще «За лучшую драку между советскими актерами», пошутит сама режиссер. Конечно, это не вестерн в полном понимании жанра. Там много стрельбы, погони и драк, но нет жестокости и убийства. Женский подход сыграл свою роль и в подборе актеров. Все кинохиты Аллы Суриковой блистают звездами – Миронов, Табаков, Караченцев, Боярский. Она умела располагать, и порой ей было достаточно звонка, чтобы люди приходили на съемочную площадку, вспоминает актер Анатолий Калмыков, снявшийся во многих картинах режиссера.
7: Очень хороший человек, и все актеры ее уважают, любят, и поэтому постоянно идут к ней, не считая там мнений ничего. Во-первых, доброта, во-вторых, искренность в ее всех произведениях, и потом это смешно. Она хороший эксцентрик, она просто хороший комедиограф.
8: Мадам, не беспокойтесь, я только посмотрю, что там. О, какая нога!
9: О, какая нога!
3: В непростые для кинематографа 90-е Алла Сурикова продолжала снимать комедии. «Московские каникулы», «Дети понедельника», «Хочу в тюрьму». А позже увлеклась документалистикой и запустила проект «Провинциальный музей России», который курирует по сей день. О своем возрасте отшучивается. «Мне 18+.» Впрочем, для женщины, увлеченной любимым делом, возраст – это всего лишь цифры.
8: «Искусство нельзя уничтожить. Заряжай».
3: Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на
10: радио «Звезда».

Через 15 минут вы узнаете, как триколор стал российским государственным символом, какие объекты в Москве могут охранять робособаки, кого ищут для работы в Антарктиде –

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Если я куплю квадрокоптер, то где и как я смогу его запустить?
2: Отвечает руководитель интернет-проекта «Наш транспорт» Константин Венславович.
3: Если ваш коптер с аккумулятором легче 250 граммов, то можно не получать разрешение на полеты на высоте до 150 метров в светлое время суток, за пределами зоны аэропортов и аэродромов, закрытых для полетов зон, зон ограничения полетов и мест проведения массовых мероприятий. При этом коптер должен находиться в прямой видимости от оператора. Для дронов массой от 250 граммов до 30 килограммов действуют практически такие же правила, но для полетов в пределах населенных пунктов потребуется отдельное разрешение от администрации населенного пункта. Следует также учитывать, что субъекты федерации могут устанавливать дополнительные ограничения и запреты на полеты БВС в пределах своего региона. Если вы хотите поднять коптер в темное время суток или выше 150 метров, или область вашего полета попадает в одну из зон ограничений, то тогда необходимо подавать представление на использование воздушного пространства и план полетов в ЕСОРВД, то есть в региональный орган единой системы организации воздушного движения. Также могут потребоваться разрешения от силовых ведомств. За 2 часа до начала полета, перед взлетом и после посадки, нужно будет оповестить орган ЕСОРВД. Все это звучит немного сложно, но, к счастью, существует несколько бесплатных российских интернет-сервисов, например, СППИ, которые позволяют по карте проверить, разрешен ли запуск коптера в определенной области и что для этого требуется. Также они позволяют при необходимости подать представление, план полета и упростить взаимодействие с органами ЕСРВД.
0: Очень важные вопросы. Вечером 6 февраля 1938 года жители станции «Белое море», что в 39 километрах от Кандалакши Мурманской области, услышали мощный взрыв где-то в районе горы Небла. На следующий день поисковые отряды нашли в тайге 6 выживших из 19 членов экипажа дирижабля «ОСО «Авиахим» СССР В-6». Остальные погибли.
4: Экипаж.
0: В первых числах февраля в центре приняли тревожную радиограмму от экспедиции «Северный полюс-1». Папанинцы сообщали, в результате 6-дневного шторма в районе станции ледяное поле разорвало трещинами. Наметилась трещина под жилой палаткой. Полярников надо было срочно спасать. Но как? Зима. Ледоколы будут пробиваться к ним неделями. Самолеты сесть не смогут. Решили отправить дирижабль «ОСО «Авиахим».
5: Техническая справка. «ОСО «Авиахим» СССР В-6» – крупнейший советский дирижабль. Объем корпуса – 18 500 кубометров. Длина – 104,5 метра. Потолок высоты 4,5 километра. Грузоподъемность 8,5 тонн. 3 двигателя «Майбах» общей мощностью 815 лошадиных сил. Максимальная скорость полета 113 км в час. Экипаж 19 человек.
0: Загрузились под завязку. Вода, топливо, балласт. Трехмесячный запас продовольствия для полярников. Теплая одежда, палатки, снаряжение. Метеосводка не радовала. На всем протяжении пути синоптики обещали сильный ветер, низкую облачность, снег и обледенение. Как бы ни было тяжело, взлетели и взяли курс на Мурманск.
5: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказаны.
5: Командная работа.
0: Едва поднялись, началась болтанка. День и ночь шли в снегопаде. Сильный боковой ветер вызывал килевую качку. Вахты стояли через час. Экипаж уставал, но все службы корабля работали бесперебойно. Летели по прямой, пользуясь картами 1904 года. Других не было. Вдруг недалеко от Кандалакши прямо по курсу в разрывах тумана возникла гора. Право до отказа. Задрали нос. Больше ничего сделать не успели. На огромной скорости дирижабль стал сбивать деревья. Гондолу подбросило, затрясло. Все кругом, разламываясь, заскрежетало. Удар. Погас свет. Удар. Искра. Страшный взрыв водорода разорвал пространство. Спаслись только шестеро из 19. Раненые и обожженные, они упали в глубокий снег. Из-за непогоды дирижабль сильно отклонился от намеченного курса. В обледеневшие окна аэронавты не увидели, что идут слишком низко, прямо на гору. Хотя им хватило бы считанных метров, чтобы пройти чуть выше склона. Спустя 2 недели папанинцев спасли. До них добрались ледоколы. Катастрофа «Осоавиахима» стала одним из заключительных аккордов советского дирижаблестроения. Их перестали строить в 1940 году. Примерно тогда же, когда золотой век небесных гигантов кончился во всем мире.
4: Экипаж.
7: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
8: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Армия России ночью нанесла групповой удар по объектам инфраструктуры в Киеве и окрестностях. Поражены транспортно-логистический центр, электродепо «Дарница», где обслуживали локомотивы для перевозки вооружений ВСУ, а также крупный сортировочный комплекс «Новой почты» в Броварах, который хранил комплектующие и готовые изделия для беспилотников. Кроме того, в Одесской области удары пришлись по складам с военным имуществом и резервуарам с горючим в портах Черноморской и Южной. Все цели поражены высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности, сообщили утром в Министерстве обороны. В Самарской области ночью отражена массированная атака беспилотников. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, силы ПВО сбили несколько десятков дронов. Повреждения получили одно из промышленных предприятий и склад «Озон» в Чапаевске. Там начался пожар. Представители компании заявили, что более 500 сотрудников были эвакуированы за несколько минут. Есть пострадавшие, их число не уточняется. Работа склада остановлена на неопределенный срок. Поставки временно не принимаются, сообщила пресс-служба компании. Страны Европы и Соединенные Штаты просят российских коллег поделиться опытом в вопросах цифровизации государственного и муниципального управления. Подробности глава Якутии Айсен Николаев рассказал в интервью информационной службе «Вести».
2: Ко мне уже многие обращаются представители других стран для того, чтобы мы, основываясь на положительном опыте и Республики Саха-Якутия, и российских регионов, больше поднимали вопросы, связанные с коренными народами, потому что эта проблема в мире стоит очень остро. Мы также намерены поднимать вопросы экологии. Я вот увидел, что в вопросах, как это для многих странно не прозвучит, цифровизации именно государственных муниципальных услуг, мы за эти годы сделали колоссальный рывок, тогда как другие страны остались на примерно том же уровне. Причем речь идет о развитых европейских государствах.
1: Накануне президент Владимир Путин отметил, что Москва остается самым ярким примером успешного внедрения цифровых технологий в социальной сфере среди других российских городов и регионов. В своем выступлении на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства поручил в разы увеличить усилия по использованию современных технологий в социальной сфере. Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил россиян с Днем государственного флага. Он подчеркнул, что национальная символика связывает победы спортсменов со страной, и это особенно важно сейчас, когда российский триколор возвращается на международную арену. С начала года флаг поднимался на 41-м чемпионате мира и Европы, уточнил Дегтярев. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Эпохальное событие вошло во все учебники. Прекрасно изучено, подробно документировано, и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на радио «Звезда».
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день государственного флага. Что означают его цвета? Робопсов могут привлечь к патрулированию в Москве. Какие задачи они готовы выполнить? Открыт набор специалистов для работы в Антарктиде. Сложно ли стать полярником? «22 августа Россия отмечает День государственного флага. Привычный нам триколор сменил алое знамя с серпом и молотом в качестве государственного символа в 1991 году. Но откуда вообще взялся наш флаг и почему он выглядит именно так? Узнаем вместе с Кимом Андреевым.
5: Шесты с конской гривой, пучками трав, а позже кленообразными кусками ткани. Такими были предшественники флага, которые в Древней Руси назывались стягами, а по-другому знаменами, от слова «знаменье». Связано это было с тем, что на полотнище часто изображались образы Иисуса и Девы Марии. Знаменем считается и первый российский триколор, поднятый еще в 1667 году на военном корабле. А вот как сочетались белые, синие и красные цвета, остается загадкой. Так же, как почему выбор царя Алексея Михайловича пал именно на них, отмечает заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Российского государственного гуманитарного университета Евгений Пчелов. Уже известная нам комбинация появилась только при Петре Первом, и даже сохранился образец этого флага.
6: Сделал бело-синий-красный с орлом посередине. Потом просто бело-синий-красный флаг. Есть его рисунок собственноручный, где он показывает, какие цвета должны быть на каких полосах. Самый древний флаг начала 1690-х, который Петр поднял в Архангельске на одном из судов, сейчас находится в Военно-морском музее в Петербурге.
5: С 1709 года, согласно государеву указу, такой флаг должны поднимать все торговые суда. Триколор получает официальное толкование. Белый цвет символизирует свободу, синий – защитницу России, Богородицу, а красный означает державность. Но в 1858-м для первого государственного флага утверждают новые цвета – черный, желтый и белый, или черный, золотой и серебряный, уточняет Евгений Пчелов. Разработку флага Александр II поручает геральдисту барону Борису Кёне.
6: Это флаг цветов фигуры и щита государственного герба Российской империи. Таковым был черный двуглавый орел на золотом поле. Поэтому черная полоса наверху, как знак цвета фигуры орла, золотая полоса, как цвет поля щита, это посередине, а нижняя белая полоса связана с серебряным Георгием Победоносцем, который в щитке находился на груди двуглавого орла.
5: Прежний бело-синий-красный флаг для украшения зданий в торжественных случаях возвращает Александр III, но официальным остается черно-желто-белый. В 1896-м его отменяет Николай II. Государственным символом становится нынешний российский триколор. И опять ненадолго. После революции вместо него поднимается алое советское знамя. Флаг, созданный при царе Алексее Михайловиче, вернется после распада СССР. Будут утверждены новые пропорции, а один из цветов поменяется, говорит кандидат исторических наук, специалист по геральдике Ефим Комаровский.
7: Соотношение сторон 1:1, соответственно, как и цвета. В предыдущих версиях закона было прописано лазоревый, теперь написано синий. То есть все-таки более точное понимание, что он насыщенно синий, то есть не голубой, не темно-синий.
5: Цветовые коды – это важно. С 99 года в нашей стране действует стандарт, согласно которому полосы триколора сверяют с атласом цветов, который был разработан Всесоюзным центром ассортимента и моды. Значение цветов не изменилось. Белый – это свобода, синий – духовность, красный – державность и мужество. Ким Андреев, Анна Елисеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: В столичном кластере Ломоносов в конце августа испытают робособак, созданных для патрулирования территорий. Оператор будет определять маршруты и отправлять устройство на задание. Как робособаки ориентируются на местности? Способны ли они преследовать нарушителя и в чем их преимущество? Рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
8: Для того, чтобы собаке ориентироваться на местности, у нее есть на борту ряд датчиков, начиная от различных камер, в том числе стереокамер, лазерных датчиков. В отличие от колесных или гусеничных роботов, собака может двигаться по пересеченной местности. Она может переступать и перепрыгивать через препятствия. В этом и есть ее преимущество.
9: Зачем конкретно робособаки будут следить?
8: Нефтегазовые отрасли, например, она может мониторить какие-то участки трубопроводов, какие-то технические сооружения. Собака может сама выдвинуться в нужную часть периметра, обнаружить угрозу и, соответственно, уже дальше будет приниматься решение, требуется ли выдвигаться туда в группе быстрого реагирования.
9: А могут ли они лаять? Способны ли преследовать или только информацию передают?
8: На робособаку могут быть установлены специальные громкоговорители, которые могут предупреждать нарушителя о том, что он уже пересек периметр и ему нужно уйти из этого периметра. Также собака при необходимости может этого нарушителя сопровождать до того момента, пока, соответственно, группа быстрого реагирования его не задержит.
9: А почему бы просто камеры не повесить?
8: Систему видеонаблюдения злоумышленники могут вывести из строя. Робособака – это мобильная, в том числе, камера, которая может выдвигаться в этот участок. Система классического видеонаблюдения может быть дополнена робособаками.
4: Робособаки способны также патрулировать склады, стройплощадки и парковки. Передвигаются они с достаточно высокой скоростью. Некоторые модели вполне могут обогнать бегущего человека.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Открыт набор специалистов для работы в Антарктиде. Требуются не только эксперты в сфере полярных исследований, но и медики, инженеры-электромеханики, повара и диспетчеры воздушного движения, сообщили в Арктическом и Антарктическом НИИ. Анна Елисеева решила узнать, легко ли стать полярником. Кого точно не возьмут в экспедицию и на что проверяет жизнь в ледяной пустыне.
10: Отменное здоровье и готовность к длительной изоляции. Наряду с профессиональными навыками эти качества не менее важны. И на первый взгляд может показаться, что будущих полярников отбирают с той же строгостью, что и космонавтов. Однако на деле все немного проще, рассказывает Егор Ведерников, автор блога «Полярники с глубинки», который работает на станции «Мирный». Об экспедиции он узнал случайно из интернета. Весной отправил резюме в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, а уже летом был приглашен в Петербург на собеседование с последующей медкомиссией и обучением.
11: То есть сначала я прошел обучение на удостоверение личности моряка, потом сдавал экзамены, там входила водная подготовка, и мы ездили на пожарный полигон. В случае, если, не дай бог, что на корабле какие-то будут задымления, мы проходили через киношный дым, пробирались в противогазах. А сама медкомиссия, я бы не сказал, что она какая-то такая прям сверхъестественная.
10: Формально полярники проходят ту же медкомиссию, что и плавсостав, то есть работники речного и морского флотов. Это значит, помимо привычных анализов, им нужно пройти дополнительные исследования, например, вестибулярные пробы. Проще говоря, это склонность к морской болезни, которая, к неожиданности Егора Ведерникова, проявилась при первом же шторме. Впрочем, наш герой был достаточно замотивирован, чтобы преодолеть неприятное состояние, а иначе пришлось бы вернуться. Морской рейс – это не только часть экспедиции, но и дополнительная проверка на прочность. И на судне же проводится заключительный этап психологического тестирования. Не без иронии отмечает полярник Павел Лунев.
12: Главный психолог у нас – это начальник рейса, который внимательно следит за всеми, кто в первый раз. И на этапе перехода от Петербурга до Кейптауна за месяц на практике, собственно, и проверяются все психологические аспекты совместимости человека с коллективом и так далее. Не часто, но бывают такие случаи, что человек доезжает до Кейптауна, и начальник рейса говорит, что, например, этот человек, ему зимовать не стоит, потому что уже есть предпосылки к тому, что ему некомфортно, потенциально возможные конфликты.
10: На Антарктиде 5 российских станций, где полярники живут целый год. Потом их сменяет другая команда. Но случается, некоторые специалисты остаются на вторую зимовку. В общей сложности это бригада из 100 человек, которая делится, собственно, на зимовочную и сезонную группы. К последней относятся ученые – биологи, гидрологи, геофизики. А вот жизнедеятельность на станциях обеспечивают уже врачи, инженеры, повара, водители. И это не просто технический персонал, который проводит на материке круглый год, а настоящие супергерои, способные найти выход из любой нештатной ситуации. Таковые в ледяной пустыне происходят часто, приводит примеры из личного опыта Егор Ведерников.
11: Я вот инженер по ремонту, у меня есть подчинение техник по ремонту, и мы ремонтируем все, что ломается на станции, кроме техники. Но всякое бывает, бывают частые поломки, то есть вода у нас привозная, мы топим лед, потом вода закачивается, и уже техника разводится по зданию. У нас было то, что ломалась техника, мы сидели без воды несколько дней, и все станции помогали собирать, чинить технику. То есть в такие моменты здесь неважно, кто ты и что ты.
10: Антарктида приветствует стойких и находчивых. Любые специалисты здесь проходят профессиональную адаптацию. Механики умеют завести двигатель при минус 50, а метеорологи – самостоятельно починить генератор. Иными словами, полярники – это братство Ледяного кольца. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, насколько загружен сегодня турецкий поток? Как в России создавали систему водохранилищ? Почему фильмы Аллы Суриковой не теряют актуальности?
13: Как вас звать, величать-то?
14: Не царское это имя!
15: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
14: Не царское это имя!
15: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Реклама.
1: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о фокусах.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт первый.
7: Один из самых сложных жанров – это исчезновение предметов или микромагия. Чем проще объект, тем внимательнее зритель за ним следит. Поэтому исчезающая монета гораздо сложнее распиливания человека.
5: Факт второй.
7: Некоторые фокусы создают ложные воспоминания у зрителя. После выступления люди уверены, что видели то, чего на самом деле не происходило. Мозг автоматически достраивает картину событий.
5: Факт третий.
7: Чтение мыслей основано на микродвижениях человека. Фокусник внимательно следит за глазами, дыханием и мимикой зрителя. Едва заметная реакция может подсказать правильный ответ.
5: Факт четвертый.
7: В 19 веке фокусников реально считали людьми, обладающими сверхъестественными возможностями. Публика охотно верила спиритическим сеансам и разговорам с духами. Некоторые иллюзионисты позже сами разоблачали подобные трюки.
5: Факт пятый.
7: Самому древнему фокусу, отсечению головы, около 4000 лет. Первые упоминания о магических трюках найдены в египетских папирусах.
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о фокусах.
8: Радиозвезда.
9: Как вас звать величать-то?
10: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
11: Дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Поначалу объявленная незаконнорожденной, а впоследствии ставшая первой коронованной королевой Англии. Мария I Тюдор по прозвищу Кровавая.
5: За что же ее так нарекли?
11: Все дело в жестоких и кровавых репрессиях. Будущая королева росла в строгой католической вере и отвергала реформы отца, который разорвал отношения Лондона с папой римским. Придя к власти, она хотела вернуть Англию в лоно католической церкви. Пусть и ценой сотен человеческих жизней.
5: История одного прозвища.
11: За 5 лет на престоле Мария I казнила почти 300 протестантов, в том числе двух епископов и одного архиепископа. Смертные приговоры приводили в исполнение с особой жестокостью. Людей заживо сжигали на лондонских площадях. Эти события вошли в историю как марианские гонения. А сама королева заслужила имя Кровавой.
0: Не царское это имя.

0: букварь современного города. Т. Театр. Ярославль. Лето 1750 года. Вдоль каменного амбара тянется длинная очередь. Но внутри ничего не продают. Там смеются и аплодируют. Вот уже второй час люди смотрят необычное представление. На импровизированной сцене разворачивается настоящая драма. Постановщик зрелища – сын местного купца Федор Волков. Это он придумал собрать людей для собственной театральной премьеры. Через год Волков построил для своих спектаклей большое здание на берегу Волги. Это и был первый в России профессиональный театр. О ярославских комедиях доложили императрице Елизавете Петровне. В 1752 году последовало распоряжение.
1: Купца Федора, который содержит театр, и кто ему для этого еще необходим, привезти в Санкт-Петербург. Для скорейшего их приезда дать ямскую повинность и прогонные деньги.
0: Волкова определили в сухопутный шляхетский корпус, а там наука, иностранные языки, танцы. Императрица лично контролировала обучение. Через 4 года подписала указ.
1: Учредить русский для представления трагедий и комедий театр. А Федора Волкова назначить первым нашим актером.
0: Почти полвека новый императорский, он же Александринский театр, не имел своей постоянной сцены. Труппа давала представление, где придется. Первое здание было деревянным. При Николае Первом его отстроили в камне. Так в России рождался новый вид искусства.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. За прошедшие сутки в Белгородской области в результате ударов ВСУ погибли 2 мирных жителя, еще 13 ранены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он назвал атаки целенаправленными террористическими ударами по гражданскому населению. Пострадавшие есть в Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах. Двое раненых в тяжелом состоянии, им оказывают помощь. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается в Индию дороже эталонной марки «Brent». Агентство «Рейтер» сообщает, что октябрьские поставки идут с премией до $1 за баррель, тогда как в сентябре был дисконт. Причина – рост спроса на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков сокращения поставок из регионов. Спрос на «Юралс» также вырос в Китае. Космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев с борта орбитальной станции поздравили соотечественников с Днем государственного флага. Они призвали жителей всех российских регионов поднять государственный символ.
2: Один из главных государственных символов нашей страны всегда представлен здесь, на высоте более 400 километров над землей, на борту Международной космической станции. И для нас большая честь нести этот символ в космосе.
3: Он напоминает нам о том, откуда мы родом и для чего находимся здесь. Объединяет всю нашу огромную страну, от Калининграда до Камчатки, и напоминает, что где бы мы ни находились, Родина всегда с нами.
4: Пусть три цвета нашего флага напоминают о силе духа и сплоченности нашего народа. Желаем всем мира, добра и новых высот, как на земле, так и за ее пределами.
1: В день государственного флага на Поклонной горе тысячи людей выстроились в живой триколор. На ВДНХ россияне с зонтами в руках тоже создали инсталляцию в виде флага. Присоединиться к акции может каждый. Достаточно опубликовать фото или видео с российским флагом в соцсетях с хэштегом «Поднять флаг». С 1 сентября у пятиклассников появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом РИА Новости сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Также в предстоящем учебном году в 10 школах каждого региона начнут тестировать систему оценки поведения. Кроме того, изменения коснутся учебного плана. Количество часов по русскому языку, литературе и истории у пятиклассников сохранится, добавится краеведение. Министр подчеркнул, что переход в основную школу – важный этап, закладывающий основу будущего успеха детей. О погоде. Облачность с минимальными осадками до плюс 23 градусов ожидается в Москве в эти выходные, сообщили в столичном метеобюро. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: Реклама.
7: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Европа вновь активно качает российский газ. А когда там планируют полностью от него отказаться? Крупнейшие российские водохранилища наполнены более чем на 70%. Как создавали рукотворные моря? Аллу Сурикову наградили орденом. Чего начинала свой путь в кино будущий мэтр комедии?
10: Я
9: Европа переключилась с закупок сжиженного природного газа на российский трубопроводный, сообщает РИА Новости. Это топливо идет через турецкий поток, и объемы достигли рекордных показателей. Справляется ли с нагрузкой турецкий поток и с чем связан очередной разворот европейцев к нашему газу? Рассказывает эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: Турецкий поток, там, конечно, от одного дня к другому параметры могут меняться, но в целом он работает и на полную мощность, и периодически превышает свою проектную мощность. Такое возможно. И это показывает, что и на турецком рынке российский трубопроводный газ очень востребован, и на европейском рынке. То есть компании, бизнес, они хотят как можно больше получить российского газа. Есть дефицит в Европе из-за того, что катарский СПГ вообще не выходит на мировой рынок, а Катар был третьим по объему поставщиком СПГ в Европу, и чем-то нужно его замещать. Плюс к тому, в Европе продолжает сокращаться собственная добыча, газ дорожает, и поэтому у тех не так уж многих поставщиков, которые остались, Европа активно отбирает газ. Плюс на Балканах возникает еще дефицит из-за сокращения выработки на атомных электростанциях, и в Венгрии, в Центральной Европе это происходит. Там есть риск полной остановки атомной станции ПАКШ. В Румынии остановилась атомная электростанция, поэтому нужно чем-то замещать, и газ очень востребован. И в этом плане мы видим расхождение между европейскими политиками и европейскими компаниями, европейским бизнесом. Бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, но политики настаивают на дальнейшем давлении на Россию, на отказе от российского газа и так далее.
9: Ранее Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Так, запрет на поставки по долгосрочным контрактам СПГ заработает 1 января. Трубопроводного топлива с 1 ноября будущего года. Для краткосрочных контрактов запрет уже вступил в силу.
0: Утро на радио «Звезда».
9: Крупнейшие российские водохранилища наполнены в диапазоне от 70 до 100%. Об этом ТАСС сообщили в Росводресурсах и отметили, что все они штатно обеспечивают водой население и промышленность. Максим Петренко расскажет, как в нашей стране создавали искусственные моря, какие при этом решали задачи и какое водохранилище у нас сегодня самое большое.
10: Первые попытки взять воду на службу были предприняты на Урале в 18 веке. Там начали строить пруды для нужд местных металлургических заводов. Вода на этих предприятиях использовалась для получения механической энергии, рассказывает гидролог, старший научный сотрудник Уральского федерального университета, кандидат географических наук Дмитрий Клименко.
11: На плотинах этих водохранилищ существовали водосливные сооружения, и там, допустим, вращались механические колеса, они двигали молоты, воздуходувное оборудование для мартенов, домен. Помимо этого, были сопутствующие, конечно, способы использования водных ресурсов, например, для сплава груженных барок с продукцией заводов по часовой.
10: Из примеров заводских прудов – Нижнетагильский для металлургического завода и Невьянский для местного железоделательного завода. Постепенно инженеры учились рассчитывать нужный объем пруда и проектировать системы каналов для распределения воды. Но прорыв в этом деле произошел в начале 20 века с введением советского ГОЭЛРО – Государственного плана развития электроэнергетики. В его рамках построили в том числе известные Волховскую и Днепровскую ГЭС. Напорные сооружения этих и других гидроэлектростанций и образуют масштабные водохранилища. С их помощью, кроме выработки энергии, решались задачи обеспечения судоходства и водоснабжения населения страны. Создается водохранилище установкой плотины, которая перегораживает реку, и из скапливающейся воды образуется водоем. Место затопления рассчитывается, но в любом случае это техническое воздействие. И порой в эти зоны попадали плодородные поймы и целые поселения, говорит главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов.
12: В годы создания основ промышленного производства пошли по пути удовлетворения нужд энергетики в ущерб природе и сельскому хозяйству. Да, пошли, но такая была задача обеспечить в первую очередь промышленность. Основной ущерб, конечно, это у нас на Волге. То есть создание Волжско-Камского каскада привело к затоплению обширных массивов, населенных пунктов, в том числе в Калязине.
10: Но при этом в советские годы удалось сформировать сложнейшие системы водоснабжения крупных городов, действующие поныне, с резервами, перераспределением потоков и, конечно, системой очистки. Например, уникальна многоуровневая система водоснабжения Москвы. Столица питается водой Волги и Москва-реки, продолжает Михаил Болгов.
12: Основной источник водоснабжения – это Иваньковское водохранилище на реке Волги, которое было построено еще в 30-е годы. Как раз вот существовало для того, чтобы обеспечить водой канал имени Москвы как судоходный и Москву как потребитель воды. После этого было построено еще несколько небольших водохранилищ. Русское, Можайское, Истринское, Зернинское, которые вместе работают. А в дополнение к ним еще и существует Вазузское водохранилище, которое включается в маловодные годы.
10: Среди отечественных водохранилищ есть свои рекордсмены. Самое большое

0: Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Режиссер, которая в прошлом году отметила 85-летие, известна как создательница фильмов «Ищите женщину» и «Человек с бульвара Капуцинов». Чем она выделялась на фоне трех столпов комедии «Гайдая», «Рязанова» и «Данелии»? И почему картины Аллы Ильиничны вне времени? О блистательной женщине-комедиографе Анна Елисеева.
1: Чтобы выжать у зрителя слезы, нужно приложить гораздо меньше усилий, чем для того, чтобы вызвать улыбку. И есть немного режиссеров, которые рискуют. А это действительно риск – снимать комедии, рассказывала Алла Сурикова в интервью. Ее путь в кино начался не сразу, хотя синематографом загорелась еще в детстве, благодаря папе Илье Заславскому, инженеру Киевского телецентра. Прежде чем получить специальность филолога, юная Алла успела поработать сборщиком, грузчиком, ассистентом по реквизиту, пыталась поступить в аспирантуру в ГИКа, но провалилась. И, как сама потом скажет, к счастью, ведь судьба ее приведет на высшие режиссерские курсы к самому Георгию Данелии. Женщину-комедиографа часто будут сравнивать с мэтрами жанра, но режиссерский почерк Аллы Суриковой ни с чем не спутаешь. У нее свой женский голос, отмечает редактор портала film.ru Евгений Ухов.
2: Сурикова, наверное, не такой гротесковый, не такой китчевый режиссер, как, скажем, Гайдай, который любил именно комедию, построенную на гэгах. У нее, может быть, более мягкий, какой-то семейный юмор. В ней, естественно, чувствуется театральное прошлое и театральная подготовка, хотя в этом она во многом похожа с тем же Эльдаром Рязановым, потому что их картины напоминали такие спектакли, снятые на киношный пленочный формат.
3: А я тебе птицу прекрасную запекла с черносливом и изюмом. Все облизывают все пальцы.
4: Да я не хочу облизывать пальцы изюм и чернослива. Я хочу простую человеческую котлету за 12 копеек.
1: Дебютная картина «Суета-сует» с Фрунзиком Мокрчаном и Галиной Польских принесла режиссеру всенародную славу. Кстати, сценарий посоветовал наставник Георгий Данелия. А потом, что не фильм, то жемчужина кинематографа, и не только советского. Вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» получил в США приз «Женщина в кино», а в СССР картина удостоилась награды с интересной формулировкой «За достоверное изображение Дикого Запада в диких условиях советского кинопроизводства» и еще «За лучшую драку между советскими актерами», пошутит сама режиссер. Конечно, это не вестерн в полном понимании жанра. Там много стрельбы, погони и драк, но нет жестокости и убийства. Женский подход сыграл свою роль и в подборе актеров. Все кинохиты Аллы Суриковой блистают звездами – Миронов, Табаков, Караченцев, Боярский. Она умела располагать, и порой ей было достаточно звонка, чтобы люди приходили на съемочную площадку, вспоминает актер Анатолий Калмыков, снявшийся во многих картинах режиссера.
5: Очень хороший человек, и все актеры ее уважают, любят, и поэтому постоянно идут к ней, не считая там мнениях ничего. Во-первых, доброта, во-вторых, искренность в ее всех произведениях, и потом это смешно. Она хороший эксцентрик, она просто хороший комедиограф.
6: Мадам, не беспокойтесь, я только посмотрю, что там. О, какая нога!
7: О, какая нога!
1: В непростые для кинематографа 90-е Алла Сурикова продолжала снимать комедии. «Московские каникулы», «Дети понедельника», «Хочу в тюрьму». А позже увлеклась документалистикой и запустила проект «Провинциальный музей России», который курирует по сей день. О своем возрасте отшучивается. «Мне 18+.» Впрочем, для женщины, увлеченной любимым делом, возраст – это всего лишь цифры.
8: «Искусство нельзя уничтожить. Заряжай».
1: Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
9: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, как триколор стал российским государственным символом, какие объекты в Москве могут охранять робособаки, кого ищут для работы в Антарктиде.
9: Премьера на Радио «Звезда».
10: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
11: «Человек с изюминкой».
10: Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Мстислав Ростропович.
2: До него виолончель считалась просто одним из многих оркестровых инструментов. Ростропович сумел подчеркнуть ее значимость и неповторимость звучания. Он был, пожалуй, самым знаменитым виолончелистом 20 века. Однако всегда как-то странно или даже нелепо держал смычок.
1: На первый взгляд.
2: Однажды он спросил у матери, почему она не смогла сделать ему лицо получше. «Я была занята твоими руками», — ответила мать. Еще со студенческих времен Мстислава Леопольдовича прозвали «Подсолнухом» за раннюю лысину. Маэстро обладал прекрасным чувством юмора. Он не обижался.
1: Где изюминка?
2: Длинные руки, нестандартная посадка, словно полулежа. Манеру игры Ростроповича на виолончели часто называли обезьяньей. Такой манере пытались подражать. Но мало кто знал, что для этого требовалось сломать руку. Однажды маленький Слава упал и сломал запястье правой смычковой руки. Кость срослась неправильно. Ему сказали, что играть на виолончели больше не получится. Надежды на блестящую музыкальную карьеру не осталось ни у кого, кроме самого пострадавшего. После того, как гипс сняли, Слава каждый день держал руку по часу в горячей воде, размягчал и упорно играл, играл, играл. Однажды у маэстро спросили, почему вы выбрали именно виолончель.
3: Потому что я ее полюбил как женщину. И лишь много лет спустя узнал, что по-французски виолончель мужского рода. Я был потрясен, но было уже поздно.
1: Мстислав Ростропович. Человек с изюминкой.
4: Река истории. История реки Енисей.
5: По пути на Сахалин Чехов на сутки остановился в Красноярске. Главной наградой за все дорожные муки, что пришлось пережить писателю, стала встреча с Енисеем. Писатель был по-настоящему взволнован и потрясен красотой, размерами и мощью Великой Сибирской реки. К тому моменту Чехов преодолел от Москвы не одну тысячу верст, видел множество рек, маленьких и больших, включая Волгу, Каму и Обь. Но ни одна из них не произвела на Антона Павловича такого сильного впечатления.
6: Не в обиду будет сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея.
5: Да, признавался писатель, Волга нарядная, скромная, грустная красавица, но, к сожалению, депрессивная.
6: На Волге человек начал удалью, окончил стоном. Надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом. Енисей же могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость.
5: А Красноярск, с удовольствием гуляя по улицам, городскому саду и берегу Енисея, Чехов назвал Красноярск самым интеллигентным и самым красивым из всех сибирских городов.
6: Я согласился бы жить в Красноярске. Не понимаю, почему здесь излюбленное место для ссылок.
5: Не смог остаться. Поехал дальше, на Сахалин.
4: Енисей. Река истории. История реки.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
9: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по инфраструктуре Киева и Киевской области. В числе пораженных целей – транспортно-логистический центр, железнодорожное депо «Дарница», где ремонтировали локомотивы для перевозки военных грузов, а также сортировочный комплекс «Новой почты» в Броварах, который использовался для хранения деталей и готовых беспилотников. Кроме того, удары нанесены по складам с боеприпасами и топливом в портах Черноморска и Южной. Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после ночной атаки беспилотников. Для жителей работает горячая линия. По данным ведомства, было сбито и подавлено несколько десятков дронов. Повреждения зафиксированы на промышленном предприятии и складе «Озон». Есть пострадавшие. Их количество не уточняется. По данным компании, из логистического центра эвакуировали 500 человек. На складе произошел пожар. Федеральный центр ежемесячно переводит Белгородской области до 2 миллиардов рублей на приобретение жилья тем, кто пострадал от украинских ударов. Это сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. В эфире телеканала «Россия-24» он также рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции.
2: У нас создано 169 мер поддержки участников СВО. Мы помогаем возвратившимся участникам СВО собрать документы. Также работа проводится в трудоустройстве. Выделили определенные квоты на каждом предприятии, чтобы люди были трудоустроены. Также у нас в регионе создана программа «Время своих героев», где выпускники этой программы могут получать сертификат на открытие своего бизнеса. Также есть программа «Сталь», где 20 участников уже окончили обучение, получили дипломы о переподготовке, и 20 человек из них трудоустроены на региональном муниципальном уровне.
1: Ранее Владимир Путин назвал решение проблем специальной военной операции и поддержку семей участников СВО одной из ключевых задач государства. Президент отметил, что эта работа ведется в тесном взаимодействии с регионами. Министерство иностранных дел направило ноты во все зарубежные страны с просьбой запретить демонстрации у российских посольств в день выборов в Госдуму. Это необходимо для безопасности избирательных участков. Москва рассчитывает, что партнеры выполнят свои обязательства, передает агентство РИА Новости. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем государственного флага. Он назвал триколор символом единства народа, верности духовно-нравственным ценностям и гордости за страну. Володин подчеркнул, что этот праздник объединяет всех, кто любит и защищает Россию, вносит вклад в ее развитие и процветание. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Шуя». Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь.
9: О, слышите?
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день государственного флага. Что означают его цвета? Робопсов могут привлечь к патрулированию в Москве. Какие задачи они готовы выполнить? Открыт набор специалистов для работы в Антарктиде. Сложно ли стать полярником? «22 августа Россия отмечает День государственного флага. Привычный нам триколор сменил алое знамя с серпом и молотом в качестве государственного символа в 1991 году. Но откуда вообще взялся наш флаг и почему он выглядит именно так? Узнаем вместе с Кимом Андреевым.
2: Шесты с конской гривой, пучками трав, а позже клинообразными кусками ткани. Такими были предшественники флага, которые в Древней Руси назывались стягами, а по-другому знаменами, от слова «знаменье». Связано это было с тем, что на полотнище часто изображались образы Иисуса и Девы Марии. Знаменем считается и первый российский триколор, поднятый еще в 1667 году на военном корабле. А вот как сочетались белые, синие и красные цвета, остается загадкой. Так же, как почему выбор царя Алексея Михайловича пал именно на них, отмечает заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Российского государственного гуманитарного университета Евгений Пчелов. Уже известная нам комбинация появилась только при Петре Первом, и даже сохранился образец этого флага.
3: Сделал бело-синий-красный с орлом посередине. Потом просто бело-синий-красный флаг. Есть его рисунок собственноручный, где он показывает, какие цвета должны быть на каких полосах. Самый древний флаг начала 1690-х, который Петр поднял в Архангельске на одном из судов, сейчас находится в Военно-морском музее в Петербурге.
2: С 1709 года, согласно государеву указу, такой флаг должны поднимать все торговые суда. Триколор получает официальное толкование. Белый цвет символизирует свободу, синий – защитницу России, Богородицу, а красный означает державность. Но в 1858-м для первого государственного флага утверждают новые цвета – черный, желтый и белый, или черный, золотой и серебряный, уточняет Евгений Пчелов. Разработку флага Александр II поручает геральдисту барону Борису Кёне.
3: Это флаг цветов фигуры и щита государственного герба Российской империи. Таковым был черный двуглавый орел на золотом поле. Поэтому черная полоса наверху, как знак цвета фигуры орла, золотая полоса, как цвет поля щита, это посередине, а нижняя белая полоса связана с серебряным Георгием Победоносцем, который в щитке находился на груди двуглавого орла.
2: Прежний бело-синий-красный флаг для украшения зданий в торжественных случаях возвращает Александр III, но официальным остается черно-желто-белый. В 1896-м его отменяет Николай II. Государственным символом становится нынешний российский триколор. И опять ненадолго. После революции вместо него поднимается алое советское знамя. Флаг, созданный при царе Алексее Михайловиче, вернется после распада СССР. Будут утверждены новые пропорции, а один из цветов поменяется, говорит кандидат исторических наук, специалист по геральдике Ефим Комаровский.
4: Соотношение сторон 1:1, соответственно, как и цвета. В предыдущих версиях закона было прописано лазоревый, теперь написано синий. То есть все-таки более точное понимание, что он насыщенно синий, то есть не голубой, не темно-синий.
2: Цветовые коды – это важно. С 99 года в нашей стране действует стандарт, согласно которому полосы триколора сверяют с атласом цветов, который был разработан Всесоюзным центром ассортимента и моды. Значение цветов не изменилось. Белый – это свобода, синий – духовность, красный – державность и мужество. Ким Андреев, Анна Елисеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В столичном кластере Ломоносов в конце августа испытают робособак, созданных для патрулирования территорий. Оператор будет определять маршруты и отправлять устройства на задание. Как робособаки ориентируются на местности? Способны ли они преследовать нарушителя и в чем их преимущество? Рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
5: Для того, чтобы собаке ориентироваться на местности, у нее есть на борту ряд датчиков, начиная от различных камер, в том числе стереокамер, лазерных датчиков. В отличие от колесных или гусеничных роботов, собака может двигаться по пересеченной местности. Она может переступать и перепрыгивать через препятствия. В этом и есть ее преимущество.
6: Зачем конкретно робособаки будут следить?
5: В нефтегазовой отрасли, например, она может мониторить какие-то участки трубопроводов, какие-то технические сооружения. Робособака может сама выдвинуться в нужную часть периметра, обнаружить угрозу и, соответственно, уже дальше будет приниматься решение, требуется ли выдвигаться туда группе быстрого реагирования.
6: А могут ли они лаять? Способны ли преследовать или только информацию передают?
5: На робособаку могут быть установлены специальные громкоговорители, которые могут предупреждать нарушителя о том, что он уже пересек периметр и ему нужно уйти из этого периметра. Также собака при необходимости может этого нарушителя сопровождать до того момента, пока, соответственно, группа быстрого реагирования его не задержит.
6: А почему бы просто камеры не повесить?
5: Систему видеонаблюдения злоумышленники могут вывести из строя. Робособака – это мобильная, в том числе, камера, которая может выдвигаться в этот участок. Система классического видеонаблюдения может быть дополнена робособаками.
1: Робособаки способны также патрулировать склады, стройплощадки и парковки. Передвигаются они с достаточно высокой скоростью. Некоторые модели вполне могут обогнать бегущего человека.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Открыт набор специалистов для работы в Антарктиде. Требуются не только эксперты в сфере полярных исследований, но и медики, инженеры-электромеханики, повара и диспетчеры воздушного движения, сообщили в Арктическом и Антарктическом НИИ. Анна Елисеева решила узнать, легко ли стать полярником. Кого точно не возьмут в экспедицию и на что проверяет жизнь в ледяной пустыне.
7: Отменное здоровье и готовность к длительной изоляции. Наряду с профессиональными навыками эти качества не менее важны. И на первый взгляд может показаться, что будущих полярников отбирают с той же строгостью, что и космонавтов. Однако на деле все немного проще, рассказывает Егор Ведерников, автор блога «Полярники с глубинки», который работает на станции «Мирный». Об экспедиции он узнал случайно из интернета. Весной отправил резюме в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, а уже летом был приглашен в Петербург на собеседование с последующей медкомиссией и обучением.
8: То есть сначала я прошел обучение на удостоверение личности моряка, потом сдавал экзамены, там входила водная подготовка, и мы ездили на пожарный полигон. В случае, если, не дай бог, что на корабле какие-то будут задымления, мы проходили через киношный дым, пробирались в противогазах. А сама медкомиссия, я бы не сказал, что она какая-то такая прям сверхъестественная.
7: Формально полярники проходят ту же медкомиссию, что и плавсостав, то есть работники речного и морского флотов. Это значит, помимо привычных анализов, им нужно пройти дополнительные исследования, например, вестибулярные пробы. Проще говоря, это склонность к морской болезни, которая, к неожиданности Егора Ведерникова, проявилась при первом же шторме. Впрочем, наш герой был достаточно замотивирован, чтобы преодолеть неприятное состояние, а иначе пришлось бы вернуться. Морской рейс – это не только часть экспедиции, но и дополнительная проверка на прочность. И на судне же проводится заключительный этап психологического тестирования. Не без иронии, отмечает полярник Павел Лунев.
9: Главный психолог у нас – это начальник рейса, который внимательно следит за всеми, кто в первый раз. И на этапе перехода от Петербурга до Кейптауна за месяц на практике, собственно, и проверяются все психологические аспекты совместимости человека с коллективом и так далее. Не часто, но бывают такие случаи, что человек доезжает до Кейптауна, и начальник рейса говорит, что, например, этот человек, ему зимовать не стоит, потому что уже есть предпосылки к тому, что ему некомфортно, потенциально возможные конфликты.
7: На Антарктиде 5 российских станций, где полярники живут целый год. Потом их сменяет другая команда. Но случается, некоторые специалисты остаются на вторую зимовку. В общей сложности это бригада из 100 человек, которая делится, собственно, на зимовочную и сезонную группы. К последней относятся ученые – биологи, гидрологи, геофизики. А вот жизнедеятельность на станциях обеспечивают уже врачи, инженеры, повара, водители. И это не просто технический персонал, который проводит на материке круглый год, а настоящие супергерои, способные найти выход из любой нештатной ситуации. Таковые в ледяной пустыне происходят часто, приводит примеры из личного опыта Егор Ведерников.
8: Я вот инженер по ремонту, у меня есть подчинение техник по ремонту, и мы ремонтируем все, что ломается на станции, кроме техники. Но всякое бывает, бывают частые поломки, то есть вода у нас привозная, мы топим лед, потом вода закачивается, и уже техника разводится по зданию. состояние. У нас было то, что ломалась техника, мы сидели без воды несколько дней, и все станции помогали собирать, чинить технику. То есть в такие моменты здесь неважно, кто ты и что ты.
7: Антарктида приветствует стойких и находчивых. Любые специалисты здесь проходят профессиональную адаптацию. Механики умеют завести двигатель при минус 50, а метеорологи – самостоятельно починить генератор. Иными словами, полярники – это братство Ледяного кольца. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, насколько загружен сегодня турецкий поток, как в России создавали систему водохранилищ, почему фильмы Аллы Суриковой не теряют актуальности.
0: Премьера

0: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Офицерская полевая сумка.
1: Планшет прямоугольной формы из кожи черного или темно-коричневого цвета с несколькими внутренними отделениями. Он предназначен для переноски, хранения оперативных карт местности и других документов в полевых условиях.
0: Форма и содержание.
2: Офицерская сумка стала неотъемлемой частью экипировки командиров Красной Армии 1 сентября 1923 года. Помимо документов, в ней, в специальных кармашках, хранились также компас, циркуль и несколько карандашей. Для надежности планшет сверху закрывался длинной кожаной крышкой с металлической застежкой. По уставу сумку носили на ремне через правое плечо.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
0: Офицерская полевая сумка.
2: В годы Великой Отечественной войны фашисты хорошо разбирались в амуниции наших войск и целились в бойцов с планшетом на боку, в командиров. Данные о количестве производимых планшетов были строго засекречены, чтобы враги не смогли подсчитать численность командного состава Красной Армии. После победы многие советские офицеры ушли в запас. Свои командирские полевые сумки они часто дарили близким, родным, знакомым. Многие дети использовали тогда военные планшеты в качестве школьного портфеля. Интересно, что нынешние армейские сумки действительно чем-то напоминают портфели. В них входит чуть ли не формат А4. И сегодня офицерские планшеты с удовольствием носят геологи, картографы, геодезисты и археологи. А что, очень, кстати, надежный выездной рабочий органайзер.
0: Форма и содержание. Офицерская полевая сумка.
4: Радио «Звезда».
5: Всемирная энциклопедия еды. Традиции встречи весны появились на Руси еще до принятия христианства. В это время очень ждали возвращения птиц. И одними из первых, как известно, прилетали жаворонки. В честь этого события было принято печь особые булочки из пресного теста в виде птичек. Они так и назывались – жаворонки. Обычно день выпечки приходился на весеннее равноденствие. Перед замесом теста хозяйки просили пернатых быстрее принести теплое время года. По готовности часть угощения как раз отдавали клевать птицам, а часть вручали детям. Они бегали по улице, подбрасывали булочки птички и кричали: «Жаворонки, прилетите, красную весну нам принесите!» Могли также забираться на возвышенности, привязывать булочки к длинным палкам и поднимать их в небо. С приходом православия жаворонков продолжили выпекать, но посвящали их уже церковному празднику 40 севастийских мучеников. Это доблестные воины, которые погибли за веру. В этом случае жаворонки символизировали души мучеников. Лепили жаворонков в каждом доме по-своему. Часто на подмогу звали всю семью. Шарик теста превращали в подобие жгутика и затем сворачивали его в узел. С одного конца делали клюв, с другого – хвостик. Перышки вырезали ножом. Глаза обозначали черным перцем горошком или изюмом. Крылья порой выкладывали дольками яблок. Сегодня, неважно, следуете ли вы церковным канонам или нет, выпечка жаворонков – прекрасная возможность провести время с близкими. и посоревноваться, у кого же красивее получатся птички.
4: Всемирная энциклопедия еды.
6: Радиозвезда.

0: Полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащий, инженер пропаганда
3: страны Евросоюза.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1340
5: время отправления поезда. 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
1: Радио «Звезда»? Это аудиокниги,
7: важно отметить,
1: научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие с нами.
9: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. В день государственного флага военнослужащие отряда беспилотных систем «Вега» группировки «Центр» запустили дрон «Молния-2» с российским триколором над Добропольем в ДНР. Беспилотник пролетел над позициями российских войск и формированиями ВСУ, демонстрируя силу и решимость бойцов. Пролет флага стал символом того, что подразделения продолжают движение вперед для освобождения населенного пункта, сообщили сегодня в Министерстве обороны. За прошедшие сутки в Белгородской области в результате ударов ВСУ погибли 2 мирных жителя, еще 13 ранены. Об этом ранним утром сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он назвал атаки целенаправленными террористическими ударами по гражданскому населению. 2 раненых в тяжелом состоянии. Позже поступили сообщения о ранении еще 3 человек. 2 ранены при атаке дрона на автомобиль. Еще один пострадал от удара БПЛА по предприятию. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается в Индию дороже эталонной марки «Брент». Агентство «Рейтер» сообщает, что октябрьские поставки идут с премией до $1 за баррель, тогда как в сентябре был дисконт. Причина – рост спроса на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков сокращения поставок из региона. Спрос на нефть марки «Юралс» также вырос в Китае. Российские студенческие сборные получили допуск к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Всемирной зимней универсиаде 2027 года. Это сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он отметил, что для российских юниоров в хоккее это первый крупный международный турнир с 2021 года. Всемирная зимняя универсиада в 2027 году пройдет в китайском Чанчуне. Многометровую хлебную карту России впервые создадут на фестивале «Русское поле» в Москве. Каждый регион представит свою традиционную выпечку. Подробности рассказал «Известиям» вице-президент Международного альянса кулинаров Валентин Максимов.
2: Крепче всего голова. Все это знают. Фраза, может быть, уже избита, но она действительно существует. Здесь мы собрали 89 регионов. У каждого региона есть своя какая-то специфика хлебная. Даже вот такие регионы, как, допустим, Якутия, где там просто пресная лепешка печется. Все равно она печется из муки, из воды, все равно это хлеб. И вот это все мы объединяем в одной карте. Мы здесь и объединяемся.
1: Мероприятие пройдет в Парке Победы на Поклонной горе и приурочено будет к Году единства народов России и Дню государственного флага. О погоде. На следующей неделе температура в московском регионе будет соответствовать климатической норме. Днем воздух будет прогреваться до 16-23 градусов, по ночам 8-13. Со вторника ожидаются небольшие осадки. В эти выходные до плюс 23 и минимум дождей. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера. Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Европа вновь активно качает российский газ. А когда там планируют полностью от него отказаться? Крупнейшие российские водохранилища наполнены более чем на 70%. Как создавали рукотворные моря? Аллу Сурикову наградили орденом. С чего начинала свой путь в кино будущий мэтр комедии? Европа переключилась с закупок сжиженного природного газа на российский трубопроводный, сообщает РИА Новости. Это топливо идет через турецкий поток, и объемы достигли рекордных показателей. Справляется ли с нагрузкой турецкий поток, и с чем связан очередной разворот европейцев к нашему газу? Рассказывает эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
3: Турецкий поток, там, конечно, от одного дня к другому там параметры могут меняться, но в целом он работает и на полную мощность, и периодически превышает свою проектную мощность. Такое возможно. И это показывает, что и на турецком рынке российский трубопроводный газ очень востребован, и на европейском рынке. То есть компании, бизнес, они хотят как можно больше получить российского газа, потому что есть дефицит в Европе из-за того, что катарский СПГ вообще не выходит на мировой рынок, а Катар был третьим по объему поставщиком СПГ в Европу, и чем-то нужно его замещать. Плюс к тому, в Европе продолжает сокращаться собственная добыча, газ дорожает, и поэтому у тех не так уж многих поставщиков, которые остались, Европа активно отбирает газ. Плюс на Балканах возникает еще дефицит из-за сокращения выработки на атомных электростанциях, и в Венгрии, в Центральной Европе это происходит. Там есть риск полной остановки атомной станции ПАКШ. В Румынии остановилась атомная электростанция, поэтому нужно чем-то замещать, и газ очень востребован. И в этом плане мы видим расхождение между европейскими политиками и европейскими компаниями, и европейским бизнесом. Бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, но политики настаивают на дальнейшем давлении на Россию, на отказе от российского газа и так далее.
6: Ранее Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Так, запрет на поставки по долгосрочным контрактам СПГ заработает 1 января. Трубопроводного топлива с 1 ноября будущего года. Для краткосрочных контрактов запрет уже вступил в силу.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Крупнейшие российские водохранилища наполнены в диапазоне от 70 до 100%. Об этом ТАСС сообщили в Росводресурсах и отметили, что все они штатно обеспечивают водой население и промышленность. Максим Петренко расскажет, как в нашей стране создавали искусственные моря, какие при этом решали задачи и какое водохранилище у нас сегодня самое большое.
7: Первые попытки взять воду на службу были предприняты на Урале в 18 веке. Там начали строить пруды для нужд местных металлургических заводов. Вода на этих предприятиях использовалась для получения механической энергии, рассказывает гидролог, старший научный сотрудник Уральского федерального университета, кандидат географических наук Дмитрий Клименко.
8: На плотинах этих водохранилищ существовали водосливные сооружения, и там, допустим, вращались механические колеса, они двигали молоты, воздуходувное оборудование для мартенов, домен. Помимо этого, были сопутствующие, конечно, способы использования водных ресурсов, например, для сплава груженных барок с продукцией заводов по часовой.
7: Из примеров заводских прудов – Нижнетагильский для металлургического завода и Невьянский для местного железоделательного завода. Постепенно инженеры учились рассчитывать нужный объем пруда и проектировать системы каналов для распределения воды. Но прорыв в этом деле произошел в начале 20 века с введением советского ГОЭЛРО – Государственного плана развития электроэнергетики. В его рамках построили в том числе известные Волховскую и Днепровскую ГЭС. Напорные сооружения этих и других гидроэлектростанций и образуют масштабные водохранилища. С их помощью, кроме выработки энергии, решались задачи обеспечения судоходства и водоснабжения населения страны. Создается водохранилище установкой плотины, которая перегораживает реку, и из скапливающейся воды образуется водоем. Место затопления рассчитывается, но в любом случае это техническое воздействие. И порой в эти зоны попадали плодородные поймы и целые поселения, говорит главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов.
9: В годы создания основ промышленного производства пошли по пути удовлетворения нужд энергетики в ущерб природе и сельскому хозяйству. Да, пошли, но такая была задача обеспечить в первую очередь промышленность. Основной ущерб, конечно, это у нас на Волге, то есть создание Волжско-Камского каскада привело к затоплению обширных массивов, населенных пунктов, в том числе в Калязине.
7: Но при этом в советские годы удалось сформировать сложнейшие системы водоснабжения крупных городов, действующие поныне, с резервами, перераспределением потоков и, конечно, системой очистки. Например, уникальна многоуровневая система водоснабжения Москвы. Столица питается водой Волги и Москва-реки, продолжает Михаил Болгов.
9: Основной источник водоснабжения – это Иваньковское водохранилище на реке Волге, которое было построено еще в 30-е годы. Как раз вот существовало для того, чтобы обеспечить водой канал имени Москвы как судоходный и Москву как потребитель воды. После этого было построено еще несколько небольших водохранилищ. Русское, Можайское, Истринское, Зернинское, которые вместе работают. А в дополнение к ним еще и существует Вазузское водохранилище, которое включается в маловодные годы.
7: Среди отечественных водохранилищ есть свои рекордсмены. Самое большое по площади – Куйбышевское на Волге. Если же оценивать по количеству накопленной воды, лидер – Братское водохранилище на Ангаре. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Алла Сурикова удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Режиссер, которая в прошлом году отметила

0: Чтобы выжать у зрителя слезы, нужно приложить гораздо меньше усилий, чем для того, чтобы вызвать улыбку. И есть немного режиссеров, которые рискуют. А это действительно риск – снимать комедии, рассказывала Алла Сурикова в интервью. Ее путь в кино начался не сразу, хотя синематографом загорелась еще в детстве, благодаря папе Илье Заславскому, инженеру Киевского телецентра. Прежде чем получить специальность филолога, юная Алла успела поработать сборщиком, грузчиком, ассистентом по реквизиту, пыталась поступить в аспирантуру в ГИКа, но провалилась. И, как сама потом скажет, к счастью, ведь судьба ее приведет на высшие режиссерские курсы к самому Георгию Данелии. Женщину-комедиографа часто будут сравнивать с мэтрами жанра, но режиссерский почерк Аллы Суриковой ни с чем не спутаешь. У нее свой женский голос, отмечает редактор портала film.ru Евгений Ухов.
1: Сурикова, наверное, не такой гротесковый, не такой китчевый режиссер, как, скажем, Гайдай, который любил именно комедию, построенную на гэгах. У нее может быть более мягкий, какой-то семейный юмор. В ней, естественно, чувствуется театральное прошлое и театральная подготовка, хотя в этом она во многом похожа с тем же Эльдаром Рязановым, потому что их картины напоминали такие спектакли, снятые на киношный пленочный формат.
2: А я тебе птицу прекрасную запекла с черносливом и изюмом. Все облизывают все пальцы.
3: Да я не хочу облизывать пальцы изюм и чернослива. Я хочу простую человеческую котлету за 12 копеек.
0: Дебютная картина «Суета-сует» с Фрунзиком Мокрчаном и Галиной Польских принесла режиссеру всенародную славу. Кстати, сценарий посоветовал наставник Георгий Данелия. А потом, что не фильм, то жемчужина кинематографа, и не только советского. Вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» получил в США приз «Женщина в кино», а в СССР картина удостоилась награды с интересной формулировкой «За достоверное изображение Дикого Запада в диких условиях советского кинопроизводства» и еще «За лучшую драку между советскими актерами», пошутит сама режиссер. Конечно, это не вестерн в полном понимании жанра. Там много стрельбы, погони и драк, но нет жестокости и убийства. Женский подход сыграл свою роль и в подборе актеров. Все кинохиты Аллы Суриковой блистают звездами – Миронов, Табаков, Караченцев, Боярский. Она умела располагать, и порой ей было достаточно звонка, чтобы люди приходили на съемочную площадку, вспоминает актер Анатолий Калмыков, снявшийся во многих картинах режиссера.
4: Очень хороший человек, и все актеры ее уважают, любят, и поэтому постоянно идут к ней, не считая там мнений ничего. Во-первых, доброта, во-вторых, искренность в ее всех произведениях, и потом это смешно. Она хороший эксцентрик, она просто хороший комедиограф.
5: Мадам, не беспокойтесь, я только посмотрю, что там. О, какая нож!
6: О, какая нога!
0: В непростые для кинематографа 90-е Алла Сурикова продолжала снимать комедии. «Московские каникулы», «Дети понедельника», «Хочу в тюрьму». А позже увлеклась документалистикой и запустила проект «Провинциальный музей России», который курирует по сей день. О своем возрасте отшучивается. «Мне 18+.» Впрочем, для женщины, увлеченной любимым делом, возраст – это всего лишь цифры.
7: «Искусство нельзя уничтожить. Заряжай».
0: Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
8: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь не...

0: напряжение колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Звезда».
2: Очень важные вопросы.
3: Российские дерматологи выяснили, что постоянный сон на одном и том же боку может увеличить риск появления морщин и асимметрии лица. Так ли это на самом деле и как этого избежать?
4: Отвечает врач-дерматолог и косметолог Дарья Баскакова.
5: Да, действительно, это так. Причем не только на лице, но и, например, в зоне декольте. Иногда даже девушки в первую очередь как раз на эту зону обращают внимание. На лице ситуация абсолютно такая же. Причем, если кожа, ну, 25-летняя, скажем так, еще простит вам положение сна на боку, то, разумеется, чем старше мы становимся и чем ниже тонус кожи, то тем больше вероятности, что будут формироваться более глубокие заломы. И да, действительно, если, например, есть привычная какая-то поза сна, например, на правом боку, на левом боку. Само по себе ночное время – это как раз время восстановления, релаксации для кожи, но только в том случае, если засыпание происходит вовремя, ну, то есть если не нарушены режимы сна. Происходят процессы восстановления. Что касается именно положения, например, на боку или там лицом в подушку, то особенные риски возникают у пациентов с жирной кожей и с проблемной кожей.

0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
1: Конец 19 века. В мире идет нешуточная борьба между бензиновыми и электрическими моторами за право стать сердцем нового транспорта. В 1899 году сотрудник ведомства путей сообщения и страстный изобретатель Ипполит Владимирович Романов представил в Санкт-Петербурге электрокэб – двухместный электромобиль, похожий на английскую конную повозку. В чем же была главная фишка его изобретения? В аккумуляторах. Романов, стремясь облегчить конструкцию, разработал собственные свинцовые батареи. Он сделал их пластины тоньше и расположил горизонтально, добившись удивительной компактности и серьезного снижения веса всей повозки. Электрокэб, который прозвали «кукушкой», стал по-настоящему прорывным изобретением. Он был оснащен электромотором конструкции того же Романова, мощность которого составляла около 6 лошадиных сил. При таких параметрах машина могла развивать скорость до 40 км в час. И что самое главное, проехать без подзарядки около 50 верст. Это были очень достойные показатели для своего времени.
0: Ну ты кулибин.
1: Инженер применил и другие передовые решения. Для плавности хода передние колеса крепились к раме с помощью пружин. Помимо механического, использовался электрический тормоз, который возвращал часть энергии обратно в батареи. Сегодня это называется рекуперацией. А для облегчения конструкции кузов сделали из легкого материала, полученного прессовкой просмоленного холста и древесины. Романов не остановился на кэбе. В том же 1899 году он создал 17-местный электрический омнибус, предназначавшийся для городских маршрутов в Санкт-Петербурге. К сожалению, грандиозным планам не суждено было сбыться. Проект не получил должной поддержки и финансирования государства. Однако, несмотря на это, Ипполит Романов доказал, что российские энтузиасты-изобретатели находятся в авангарде мирового технического прогресса.
0: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Как развивалась связь.
3: Слово «телеграф» происходит от двух древнегреческих слов «теле» – «далеко» и «графо» – «пишу». Писать далеко и при этом быстро – давняя мечта человечества. Но реализовать ее удалось лишь в конце XVIII века. Когда-то в Голландии передавали сообщения с помощью ветряных мельниц. Ведь там их было великое множество. Просто останавливали крылья в определенных положениях. Возможно, именно это вдохновило в 1780 году Клода Шаппа на создание оптического телеграфа. Изобретение получило название «семафор», то есть «носитель знаков». Кстати, самая длинная семафорная линия, 1200 километров, была построена в 19 веке между Петербургом и Варшавой. Из конца в конец сигнал проходил за 15 минут. Когда люди стали более плотно изучать природу электричества, сразу появилась идея создать электрический телеграф. Одну из первых работающих моделей электростатического телеграфа построил женевский физик Георг Лессаж в 1774 году. Спустя 13 лет телеграф Лессажа усовершенствовал физик Ламон. В процессе создания телеграфа решил поучаствовать и русский ученый, а именно Павел Шиллинг. В 1832 году он стал создателем первого электромагнитного телеграфа. Вскоре свои электромагнитные телеграфы и язык для них стали придумывать по всему миру. Самой удачной стала попытка Сэмюэля Морзе. Тут все и завертелось. С Сначала были простые сообщения, потом корреспондентские сети начали передавать по телеграфу новости для газет, потом появились целые телеграфные агентства. Проблемой была передача информации между континентами. Каким образом протянуть более 3000 километров провода через Атлантический океан? Удивительно, но и это получилось. В 1858 году клубок кабеля весом в 3000 тонн успешно размотали по дну Атлантического океана крупнейшие на тот момент военные корабли Великобритании и США «Агамемнон» и «Ниагара». Телеграф продолжал совершенствоваться. Удалось добиться даже передачи изображений. Такие аппараты стали называть «телетайпами». Фактически это были телеграфы с подключенными к ним принтерами. Сейчас телеграфы и телетайпы почти повсеместно вытеснены более совершенными технологиями, например, сотовыми сетями и оптоволоконным скоростным интернетом. Телеграфные линии общего пользования на территории России практически полностью демонтированы. Остались лишь служебные, в основном в войсковых частях.
2: Как развивалась связь?
4: Реклама.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
7: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Власти ряда российских регионов сообщили о пострадавших и жертвах ударов ВСУ. В Белгородской области за сутки погибли 2 мирных жителя, 16 ранены, 2 в тяжелом состоянии. В Курской области 1 человек погиб, 6 ранены, повреждены десятки домов и автомобилей. А по данным агентства ТАСС, в Самарской области при атаке на склад «Озон» пострадали 4 человека, 1 в тяжелом состоянии. Он выпрыгнул из окна при эвакуации. Армия России ночью нанесла групповой удар по объектам инфраструктуры в Киеве и окрестностях. Поражены транспортно-логистический центр, электродепо «Дарница», где обслуживали локомотивы для перевозки оружия ВСУ, а также крупный сортировочный комплекс «Новой почты» в Броварах, который хранил комплектующие и готовые изделия для беспилотников. Кроме того, в Одесской области удары пришлись по складам с военным имуществом и резервуарам с горючим в портах Черноморской и Южной. Военнослужащие отряда беспилотных систем «Вега» группировки войск «Центр» запустили над Доброполием беспилотник с российским триколором. Акцию приурочили ко дню государственного флага России, сообщили в Министерстве обороны.
2: Сегодня, в день государственного флага Российской Федерации, наш расчет ударных FPV-дронов самолетного типа поднял флаг Российской Федерации над линией ЛБС. Тем самым мы поздравили наших бойцов и наших политических оппонентов с великим государственным праздником. Наш расчет выполняет задачи, используя FPV-дрон «Молния-2». Уже уничтожено довольно большое количество целей, как ПО БПЛА, укрытие противника.
1: Для реализации идеи военнослужащие изготовили специальное крепление на фюзеляже беспилотника, чтобы закрепить российский триколор на флагштоке. Расчет поднял «Молнию-2» в воздух, и беспилотник совершил пролет над позициями противника, демонстрируя силу и решимость российских войск, отметили в Минобороны. Российские студенческие сборные получили доступ к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Всемирной зимней универсиаде 2027 года. Это сегодня сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Всемирная зимняя универсиада в 2027 году пройдет в китайском Чанчуне. Российские фигуристы успешно выступают на юниорском этапе гран-при в китайском Сиане. Лев Лазарев завоевал золото в мужском одиночном катании. Серебро у представителя Новой Зеландии, бронза у японца. Ранее на этом турнире победу в танцах на льду одержали Мария Фефелова и Артем Валов, а София Дзепко стала лучшей среди одиночниц. В этом сезоне Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Камнерезное искусство античности. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: Итак, сегодня нас ожидает очень интересная и на самом деле очень сложная многогранная тема. Мы сегодня будем говорить о глиптике, и, возможно, сейчас многие сразу подумали, о чем, и, возможно, кто-то даже никогда не слышал это слово. Но на самом деле глиптика – это достаточно известное искусство резьбы по полудрагоценным камням. Хотя также к изделиям глиптики впоследствии исследователи начали относить и литые, и стекла небольшие изделия, а также металлические гравированные перстни. Собственно, изделия глиптики, если их надо представить сейчас нам всем, это чаще всего перстень, в котором есть вставка из камня, это может быть вставка из сердолика, граната. Почти все полудрагоценные камни, которые вы можете представить, и которые не будут, так скажем, поедать изображение на них вырезанное, они использовались в древности. И, конечно, глиптика появилась в глубокой древности, потому что резные камни использовали как печати, ими ставили оттиски на глине. То есть это такая, знаете, личная печать. И действительно, право личной собственности в древности играло огромное значение. Но особого расцвета глиптика достигает все-таки в античности. И я давно хотела поговорить о глиптике, потому что даже в Москве есть вот улица недалеко от ВДНХ, улица Кибальчича. И я, конечно, понимаю, что названа эта улица была в честь инженера, который разработал эскиз первого, там, по-моему, летательного аппарата, но для меня эта улица ассоциируется с таким человеком, как Турвунд Венедиктович Кибальчич. Это один из известнейших собирателей как раз-таки произведений глиптики. И когда-то его коллекция поступила вот в исторический музей и сейчас украшает его собрание. Интерес к глиптике зародился уже в античности, когда появляются первые коллекции. То есть собирательство – это то, что сформировало методы изучения глиптики, методы их выставления в музеях. И коллекции первые появились, как считается, еще, ну, наверное, второй-первый век до нашей эры. Самая известная, прям прославленная в письменных источниках – это коллекция Митридата Евпатора, правителя Боспорского царства, между прочим, в нашем Северном Причерноморье. Столица этого царства была в городе Пантикопей, современная Керчь. Ну и впоследствии в эпоху Возрождения камни тоже собирали, а в 18-19 веке появился к ним интерес уже как к источнику информации о прошлом. То есть из них действительно можно было извлечь знания или представления о них, о древней торговле, о культурных каких-то контактах, связях, потому что всегда на камне есть изображение какого-то мифологического персонажа, допустим, Геракла. Это может быть изображение мифического существа. Ну, представим такого монстра с острым, почти закрученным клювом, крыльями, при этом телом кошачьего хищника. Это будет грифон. Его тоже очень любили в древности изображать и помещать на перстни в том числе. И, конечно же, вот эти все изображения, они значили очень много для владельца. Они отражали его представления об окружающем мире, они отражали его веру вот в тех самых божеств, которые обеспечивали блага в жизни. Ну, где-то с Александра Македонского, скажем так, известного полководца, появляются на изделиях глиптики портреты реальных исторических личностей. То есть какое-то свое позитивное отношение к этой исторической личности владение перстнем тоже могло отразить. И вот в 18-19 веке уже исследователи обращаются к глиптике не просто как к произведению искусства, как к чему-то красивому, но они начинают гемы, а именно так называются резные камни, сравнивать с такими произведениями искусства, как вазопись. Да, опять же, представим сразу роскошные греческие, древнегреческие вазы, на которых помещены изображения, допустим, амазономахии, сражения амазонок с греками. Или, опять же, того же самого грифона, который когтит своими лапами несчастного козлика. То есть вот эти все сюжеты в вазописи, в барельефах, в скульптуре начали сравнивать с изделиями глиптики и заметили, что есть какое-то сходство, какие-то параллели. Иногда в гемах видели сюжеты к известным мифам. То есть все это привело уже к переходу от просто коллекционирования к изучению.
2: Камнерезное искусство античности.
1: Область знаний.
3: Вторая половина 18 века, а конкретно 1750-60-е, такой человек, как Даниэл Липперт, он разрабатывает особую методику изготовления слепков древних гем. Для этого он использовал массу из гипса. Ну, там сложный какой-то состав, причем даже ходит легенда, что этот состав так и не восстановили, потому что он добавлял туда какие-то особые примеси. Но если упростить, это гипс. И он делал слепки, слитки гем, и затем помещал их в достаточно крупные ящички, 50 сантиметров в высоту примерно. Эти ящики в виде роскошных книг. Вот можете представить, такая громада, она обтянута кожей, причем на коже позолотой сделаны растительные какие-то орнаменты, подпись, что автор этого издания Липперт, и таких обычно томика было 2 или 3, зависит от издания. Они назывались «Мифологическая тысяча», «Историческая тысяча» и так называемый «Суплементум», то есть «Дополнение». И в этих книгах были ящички, которые выдвигались, и в каждом ящичке было, ну, несколько десятков вот этих вот гипсовых слепков. То есть благодаря Липперту в различных библиотеках, как в частных, так и в университетских, музейных, появились мини-собрания гем со всего мира. Сам Липперт не мог путешествовать, поэтому часто просил вот эти примеры гем для того, чтобы изготовить их точные копии. И это, конечно же, тоже подтолкнуло к их изучению. Что же мы сегодня знаем о самих гемах, самих резных камнях? Но если говорить про близкий мне регион, Северное Причерноморье, мы гемы находим преимущественно в древних погребениях. Не случайно личную печать хотели с собой взять в загробный мир, чтобы она и там сопровождала владельца. Плюс ко всему, некоторые изображения, как, допустим, изображение богини Ники, богини Победы, или богини Тюхи, римской фортуны, богини удачи, должно было помогать в загробной жизни, которую в то время верили. И именно в Северном Причерноморье произведения глиптики появляются с момента колонизации этого региона древними греками. И, конечно, это, с одной стороны, привело к тому, что местные жители позаимствовали традиции резьбы, но, с другой стороны, со временем местные жители изделиям глиптики придают какие-то свои уникальные местные черты. И это очень любопытно. Так где-то в 5-4 веке появляются резные камни из халцедона, из, опять же, сиродалика, и на них мы встречаем изображение купальщицы, то есть такой древний сюжет. Девушка, присев на корточки, она прикрывается каким-то полотном, то есть вот она после приятного освежающего купания готовится переодеваться. Либо на этих вставках мы встречаем очень популярный сюжет кормления каким-то животным своего детеныша. Это может быть кобылица, это может быть, кстати, кабанчик и так далее. Ну, кабаниха будем справедливы. И вот эти гемы, они появляются сперва у богатых греков, которые приехали в этот регион. Но также, конечно же, прикоснуться к роскоши хочет и местное варварское, как сами греки говорили, население. Поэтому мы находим роскошные украшения в скифских погребениях. Это курганы, такие величественные насыпи из камня и земли. И в этих гробницах, в женских погребениях, иногда мы находим 1, 2, а то и на каждом пальце правой и левой руки по перстню. Но в основном эти перстни металлические, они достаточно массивные. У нас в музее, кстати, таких много, и очень много таких предметов в Эрмитаже. У них достаточно широкая шинка самого перстня, то есть вот эта вот петелька, окружающая нас палец, и очень широкий щиток. Удобно, на нем можно было вырезать почти все, что угодно. И вот эти металлические перстни, они показывают процесс придания изделиям глиптики местных черт, потому что появляется вот тот самый грифон, который я упоминала. Скифы верили, что, и греки тоже в это верили, что грифоны где-то в дальних мифических горах охраняют золото. И вот мы видим перстень из золота с грифоном. Можно легко его интерпретировать, что изображение грифона охраняло вот эти сокровища древней женщины.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Камнерезное искусство античности. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: Иногда мы встречаем перстни, которые изначально, видимо, не предполагались как перстень со вставкой камня, либо перстень с рядным щитком, потому что на перстенек напаяна древнегреческая монета. То есть, оп, мы подражаем вот этому предмету роскоши, мы показываем, что не такие уж мы и варвары, но для этого используем монетку. Либо напаивали на перстеньки бляшки, тоже поясню, это небольшие изделия, 2-4 сантиметра в диаметре в виде лежащего льва, либо даже сфинги. Вы не ослышались, в Древней Греции тоже был свой сфинкс, но в отличие от египетского, это было женоподобное существо, которое, согласно одной из легенд, царю Эдипу, прославленному тоже персонажу, загадывало загадки. И вот эти бляшки в том числе напаивались на перстни. Но это все происходило в IV в основном веке до нашей эры, когда происходит становление глиптики в регионе. Со временем, особенно в римское время, все это очень сильно меняется, потому что начинают в регион поступать римские изделия абсолютно разного качества. Это как очень сложные сюжеты. Ну, допустим, иллюстрация к мифу, легенде об Оресте. Есть такая трагедия, написанная еще в V веке до нашей эры, Орестея. И согласно ей, главный персонаж в качестве мести за своего отца он убивает мать. На перстнях мы иногда встречаем изображение, как Орест немного подается вперед к богине Афине, которая стоит над небольшим сосудом и что-то в него опускает. Этот момент отражает ключевую, пожалуй, сцену всей трагедии, когда божество заступается за Ореста, и именно голос Афины, по другой версии Аполлона, оправдывает Ореста за его действительно страшное прегрешение и таким образом ставит роль отца в жизни человека, наверное, выше матери. Это очень любопытно, потому что, с одной стороны, мы можем через перстень, действительно мелкий предмет, ну, легко представить, что он там 5 сантиметров в диаметре, куда там больше, даже и меньше бывают, 2,5 и прочее. Легко представить, как через вот этот предмет люди своего времени, ну вот в данном случае 1 века до нашей эры, пытались передать свою благосклонность к какому-то сюжету, то есть моду. На театральной постановке мы можем выявить через изделие глиптики плюс. Тогда же я сказала, что персни становятся разного качества, как сложные сюжеты, многофигурные композиции, так и совсем простые резные камушки мы находим, в том числе и стеклянные литые, на которых иногда непонятно что, честно буду говорить. Я много повидала в своей жизни гем, я их разбирала, я о них писала статьи, и иногда непонятно ничего. Ну, просто как в старой детской сказке «Палка-палка», да, там, огуречек, вот и вышел человечек. Примерно то же самое. Схематичное, упрощенное. Это все потому, что теперь произведение глиптики не предмет роскоши. Им может обладать абсолютно любой человек, поэтому меняются материалы. Литая вставка из стекла, она, конечно, будет дешевле, она будет проще изготовлена, чем резной камень. Все это становится людям доступно. И вот по мере развития глиптики как искусства меняется отношение к ней. Если изначально, особенно в самой Греции, это только печать, то для скифской царицы IV века до н.э. это предмет роскоши, это символ ее статуса и положения. Впоследствии это амулет, какой-то оберег. Я уже говорила, что изображение Грифона либо богини Фортуны, оно должно было обещать человеку какие-то блага в жизни либо защиту в этом и в ином мире. Ну и, конечно, иногда это просто украшение. Мы предметы глиптики делим на две категории. Это инталии, когда изображение как бы углубленное. Соответственно, благодаря ему можно сделать хороший оттиск, печатку. Но есть появившиеся в III веке до н.э. камеи. Это уже объемное изображение. Конечно, печать вы им никакую не поставите. Это только амулет, только украшение.
2: Камнерезное искусство античности.
1: Область знаний.
3: И в Риме любили камеи вставлять в ожерелье. Очень любили вставлять камеи не только уже в перстни, но также в браслеты, в серьги. И при исследовании античного Херсонеса, территория современного Севастополя, была найдена целая серия вот таких камей в виде человеческого лица, анфас, и достаточно забавного, очень пухлые щеки обычно у этих изображений, достаточно суровое выражение лица, а глаза могут вообще сведены быть к переносице, то есть так немного косит наш персонаж, плюс развивающиеся волосы, либо как будто бы зачесаны назад, либо это изображение пупсиков, это может быть Эрот, Купидон, мелкое божество, сопровождающее Афродиту, либо это может быть изображение, ну, зависит чаще всего от выражения лица этого персонажа, это может быть изображение медузы Горгоны. Тоже вспоминаем мифологию, страшное существо, которое своим взглядом превращало всех своих врагов, ну и не обязательно врагов, вообще всех, в камень. И вот эти сведенные глаза, они как бы подчеркивают ее негативный настрой. Но как это использует уже, например, красивая девушка, когда носит такие серьги? Это ее оберег от зла. Потому что в древности было такое понятие, как подобное подобному. То есть защита от зла будет зло. Дурной глаз защитит от дурного глаза. Тоже приведу пример, чтобы лучше понимать вот это представление о древних оберегах. И сегодня я часто наблюдаю, как девушки носят небольшие синие бусины, как бы с глазками. Чаще всего мне говорят, что они привезены из Турции и так далее. Не суть важно. Это оберег от сглаза, который по факту выглядит как маленький глаз. Вот дурной глаз защищает от взглядов не очень милых людей. И помимо вот таких изображений медузы Горгоны, как я сказала, были эротики, пупсики, которые в ряде случаев, зависит от их прически, нами интерпретируются как изображение детей Клеопатры. На минуточку. То есть это уже какой-то элемент пропаганды. Изображение детей правительственной семьи, оно должно было тоже показать то, в каких условиях проживает человек, то, в каком положении находится город, в котором он находится, и вообще место этого города, ну, уже в Римской империи. Потому что, конечно, мы знаем, Херсонес был в особых отношениях с Римом, поэтому не могла его обойти вот эта мода. И на самом деле количество сюжетов, вот если бы у меня сейчас кто-то спросил, а сколько было сюжетов в глиптике, вот этих самых резных камнях, я бы никогда вам не смогла сказать. Это огромное многообразие животных, мифических персонажей, каких-то даже отдельных элементов. То есть это может быть гроздь винограда. И мы ее вполне интерпретируем как, допустим, символ бога виноделия Диониса. Хотя владелец мог очень любить вино, либо заниматься его транспортировкой. То есть это все, с одной стороны, делает изделия глиптики очень сложными для изучения, а с другой стороны, очень интересными, потому что всегда найдешь что-то новое для себя. Однажды мы при раскопках в Ростове-на-Дону нашли изображение многоножки. И в мифологии почти не упоминается это существо. Единственное место, где мы нашли многоножку, это сложная мозаика в Турции, и там эта многоножка была в числе персонажей, которые защищали от дурного глаза. И это тоже пришлось поискать, покопать. Ну вот, когда во втором, в первом веке до нашей эры на территории современного Ростова-на-Дону жили племена меотов, которые явно, будем честны, многоножек видели в большом количестве, они, возможно, даже не столько знали о том, что это какой-то сильный оберег от сглаза, сколько могли это носить как изображение не самого приятного существа, связанного с землей, а значит, вот с этим загробным миром и со всем злом, от которого нужно защищаться. Обязательно, посещая музей, рассматривайте даже самые мелкие предметы, потому что они могут очень многое рассказать о представлениях древних об окружающем мире.
2: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Издалека...

я Волга, а мне уж 30 лет. Сказала я.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по инфраструктуре Киева и Киевской области. В числе пораженных целей – транспортно-логистический центр, железнодорожное депо «Дарница», где ремонтировали локомотивы для перевозки военных грузов, а также сортировочный комплекс «Новой почты» в Броварах, который использовался для хранения деталей и готовых беспилотников. Кроме того, удары нанесены по складам с боеприпасами и топливом в портах Черноморск и Южный. Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после ночной атаки беспилотников. Для жителей работает горячая линия. По данным ведомства, было сбито и подавлено несколько десятков дронов. Повреждения зафиксированы на промышленном предприятии и складе «Озон». По данным компании, из логистического центра эвакуировали 500 человек. На складе произошел пожар. По данным агентства ТАСС, пострадали 4 человека, один в тяжелом состоянии. Соединенные Штаты и страны Европы просят российских коллег поделиться опытом в вопросах цифровизации государственного и муниципального управления. Это информационной службе «Вести» сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
2: Ко мне уже многие обращаются представители других стран для того, чтобы мы, основываясь на положительном опыте и Республики Саха-Якутия, и российских регионов, больше поднимали вопросы, связанные с коренными народами, потому что эта проблема в мире стоит очень остро. Мы также намерены поднимать вопросы экологии. Я вот увидел, что в вопросах, как это для многих странно не прозвучит, цифровизации именно государственных муниципальных услуг, мы за эти годы сделали колоссальный рывок, тогда как другие страны остались на примерно том же уровне. Причем речь идет о развитых европейских государствах.
1: Накануне президент Владимир Путин отметил, что Москва остается самым ярким примером успешного внедрения цифровых технологий в социальной сфере среди других российских городов и регионов. В своем выступлении на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам глава государства поручил в разы увеличить усилия по использованию современных технологий в социальной сфере. Российские боксеры уверенно выиграли медальный зачет первенства Европы в сербской Лузнице. В копилке сборной 17 наград. 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. В финальные поединки вышли 13 представителей России, из которых 8 стали чемпионами Европы. Помимо золота у 17-летнего юниора Прохора Старцева есть еще и статус лучшего боксера турнира. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Эпохальное событие вошло во все учебники, прекрасно изучено, подробно документировано, и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на радио «Звезда».
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская. Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
5: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-746-44929.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Майя Плисецкая.
2: Умирающий лебедь стал символом ее таланта и остается эталоном в мире балета. Но любой балетный номер – это всегда концентрация физических и душевных сил, стресс, который Майя Михайловна успешно снимала на стадионе. Плисецкая была страстной поклонницей футбола. Выражаясь языком фанатов, балерина топила за ЦСКА.
1: На первый взгляд.
2: Плисецкая всегда придерживалась принципа «есть как можно меньше, а двигаться как можно больше». Вместе с тем сознавалась, что обожает селедку и называет ее ласково «селёда». Наслаждалась, ела, но, разумеется, изредка и по чуть-чуть.
1: Где изюминка?
2: В первый раз Плисецкая попала на стадион на игру, когда ей было 14 лет. Тогда форвард армейцев Григорий Федотов забил целых 3 гола. Это была феерия. Постепенно балерина перезнакомилась со всей футбольной элитой страны.
3: Футбол – это великое искусство. Какое должно быть самообладание? Нельзя растеряться. Нельзя расслабиться ни на секунду. Нельзя потерять мяч. Человек находится в страшном напряжении. Побеждает тот, кто это все выдерживает.
2: Однажды организаторы чемпионата мира по футболу 1978 года в Аргентине предложили, чтобы первый символический удар по мячу сделала мировая звезда балета Плисецкая. Она согласилась, но перед выездом, к несчастью, повредила спину. До Аргентины Майя долетела, но выйти на поле так и не смогла.
1: Майя Плисецкая. Человек с изюминкой. Что вы говорите?
4: Шедевр. У этого французского слова в русском языке есть только одно значение – непревзойденное и уникальное творение. То, что можно назвать выдающимся достижением художника, музыканта или скульптора. В общем, работа мастера. Кажется, ничего примечательного. Но это как посмотреть. Давайте немного порассуждаем. И в былые времена, и теперь мастерами принято называть людей, которые к творчеству далеко не всегда имеют хоть какое-то отношение. Это вполне может быть и плотник, и портной, и парикмахер. Единственное, что объединяет всех мастеров, это совершенное владение своей профессией. Работает мастер, как правило, не один. У него есть помощники. Без них никак. Можно, конечно, шить одежду в одиночку, но получается долго и дорого. А значит, нужны подмастерья. Не мальчики на побегушках, а работники, которые умеют почти все то же самое, что и сам мастер. Вот это «почти» и есть шедевр, уникальное творение. Или, как бы мы сказали теперь, образец товара, первый экземпляр. Без него и сегодня не обходится ни одно производство. Ведь как иначе проверить работоспособность нового прибора или оценить рецепт блюда? Шедевр нужен всем. И нам, покупателям, и тем, кто вкладывает деньги в предприятие, то есть инвесторам. И хотя смысл слова иногда меняется, но увидев результат большой и по-настоящему уникальной работы, мы по

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов об очках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Первые очки появились еще в 13 веке, но их носили только монахи и ученые. Тогда линзы делали из кварца или берилла, а стоили они невероятно дорого.
0: Факт второй.
2: В Древнем Китае судьи прятали глаза за темными очками, чтобы скрывать свои эмоции во время заседаний. Линзы для таких очков делали из пластин дымчатого кварца.
0: Факт третий.
2: Леонардо да Винчи предсказал появление контактных линз. Он нарисовал эскиз оптической системы, где глаз соприкасался с водой, чтобы изменить преломление света. Концепция прямой коррекции роговицы принадлежит именно ему.
0: Факт четвертый.
2: В Японии очки носят более 70% взрослого населения. Высокий процент близорукости связан с генетикой, интенсивной учебой с раннего возраста и малым временем, проводимым на улице.

0: зеленые и синие линзы в XIX веке считались официальным медицинским средством для лечения душевных расстройств и нервного истощения.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об очках.
2: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
3: Как нельзя себе представить классику мировой музыки без оперы Джузеппе Верди «Аида», так нельзя представить современный мир без Суэцкого канала. Казалось бы, что между ними общего? Между тем, по одной из легенд, оперу «Аида» на египетскую тематику Верди писал на заказ именно ко дню открытия этого славного гидротехнического сооружения. Но не успел в срок, а скандалился, и премьеру оперы заменили на торжественный бал.
2: Пути сообщения. Суэцкий канал.
3: Мысль о так называемом канале фараонов возникла еще в древности. И первая водная артерия, соединяющая Суэцкий залив Красного моря с Нилом, была построена во втором тысячелетии до нашей эры. Геродот писал:
4: «У Псамметиха был сын Нехо, который после него сделался царем Египта. Он первый начал прорытие канала, ведущего в Эритрейское Красное море. Длина канала — 4 дня плавания, а широк он настолько, что по нему могут идти 2-3 ремы рядом. Вода в него проведена из Нила».
3: Древний канал, соединяющий правый рукав Нила с Красным морем, благополучно работал до 776 года нашей эры. А дальше арабы, владеющие этими землями, канал засыпали по коммерческим соображениям. Сказали купцам: «Нечего через нас товары возить, здесь торгуйте». В начале 19 века контроль над Средиземным и Красными морями установили англичане. Они как могли сопротивлялись строительству нового канала. Сломить их сопротивление удалось французскому дипломату и предпринимателю Фердинанду Лессепу. 25 апреля 1859 года стройка началась и продолжалась не 6 лет, как предполагалось изначально, а 10.
2: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: Невыносимая жара пустыни, нехватка питьевой воды, болезни, изнурительный труд. Копали канал в основном египетские крестьяне в Феллахе. Вручную, лопатами и кирками. Некоторые историки полагают, что путь в 164 километра стал последним для 120 тысяч рабочих. Но основные жертвы случились на начальном этапе стройки. Дальше стало лучше. Для обеспечения строителей питьевой водой проложили пресноводный канал от Нила до озера Тимсах. Потом на стройке появился первый паровой экскаватор. За ним землечерпалка. Вдоль трассы канала выросли поселки. Была проложена узкоколейка, телеграфная линия, построили несколько больниц. Смертность рабочих значительно упала. Церемония открытия Суэцкого канала 17 ноября 1869 года в Порт-Саиде поражала роскошью и уровнем гостей. На торжествах присутствовали императоры, министры и послы. Из России пришли два парохода с гостями. Среди них адмирал Чихачев, писатель Николай Сологуб, художник Иван Айвазовский. А что Верди и его Аида? Согласно второй легенде, в 1868 году композитору поступил заказ написать оперу для нового Каирского театра, построенного по случаю открытия Суэцкого канала. И Верди заказ сначала отклонил. Невероятно. Аида могла бы не родиться. Но вскоре любопытство взяло верх. И только через 2 года Верди, внимательно ознакомившись с сюжетом, взялся за работу. И не зря. Аиду ожидал триумф, а автора – неприлично большой гонорар – 30 тысяч золотом. То есть 200 тысяч долларов по современному курсу.
2: Суэцкий канал. Пути сообщения.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милн, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
5: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
10: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Два ребенка погибли в Краснодарском крае в результате удара беспилотников в ВСУ. Еще двое взрослых пострадали. Это члены одной семьи, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Атаке подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома в Ейском районе. Кроме того, обломки БПЛА попали на предприятие, которое находится в порту. Сейчас там тушат пожар, написал Кондратьев в соцсетях. О погибших и пострадавших от недавних ударов ВСУ также сообщили власти ЛНР, Белгородской, Курской, Брянской и Самарской областей. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по инфраструктуре Киева и Киевской области. В числе пораженных целей – транспортно-логистический центр, железнодорожное депо «Дарница», где ремонтировали локомотивы для перевозки военных грузов, а также сортировочный комплекс новой почты в Броварах, который использовался для хранения деталей и готовых беспилотников. Кроме того, удары нанесены по складам с боеприпасами и топливом в портах Черноморск и Южный. Министерство иностранных дел направило ноты во все зарубежные страны с просьбой запретить демонстрации у российских посольств в день выборов в Госдуму. Это необходимо для безопасности избирательных участков. Москва рассчитывает, что партнеры выполнят свои обязательства, но и сами будут действовать активно, передает агентство РИА Новости. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» в ходе дальнего похода зашел в порт Владивосток. На борту корабля курсанты военно-морских вузов учатся прокладывать курс, ориентироваться в море с помощью спутниковых систем и современных приборов. Подробности обучения рассказал информационной службе «Вести» курсант военно-морской академии имени адмирала Кузнецова Владимир Черепанов.
2: Опытные преподаватели, все офицеры с флотов. На разных флотах служили. Кто-то служил на Балтике, есть офицеры, которые служили здесь, которые на севере. Каждый из них передавал нам опыт.
3: Запомнилась серьезная ледовая обстановка. Мы стояли рулевыми. Это было действительно тяжело. Шли за ледоколом, видели прекрасные виды, видели много морских животных, китов, касаток.
1: «Перекоп» совершает дальний штурманский поход вокруг Евразии и Африки. Через неделю корабль выйдет из Владивостока и далее пойдет в 12 иностранных портов. «Перекопу» предстоит маршрут, который проходит по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Индийскому океану и вдоль Африканского континента. Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил россиян с Днем государственного флага. Он подчеркнул, что национальная символика связывает победы спортсменов со страной. И это особенно важно сейчас, когда российский триколор возвращается на международную арену. С начала года флаг поднимался на 41-м чемпионате мира и Европы, уточнил Дегтярев. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Уровень воды в реке Урал,
5: центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государство открытый проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950 название города Пермь.
9: Александр Платовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: радио «Звезда».
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все, приплыли».
1: Что будет, если, упаси бог, случайно назвать любимую женщину чужим именем? Правильно, ничего хорошего. Однако выясняется, что такие досадные оплошности допускают не только рассеянные мужья. К примеру, есть на полуострове Таймыр бухта Марии Прончищевой. Если вкратце, в середине 18 века эта отважная женщина отправилась в экспедицию вместе с супругом и погибла во славу науки. Так в чем же дело, спросите вы? Подвиг был, именная бухта есть, все справедливо. Справедливо, да не совсем. Дело в том, что нашу героиню звали вовсе не Мария, а Татьяна. Как же такое могло случиться? Начало этой истории связано с именем путешественника Бориса Вилькицкого. В 1913 году он решил увековечить имя Прончищевой и назвал в ее честь небольшой мыс на берегу моря Лаптевых. Так и написал на карте «М. Прончищевой». Все бы ничего, но через несколько лет картографы затеяли большую ревизию географических названий. Дошли до М. Прончищевой и задумались, что же на самом деле назвал Вилькицкий. Мыс или все-таки бухту рядом с ним? Сам путешественник находился в эмиграции и пояснений дать не мог. В конце концов, решили, что маленький выступ в океане – это как-то не солидно. И приписали к названию слово «бухта». Получилось «бухта М. Прончищевой». Тут кто-то осторожно спросил, а что в данном случае означает буква «М»? А ему отвечают, как что? Мария, конечно, не Мартой же простой русской женщине зваться. Только в 1983 году было доказано, что на самом деле путешественницу звали Татьяной. Но, несмотря на это, название бухты менять не стали. До сих пор небольшой залив на полуострове Таймыр носит имя Марии Прончищевой. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милл, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
3: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек в кадре. История одной фотографии.
2: Февраль 1860 года. США. Пока еще малоизвестный конгрессмен от штата Иллинойс Авраам Линкольн приезжает в Нью-Йорк, чтобы выступить в колледже перед республиканской аудиторией. Его доклад готов и безупречен. Остается позаботиться об имидже. Поэтому прежде чем подняться на трибуну, политик заходит в самую известную на Бродвее фотостудию, где работает талантливый портретист Мэтью Брейди.
3: В своем деловом костюме Линкольн выглядел очень неказисто. Особенно выделялась его длинная, худющая, в буквальном смысле гусиная шея. Я попросил Авраама покрепче затянуть галстук и повыше поднять ворот рубашки. И длинная шея тут же исчезла. Замаскировали. Дальше взгляд. Я предложил политику внимательно посмотреть на меня и попробовать разглядеть на расстоянии, а какого же цвета у меня глаза. Пока он угадывал, щелкнул затвор. Получите готовый кадр и пройдите в кассу.
1: История одной фотографии.
2: Выступление Линкольна получилось блестящим. А та самая фотография на следующий день была опубликована во всех газетах Нью-Йорка. Позже американский политик признавался.
4: Снимок Мэтью Брейди и моя речь перед республиканской аудиторией сделали меня президентом Соединенных Штатов.
1: Человек в кадре.
5: Реклама.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
8: Когда-то он служил в уголовном розыске. Потом возглавлял банду налетчиков. А еще позже написал талантливую книгу «О борьбе милиционеров с бандитами». Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Адмиралы русского флота. Николай Мордвинов.
2: Его отец, Семен Иванович, был опытным флотоводцем, писателем и переводчиком. Составил свод особых морских сигналов. Считался талантливым изобретателем. Придумал компас со стрелкой, намагниченный искусственным, а не естественным, как прежде, магнитом. Сын от родителя не отставал. Николай Мордвинов занимался подготовкой множества экспедиций кругосветных плаваний, в том числе организацией путешествий Ивана Крузенштерна.
3: На далеко-дальнем востоке нашей Родины, там, где она, просыпаясь, уже встречает утро нового дня, а ее столица все еще продолжает жить хлопотами дня вчерашнего и только-только неспешно начинает готовиться к ночному отдыху. Там, на легендарном острове Сахалин, в самой южной части его восточного берега, между гордыми мысами Свободный и Синявина, плещут уверенные в своей силе размеренно стальные волны залива Мордвинова. Много повидавшие на своем веку, покрытые благородной сединой, чуть отдающие желтизной прибрежные скалы, пристально вглядываясь в далекий тихоокеанский горизонт, кажется, безмолвно, как-то по-стариковски скорбят, тоскуют о скрытой за ним навсегда утраченной русской Америке. И, помня уроки прошлого, зорко берегут покой и неприкосновенность нынешних границ государства. Вечная непрекращающаяся служба Отечеству.
2: Именем адмирала Николая Мордвинова был назван залив в Охотском море у южной оконечности острова Сахалин и островов у берегов Антарктиды.
4: «Я одряхлел на службе России». Это его последние слова. Прославленный адмирал скончался в Петербурге на 91-м году жизни. В тот день весь город пришел попрощаться со своим героем, рассказывала дочь флотоводца Наталья.
5: На вынос тела прибыли император Николай I и великий князь. Они прошли за гробом пешком всю площадь в Александро-Невской лавре и присутствовали при погребении адмирала на Лазаревском кладбище, самым старым из сохранившихся мест захоронения.
2: А в особом журнале под названием «Воспоминания о графе Николае Семеновиче Мордвинове» было записано:
6: «Так сошел в могилу этот знаменитый и замечательный человек. Да возгордится каждый русский, что он был его соотечественником. И да будет он примером всему своему потомству, внукам и правнукам».
1: Николай Мордвинов. Адмиралы русского флота.
0: Радио «Звезда». История в звуке.
7: Со своим уставом.
0: Армейские традиции разных стран.
8: Смесь французского с нижегородским. Это выражение появилось сразу после Отечественной войны 1812 года. Именно тогда наши лихие гусары стали смешивать заграничное шампанское с русским квасом в пропорции 1:1. Гремучий напиток так и назывался. Смесь французского с нижегородским. По другой версии, это словосочетание образовалось опять-таки во время войны с Наполеоном, когда многие московские дворяне, а говорили они в основном на французском, бежали от армии Бонапарта в Нижний Новгород, где и приобрели тамошний окающий говор. Так и получилось – смесь французского с нижегородским.
7: Со своим уставом.
0: «Звезда».
9: оказалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат.

как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости технологий. Владимир Путин поручил социальному блоку правительства подготовить стратегию развития национальных цифровых платформ. Глава государства подчеркнул, что такие решения нужно внедрять не только в экономике, но и в здравоохранении, образовании, спорте и культуре. Также президент призвал все регионы запустить электронную оценку работы социальных учреждений через портал госуслуг. Сейчас такой сервис действует в 30 субъектах. Банк России планирует дать возможность совершать платежи цифровыми рублями даже без интернета. Об этом рассказала РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Функцию внедрят на следующих этапах. Сейчас Центробанк изучает технологии и зарубежный опыт. Уже осенью россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях 12 системно значимых банков. Российские дроны обучили обнаруживать боеприпасы при помощи искусственного интеллекта. Подробности о разработке технологии рассказал информационной службе «Вести» руководитель проекта по гуманитарному разминированию Барри Муртазин.
3: Обучали данную нейросеть при помощи высокочувствительных камер. На каждый взрывоопасный предмет нам потребовалось сделать более 1000 различных фотографий. Дальше она эти все картинки превращает, по сути, в 0 и 1, говоря простым языком, в компьютерном термине, и ищет уже так называемые паттерны, похожие картинки или похожие объекты уже на реальных минных полях.
2: Использование технологий искусственного интеллекта позволяет значительно увеличить скорость прохождения заминированных территорий. С помощью новых разработок экипаж способен пройти до 3 гектаров минного поля в день, подчеркнул эксперт. Компания OpenAI представила специальную версию ChatGPT для подростков. В ней предусмотрен родительский контроль, а также расширенные функции безопасности. Режим для несовершеннолетних активируется автоматически, если пользователь указывает возраст от 13 до 17 лет. Родители смогут связывать аккаунты, устанавливать тихий час и получать уведомления, если ребенок начинает говорить на опасные темы. В Дубае сертифицировали первый порт для аэротакси. Комплекс может обслуживать до 170 тысяч пассажиров в год. Поставщиком воздушных такси станет американская компания. В городе планируют построить сеть из 4 таких площадок. Запуск коммерческих перевозок намечен уже на этот год. Дубай может стать первым городом в мире с действующей сетью городских воздушных такси. Это были новости технологий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Авиационный шлем.
1: Жесткая ударопрочная каска из композитных материалов – кевлара или стеклопластика. Шлем современного пилота оснащен авиационной гарнитурой для радиосвязи и специальными светофильтрами-визорами для защиты глаз от солнца.
0: Форма и содержание.
2: В начале 20 века авиашлемы первых российских летчиков могли защитить голову пилота от шума и холода. Их делали из пробки, тонкого слоя натуральной коры пробкового дуба. Сверху деревянной каски наклеивали мягкую кожу или кожзаменитель, покрытый лаком. Из этих же материалов шили на затыльник и наушники. Промежутки заполняли опилками, а иногда даже мелкой металлической стружкой.
0: Авиационный шлем.
2: Сегодня его делают индивидуальным, для каждого летчика в отдельности. В современный авиашлем встроены тепловизор и приборы ночного видения, системы активного шумоподавления, наушники и микрофон. Для пилотов высотных истребителей предусмотрены специальные замки для жесткой фиксации кислородной маски.

0: Мундирование.
1: Боевой самолет 21 века буквально нашпигован различной электроникой, компьютерной техникой, инфракрасными датчиками. Полученные сведения мгновенно систематизируются и выводятся на виртуальный экран забрала, прямо перед глазами пилота. Специальная программа строит трехмерную картину окружающего пространства со всеми объектами на местности. В результате летчик способен навести оружие на цель одним только взглядом. И все это с помощью авиашлема.
2: Форма и содержание.
1: Сейчас трудно себе представить, каким будет авиационный шлем в будущем. Кто на самом деле будет управлять истребителем? Летчик или искусственный интеллект боевого судна? А может, они будут работать сообща? Поживем, увидим.
2: Форма и содержание. Авиационный шлем.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь.
9: О, слышите?
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
2: Игры человечества.
11: На экране прямоугольный стакан. Сверху в него падают разноцветные фигурки. Они собираются в

0: Это «Тетрис».
1: Игры человечества.
0: «Тетрис» придумал советский программист Алексей Пажетнов в далеком 1984 году. Он увлекался головоломками, и одной из его любимых были пазлы «Пентамин». «Пента» по-гречески «пять». Из фигурок разной конфигурации, состоящих из пяти квадратов, собирали единое поле. Пажетнов решил перенести «Пентамина» на компьютер. Не получилось. Советская электроника 60 пять квадратов не потянула. Один пришлось убрать. Так появился «Тетрис». «Тетра» по-гречески «четыре». Позже программист говорил:
2: «Теоретически я знал, что новую игрушку можно продать. Но тогда при Советском Союзе никаких серьезных намерений разбогатеть у меня не было».
0: Первое время на игре зарабатывал кто угодно, только не Пажетнов. Весь мир уже играл в «Тетрис» на консолях Game Boy, а об авторе никто не знал. Его разыскали американские тележурналисты. Всего лишь один репортаж из далекого Советского Союза сделал Пажетнова знаменитым. Много лет прошло, а в «Тетрис» продолжают играть во всем мире. Между прочим, в библиотеке Американского конгресса хранятся 10 наиболее значимых компьютерных игр всех времен. Одна из них – «Тетрис».
1: Игры человечества.
3: Граф де ля Фер?
4: Я.
3: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
4: Я.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я.
3: Аббат Дербле?
5: Я.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что в России выросли продажи электромобилей. Расскажите, а кто и когда придумал первый в мире электромобиль?
3: Отвечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Считается, что одним из пионеров, одним из первых создателей автомобилей на электрической тяге был инженер Томас Девинпорт, поскольку он является изобретателем электродвигателя постоянного тока. В 1834 году его мотор установили на самоходную платформу, и так получился электрокар. Понятно, что это не электромобиль и не автомобиль в современном понимании смысла этого слова. Это просто тележка, которая приводилась в действие не лошадью или не мускульной силой человека, а электродвигателем. К тому же она была фактически привязана в прямом смысле слова к электрифицированному треку. Она не могла обходиться без провода. И только годом позже был создан первый электромобиль, который приводился в движение от первых гальванических элементов, то есть от аккумуляторов. Причем поначалу аккумуляторы-то были одноразовые, и лишь в 1888 году появился первый электромобиль с перезаряжаемой батареей, ну прямо как сейчас. То есть первый по-настоящему самостоятельный электромобиль появился на 2 года позже, чем был зарегистрирован, запатентован первый автомобиль, патент на который Бенц получил в 1886 году. А потом наступила эра бесконечных соревнований, кто удачливее на рынке. Автомобиль, то есть машина с двигателем внутреннего сгорания, с бензиновым мотором, или паровой автомобиль, или электромобиль. И длилось это пара десятилетий, не очень долго, после чего стало ясно, что все-таки автомобиль в этой гонке победил. Электромобили были не очень надежными, они были, к сожалению, опять же привязаны или к зарядке, или должны были иметь большие батареи, в любом случае не обеспечивали достаточный запас хода. Именно поэтому все постепенно пересели на автомобили. В значительной степени бензиновые, в меньшей степени на дизельные.
1: Очень важные вопросы. Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Чукчи, коряки, юиты, юкагиры и другие народы северо-востока Сибири.
1: Что?
5: Яранга. Переносное жилище кочевых оленеводов. Считается, что такие мобильные дома, похожие на купол, местные жители начали строить больше 2000 лет назад.
1: Где?
5: В северо-восточной тундре, преимущественно на Чукотке. Зимой в тех краях стоят сильные морозы и дуют мощные ветры, которые способны сбить человека с ног. Между ярангами люди перебираются, держась за веревку. И поэтому жилище здесь должно быть особенно устойчивым.
1: Из чего?
5: Каркас яранги делают из деревянных жердей. Обычно в ход идет береза. Такие жерди получаются легкими, но при этом служат много лет. Деревьев в тундре мало, поэтому жерди берегут и передают по наследству. На Чукотке сейчас есть яранги с каркасами, которым больше 100 лет. Снаружи ярангу накрывают чехлом, сшитым из оленьих или моржовых шкур.
1: Как?
5: Сначала определяют стороны света. Это очень важно, так как вход в ярангу обязательно должен быть обращен на восток. Потом начинают собирать каркас. Основу яранги составляют 3 длинных шеста. Вокруг них устанавливают несколько тренок, которые соединяют между собой. От них к вершине идут жерди второго яруса. Все части скрепляют между собой с помощью веревок или ремней из оленей кожи. После этого на каркас натягивают внешнее покрытие – ретем, сделанное из шкур животных. Чтобы ретем не сдуло ветром, его придавливают камнями, досками и даже нартами. Шкуры для ретема сшивают очень тщательно, иначе во время пурги в ярангу надует целый сугроб. После того, как яранга готова, внутри нее устраивают еще одно помещение. Оно называется полог. На противоположной от входа стене прикрепляют дополнительный каркас, который покрывают шкурами, мехом внутрь. В пологе спят, а внешнее пространство используется для хозяйственных нужд.
1: А что теперь?
5: Недавно одна фирма выпустила новую версию «Яранги» с каркасом из влагостойкой фанеры и покрытием из современных материалов. Производители утверждают, что такая «Яранга» может выдерживать морозы до минус 70 градусов и ветры до 65 метров в секунду. К тому же в новой «Яранге» есть окна, а отапливается она с помощью ветрогенераторов. Стоит такая «Яранга» около миллиона рублей. Потомственные оленеводы настроены скептически. Они не верят, что современная конструкция выдержит испытание древней тундрой. К тому же она не обладает главным свойством традиционной «Яранги». Ее нельзя починить из подручных материалов. Так что пока чукотские старожилы не спешат перебираться в современные конструкции. Они остаются верными своим привычным «Ярангам» из шкур и березовых шестов. «Яранга».
1: Кто так строит?
0: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 13 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Два ребенка погибли в Краснодарском крае в результате удара беспилотников в ВСУ. Еще двое взрослых пострадали. Это члены одной семьи, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Атаке подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома в Ейском районе. Кроме того, обломки БПЛА попали на предприятия, которые находятся в порту. Сейчас там тушат пожар, написал Кондратьев в соцсетях. О погибших и пострадавших от недавних ударов в ВСУ также сообщили власти ЛНР, Белгородской, Курской, Брянской и Самарской областей. В Грозном открыли новую взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров и шириной в 60 метров. Ее ввели в эксплуатацию в международном аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова. События приурочили к 75-летию первого президента Чечни и Дню государственного флага. Министр транспорта России Андрей Никитин отметил стратегическое значение аэроузла для развития Северного Кавказа. Первый вылет с новой полосы выполнил российский самолет МС-21. Теперь аэропорт сможет принимать воздушные суда любого типа даже в сложных погодных условиях. Посольство России в Болгарии готово обеспечить безопасность голосования на выборах депутатов Госдумы 20 сентября. Это сообщило агентству ТАСС посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
2: Выборы будут проходить здесь, в Софии, как обычно, проходят на территории клуба посольства. Мы готовы абсолютно к этому событию. Многие наши соотечественники, которые живут и в других регионах, тоже многие планируют сюда приехать. Будут нормальные выборы. Акции несанкционированные абсолютно могут быть. Тут мы ничего не исключаем, потому что обстановка достаточно сложная, но мы готовы ко всем этим недружественным действиям. Безопасность будет обеспечена.
1: В выборах могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, постоянно проживающие или временно пребывающие в Болгарии. Для голосования нужно предъявить действительный российский заграничный паспорт. С 1 сентября Минздрав обновляет порядок выдачи медицинских справок. Теперь в них будут включать сведения из медицинской документации пациента. Такой нормы раньше не было. Россияне смогут запрашивать информацию о контактах с инфекционными больными, о прививках и об оказании помощи в медучреждениях. Справку выдадут в произвольной форме, бумажной или электронной. Также вводится понятие «близкие родственники», которые смогут получать медицинские документы без доверенности, передает РИА Новости. О погоде. Облачность с минимальными осадками до плюс 23 градусов ожидается в Москве в эти выходные, сообщили в столичном метеобюро. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «В».
4: В-в-в-в-в. Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Шуя». Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь.
9: О, слышите?
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. А я сегодня поеду в город Шую и куплю гармонь большую.
3: Да как выдано село, заиграю весело.
2: Абсолютно точно. Мой путеводитель сегодня гид по Ивановской области Елена Смирнова. Лена, привет.
3: Здравствуйте.
2: Город Шуя, Ивановская область, где, кстати, «Радио «Звезда» вещает на частоте 87.7 FM. Лен, обычно для узнаваемости, ну, конечно, для привлечения туристов, города придумывают свои бренды. Вот есть ли у Шуи свой бренд, какая-то отличительная особенность?
3: Вообще, когда приезжаете в город, я обычно рассказываю и показываю все наши бренды. А у нас их всего 4. И вы точно не уедете без нашего шуйского мыла, без наших шуйских настоек, без наших шуйских ситцев и, конечно, слышите наши шуйские гармони. Вообще, гуляя по Шуе, я обычно гостям говорю так, что наша Шуя, наш город – это праздник русской души. Все, что нужно для русского туриста, для русского человека, все есть в нашем городе. И мыло, и водка, и постельное белье, и даже гармони. Поэтому, чтобы душа распахнулась, приезжайте к нам в Шую.
2: А почему такое название Шуя?
3: Вообще у нас очень много странных названий. Согласитесь, это и Пали, Холуй, Мыт, Кохма, ну и в том числе Шуя, конечно же.
2: Вы имеете в виду, у вас это...
3: Это про Ивановскую область, во всей Ивановской области. А вообще, если говорить про Шую, то у нас есть аж 4 версии, почему Шуя называется Шуей. Первая такая, достаточно сказочная, но она имеет место быть. Шуя с сарматского переводится как «столица». И нам бы очень хотелось верить, что когда-то столицей Белой Руси была именно Шуя. Ну, такая никем не признанная, но очень приятная версия, согласитесь. А вторая версия, такая более логичная, Шуя со старославянского переводится как «левый берег». И тут вообще сомнений не возникает. Шуя стоит на левом берегу реки Теза. Теза делает изгиб, и как раз Шуя стоит на левом берегу. Логика прям железная. А вот с финно-угорского, так как здесь жили финно-угорские племена, Шуя переводится как «болото». Топкое, зыбкое место. Ну, а четвертая версия – это та, что записана в летописи. И говорится там следующее, что когда митрополит Алексий ехал в Золотую Орду лечить княжну ханскую, он остановился здесь и спросил, а что это за место? Ему ответили, это Борисоглебская слобода. И тогда он произносит такую фразу. Ну, пусть здесь растет и процветает град Шуя. Откуда он это взял, конечно, никто не знает, но град Шуя растет и процветает. Вот такая версия. Выбирайте любую абсолютно, все 4 подходят к нашему городу.
2: Ваша какая самая любимая версия? Какая вам больше всего нравится?
3: Ну, мне как бы по логике больше нравится левый берег, но мое внутреннее эго говорит, давай за столицу топим, почему бы и нет.
2: Кстати, а как называют местных жителей?
3: Вообще, когда приезжают к нам наши гости, я всегда задаю этот вопрос и всегда слышу очень много разных версий, даже стала записывать эти версии. На самом деле называют жителей Шуи шуяне, как дворяне. Шуянин мальчик, шуянка девочка или шуяночка, нам так больше нравится. Хотя версий всегда очень-очень много.
2: Шуйцами называют, например?
3: И шуйцами называют, и шуевцами называют, и шуйками называют, и шуйками называют, как только не назовут. Поэтому нет, конечно, шуяне.
2: Давайте выясним историю возникновения города Шуя. Когда появился и кто вообще основал этот город?
1: История места.
3: Вообще на въезде нашего города стоят цифры 1539, 1539 год. И 1539 год считается годом основания города. Но ведь принято считать, что первое упоминание в летописи – это есть дата основания. А в летописи у нас сказано так. В 1539 году хан Сафа Гирей сжег град Шуя. Явное дело, что сжигание города не может быть его основанием, правда? А археологи нам говорят, что город датируется началом XIV века. Ну, к сожалению, так. 1539 год – это год основания, официальный год основания города Шуи.
2: Но все-таки кто? Кто был в основах этого города? Не князь Василий Шуйский?
3: Нет, князь Василий Шуйскому уже принадлежали наши земли, именно поэтому Шуйским-то он и стал. Хотя дома он не имел в городе, он имел дом совсем недалеко в селе Дунилово и в селе Васильевское, может быть, поэтому Васильевское так красиво и называют. Василий Шуйский, Васильевское село. Он владел этими землями. Поэтому он и шуйский.
2: Лен, что за события происходили, которые вошли в историю как шуйское дело?
3: Вообще для нас это очень трагическое событие, и очень много связано именно с этим шуйским делом, которое произошло 15 марта 1922 года. Это как раз столкновение между верующими, которые выступали против изъятия церковных ценностей, и милицией, полицией и красноармейцами, которые, собственно, и пришли для того, чтобы, другими словами, разграбить наши храмы. Дело было очень широко известно не только в нашей Шуе, но и по всей России. И это скорее начало как раз усиления репрессий советской власти в отношении деятелей, которые служили Русской Православной Церкви. Ну, а вообще дело было серьезное. Когда изымали церковные ценности, то прихожане, видя, что это просто-напросто грабеж, выставили из храма военных и разоружили их. Тогда два мальчика, подростка, поднялись на колокольню Воскресенского собора и стали бить в набат большой колокол. Полгорода собралось на соборную площадь. Ну, а те, в свою очередь, с пулеметами на тачанках приехали в центр города, и началась ужасная стрельба. Сначала стреляли поверх толпы, а потом уже по людям. В тот день погибло 4 человека, в том числе девочка 15 лет. Священников арестовывают, их расстреляют позже. Где находятся их могилы, до сих пор никто не знает. Но вот в память об этом у нас стоит красивейший памятник всем павшим за веру. Мы его называем именно на том месте, где расстрел и был. Рядом с колокольней, рядом с храмом. Памятник чудесный, передает всю нашу скорбь. И там чувствуется и душа. Поэтому, конечно, приезжайте, я вам все покажу, расскажу. Архитектор этого памятника Александр Рукавишников, поэтому наверняка такие правильные черты лица, движения, там все показано, что это действительно был трагический день для нашей истории, для нашего города.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Вы упомянули, Лен, про колокол. Это не тот самый большой колокол собора. Какая-то история с ним связана тоже.
3: Да, вообще колокола, которые звонили на нашей звоннице, кстати, наша колокольня самая высокая, отдельно стоящая православная колокольня в Европе. А вот колокола были не под стать этой красавице. И тогда Михаил Алексеевич Павлов в Москве заказывает колокол. Вес его составил 21 тонна. Огромный большой колокол хотели повесить на Рождество. И если чисто географически подходить к нашему городу, Москва у нас остается на правом берегу реки Тезы, а колокольня стоит на левом берегу. Мост на тот момент был деревянный, а Шуйна стоит на реке Теза, судоходная ранее, большая красивая река. Так вот, мост был деревянный, и когда обоз с колоколом подошел к мосту, люди поняли, что мост не выдержит такой нагрузки, он просто-напросто развалится. И решили протащить колокол по льду. Стали рождественские морозы, хоть и лед был на реке крепкий, но колокол утонул. Тогда глава города выходит к прихожанам с просьбой, может быть, найдется удалец, молодец, который прыгнет в прорубь, протащит через колокол веревку, а мы всем миром потом и вытащим. Нашелся, говорят, такой удалец. Это был Иван Демидов, который прыгнул в прорубь, протащил через колокол веревку, и всем миром, в общем-то, колокол-то и вытащили. Но колокол вешают уже не на Рождество, а в мае, потому как прихожане решили, что Господь Бог не дает нам повесить его именно на Рождество. Колокол был поднят, и звонил он очень-очень громко. Говорят, даже в Палихе было слышно звон большого шуйского колокола с колокольни Воскресенского собора. А Палих от Шуи в 30 километрах. Вот, и судите сами, какой у нас был колокол.
2: Наградили как-то этого удальца, который вытащил
3: конечно,
2: колокол?
3: Конечно, наградили. Конечно, ему была вручена золотая медаль, которую он буквально через час пропил, потому как был из категории шуйских котов. Да, спившуюся интеллигенцию Шуи назвать шуйскими котами. Ну вот, такая вот история.
2: Интересно, почему? Шуйские коты? Почему коты?
3: Ну, это, знаете, скорее из ряда... Человек спивается, человек скатывается. Мы говорим иногда, что, да, ну, в общем, скатился, скотовался, поэтому и кот.
2: Кстати, у вас очень много таких необычных названий. Да, я вот слышала, сейчас, может быть, вы меня поправите, Турушинский совок. Не знаю, что это такое.
1: Что вы говорите?
3: Я вам сейчас расскажу. У нас был господин Турушин, у которого была большая бакалейная лавка. И, конечно же, совсем недалеко от его бакалейной лавки была другая, и нужно было как-то выживать и конкурировать между своими коллегами. Поэтому он нанимал на работу только молодых ребят до 25 лет, которые быстро и ловко орудовали совком. А совки у Турушина были точные. Фунт, значит, фунт, и не больше, и не меньше. Да еще ребята молодые, которые помогут тебе донести мешок с мукой аж до дома. Поэтому в Шуе таких людей, быстрых, ловких и умелых, стали называть турушинскими совками. Но в впоследствии это название кардинально меняет свое значение, потому как он этих же ребят засылает в лавочки, те узнают, сколько цена одного-другого товара, он ставит на копеечку дешевле. Тем самым этих людей, которые забегали в лавочку и узнавали цены, тоже называют тружескими совками. Так вот, людей в шуе, которые суют нос не в свои дела, называют тружескими совками. У меня бабушка всю жизнь жила в шуе, и я бывала куда-то полезу, она скажет, куда ты лезешь, тружеский совок. Я ж не знала, что это человек, который суёт нос не в свои дела. Поэтому долгое время не понимала, почему она меня так называет. Я потом прочитала и узнала, что люди, которые суёт нос не в свои дела, турушинские совки.
2: А совсем скоро мы узнаем, что такое бабайка по-шуйски.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Я сегодня в Ивановской области, в славном городе Шуя, где радио «Звезда» вещает на частоте 87,7 FM, и мой путеводитель – гид по Ивановской области Елена Смирнова. Лен, так что ж такое бабайка по-шуйски?
3: Красивое название, правда? И вы наверняка подумали, что это страшная женщина или, может быть, какое-то чудовище, которое пугает наших детей. На самом деле все очень просто. Когда муж приходит с работы, я иногда у него спрашиваю, ты бабайки с работы принес? Что же такое бабайка? Это контейнер, куда мы складываем обед, который уносит на работу. Или вторая версия, мы также называем формочки для игры в песок. Наши дети в песочнице играют бабайками. Вот что у нас бабайка по-шуйски означает.
2: Вообще, когда вы говорите, у мужа спрашиваете, который с работы пришел, логичнее было бы бабайки принес, то есть деньги принес. Я бы назвала, что бабайки – это деньги, только по-шуйски. А еще какие-нибудь, да, выражения?
3: Да, вообще у нас очень много красивых названий. Ну, например, блондица. Я иногда приезжаю домой и детям говорю, вот так, целый день проблондились и ничего не сделали. Блондица по-шуйски – это значит ходить и ничего не делать, валять дурака. А вы, наверное, подумали красть волосы.
2: Абсолютно верно. Я думала, это блондинка.
3: Вот. А что такое чепыжи? Вы когда-нибудь слышали?
2: Нет.
3: А в каком контексте мы это произносим? Ну вот, завел меня в какие-то чепыжи. Это значит кусты или высокая трава. Вот так мы называем заросли. А еще есть такое слово, как заработка. Ну, вроде бы все понятно, да? Это, наверное, что-то про деньги. На самом деле все очень просто. У нас же Ивановская область – это столица легкой промышленности. Поэтому наши фабрики, ткацкие фабрики, чаще всего работают в 3 смены. Утренняя, дневная и ночная. Так вот, утреннюю смену наши ткачи по мастера называют заработка. У меня мама до сих пор работает на ткацкой фабрике, моя мама ткачиха. И я иногда спрашиваю, мам, как ты сегодня работаешь? Она говорит, я сегодня на заработку. на заработку, это значит на утреннюю смену. Вот такие у нас словечки наши.
2: До сих пор их употребляют. И молодежь в том числе, да?
3: Конечно.
2: Вы заговорили о ткацкой фабрике. А какие вообще ремесла до сих пор сохранились в Шуе? До этого вы называли и мыло, и гармонь. Вот что сейчас производит в Шуе?
3: Вообще, мыло, конечно, производят. И более того, наше шуйское мыльце у нас находится на гербе нашего города. Наверное, шуйский герб самый странный из всех гербов, которые есть в России. Это красный фон и желтый параллелепипед. Когда я спрашиваю туристов, что же изображено на гербе, всегда в ступор входят. Поэтому, конечно, рассказываю, что это наше шуйское мыло. И мыло до сих пор варят. Конечно, не в таких больших масштабах, как раньше. Но все же мы нашли рецепт 1629 года. И по этому рецепту мыло варится. Поэтому мыловарение Шуи, конечно же, есть. Ткацкие фабрики, ну, конечно, они тоже еще работают и существуют. Скажу больше, шуйские ситцы – это бренд нашего города. Предприятие с вековой историей, работает очень давно и стабильно. Замечательные ткани выпускают. Это и бясь, и поплины, и меткаль, и сатин. И все, что душе угодно, все на нашей фабрике, конечно, есть. Предприятие полного цикла. От хлопка и до комплектов постельного белья. Еще одно предприятие нашего города – это «Аквариус», где делают наши российские ноутбуки. А вообще есть еще предприятие, которое называется «Эггер». Ранее австрийское предприятие, теперь наше российское, где изготавливают... Вернее, перерабатывают деревоперерабатывающие предприятия, где делают ламинат, ДСП, ДВП и все, что связано с древесиной, тоже является одним из главных предприятий города. Ну и, конечно, ремесленные мастерские тоже существуют и в городе, и в районе. У нас и большие керамические есть мастерские. Ну, все, что можно придумать, все, что можно сделать в Шуе, конечно, делается. Обычно спрашивают, а ловят ли у вас рыбу? Ну, рыбу мы ловим сами, конечно, не для продажи, а для себя. В нашей тезе водится рыба.
2: Интересно, какая?
3: Конечно, больше щуки, караси, лещи. Поэтому, когда вы к нам приедете в город, обязательно ухой вас тоже накормим. Хотя у нас есть и фирменное блюдо нашей всей Ивановской области, и в частности Шуи. Это наши зеленые щи. Пробовали когда-нибудь зеленые щи?
2: Сейчас вы скажете, и щеницы, да?
3: Конечно, и щеницы. Абсолютно верно.
2: Я просто бывала в Иванове, и там тоже щи и щеницы. И в Шуе тоже, я так понимаю, щи и щеницы.
3: Ну, мы же область-то одна, поэтому, конечно же, мы угощаем. Вообще, многие рестораны города предлагают это замечательное блюдо. Но так как у меня еще есть русский дом, вернее, с русской пищей, поэтому, конечно, щи мы в русских печах томим. Мы их не варим. Хотите, рецептом поделюсь?
2: Безусловно.
5: Приятного аппетита!
3: Вечером, когда семья надумала кушать щи, я беру большую кастрюлю, кладу кусочек мяса, лучше свининки, с жирком, на косточке, картошку, щеницы. Могу бросить даже горсточку сухих белых грибов. И ставлю в печь. Наши щи будут томиться за завтрашнего обеда. И когда время обеда придет, я достаю щи. Мясо уже такое, все разошлось по волокнам, щеница стала мягкая-мягкая. Я накладываю щи, ложку сметаны, кусочек черного хлеба мажу горчичкой, свежий кусочек сала. Получается великолепный, вкуснейший обед, на который я вас, конечно, тоже приглашаю. Истопим баньку, наварим щи и будем с вами получать удовольствие от этой прекрасной жизни.
2: Скажите, то есть такие щи и щеницы, которые делают в Шуе, можно приготовить только в печи?
3: Ну, вообще-то да, но... Технологии не стоят на месте, поэтому мультиварки, в общем-то, выручают наших хозяюшек. Можно, в общем-то, и в мультиварке. Но они не будут такие наваристые, такие нежные, вкусные, как из русской печки. Вообще из русской печки все получается вкуснее. И пироги, и картошка, и, конечно, наши шуйские щи. А вот что такое щеница, мы сами не сказали. И наверняка наши слушатели задаются вопросом, что же такое щеница. А щеница – это зеленые листья капусты. Это не щавель, это не... Какие-то либо другие, иногда мне говорят, вы там варите из щавеля. Нет, мы варим из зеленых листьев капусты. Зеленые листья капусты мы не выбрасываем, мы их также рубим с морковочкой, также квасим, также по бочкам, в банке и в погреб. И наша щеница будет храниться аж до следующего урожая. Поэтому на данный момент я готовлю щеницы прошлого года. Кислотность регулирую тоже сама. Поэтому приглашаю вас к себе в гости, и мы с вами отведаем наших зеленых щей.
2: Ну, щи и щеницы нужно попробовать в Шуе, как я поняла. А что можно оттуда увезти с собой, чтобы осталось на долгую память о посещении этого славного города?
5: Увезем с собой.
3: Вообще, у нас есть что увезти. Конечно, вы не должны уехать без кусочка мыла, которое у нас на гербе, и которое мы до сих пор варим в городе. Конечно же, без шуйских сисов комплект постельного белья вы обязаны просто везти с тобой домой. Будете наслаждаться на нем, но не меньше 10 лет, это точно. Ну и, конечно, самое вкусное, наверное, это наши шуйские настойки. Казенный винный склад «Ликёроводочный завод Шуйская водка» существует с 1899 года и на данный момент очень хорошо стоит на ногах и делает вкуснейшие настойки, абсолютно на любой вкус. У нас есть 9 настоек 19 градусов. Прям вот с любой ягодкой, какой душе угодно. У нас есть и малина, и вишня, и клюква, и брусника, и миндаль, и лимон. В общем, все, что вы захотите, чернослив, курага, все для нашего вкуса, все найдем. Помимо настоек, у нас есть замечательная водочка. Конечно, у нас есть, не поверите, даже самбука и джин. Но гордость завода – это, конечно, шуйский бальзам. Бальзам «Старая Шуя», он с добавлением экстракта бобровой струи, поэтому повышает иммунитет и нормализует давление. Как бы говорила моя бабушка, не пьянство ради, здоровье для. Одна чайная ложка в чай или в кофе, и все будет прекрасно. Конечно, это такой прекрасный бренд, о котором мы всегда говорим, и наши гости, да и мы сами всегда это часто покупаем, ну и увозить в подарок – это прекрасный вариант.
2: То есть, правильно говорили, в стародавние времена в Суздале домурами Богу молиться, в Вязниках погулять, а в Шуе напиться.
3: А в Шуе водки напиться, конечно. Конечно, но это не связано с нашим казенным винным складом номер 3. Это скорее связано именно с атмосферой и нашими устоями. Вообще в Шуе действительно было очень много рюмочных, трактиров, ресторанов. Все это когда-то было, да и сейчас, чего уж там греха таить, тоже все есть. Поэтому купцы, которые приезжали на ярмарки после большого трудового дня торгового, могли зайти в рюмочную или в ресторан, выпить по рюмашке и в номера на отдых. Поэтому, конечно, именно так про Шую и говорили.
2: Сегодня я в славном городе Шуя, это Ивановская область, где радио «Звезда» вещает на частоте 87,7 FM, и мой путеводитель, гид по Ивановской области Елена Смирнова.
7: Путеводитель на радио «Звезда».
8: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости туризма. В Грозном открыли новую взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров и шириной в 60 метров. Ее ввели в эксплуатацию в международном аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова. Министр транспорта России Андрей Никитин отметил стратегическое значение аэроузла для развития Северного Кавказа. Первый вылет с новой полосы выполнил российский самолет МС-21. Российский союз туриндустрии назвал самые популярные регионы для отдыха осенью. Лидирует Москва, каждое пятое бронирование. На втором месте Петербург, на третьем с небольшим отрывом Краснодарский край, примерно каждое седьмое бронирование. Также вырос спрос на Алтай, Якутию и Камчатку. Рекордный рост показала Тверская область, плюс 21%. Горящих туров в Турцию на осень практически не осталось. Туроператоры закрывают места заранее из-за высокого спроса. Цены выросли на 20% по сравнению с весенним бронированием, а в некоторых отелях на 40%. Турпоток в Анталию в июле увеличился на 7%. Динамика на август и сентябрь остается положительной, отмечает Ассоциация туроператоров России. Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу и стал самым загруженным аэропортом Европы по пассажиропотоку, пишет Guardian. В лондонском хабе заявили об очевидной необходимости расширения. Что позволило аэропорту турецкого мегаполиса обойти столицу Великобритании, рассказал «Радио Звезда» главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
2: Конечно, то, что именно в этом году аэропорт Стамбула устанавливает новые рекорды и выходит в лидеры, можно сказать спасибо президенту США Дональду Трампу, который устроил заварушку на Ближнем Востоке, во многом парализовав традиционные авиационные маршруты. Все страны Персидского залива были, по сути, изолированы. Конечно же, в этой ситуации во многом Стамбул даже стал безальтернативен для многих потоков пассажиров, которые перемещаются между материками.
1: Турция продолжает лидировать в топе зарубежных направлений для летнего отдыха россиян, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Также в пятерке Китай, Таиланд, Вьетнам и Египет. В Шанхае установили 100 электронных стоек с нейросетью для помощи иностранным туристам. Устройства помогают с навигацией, синхронным переводом на 10 языков, включая русский, а также с выбором достопримечательностей и покупкой билетов. Запуск совпал с ростом турпотока. За полгода город посетили больше 5 миллионов иностранцев. Прирост более чем на четверть в сравнении с 2025-м. Это были новости туризма. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Эпохальное событие вошло во все учебники, прекрасно изучено, подробно документировано, и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на «Радио Звезда».
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
8: Я сегодня в городе Шуя, где «Радио Звезда» вещает на частоте 87,7 FM, и мой путеводитель, гид по Ивановской области Елена Смирнова. Лен, очень многие туристы отмечают, что Шуя – это редкий пример города, где сохранилась атмосфера XIX века. Даже, знаете, больше, это как будто бы купеческий уголок такой Средней России. Вот как это выражается в архитектуре города? Может быть, вы назовете какие-то здания, на которые обязательно нужно обратить внимание во время прогулки?
4: Ну, конечно. А наши уважаемые туристы, наши прекрасные гости, которые только прибывают с «Ласточки», первое, что они видят, это наш прекрасный железнодорожный вокзал, который построен в 1896 году. Я могу сказать самое главное, что это и есть лицо нашего города. Красивое, милое, купеческое. И как вы только попадете в наш вокзал, вы это сразу поймете. Поверьте мне, что, по мнению российских туристов, железнодорожный вокзал Шуя считается вторым по красоте на всей железной дороге. А вот первый находится чуть-чуть подальше, в городе Иваново, но совершенно другой. Так вот, начиная от железнодорожного вокзала, мы видим прекрасные купеческие дома, большую торговую улицу, дом господина Михаила Алексеевича Павлова, дом Носова, дом Посыльных, Киселевскую больницу. У нас очень красивый город, и вы сразу же попадаете в 18-й, в 19 век. А если вы еще попадете на русское Рождество, вы своими глазами это все еще и увидите. Потому что именно в это время у нас люди ходят в одеждах XIX века, приезжает ретро-поезд, стоит огромная красивая инсталляция Спасского храма, который, к сожалению, был разрушен в 1930 году. И весь город просто сияет и радуется тому, что наступает Рождество. Готовиться мы к нему начинаем, как обычно, заранее, с 20 декабря, и празднуем аж до 22 января. Вот так вот широко и весело у нас проходит русское Рождество. Причем Шуя является столицей русского Рождества уже на протяжении 7 лет.
8: То есть уже 22 декабря можно приезжать в Шую, чтобы отмечать Рождество?
4: Чтобы начинать отмечать Рождество. Да, ретро-поезд приезжает, инсталляция стоит. Световое шоу, правда, начнется только с 5 по 9. Самый пик Рождества у нас приходится с 5 по 9 января, поэтому, конечно, лучше попасть вот именно в эти даты. Великолепное зрелище, огромная сцена, где поют и танцуют наши и не наши коллективы. «Славим Христа» и «Коляда», гармонии играют, и большие сани, запряженные тройкой лошадей по всему городу разъезжает. Это вообще очень красивый праздник, очень добрый и светлый. Говорят, аналогов светового шоу в России больше нет, поэтому, конечно, стоит приехать и посмотреть это самим.
8: Да, я еще раз хочу всем напомнить, что в Шуе Рождество длится целый месяц, с 22 декабря по 22 января. Безусловно, уж можно найти один день, чтобы посмотреть на все это действо воочию. Хорошо, мы дальше гуляем по городу. На дома купеческие посмотрели. На что еще обязательно следует обратить внимание? Вот, например, где в Шуе есть самая красивая смотровая площадка?
0: Прогулка по городу.
4: Вообще, мимо нашей колокольни мимо не пройдет никто. Скажу больше, нашу шуйскую колокольню видно с любой точки города. И даже дальше. Буквально за 20 километров, если по прямой ехать, то шпиль нашей шуйской колокольни уже начинает виднеться. Самая большая доминанта, самая красивая достопримечательность города – это колокольня Воскресенского собора. И туда тоже можно подняться. Как я уже говорила, наша колокольня высотой 106 метров. И смотровая площадка находится почти на середине этой отметки. Поэтому, поднимаясь 206 ступеней наверх, мы видим всю красоту с высоты птичьего полета. Весь город целиком будет у ваших ног. Скажу больше, даже близлежащие села и деревни вы тоже увидите. Даже чуточку Иваново можно будет увидеть нашу колокольню в ясный солнечный день.
8: А есть ли в городе какая-нибудь особенная пешеходная улица?
4: Ну, конечно. Как, наверное, в любом городе, где есть пешеходные улицы, их называют арбатами. Вот у нас есть Шуйский арбат. Красивая улочка с клумбами, с красивыми инсталляциями, с красивыми фотозонами, даже с фонтаном. У нас на Шуйском Арбате есть маленький фонтан, и, конечно же, обрамляет наш Арбат. Это большие торговые ряды. Да, это типовая постройка начала XIX века, поэтому такие торговые ряды вы можете видеть и в Костроме, и в Суздале, но у нас они очень необычные, очень красивые. И прогуливаясь по Шуйскому Арбату, мы видим не только торговые ряды, торговые улочки, магазинчики, но и замечательную молодежь, которая вечером здесь гуляет, отдыхает. Ведь в Шуе есть высшее учебное заведение, Шуйский государственный педагогический университет, который сейчас относится к Ивановскому госуниверситету. Поэтому город хоть и старинный, купеческий, но все же живой и молодой. Есть еще прекрасная достопримечательность нашего города. Это дом Михаила Алексеевича Павлова. Находится он в заречной части города. Дом дворцового стиля, построен в 1896 году. Архитектор, тот самый архитектор, кто проектировал Третьяковскую галерею в Москве, Каменский. Поэтому Там полная эклектика, смешение всех стилей в этом доме будет. И прекрасные люстры, и лепнина, и статуи. Просто туда хочется приезжать, смотреть и наслаждаться. Вот именно этот дом, он говорит нам о том, что вот как жили наши фабриканты, вот как жили наши купцы. Прекрасное место, стоит обязательно посетить. Рекомендую.
7: Путеводитель на радио «Звезда».
8: А какие еще, кстати, музеи, как вы считаете, обязательно стоит посетить в городе Шуя?
4: У нас есть замечательный музей имени Михаила Васильевича Фрунзе, историко-краеведческий музей, где переплетаются и современность, и история города, и история всей нашей Ивановской губернии. Вообще там на данный момент проходят 4 экспозиции, 4 выставки. Первая такая патриотическая на данный момент – это «Вперед к победе», где рассказывают о специальной военной операции, о современных героях, о наших ребятах, которые сейчас находятся в зоне СВО. Вторая выставка, не менее прекрасная, это «Сосуды с секретом». Вот ее вообще рекомендую взрослым и детям. Уникальная и, наверное, единственная в мире коллекция сосудов, которая собрана со всего мира. Интересно, она вызывает тем, что каждый человек, беря в руки тот или иной сосуд, должен понять тайну, раскадать секрет этого сосуда, чтобы испить из него водицу. Поэтому там всегда очень интересно, она достаточно живая, интерактивная, которая понравится абсолютно любым туристам, любым людям, ну и нам, собственно, тоже. Третье – это макет города, где представлены макеты нашего Кремля, исторической части города, наших храмов, которые были утрачены, которые существуют на данный момент. Тоже достаточно интересная выставка. Ну и основная экспозиция – это «Время и судьбы», где рассказывают о Шуйском уезде, о городе Шуе и о работе Михаила Васильевича Фрунзе, который здесь жил во время революции, во время гражданской войны и, в общем-то, сотрудничал с шуянами. И мы его вообще очень любим. Именно поэтому Михаил Васильевич Фрунзе, человек с большой буквы, у нас есть и площадь Фрунзе с памятником, у нас есть и музей, который носит его имя. И дело Фрунзе, конечно, живет. И это наш первый губернатор. Именно благодаря ему у нас появилась Ивано-Вознесенская губерния, потому как в 1918 году, 20 июня, именно он провозгласил, что у нас теперь Иваново-Вознесенская губерния появилась. Мы же как? Мы же немножечко оторвали у Костромской, Нижегородской, Ярославской и Владимирской области и образовали самую компактную область Иваново-Вознесенскую. Ну, а теперь это просто Ивановская область. Поэтому Михаил Васильевич Фрунзе – это наш первый губернатор. Ну и музей, который назван его имя, конечно же, стоит посетить.
8: Какой период он там работал, Фрунзе?
4: Он был до Октябрьской революции,

0: Mm-hmm. Да, все печатные издания печатались именно там, и здание типографии находится в центре города.
1: Кстати, кем еще из великих людей гордятся шуяне?
2: Гений места.
0: Вообще, если начинать с глубокой древности, то царственные особы любили наш город. И Иван Грозный, и Петр I, царевна Елизавета приезжали сюда, Александр II был. Но если уже более близкая к нам с вами эпоха, то, конечно же, это поэты Серебряного века, Константин Дмитриевич Бальмонт. Вообще Бальмонт родился не в Шуе, в 12 километрах от города есть село Гумнище. Именно оттуда был родом Бальмонт, именно оттуда его родители привозят учиться в город Шуе и получает образование именно здесь. Великолепные стихи пишет наш замечательный поэт Серебряного века. Кстати, школа, где он учился, носит его имя. Но и музей Бальмонта в Шуе тоже имеется. Также род Цветаевых начинался именно из нашей.
1: Лен, подождите. Бальмонт или Бальмонт?
0: Конечно. Всегда делаю ударение правильно. Правильное ударение Бальмонт. Но хотя и Бальмонт, и Бальмонт, возможно. Почему? Да все очень просто. Когда Бальмонт уехал во Францию, решил называть себя на французский манер. Поэтому Бальмонт – это его скорее псевдоним. Но в Шуе знают его именно под фамилией Бальмонт. И родственники, которые остались здесь, в городе, носят фамилию Бальмонт.
1: То есть во всей России говорят Бальмонт, а в Шуе говорят Бальмонт. Ну и правильно, почему бы нет? Вы упомянули Цветаевых.
0: Да, род Цветаевых тоже начинается из Шуи, из маленького деревянного домика, который находился на Спасской площади. И Спасский храм, который стоял рядом с их домом, это тот храм, где служил и венчался дедушка Марины Цветаевой. Позже, как сильного священника, его переводят в Новоталице, это что под Иваном. И род Цветаевых начинает свое продолжение именно оттуда, из Новоталиц. Иван Владимирович Цветаев является почетным гражданином нашего города, тот самый Цветаев, который основал Пушкинский музей.
1: Всем этим людям, которые вы перечислили, установлены в городе памятники.
0: Бальмонту точно установлен, да. Он стоит перед музеем, который носит его имя. Памятник совершенно прекрасный. И когда наши гости приезжают, всегда задаются вопросы. Вам не кажется, что он похож на Дон Кихота? Кажется, похож. Он действительно с тонкими чертами лица, волосы развиваются от ветра, стоит на высоком камушке. Памятник получился очень красивый и интересный. Ну, а Цветаевым у нас есть доска, где написано, что Цветаев является почетным гражданином города.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Лена, а есть ли у вас свое любимое место в городе?
0: Ну, конечно. У нас есть замечательный городской парк. Ему больше 150 лет. Великолепные липы, красивые клены, сирень. Все это находится в этом парке. Ну, и парк мы называем «Грачевник на Крутихе». Вот такое красивое название, согласитесь? Очень большие липы, очень много гнезд, которые свили наши грачи. И как только парк оживает, как только первый снег сходит и прилетают грачи, это вечный шум, когда каркают эти грачи, когда соловьи разливаются своим пением. Это очень красиво, очень интересно. А почему на Крутихе? Потому что крутой берег, внизу протекает Теза, делает большой изгиб, обрамляет Кунский остров, поэтому там очень красиво гулять и смотреть. Совсем недавно появилась небольшая набережная на нашей Тезе, как раз внизу проходит того самого парка. Я вас приглашаю туда прогуляться. Лодочная станция, где можно взять лодочку и любоваться уже на Шую с речки, высокий берег, храмы, красивые березы, красивые липы. Поэтому, да, городской парк – это, наверное, любимое место не только мое, но и всех горожан, да и гостей города тоже.
1: Вы сказали, что зимой целый месяц длится праздник Рождества. А летом есть что-то похожее? Какой-то фестиваль интересный, ради которого стоит приехать в Шую?
0: Ну, конечно, это праздник мыла. У нас же мыльная столица, у нас же мыло на гербе, поэтому у нас тоже есть день мыла, где мыльный царь со своими, пардон, мочалками выезжает на карете, проезжает по всему городу. Это и веники, это и тазики, это и мочалки, и мыло, и кругом летают мыльные пузыри. Это всегда очень красиво и зрелищно. И это нравится не только детям, но и взрослым. Поэтому, конечно, на праздник мыла стоит приехать к нам в Шую.
1: Когда он проходит? В каком хотя бы месяце?
0: Чаще всего это середина июля, когда можно и искупаться, когда можно и насладиться всей красотой и теплотой нашей речки. И убранство города тоже позволяет сделать красивые фотографии в городе. Поэтому, конечно, на праздник мыла надо приехать.
1: В середине июля. Запомнили?
0: Да.
1: Я не задала вопрос, который, на самом деле, может быть, надо было задавать еще в самом начале. А как, собственно, добраться до вашего города? Ну, например, из Москвы.
0: Ой, это проще простого. У нас ходят ласточки, ходят 4 раза в сутки, хоть пути у нас не электрифицированы, нас от Владимира тащат

0: Лавоз, кстати, это тоже очень интересно. Когда выйдете на нашем вокзале, поверните голову и обратите внимание, как же вы доехали. Вы доехали на ласточке, которая тащит тепловоз. Ласточка идет 3 часа 20 минут, и вы в нашем прекрасном городе.
1: Мы проезжаем Владимир, и из Владимира уже в Шуе.
0: Уже тепловоз тащит из Владимира, да. Тащит до Шуи.
1: Самолеты, естественно, не летают. Ну, это я так, на
0: самолеты
1: всякий случай.
0: Самолеты у нас летают до Иваново. У нас в Иванове есть аэропорт, откуда, собственно, мы можем тоже улететь. Вы к нам, мы к вам. Поэтому самолеты летают тоже. Но поверьте мне, быстрее получится на ласточке.
1: Лен, спасибо вам за интересную и полезную экскурсию. Ее провела Елена Смирнова, гид по Ивановской области. Ну а мы едем дальше.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Премьера на «Радио Звезда».
5: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милн, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
4: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: на чердаке.
1: Как думаете, есть ли в ливневых стоках и прочей канализации собственная фауна? Вам, может, и все равно, а вот ученые заинтересовались этим вопросом.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Есть такая популярная городская легенда в США насчет того, что в канализации Нью-Йорка водятся здоровенные аллигаторы, и диггерам надо быть поосторожнее, а то мало ли что. Легенда эта постоянно обыгрывается в фильмах, книгах и СМИ. Но заметим, пока что ни аллигаторов, ни тем более крокодилов там никто не находил. Они довольно теплолюбивы. А может, с другой стороны, в Нью-Йорке не хватало просто по-настоящему пытливых ученых? Ведь у ученого какой главный инструмент? Нет, неправильно, не пробирка. Главный инструмент – это эксперимент. То есть процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории. А еще важно, что одного эксперимента обычно недостаточно. Вот про это как раз и вспомнили, видимо, экологи из Флоридского университета. Статья об исследовании флоридских экологов недавно вышла в журнале «Urban Naturalist». Авторы статьи поставили камеры с магнитными креплениями в 33 ливневых коллекторах с февраля по май 2023 года. За это время они сняли почти 4000 эпизодов с животными и зафиксировали на видео 35 их видов, в том числе млекопитающих, рептилий, земноводных и даже птиц. Разнообразие фауны под крышками канализационных люков и некоторые из видов, попавших на видео, сильно удивили ученых.
0: Наука на чердаке.
1: Абсолютными чемпионами по попаданию в камеры стали так называемые полосатые бандиты – еноты-полоскуны. Мало того, они ухитрились сломать или даже снять с креплений часть камер. Второе место по этому показателю заняли летучие мыши, попавшие в объективы камер почти 700 раз. Исследователи предполагают, что они залетали в ливневые коллекторы во время охоты за насекомыми, а также оставались там на ночлег. Кроме того, более 300 раз камеры запечатлели черных крыс и виргинских опоссумов. Кадры с этими животными не стали неожиданностью для ученых, но не обошлось и без сюрпризов. На некоторых из видео оказались вдруг броненосцы, утки-квакши и еще 12 видов птиц, в том числе несколько цапель и хищных пернатых, вроде краснохвостого сарыча и пестрой неясыти. Возле входов в коллекторы камеры сняли белохвостых оленей и американскую рысь, но далеко вглубь, впрочем, они не заходили. Из крупных животных на это осмеливались только аллигаторы, которые появились на видео 50 раз. Ученые считают, что в большинстве случаев крокодилы пользовались коллекторами, чтобы попасть от одного водоема к другому. В ряде случаев камеры сняли, как аллигаторы охотились на рыбу, загоняя ее в тупик коллектора. Хотя наблюдения вели только в районе одного города, экологи предполагают, что перечисленные животные встречаются в системах отвода ливневых стоков по всей Флориде. А я теперь предположу, что не только во Флориде, и даже не только в США. По итогам наблюдений ученые предложили ряд усовершенствований, которые могли бы помочь обезопасить некоторых обитателей. Например, можно установить приспособление, по которым змеям и лягушкам было бы проще выбираться на поверхность после попадания в коллектор во время сильного дождя. Или же можно предусмотреть для летучих мышей какие-то дополнительные люки, чтобы те могли вылететь наружу. Думаю, мне есть что предложить отечественным экологам. На улицах камер много, давайте-ка теперь поставим их в коллекторы и в канализацию. Мне кажется, российских ученых тут тоже могут ждать сюрпризы.
0: Наука на чердаке.
2: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
3: Первая в мире валюта с делением на 100 – наша, российская. В 1704 году по указу Петра Великого рубль стал стоить ровно сотню копеек. Удобно, практично, в расчетах не ошибешься. И уже совсем скоро разбивать свою денежную единицу на 100 монеток решили и другие страны – Австрия, Пруссия и Швеция. Однако еще долгое время покупательная способность рубля была намного выше, чем у европейских аналогов. В начале 18 столетия за 1 рубль давали 27 килограммов масла, 3 крупных осетров или 4-летнего бычка. На рубль можно было купить 218 килограммов отборной ржаной муки или сотню домашних птиц. Ну как при таких ценах обойтись без копейки? Мелкая разменная монета также была в цене. За молодую породистую овцу просили 18 копеек, а шуба из соболиных шкурок стоила 70. Не зря на Руси говорили: копейка рубль бережет.
2: Все деньги мира.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
6: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока
7: об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит.
6: А его жена Глафира Семеновна
7: страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции.
6: Что из этого получилось?
7: Скоро узнаем.
6: Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
8: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 14 часов, в студии Богдан Ходаченко. Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем государственного флага. Президент только что завершил выступление на съезде партии «Единая Россия», которая сегодня проводится в Москве. Путин назвал наш триколор воплощением непрерывной истории России. Глава государства отметил также, что наша страна даже в самых трудных условиях не отступит от принципов народовластия, будет проводить выборы по всей стране. Новый созыв Госдумы, который будет избран в сентябре, должен быть готов твердо защищать интересы России и работать для людей, отметил Владимир Путин. Министерство обороны сообщило, что за минувшие сутки войска всех российских группировок улучшили свои позиции и продвинулись в глубину обороны противника. Удары наносились по живой силе и технике ВСУ в районах ДНР, Запорожской, Харьковской и Сумской областей. Потери украинских формирований составили свыше 1300 военнослужащих, десятки бронемашин, автомобилей, артиллерийских орудий, а также станции радиоэлектронной борьбы. Минпромторг направит 15 миллиардов рублей на развитие систем общественного транспорта. Средства выделены за счет утилизационного сбора, заявил министр Антон Алиханов на совместной коллегии с Минтрансом. Алиханов отметил, что потенциал российской промышленности в этой сфере в 2-3 раза превышает количество заказов. Министр транспорта Андрей Никитин, в свою очередь, добавил, что 7 предприятий полностью закрывают потребности регионов в автобусах и электробусах. Финансирование позволит нарастить выпуск транспорта и обновить парк в регионах. В Севастополе началась разработка стратегии реставрации знаменитой панорамы обороны Севастополя, поврежденной в июне при атаке украинского беспилотника. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что специалисты выбирают способ восстановления. Средства уже выделены, в том числе меценатами. Панорама будет восстановлена обязательно, заверил глава города. Работы, по предварительным оценкам, займут около 5 лет. «Россия – это жизнь», – так считает начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. В интервью информационной службе «Вести» он рассказал о значимости российского флага для народа.
2: Каждый, кто поднимает сегодня флаг над освобожденными территориями, он развивается как знамя победы над врагом, как и объединяющий символ. Для нас это самое важное. И самое главное, что есть цитата: «Для меня Россия – это жизнь».
1: В Москве в преддверии Дня государственного флага провели масштабный патриотический флешмоб перед Музеем Победы. Около 1000 человек с белыми, синими и красными знаменами создали композицию в виде российского триколора. Участниками акции стали военнослужащие, курсанты, волонтеры и школьники детского городского клуба Музея Победы «Лето Побед». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Эпохальное событие вошло во все учебники, прекрасно изучено, подробно документировано, и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на радио «Звезда».
0: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Курская битва для нас переломная, и это та битва, которая определила, в принципе, дальнейший ход войны. Для немцев это попытка реванша за Сталинград, и, возможно, тут не ясно, последняя надежда на рывок к Москве. О значении этого сражения, о мифах, которые с ним связаны, о современной оценке Курской битвы мы говорим сегодня. В студии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир.
2: Вот я полагаю, что Курская битва одна из самых изученных и хорошо документированных в истории Второй мировой войны. Тем не менее, есть до сих пор разночтения в оценках ее значения у наших историков, у западных историков. Вот в чем расходятся эти оценки? Просто на примерах покажите.
3: Ну, если сказать вообще в двух словах, то есть как бы наша оценка, которая говорит, что это закрепление коренного перелома и в Великой Отечественной, и во Второй мировой войне, потому что был нанесен непоправимый, невосстановимый урон гитлеровским бронетанковым силам, которые были основной его цветом и ударной мощью. А есть западный вариант, который говорит, что как-то не так все однозначно, не так все. Ну, что вы все тянете одеяло на себя, в конце концов? Ну, советы там, советы здесь, вы уже надоели. Вот, смотрите, у нас отличная высадка в Сицилии.
2: И поговорим
3: вот
2: об этом отдельно.
3: Она перетащила на себя ваши силы, вот примерно перетащил на себя целый корпус. Хотя нет, этот корпус так и не покинул Советско-германского театра военных действий. Но мы не будем об этом говорить. Гитлер его все-таки ненадолго отвел непосредственно с острия Курской битвы. Правда, оставил там же, где-то в районе Харькова. Ну вот, это пример взаимодействия. Мы тоже что-то делали.
2: Хорошо. Задним числом на Западе у тех же немцев появилась такая точка зрения. Курская битва, кстати, это российское название, его не всегда даже признают, это безумная авантюра Гитлера. У вермахта не было ни единого шанса прорвать глубоко эшелонированную советскую оборону, замкнуть в окружении аж три фронта и рвануть не Москву. Нереально. Авантюра. У Красной армии было подавляющее превосходство. Битва была проиграна немцами изначально. Вот хотите возражать этому?
3: Смотрите, вы изложили, прямо мед по сердцу, позицию немецкого генералитета после Второй мировой войны. Это же утраченные победы Манштейна.
2: Ну да.
3: И, кстати, современный немецкий автор Роман Тёпель, смакуя этот факт, говорит, что ни в одном из 18 изданий утраченных побед Манштейна не сказано, что именно Манштейн был автором этого плана «Цитадель». Ну, а если обратиться чуть более серьезно к этим вопросам, то в Германии сейчас этого МГФА, Militärgeschichtliche Forschungsamt, то есть военно-научного исследовательского управления Бундесвера, нет, оно переформатировано в социологическую службу, занимается теперь контрразведкой, изучением настроений немецких военнослужащих вместо того, чтобы писать историю. Ну, они полвека рожали, я извиняюсь, 13 томов. 10 томов, 13
2: Это аналог нашего РВИО, историография Бундесвера.
3: Это скорее то, что у них вышло, вот эти 10 томов в 13 книгах, это скорее аналог нашего 12-томника.
2: Понял.
3: 2011-2015 годов. И там главный, собственно, по боевым действиям Карл-Хайнц Фризер, отставной, ему уже сейчас за 70, полковник Бундесвера, естественно, рассказывает всем про чистый вермахт. Никаких преступлений вермахт не творил. Конечно же, Курская дуга – это чисто гитлеровская авантюра. Немецкие войска проигрывали советским по соотношению сил и средств. В людях там почти в 2,5-3 раза. Там 500 с лишним тысяч немецких военнослужащих против 1,225 советских военнослужащих. В танках в 2 раза, в артиллерии там вообще невероятное соотношение 4:1 раза у преимущества у советской артиллерии.
2: Заведомо проигранная битва.
3: Заведомо проигранная битва. Но Фризер сопоставляет непосредственно войска, участвовавшие на первой линии, наступавшие немецкие войска, силами всех трех фронтов. А как мы помним...
2: Степной он считает?
3: Именно. А Степной, как мы помним, стоял в резерве и не участвовал. То есть, сложив вообще все, он бы еще всю Красную Армию сложил бы, включая дальневосточные гарнизоны бы, и сопоставил бы с немецкими наступающими войсками. Тогда да.
1: Архивные тайны. На радио «Звезда».
2: Смотрите, я вот теперь начинаю понимать, откуда такой разнобой в цифрах, потому что 4 миллиона человек с той и с другой стороны участвовали в Курской битве. А другое сведение, 2 миллиона человек участвовали в Курской битве. Это как считать? Это с кем считать? Или там вот так вот, да?
3: Вот именно считать. Вот есть три вида лжи, да, и статистика один из них, как говорится. Да не обидится на меня статистики.
2: Хорошо, вот сейчас пришла пора грузить цифрами. Слушатели, если вы это знаете на память. Давайте в реальных соотношениях сил по пехоте, танкам, самолетам и орудиям с двух сторон, какова была Курская битва, я имею в виду те войска, которые были задействованы в сражении, а они стояли в резерве у нас или у немецкой стороны.
3: Преимущество у советской стороны было где-то в 1,2 раза, 1,2 раза над немецкими войсками. В среднем по каждому из показателей, по пехоте, по танкам, по артиллерии. И здесь дело заключается не только вот в этих количественных показателях. Курская битва, во-первых, это качественное новое оружие, а во-вторых, это новые военные, военно-политические, я бы сказал, цели битвы. То, что надо учитывать в комплексе. Если мы рассматриваем Курскую битву как просто столкновение на поле боя без учета спецслужб, без учета новых видов снарядов, новых видов танков, то это, в принципе, оперативная история. А вот когда мы включаем все в комплексе, когда мы видим, что от Гитлера уже начинает отходить Италия, которая не пережила разгром своей группировки «Армир», под Сталинградом они все вымерзли и писали домой слезливые письма, и совсем скоро там случится государственный переворот, и одного фашиста Муссолини сменит другой, Бадоли. Когда мы вспомним, что и Хорти уже начинает искать какие-то контакты на Западе через Ватикан, да те же самые бандеровцы, которые совсем недавно, в октябре 1942 года пришли к выводу, что Германия и Советский Союз истощат друг друга, они уже сейчас откровенно переходят на сторону англичан и французов, начинают искать, не переставая контачить с гитлеровскими спецслужбами, они переходят на сторону противников Гитлера из Западного блока.
2: Я правильно понимаю, что Курская битва совпала с тем временем, когда Рейх Третий находился в глубочайшем кризисе, по части своих союзников в том числе?
3: С одной стороны, вы правы, это был кризис международный, то есть по части союзников. С другой стороны, все мы помним, как в феврале 43-го года Геббельс провозгласил тотальную мобилизацию, то есть и трудовых ресурсов, экономики тоже не хватало на ведение дальнейшей войны. Поэтому нужно было резко поднять какой-то имидж и снаружи, и внутри страны показать, что все лишения, а немцы не очень, мягко выражаясь, шиковали-то во время Второй мировой войны. Их все кормили завтраками. Вот-вот мы завоюем жизненное пространство. Каждый получит огромную ферму. И вы здесь заживете, господами будете этих славян рабских эксплуатировать, как вам захочется. А немцы жили очень и очень скромно. Надо было им показать какую-то опять морковку на удочке, чтобы они продолжали все ту же пояса затягивать. Поэтому это очень сложное явление, которое надо рассматривать с самых разных сторон. Ну и, наконец, операция «Волжский вал», о которой я хотел рассказать, и у нас о ней мало знают, это как раз к вопросу о том, что Курская дуга – это стратегическая операция.
2: Мы продолжим говорить об этом чуть позже.
0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Курское сражение, огненная дуга. Об оценке, исторической оценке этих далеких событий мы беседуем сегодня с историком Дмитрием Суржиком. Вы сказали «Волжский вал», о Волжском вале я слышу впервые и не понимаю, какое отношение географически он может иметь к Курской битве. Это далеко.
3: Это далеко, но, тем не менее, это показывает стратегический подход Гитлера, его спецслужб к проведению Курской битвы. Как раз на весну, лето 43-го года РСХ, то есть Главное управление имперской безопасности, известное нам по 17 мгновениям весны, планировало запустить из предприятия «Цепелин». Все мы знаем, что такое предприятие «Цепелин». Это попытка использовать советских военнопленных для различных диверсий, в том числе и карательных операций. Там шла многоуровневая система отбора. Те, кто проходили первый этап подготовки, шли на следующий, становились администраторами. Те, кто проходили уже, скажем так, воспитательные идейные школы третьего уровня, могли забрасывать советский тыл. А те, кто не проходили первого этапа подготовки, шли в каратели.
2: Разведшколы Абвера. Да-да-да, мы понимаем, что это такое, да.
3: Так вот, операция в рамках этого предприятия «Цепелин» была подготовлена такая операция «Волжский вал». И суть ее заключалась в следующем. Забросить где-то 5-7 рот таких диверсантов по 100 человек в каждой. И они должны были уничтожить мосты через Волгу, то есть отрезать европейскую Россию от Поволжья, от дальше Сибири и Дальнего Востока, и поднять восстание, потому что каждый из этих рот выдавались листовки Боевого союза русских националистов, того самого, который почти год назад придумал Гиль Родионов, будущий партизан первой антифашистской бригады, и с этими листовками они должны были развернуть партизанскую войну и двинуться на Москву.
2: То это есть перед началом операции «Цитадель» планировалось сделать одновременно?
3: Одновременно.
2: Понятно, понятно. Да.
3: Вот, и получалось так, что Москва тогда оказывалась в громадных клещах. С одной стороны, по фронту, с другой стороны, по тылу. Начиналась партизанская война, она, советская власть не может разорваться, бросить силы на какое-либо направление, и вот так, может быть, Гитлер и может достичь победы. Неизвестно, проходило ли это вот такого обсуждения, не было ли такое совещание, так как это рисую я. Но план такой был, и о том, что этот план был, мы знаем из биографии такого предателя, как Николай Рудченко, который известен по своим мемуарам, У нас он скончался совсем недавно, каратель из гатчинской комендатуры, жертвам в том числе и которого недавно был открыт мемориал в Гатчинском парке. Таким образом, Курская дуга предстает перед нами уже стратегической операцией, операции со стратегическими военно-политическими целями.
2: Если восстание в тылу, я знаете, что вспомнил? Ну, это миф, конечно. Гитлер спрашивает у Розенберга в 44-м году: «Руди, а ты мне что-то говорил в начале войны, вот как надо победить русских? Я не прислушался, и вот мы терпим поражение. Мой фюрер, я говорил, что русских победить невозможно, если не объяснить москвичу разницу в том, чем он отличается от рязанца, а рязанец от новгородца». Говорит, а чем они отличаются? А ничем. Но объяснить-то и столкнуть лбами можно. Вот,
3: в каждой шутке есть доля шутки. И действительно...
2: Это исторический анекдот.
3: Третий рейх всегда делал ставку на разжигание межнациональных противоречий. И, ну, если мы, конечно, любим Юлиана Семенова, то у него, помимо Штирлица...
2: Любим.
3: Проходит еще такой персонаж Эдмунд Венземайер, который имел одновременно и дипломатический паспорт, и звание в СС. И, прибывая в Чехословакию накануне ее поглощения Третьим Рейхом, накануне Мюнхенского сговора, прибывая в Югославию накануне агрессии, он всюду выходил на оппозицию. Причем военную, вооруженную, полувоенную оппозицию официальной власти и по линии СС снабжал их оружием. Собственно говоря, вот так, разделяя и властвуй, они и строили свою роль. То же самое и в Советском Союзе. Допустим, известны факты, когда украинцев могли вполне спокойно отпустить из лагеря для военнопленных. Просто под ручательство каких-то людей с улицы. Вот. И, соответственно, здесь мы видим попытку расколоть и Советский Союз. Но, опять же, казаки, Идаль Урал. Появляется атаман Краснов, который еще Вильгельму II написал письмо: «Ой, пожалуйста, признайте мою автономию маленькую, а мы пустим ваш бизнес, ваши капиталы, все, Германия заживет». Конечно, в 18-м году Германия, у которой там дефицит железа, дефицит жиров, конечно же, хочется Кубань прирезать к себе. Опять атаман Краснов всплывает, и все те же самые лекала, казаки, Идаль Урал, всплывают уже в акте о порабощенных народах. Президента США Эйзенхауэра, того самого командующего союзными экспедиционными силами 44-го года во Франции, став президентом в 59-м году, он подписывает акт о порабощенных народах, где перечисляются все народы соцблока и Советского Союза.
2: В том числе и прибалты. Прибалты прежде всего.
3: Прибалты вообще не были признаны, и не было признано их вхождение в Советский Союз.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Дмитрий, мы несколько уже отвлеклись, разговаривая о пятой колонне. Это жгучая, горячая тема, особенно сейчас. Мы несколько отвлеклись от Курской битвы. В чем сталкиваются историки лбами прежде всего? Это в оценке потерь, с той и с другой стороны. При превосходстве советских вооруженных сил Красной Армии, при проведении операций в начале от обороны, советская сторона, по мнению многих историков, понесла чудовищные потери, превышающие немецкие. Но немецких потерь мы не знаем. Вот я у многих спрашивал, где статистика немецких потерь в Курской битве? Говорит, а нету ее. Вот что это такое, вы можете пояснить?
3: Очень просто. Немецкие потери расшиты по потерям каждого соединения.
2: Что, трудно собрать, что ли?
3: А вот как-то руки не доходят, видимо. Это первое. И второе. Ну, зачем такие... Понимаете, вот вы сейчас сказали яркую эмоциональную оценку потерь, чудовищные потери, больше, чем у немцев. А если от эмоций отойти к голосу разума, то у нас получается что? Что Курская битва – это начать обороны, измотать противника и перейти в наступление. Задача эта была выполнена?
2: Да.
3: Задача эта была выполнена. Немцы потеряли столько танков, что они затем за все оставшееся время не смогли их восстановить. Не смогли восстановить этот танковый парк. Была решена задача измотать немцев.
2: Вот это странно,
3: немцев.
2: Потому что пик производства вооружений вообще в фашистской Германии – это 44-й год. Они вышли на взлет. Максимальная цифра. По танкам точно, по самолетам не помню. Потом резкое падение вниз уже с оккупацией их территорий.
3: И в том числе не только оккупация их территории, но и союзники стали активнее перерезать Балтику, Северное море для того, чтобы не допустить цветные металлы из Скандинавии.
2: Швеция. Ну,
3: цветные металлы шли также из Испании, поэтому броня становилась все более хрупкой, приходилось ее утолщать, ну, а советские инженеры придумывали все новые способы эту броню уничтожать.
2: Мы беседуем сегодня с историком Дмитрием Суржиком.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что предстоящие выборы станут выражением воли миллионов россиян и подтвердят устойчивость государства. Он подчеркнул, что Россия не отступит от принципов народовластия, выборы пройдут по всей территории страны, в них участвуют и бойцы на линии боевого соприкосновения. Также Путин отметил, что среди кандидатов много ветеранов СВО и выразил уверенность, что они достойно будут работать в парламенте, имея бесценный опыт и понимание проблем фронтовиков и их семей. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по инфраструктуре Киева и Киевской области. В числе пораженных целей транспортно-логистический центр, железнодорожное депо «Дарница», где ремонтировали локомотивы для перевозки военных грузов, а также сортировочный комплекс «Новой почты» в Броварах, который использовался для хранения деталей и готовых беспилотников. Кроме того, удары нанесены по складам с боеприпасами и топливом в портах Черноморск и Южный. Военнослужащие отряда беспилотных систем «Вега» группировки войск «Центр» запустили над Добропольем беспилотник с российским триколором. Акцию приурочили ко дню государственного флага России, сообщили в Министерстве обороны.
2: Сегодня, в день государственного флага Российской Федерации, наш расчет ударных FPV-дронов самолетного типа поднял флаг Российской Федерации над линией ЛБС. Тем самым мы поздравили наших бойцов и наших политических оппонентов с великим государственным праздником. Наш расчет выполняет задачи, используя FPV-дрон «Молния-2». Уже уничтожено довольно большое количество целей, как по УБПЛА, укрытие противника.
1: Для реализации идеи военнослужащие изготовили специальное крепление на фюзеляже беспилотника, чтобы закрепить российский триколор на флагштоке. Расчет поднял «Молнию-2» в воздух, и беспилотник совершил пролет над позициями противника, демонстрируя силу и решимость российских войск, отметили в Министерстве обороны. С 1 сентября у пятиклассников появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом РИА Новости сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Также в предстоящем учебном году в 10 школах каждого региона начнут тестировать систему оценки поведения. Кроме того, изменения коснутся учебного плана у пятиклассников. Количество часов по русскому языку, литературе и истории сохранится, добавится краеведение. Министр подчеркнул, что переход в основную школу – важный этап, закладывающий основу будущего успеха детей. О погоде. На следующей неделе температура воздуха в московском регионе будет соответствовать климатической норме. Днем воздух будет прогреваться до 16-23 градусов, по ночам – плюс 8-13. Со вторника ожидаются небольшие осадки. В эти выходные – до плюс 23 и минимум дождей. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам, по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милн, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
0: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда». Архивные тайны.
4: Дмитрий Суржик, в студии «Радио Звезда». Мы продолжаем беседу о Курской битве. Итак, остановились на разведке, значение которых часто преувеличивают, значение которой часто преуменьшают. Надо искать какую-то золотую середину. Что сделала разведка для обнаружения планов противника?
5: Во-первых, я бы начал с того, что наша разведка постоянно реформировалась накануне войны, во время войны и даже после войны. 18 и 19 апреля 43 года произошли знаковые вещи. С одной стороны, был создан ГУКР СМЕРШ. ГУКР – это главное управление контрразведки наркомата обороны. А кто у нас нарком обороны? Сталин. То есть напрямую Абакумов подчинялся Сталину в вопросах обеспечения безопасности тыла. С другой стороны, на следующий день было проведено разделение разведки на Главное разведуправление наркомата обороны и разведуправление генштаба. Генштаб таким образом ведал оперативной разведкой, теми языками и сбором вот этой информации оперативной в полосе ведения боевых действий. А ГРУ – это нелегалы, это стратегическая разведка. Ну, в первую очередь, конечно же, агентурная. Потому что, ну, технически это было весьма и весьма сложно переплюнуть Германию. Итак, разведка была разделена, но, по крайней мере, все люди остались на своих местах, и преемственность в работе с кадрами, с агентурой осталась. Это самое главное. Этот урок извлекли после 1937 года. Это хорошо. Далее, мы переходим к Кембриджской пятерке. Да, действительно, 12 апреля 1943 года Кембриджская пятерка отправила Джон Кернкросс, сидевший, собственно, в Блэчли Парк, в центре дешифрования, отправил шифровку от Кима Филби о том, что готовится наступление, о том, что будет Прохоровка. Эта шифровка содержала также сеть немецких аэродромов, которую накрыла советская превентивная артподготовка в дальнейшем, в ходе Курской битвы. Но ровно за неделю до этого Георгий Константинович Жуков, который вообще-то был заместителем верховного главнокомандующего, прибыл на театр, посмотрел расположение войск и пришел к выводу, что рано или поздно немцы здесь ударят. И началось обсуждение, а что же делать? Ватутин предлагал наступать, он у нас генерал вперед, как известно, был, а Жуков с Василевским давайте играть от обороны. Были серьезные трения, в результате победила точка зрения заместителя наркома и верховного главнокомандующего вместе с начальником генштаба Василевским, что надо играть от обороны. Так вот, Кембриджская пятерка дала данные, но нельзя их преувеличивать. Все, так или иначе, видевшие стратегическое положение, сходились к тому, что наступление Гитлера будет. Будет здесь, будет по сходящимся направлениям. Куда оно повернет дальше, это вопрос. Насколько у него хватит сил? Да, это вопрос. Кембриджской пятерке я поставил в заслугу не Прохоровка, который, да, действительно гордился сам Ким Филби, потому что он передал тактико-технические характеристики «Тигра» и «Пантеры». Ну, «Тигр», да, был один захвачен еще в начале 43-го года.
4: Под Ленинградом.
5: В болотах застрял. Угу. Я бы поставил Кембриджской пятерке в заслугу то, что уже после войны, в 53-м и 55-м году, они помогли выявить две масштабные заброски диверсантов, наших белых эмигрантов с Запада, которых высаживали в районе Майкопа. То ли вести пропаганду, то ли устраивать подрывы наших нефтепроводов, я не скажу. Но вот наши вчерашние союзнички, едва-едва умер Сталин, уже начинали вот такие вот нехорошие дела. Они, впрочем, их начали еще раньше.
4: Это было много позже Курской битвы. Давайте поговорим о железе, о военной технике, потому что вы уже сказали ключевое слово «Прохоров». Там «Примадонный» выступал, новейший немецкий танк «Тигр» Т-6, который... Ну, вот сейчас это представляется так, что Т-34 для него была ходячая мишень, для этого танка. Какое оружие задействовали немцы? Новейшее оружие на Курской дуге, на Огненной дуге, чем ответили наши? Потому что и у тех, и у других были кое-какие технические инновации.
5: Про «Тигр», про «Пантеру» мы уже поговорили.
4: Да.
5: Что к этому стоит добавить? К этому стоит добавить управляемые подвижные мины. Но, собственно говоря, с другой стороны тоже было сделано нечто подобное. Как были у немцев радиоуправляемые мины для уничтожения танков или, скорее, для выявления минных полей и их разминирования путем подрыва, так и у советской стороны были мобильные группы, скажем так, наглого минирования, как они сами себя называли, когда за несколько десятков километров, видя, что противник наступает, высаживалась группа минеров под прикрытием автоматчика, минировала направление и уезжала. Таким образом, у нас было динамическое, можно так сказать, минное поле. Это с одной стороны. С другой стороны, уже в октябре 1942 года были разработаны новые виды снарядов. И для противотанковой артиллерии 57-го калибра, и для пушки 75 мм, для танка Т-34. Я напомню, что Т-34 с 85-миллиметровой пушкой – это уже изобретение конца 1943 года. А вот Курская дуга – это еще Т-34-76. И были изобретены для них катушечные и подкалиберные снаряды, где с помощью кумулятивных снарядов новой смеси, нового сердечника из вольфрама, да, он был дорогим. Да, на всех не хватало, и строго подотчетно выдавался. Но, тем не менее, некоторая их часть была и была задействована в Курской дуге. Но самое главное, как мне кажется, от чего отошли в пользу танков и отошли, наверное, напрасно современные историки, это то, что были разработаны новые кумулятивные авиабомбы ТАП-2,5, 1,5.
4: Крохотные, до 1,5 килограмм или чуть больше, высыпались из кассеты и накрывали площадь, и достаточно плотно.
5: Били площадями, и вот я сейчас даже хочу процитировать воспоминания. Вот что поведал на допросе пленный унтер-офицер 2-й роты 35-го танкового полка 4-й танковой дивизии Курт Блюме. В ночь на 5 июля до 100 танков полка вышли на исходные позиции. В это время нас атаковала русская авиация и вывела из строя несколько машин. Все, чему нас учили, потеряло смысл. Действия развертывались не так, как нам рисовали в школе. Тактика танкового прорыва, которой нас обучали, оказалась непригодной. Вскоре мой танк был подбит, и я поспешил выскочить из горящего танка. На поле боя стояло не менее 40 подбитых танков, многие из которых горели. Из 100 танков 40 уже горели. Все. Атака захлебнулась, еще не начавшись.
0: Архивные тайны. На радио «Звезда».
4: Давайте вернемся к союзникам, потому что о союзниках всегда надо говорить. Мы иногда...
5: Не забывать.
4: Не забывать, мы часто о них забываем. Черчилля хочу процитировать. Этот Лапочка умел в те годы делать комплименты. Три огромных сражения за Курск, Орел и Харьков, все проведенные в течение 2 месяцев, ознаменовали крушение германской армии на Восточном фронте, и это сделали русские. Молодец, мы тут с ним спорить не будем. А через 5 дней, возвращаясь к теме, которые чуть-чуть коснулись, через 5 дней после начала Курского сражения союзники проводят высадку в Сицилии. Когда я вижу цифру, что это 470 тысяч человек десанта, я в это верить отказываюсь. Там остров
5: маленький. А где там развернуться?
4: Там остров маленький. И Гитлер отводит значительную часть сил с Курской дуги в самый разгар немецкого наступления. Ряд историков считает, что это был одним из важнейших факторов советской победы в Курском сражении. Дружеская рука союзников. Вот давайте подробно. Сколько отведено было с Курской дуги?
5: Итак, что Гитлер отвел? Гитлер дал приказ на отвод 1-й танковой дивизии, но дальше Харькова она не ушла. Так что она, ну, фактически осталась все там же, в полосе советского наступления. По поводу
4: 70 тысяч десанта в Сицилии. Откуда это что-то невероятное?
5: Я тоже с трудом себе представляю эти силы, но я знаю про то, что князь Сергей Сергеевич Оболенский, Мереминский, который из российской эмиграции, и который перевел, кстати, спутник партизан

0: гарнизоном и в ходе дружеской беседы уговорил его сдаться. Так что эта героическая победа так и осталась практически бескровной для обеих сторон. Что же до войск, которые были отведены? Ну, может быть, они и были отведены на пару десятков километров. Но не
1: авиацию оттянул. Вот это да. И это было достаточно серьезно. Но вот по тем документам, которые я читал, увел авиацию.
0: Смотрите, авиация в ходе весенних воздушных боев на Кубани... Советская авиация завоевала господство в воздухе. У нашей авиации уже
1: голубая линия, да.
0: Господство в воздухе, и увел он Гитлер что-то, не увел, не играл особого значения. Поэтому союзники наши пытаются примазаться к чужой славе. А теперь по поводу того, что же подумал Черчилль, осознав, что фронт рушится. 43-й год у нас... В США проходит в начале весной, потом осенью конференция промышленников, где они говорят, что надо добиваться боеготовности, постоянной боеготовности американской экономики, вот такой же, как сейчас, и после войны, иначе нам грядет новая Великая депрессия. А против кого эта боеготовность будет? Пока не говорят. Великобритания вместе с Соединенными Штатами разрабатывает Тьюполойс. Это совместная программа атомных исследований, и известно письмо Черчилля Рузвельту, в котором первый говорит, что Нильс Бор что-то у нас слишком красненький, пора его вывести из проекта, а то он что-нибудь не то сболтнет нашему советскому союзнику, и у них тоже будет супероружие. Добавляем сюда еще один замечательный факт. Некий подполковник Управления стратегических служб США Илья Толстой, внук того самого Льва Николаевича Толстого, как раз где-то в июле 43-го года отправляется в Соединенные Штаты Америки и проходит по тем регионам, которые, как считали американцы, содержат залежи урана для производства атомной бомбы. И совсем случайно, после того, как эти данные были подтверждены, президент США Франклин Рузвельт принимает концепцию 4 полицейских о том, что Китай тоже должен быть в числе победителей, потому что такое, да? Большие границы, и мы все будем дружно оберегать мир во всем мире. Но только это будет Китай не коммунистический нынешний, а гоминьдановский, поддерживаемый англоамериканцами и, соответственно, забирающий вот эти, контролирующий эти урановые запасы и не дающий их Советскому Союзу.
1: Дмитрий, у меня был еще один последний вопрос, к сожалению, на него нету времени. Вы подошли к такой теме, как Курская битва, с таким, знаете, геополитическим охватом. Я вот сейчас упорно думаю, когда же началась Холодная война? Они в 43-м году были уже предпосылки для нее созданы. Похоже, что да.
0: А план Ренкин, 43-й год, смотрите, Восточный фронт рушится, советские танки скоро будут в Европе, а давайте мы быстренько повысаживаем десанты в севере Германии и быстренько захватим Берлин. А русские пускай там бьются против немцев.
1: Да, было. До посинения. Так же, как и план, как он назывался?
0: Немыслимый.
1: Ну,
0: через два года.
1: С нами был Дмитрий Суржик, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. На прощание и вам, и слушателям очень яркое воспоминание участника Курского сражения. Возможно, вы его встречали. Смотрим, не верим глазам своим. Вроде копны поднялись и пошли по полю. Столько танков! Сколько их было, не считали. Осколки сыпались, как свинцовый дождь. Такой стоял оглушительный грохот, что кровь текла изо рта и ушей. И знаете, привычка уже у меня была такая. Только пришел в себя, затвор рукавом гимнастерки протираешь, чтобы в следующую секунду стрелять по врагу. Это Иван Филатов, это артиллерист, заряжающий, уцелел, дожил до 98-го года. Вот такие люди остановили стальной накат дивизии СС. Das Reich, Лейбштандарта, мертвая голова.
0: И мой дед тоже.
1: Вот как?
0: Да. Вечно. Участвовал и тоже описывал нечто подобное, что у него от гула, от...
1: Вечная слава и вечная память защитникам Родины. Спасибо. С вами был Владимир Туз. До свидания.
2: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда ВКонтакте».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Униформа цирковых служащих заимствована из военной моды XIX века. Этот парадный стиль зародился в эпоху, когда цирковые наездники были бывшими кавалеристами и выступали в своей настоящей форме.
4: Факт второй.
6: Клоуны когда-то были самыми высокооплачиваемыми артистами цирка и зарабатывали больше, чем кинозвезды прошлого.
4: Факт третий.
6: В конце XIX века бродячий цирк Барнума и Бейли перевозил свои грандиозные шоу на специально разработанных поездах. Цирковая логистическая система была настолько совершенной, что американская армия официально изучала их графики и методы для улучшения маневренности собственных войск.
4: Факт четвертый.
6: Слоны раньше были живыми кранами цирка. Они поднимали мачты шатров и тяжелое оборудование. Животных использовали как часть инфраструктуры, а не только как артистов.
4: Факт пятый.
6: В цирке существовал свой собственный язык – карни. Это особый сленг, на котором артисты общались, чтобы зрители и посторонние ничего не понимали.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
7: Что вы говорите?
8: Русский язык иногда преподносит весьма неожиданные сюрпризы. Многие слова мы используем в речи, не задумываясь об их особенностях, и допускаем простейшие ошибки. Например, путая род общеупотребительных существительных. Давайте немного поиграем в слова. Возьмем, к примеру, носки. Что ж тут сложного, спросит большинство слушателей. Носок – слово мужского рода. Все верно. А тапочки? Здесь у многих уверенности поубавится, потому что тапочка – она. Но это еще цветочки. Часы, трусы, ножницы, ворота, штаны, брюки и джинсы – вот где можно запутаться окончательно. Как быть со всеми этими существительными? К какому роду их причислить? К мужскому или женскому? Не очень получается, правда? Быть может, в таком случае подойдет промежуточный, средний род? Так, чтобы ни вашим, ни нашим. Нет, так дело не пойдет. Компромисс найти не получится. У всех подобных слов род отсутствует в принципе. Потому что не существует способа его определить, не позволяет множественное число. И как раз поэтому с такими словами нельзя употреблять числительное «оба» и «обе». А вот тапочек это правило не касается. С ними как раз все просто и ясно. Мы уже знаем, это существительное женского рода. И значит, правильно говорить, потерялись обе тапочки. Или две.
7: Да что вы говорите?
4: Радио «Звезда».
9: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
10: Открывалка для консервов.
11: Боюсь даже в руках держать. Горошек, сгущенку, кильку в томате. Все открывает.
9: Вот это вещь.
12: Если есть закрытая жестяная банка, значит, должен быть способ ее открыть. Раньше для этого использовался топор. И если бы не предприимчивость одного молодого человека, так бы и прибегали к варварскому методу. Консервный нож. Идея заготавливать продукты впрок возникла в Англии. В начале 19 века купец по имени Питер Дюрант получил патент на изобретенную им жестяную банку. На базе британского военно-морского флота он открыл первый в мире консервный завод, где для солдат и моряков выпускали сухой паек. Но чем открывать банку с толщиной стенок 0,5 сантиметра, долгое время оставалось проблемой. Штыки и топоры – все это было непрактично, нестерильно и зачастую приводило к печальным последствиям. Изобретение консервного ножа – дело случая. Однажды трое молодых американцев отправились на морскую прогулку, взяв с собой закуску – консервированные ананасы. Первые две банки удалось открыть, а с третьей возникли трудности. Мужчина, пытавшийся откупорить злополучную жестянку, получил травмы. Неприятность заставила его приятеля всерьез задуматься о безопасном способе открывать консервы. Вернувшись домой, он начал экспериментировать с металлическим бруском и через несколько дней сконструировал первый консервный нож. Металлический стержень с заточенным дугообразным концом на крепкой рукояти. Инструмент окрестили нож с бычьей головой, а его создателя звали Эзра Уорнер.
9: Вот это вещь!
12: Впрочем, есть другая версия, согласно которой нож изобрел продавец из Англии Роберт Йейтс. В своем магазине он бесплатно открывал банки с тушенкой фирменным ножом. Буквально одним ударом по крышке Йейтс делал себе рекламу и приобретал постоянных клиентов. Правдивость этой истории доподлинно неизвестна. Во всяком случае, популярность вскоре обрел инструмент американского изобретателя Эзры Уорнера и во многом благодаря производителям, которые стали прилагать к консервным банкам его нож. В конце 19 века консервный нож получил подвижное колесико. Чтобы открыть банку, в центре фиксировался стержень, а затем, по правилу циркуля, острое колесо разрезало крышку. В прошлом столетии конструкцию снабдили вторым зубчатым колесом для фиксации края банки. С тех пор консервный нож занимает на кухне свое почетное место.
9: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
13: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
14: Раз, два, три, четыре, пять.
13: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
15: Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 15 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, не подведут, выразил уверенность Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». Президент отметил, что с нашими бойцами сейчас вся страна. Он также уверен в компетенциях ветеранов СВО в качестве депутатов в парламенте.
2: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции. Я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач.
1: Глава государства также выразил благодарность россиянам, которые поддерживают бойцов за их героические усилия и самоотверженный труд. В Грозном открыли новую взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров и шириной в 60 метров. Ее ввели в эксплуатацию в международном аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова. События приурочили к 75-летию первого президента Чечни и Дню государственного флага. Министр транспорта России Андрей Никитин отметил стратегическое значение аэроузла для развития Северного Кавказа. Первый вылет с новой полосы выполнил российский самолет МС-21. Теперь аэропорт сможет принимать воздушные суда любого типа, даже в сложных погодных условиях. Несколько нефтеперерабатывающих заводов уже введены в эксплуатацию после ремонта. Ожидается увеличение поставок топлива в России. Это заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо более низких экологических классов. Они производят только пятого класса. Объем топлива К2-К4 на рынке будет незначительным, заверил Новак журналистов в кулуарах съезда «Единой России» в Москве. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается в Индию дороже эталонной марки «Brent». Агентство «Рейтер» сообщает, октябрьские поставки идут с премией до $1 за баррель, тогда как сентябрьские – с дисконтом. Причина – рост спроса на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков сокращения поставок из региона. Спрос на «Юралс» также вырос в Китае. Российские студенческие сборные получили допуск к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Всемирной зимней универсиаде 2027 года. Это сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он отметил, что для российских юниоров хоккей – это первый крупный международный турнир с 2021 года. Всемирная зимняя универсиада 2027 года пройдет в китайском Чанчуне. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милл, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
0: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Шпионы шпионят потому, что имеют такую возможность. Британский романист Джон Ле Карре.
5: Что ж, ему виднее. Сегодня мы поговорим о писателях-разведчиках. Грибоедов, Тютчев, Бабель, Тургенев, Даниэль Дефо, Ян Флеминг, Грэм Грин, Бомарше. Агентами секретных служб они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло, кого-то интересовала только финансовая сторона дела, а кто-то пришел сам, что называется, по зову сердца. Многие известные писатели были кадровыми сотрудниками разведки, а кто-то всего лишь неофициальными мальчиками на побегушках. Встречались и специально завербованные литераторы. Сомерсет Моэм, например. Но были и те, у кого просто не было другого выбора. Проще говоря, их заставили.
7: Тайная война.
8: История мирового шпионажа.
9: Маленькая барабанщица. Убийство по-джентльменски. Шпион, выйди вон. Эти книги известны во всем мире. Но далеко не все знают, что во второй половине 20 века автор этих популярных романов был штатным сотрудником британской разведки.
7: Джон Ле Карре.
9: Очаровательный балбес. Так говорили о нем в школе. За девчонками не ухаживал, футболом не интересовался, сочинял глупые стишки, писал наивные детективные рассказы. В 1948 году тайком от родных уехал в Швейцарию, потому что хотел учиться именно там, в университете Берна. Беглеца быстро нашли, призвали в армию, после чего отправили служить в британский разведывательный корпус. Так началась карьера английского шпиона Дэвида Джона Мура Корнуэлла. Это настоящая фамилия писателя. После армии учеба в Оксфорде. По заданию Ми-5 Дэвид внедрился в коммунистический университетский клуб. Подслушивал, записывал, после чего докладывал начальству обо всех антибританских настроениях.
10: Как второстепенный клерк, я оказался в самом центре событий, которые называют «холодной войной». Что же это за бред? Каждый день я натыкаюсь на не всегда адекватное поведение по отношению к России. Видимо, это кому-то нужно.
9: Он быстро разочаровался в контрразведке и перешел в Ми-6 на якобы дипломатическую работу. 5 лет провел в ФРГ. Ежедневно посылал в Лондон информацию о численности советских войск в Восточном Берлине.
10: Это какой-то кошмар. Ну хорошо, 2 приехали, 3 уехали. 4 в отпуске, 5 на гауптвахте. Ой, как страшно. Берегись, капиталист.
9: От нечего делать Корнуэлл стал писать шпионские романы. Когда были опубликованы 3 его книги, начальник вызвал Дэвида в Лондон и потребовал, чтобы подчиненный взял себе псевдоним.
11: Лучше всего, если это будут 2 односложных англосаксонских слова.
9: Корнуэлл поступил с точностью до наоборот. Он взял себе фамилию на французский манер – Ле Карре. А потом был грандиозный скандал. Во время официального приема руководитель Ми-6 прилюдно обругал писателя-шпиона. Брошенные агенты, проваленные операции, бездарные чиновники. Разве можно рассказывать простым людям такое? Это ведь государственная тайна. Дэвид Корнуэлл, естественно, расстроился и записал в своем дневнике.
10: Никто не умеет загнивать всем коллективом незаметнее, чем разведчики. И никто не знает лучше, как создать иллюзию загадочного всеведения.
9: На его дальнейшей агентурной работе был поставлен крест.
7: Тайная война.
9: На гражданке он написал 22 шпионских романа. Многие из них были экранизированы. В 1987 году Дэвид Корнуэлл приезжал в Советский Союз.
10: Я думаю, что Западу тоже нужна перестройка. Как можно рассчитывать, что джинсы, газировка и доллары способны превратить Россию в равноправного партнера? Это невозможно!
9: Он никогда не перечитывал собственные произведения. А когда ему на глаза попадался очередной рассказ о супершпионе Джеймсе Бонде, всегда снисходительно улыбался. Потому что знал, где правда, а где вымысел.
8: Джон Ле Карре.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Литературный отец Робинзона Крузо – Даниэль Дефо. Точные обстоятельства его сотрудничества с английской разведкой до сих пор окутаны завесой тайны. По одной из версий, писатель был рядовым агентом, которого выпустили из тюрьмы при условии, что он будет выполнять секретные поручения властей. Основные задачи – сбор и обработка политической информации, создание крупной журналистской сети в Эдинбурге.
12: «Я каждый день меняю облик. Часто переодеваюсь. В Глазго я рыботорговец, в Абердине продавец шерсти, в других городах добытчик соли. Шотландцы все время говорят о союзе с Англией. И я буду не я, если не добьюсь этого союза».
5: Весной 1707 года шпионская миссия Дефо благополучно завершилась. Парламент двух народов стал единым. Писатель вернулся в Лондон, мечтал о новом задании, но оказался никому не нужен. Он просил, умолял, каждый день ходил в Тауэр, требовал агентурной работы. Ему вновь предложили отправиться в Шотландию следить за сторонниками короля Якова Стюарта. Дефо нехотя поехал, но очень скоро вернулся.
12: «Я отработанный материал. Теперь меня знает в лицо каждая собака. Какой из меня шпион?»
5: Но тут Дефо вспомнил о своем истинном призвании – литературе. И знаете что? Помогло.
8: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Даниэль Дефо. Моль Флендерс. Дефо жил так давно, что никто точно не знает не то что дату, а даже год его рождения. Пишут 1660-й и ставят вопрос. Точно известно только, что фамилия его не Дефо, а в два раза короче. Просто Фо. Звучит как возглас, а поэтому не солидно. Тем более для человека, который был одним из основателей британской разведки. А с другой стороны, чем еще заниматься на досуге английскому писателю, когда тайным агентом быть уже совсем надоело? А на седьмом десятке жизни Дефо решил завести моль. Моль выпорхнула из-под его пера и полетела по миру в твердой обложке. Роман так и назывался – «Моль Флендерс». И добавлен был краткий подзаголовок в несколько строк, где рассказывалось о том, что ждет читателя в этой книге и, собственно, чем все это закончится. Но люди читали. Все равно читали. Тогда еще это умели делать. Хоть и немногие. А что же моль? Что было ее радостями и горестями? Что было труднее, 8 лет провести в ссылке или 12 лет быть воровкой? Вопрос, конечно, звучит не очень современно. Точно так же непонятна сегодня и сложность пятикратного замужества. Ну и что? 5, не 6. А еще моль Флендерс дюжину лет была содержанкой. Ужас какой! Но кого сейчас этим можно удивить? Многие по-другому и жизни-то не понимают. Закончила-то моль хорошо, в богатстве и раскаянии. Что по нашим меркам тоже не очень правдоподобно. Наверное, поэтому роман переиздавали 60 лет, а потом и вовсе забыли. Вроде бы даже и запрещали кое-где. Но он все равно остался одной из полутысячи книг, написанных Даниэлем Дефо. Курсивом.
4: Исторические заметки.
5: В 1719 году, всего за два месяца, он создал своего знаменитого Робинзона Крузо. Успех был колоссальным, но из долговой ямы выбраться не удалось. Писатель боялся конфискации имущества, оставил все деньги детям и ушел из дома. А в середине 20 века, в небольшой лондонской библиотеке обнаружили старинную рукопись. Это была схема организации секретной службы в Англии, предполагаемый штат осведомителей по всей стране, правила вербовки королевских особ и государственных деятелей, способы подкупа должностных лиц, мировых судей и церковных служителей. Автор рукописи – Даниэль Дефо.
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
15: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о писателях-разведчиках. Рэдьярд Киплинг, Артур Конан Дойл. В разное время они работали в отделе военной пропаганды Ми-7. Звезды британской литературы придумывали то, что сейчас мы называем фейками, то есть что-то ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное с целью ввести в заблуждение. Взамен английские сочинители-выдумщики получали спонсорскую поддержку от государства и всяческую помощь в издании и продаже своих книг. Что ж, сделка очень даже выгодная. Да вот только особые секретные задания радовали далеко не всех авторов.
17: В 1983 году сотрудники британской разведки проводили плановую инвентаризацию архивных материалов. Очередной, четвертый по счету старинный шкаф не предвещал ничего хорошего, кроме двухчасовой пыльной работы. А тут, как назло, еще одна напасть. На самой верхней полке обнаружилась никем не зарегистрированная папка, в которой хранились секретные документы времен Первой мировой. Что ж, в архиве подобное уже случалось. Кто-то в очередной раз забыл пронумеровать страницы, а затем внести их в общий каталог. Обычное дело. Вот и в этом случае вроде бы ничего странного. 150 листов мелкоразмашистого почерка. Разве что подпись крайне неразборчива.
18: Алан Милн.
17: Это была сенсация. Автор «Винни-Пуха» и вдруг разведчик. И не просто разведчик, а секретный агент тайного отдела Ми-7, проще говоря, подразделения спецпропаганды. Когда «Таймс» опубликовала эту информацию в 1983 году, англичане пребывали в шоковом состоянии. Любимый всеми Алан Милн – шпион. Да быть того не может. Наивные люди. Он не хотел быть разведчиком. Во всяком случае, не планировал. Шла Первая мировая война. 1 февраля 1915 года Алана Милна призвали в Королевский Йоркширский полк, и уже совсем скоро во Франции в битве при Сомме писатель был ранен и отправлен домой на лечение. В то тяжелое для страны время Британии нужны были все солдаты. Любая помощь. О литературных талантах Милна знали все, в том числе сотрудники Ми-7. Они и пригласили Алана на секретную службу.
9: он согласился, даже не подозревая, чем ему придется заниматься.
7: Тайная война.
9: Бывает, что одна маленькая газетная статья бьет по врагу сильнее полковой артиллерии. Спецпропаганда – страшное оружие. Великобритании нужна была правдивая ложь. Требовалось срочно ослабить мощные антивоенные настроения после первых больших потерь в войне. Алан Милн задание Родины выполнил, а потом записал в своем дневнике.
7: То, что я сделал, омерзительно. Я ненавижу себя за это.
9: В 1915 году специальные газетные репортажи Алана Милна рассказывали всему миру о якобы секретных немецких фабриках, которые перерабатывали павших солдат собственной армии на мыло, свечи и другие продукты. Якобы из-за экономической блокады в Германии возник острый дефицит жира. Это была ложь. Все компрометирующие Алана Милна документы планировалось уничтожить в ходе распуска разведслужбы в 1918. Однако одному из сотрудников Ми-7 удалось их спасти.
7: Тайная война.
9: Лживая пропаганда на время изменила писателя. Он стал раздражительным, замкнутым, сторонился людей. На секретной службе Алан Милн безмерно страдал. Он писал своему брату.
7: Я обнаруживаю, что у слова «хороший» 14 значений. Но ни одно из них не передает того, что вкладывают в это слово нормальные люди.
9: Он ушел из разведки после завершения Первой мировой. Через некоторое время написал книгу «Мир с честью», в которой осуждал войну. До рождения Винни-Пуха в 1926 году оставалось меньше 10 лет. И потом, очень долгое время, никто не догадывался, что историю про веселого, добродушного медвежонка сочинил разведчик-пропагандист.
18: Алан Милн.
7: Тайная война.
19: Кстати, именно там, в отделе военной пропаганды Ми-7, на свет появился некий специальный символ – английская буква «Си» в кружке для обозначения уникальности документа. Первыми такой знак стали применять британские разведчики-писатели. Намного позже этот секретный символ вошел в обиход и стал известен всем как копирайт или обозначение авторского текста.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
19: Продолжаем наш рассказ о писателях-разведчиках.
20: Одни учатся мосты взрывать, другие — быть водолазами. Третьи на балах соблазняют генералов, четвертые отправляют шифровки, пятые занимаются аналитикой, а она могла все.
19: Так говорили об этой советской разведчице ее современники.
21: Эта женщина, совершившая немыслимое количество невидимых миру подвигов, дважды представлявшаяся к ордену Ленина и ни разу его не получившая, потому что Берия говорил: «Что бы она ни сделала, бабе никогда не дам высшую награду страны».
22: Агентурный псевдоним Ирина. Разведчицей стала в 14 лет во время гражданской войны. Числилась в штабе армейских частей особого назначения Смоленской губернии. Выполняла секретные задания в Китае, Германии, Австрии, Швейцарии, Турции, Латвии, Финляндии и Швеции. В совершенстве владела немецким языком. В служебных командировках выдавала себя за русскую мигрантку-баронессу и ни разу даже близко не оказалась на грани провала. В это трудно поверить, но настоящее имя отважной разведчицы и талантливой детской писательницы –
23: Зоя Воскресенская-Рыбкина.
9: В иностранное дело ГПУ ее приняли в 1929 году. Молодая, красивая, эффектная женщина работала аналитиком особого направления «Затея», где занималась сбором и обработкой информации о Германии. В мае 41 года Зоя Воскресенская под видом сотрудницы Всесоюзного общества культурных связей пришла на прием в немецкое посольство в Москве. Пришла и произвела на гостей несгладимое впечатление.
24: Хорошенькая я тогда была, чего уж скрывать. До того хорошенькая, что на тур вальса меня пригласил сам посол Вернер фон Шуленбург. Во время танца он рассказывал какие-то неприличные анекдоты, я хохотала, а сама мельком обратила внимание на светлые прямоугольники на стене, оставшиеся от снятых картин, а через приоткрытую дверь служебного помещения заметила груду чемоданов. В отчете я доложила: немцы готовят эвакуацию посольства, а, следовательно, и войну. Но мое сообщение проигнорировали. А зря.
0: Тайная война.
9: Незадолго до Второй мировой войны она вышла замуж за советского резидента Финляндии Бориса Рыбкина. Тот, кстати, получил агентурный псевдоним Кин. Впоследствии именно эту фамилию носили в романе Юлиана Семенова и в фильме Татьяны Лиозновой радистка Кэт и ее муж Эрвин. Совпадение? Кто знает. К слову, у самой реальной разведчицы в паспорте отныне значилась
23: Зоя Воскресенская-Рыбкина.
9: В годы Великой Отечественной войны она занималась подготовкой разведчиков и диверсантов.
24: Двух комсомольцев-добровольцев хотели забросить к немцам под видом членов якобы существующей в Куйбышеве антисоветской религиозной организации. Когда одного из них на экзамене я спросила, а выучил ли он молитвы, доброволец взял и выдал как на духу: «Отче наш, блины намажь, и же еси, на стол неси». Но что тут скажешь? Этого весельчака я отправила на все четыре стороны. Дурачок. А в разведке дурачкам не место.
9: Талантливую советскую шпионку начальство ценило. Как-то Воскресенская-Рыбкина получила задание стать любовницей прогермански настроенного швейцарского генерала. Зоя доложила руководству, что приказ, конечно же, выполнит, но после этого она застрелится. Операцию решили отменить. Из разведки она ушла в середине 50-х. Ушла, когда ее многолетнего шефа генерала-лейтенанта Павла Судоплатова арестовали за контрреволюционную деятельность. Но и в отставке на пенсии нашла применение своему таланту. Воскресенская стала писать книги для детей. Все свои рассказы и повести она подписывала девичьей фамилией «Воскресенская». Ее часто приглашали на творческие встречи в школы. И никто из ребятишек не знал, что с ними общается разведчица в звании полковника
23: Зоя Воскресенская-Рыбкина. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости технологий. Данные россиян в Даркнете подорожали на 13%. Эксперты связывают это с высоким спросом на свежие логи стилеров, вредоносных программ, которые собирают пароли и сессионные ключи. Такая информация особенно ценна для целевых атак. На Россию приходится до 18% от общего объема предложения. Логи продают как в розницу по 10-15 долларов за архив, так и по подписке до 300 долларов в месяц. В Китае разработали модель искусственного интеллекта, которая предсказывает развитие депрессии на 4 года вперед. Она основана на клинических исследованиях подростков в Европе и показывает, что риск развития депрессии связан со способностью распознавать эмоции. Подобные модели позволяют бороться с болезнью превентивно, однако существуют ограничения, рассказал радио «Звезда» психотерапевт Ярослав Соколов.
2: Мы пока не можем автоматически переносить ее на российского подростка или там взрослого человека или пожилого условно жителя Азии, допустим, Китая или Японии. Во-первых, эмоциональное распознавание, оно меняется с возрастом. Второе, культура действительно влияет на то, как люди выражают эмоции. И даже внутри подростковой, собственно, популяции возраст и пол связаны с различиями в распознавании отдельных эмоций. Поэтому здесь следующий обязательный этап – это некая внешняя валидация. То есть взять людей другого возраста и из других стран и проверить, сохраняет ли данная модель точность.
1: Сегодня искусственный интеллект в медицине решает разные задачи, в том числе участвует в производстве лекарств, что способствует экономии денег и повышению качества продукции, отмечают российские ученые. Главным барьером для развития искусственного интеллекта в мире стала нехватка энергомощности, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Ученый отметил, что нейросети потребляют колоссальное количество электроэнергии, и для решения проблемы нужны не только новые атомные станции, особенно малой мощности, но и переход на природоподобные технологии, которые будут потреблять энергию так же экономно, как человеческий мозг. Китайская компания планирует в этом году развернуть около 1000 человекоподобных роботов на реальных рабочих местах, в аптеках, на кухнях и заводах. Об этом было объявлено на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Роботы уже пробуют свои силы, пополняют лекарства, готовят еду и осматривают оборудование. Управлять ими можно дистанционно, с задержкой в миллисекунды, даже с расстояния в 1000 километров. Это были новости технологий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение 3 столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
6: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187746444920.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ. В годы Первой мировой войны известный прозаик и драматург Сомерсет Моэм был завербован британской разведывательной службой МИ-6, после чего писателя отправили в далекую Россию. В Петрограде Моэм, агентурный псевдоним Сомервиль, разместился в отеле «Европа». В английском посольстве узнал свою основную задачу – деньгами поддерживать меньшевиков, чтобы не дать русским выйти из военного конфликта. Но как это сделать? Помог случай. На улице Сомерсет неожиданно встретил Сашу Кропоткину, с которой познакомился еще в Лондоне. Именно она, Кропоткина, дочь известного русского анархиста, и представила Моэма Керенскому. И совсем скоро в Тауэр стали поступать действительно важные сведения.
9: Сепаратного мира не будет. Будет хаос и пассивное неповиновение на русском фронте. Казаки планируют мятеж. Керенский вряд ли удержится на посту.
8: Но тут позвонил Керенский. Он попросил разведчика срочно отправиться в Лондон и передать важную информацию британскому правительству. Когда премьер-министр Ллойд Джордж прочел секретное письмо из Петрограда, то воскликнул в сердцах: «Это невозможно! На это мы никогда не пойдем! Я не могу сделать этого!» И тут же бросил письмо в камин. О чем именно просил Керенский Англию, так и осталось тайной. После всех этих событий агент Сомервиль понимает: его секретная миссия в Россию завершена. Он навсегда покидает британскую разведку, зато преуспевает на другом поприще – литературном. Его книги «Рождественские каникулы», «Карусель», «Бремя страстей человеческих» будут популярными во всем мире, а на титульном листе теперь всегда будет стоять его настоящая фамилия – Сомерсет Моэм.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. На самом деле их не так много, профессиональных писательниц-разведчиц. К примеру, Стелла Римингтон – первая женщина в истории Великобритании, которая возглавляла некогда МИ-5. Сразу вспоминается шефиня Джеймса Бонда из сериала об агенте 007. Так вот, Римингтон занимала пост генерального директора спецслужбы больше 4 лет. После ухода в отставку решила посвятить свою дальнейшую жизнь литературе. И уже совсем скоро начали выходить в свет ее остросюжетные шпионские романы, выдержанные в лучших традициях Яна Флеминга и Джона Ле Карре. На сегодняшний день Римингтон считается одной из самых популярных английских писательниц, книги которой гарантированно становятся бестселлерами не только на родине, но и в других странах. Еще одна разведчица – просто божий одуванчик какой-то. Ее знают и любят во всем мире. А как же? Такая сложная судьба. А сколько препятствий она преодолела на жизненном пути, и не сосчитаешь.
10: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Астрид Лингрен. Пеппи Длинный Чулок. Известная шведская сказочница Астрид Анна Эмилия Лингрен любила повторять, что она стала писательницей только благодаря капризам скандинавской погоды. И это отчасти правда. До замужества Лингрен работала журналисткой в газете. Когда у нее родились дети, Астрид стала домохозяйкой, попутно подрабатывая в различных изданиях корректором. В 1941 году в семью Линдгрен пришла беда. Ее маленькая дочь Карен простудилась. Астрид ухаживала за дочерью и днем, и ночью. Не отходила от больной ни на шаг, вызывала врачей. Все бестолку. Девочка медленно угасала. Однажды она попросила маму рассказать сказку. Лингрен спросила, о ком? И тут же получила ответ: о Пиппи Длинный Чулок. Так на свет появилась одна из самых популярных детских сказок. Кстати, в оригинале главную героиню действительно зовут не Пеппи, а Пиппи. Ошибки нет. Эта советская переводчица Лилианна Лунгина решила не провоцировать наших детей на, мягко говоря, неадекватное фонетическое восприятие. Так Пиппи стала Пеппи. Говорят, что в этом образе легко можно узнать саму Астрид Линдгрен. Только в детстве. Те же косички, непоседливость и порванные чулки. Плюс ко всему, писательница наделила свою героиню совершенной и полной свободой. Неудивительно, что после выхода книги Пеппи или Пиппи объявили своим идеалом все шведские феминистки. Но Линдгрен не раз заявляла, что феминисткой никогда не была. Что же касается дочери писательницы Карен, то она выздоровела и всю свою жизнь помнила историю о веселой и озорной девчушке, спасшей ей жизнь. Девочке, которая так была похожа на ее маму. Астрид Анну Эмилию Линдгрен.
7: Курсивом. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Это только одна сторона жизни известной скандинавской писательницы. Но была и другая, от которой у многих мурашки по телу пробегут. От ужаса. Оказалось бы, такая милая, безобидная старушка.
11: Тайная война.
12: История мирового шпионажа.
13: Ослабленная Германия означает для нас, шведов, лишь одно. Сталин сядет нам на шею. И если уж на то пошло, то лучше я буду всю оставшуюся жизнь кричать «Хайль Гитлер», чем русские навсегда останутся в Швеции. Ничего более отвратительного я не могу себе представить.
14: Трудно поверить, но эти слова принадлежат известной скандинавской писательнице, сотруднице особого отдела военной цензуры
11: Астрид Линдгрен.
14: Ее девичья фамилия... Нет, не Карлсон, Эриксон. В начале Второй мировой войны работала на шведскую разведку. Вскрывала, читала, после чего анализировала всю перехваченную в Стокгольме частную переписку. Норвежцев, финнов, немцев, в том числе военных, а также датчан, пленных русских, французов, англичан и евреев. Астрид Линдгрен, на тот момент ей исполнился 31 год, и она уже вышла замуж. Так вот, Астрид Линдгрен ежедневно оценивала ситуацию в оккупированной Европе и готовила для начальства так называемые прогнозные материалы.
13: Германия похожа на злобного монстра, который вылезает из своей пещеры с одинаковыми интервалами, чтобы ухватить новую жертву. Что-то должно быть не так с народом, который противостоит всему человечеству каждые 20 лет.
11: Тайная война.
14: В свободное от работы время она сочиняла короткие сатирические рассказы. Получалось откровенно плохо. Ее книги никто не покупал. Тогда Астрид стала вести дневник, где комментировала все, что происходило на Восточном фронте.
13: 30 ноября 1942 года. Поражение от русских под Сталинградом. Какое невероятно безумное количество крови пролито там. Я не знаю, что означает наступление красных, но тот факт, что им удалось прорвать немецкий фронт в нескольких местах, впечатляет. Остается только сочувствовать солдатам Гитлера, ожидающим русской зимы. И я им как раз сочувствую. Но какие же они все-таки сволочи.
14: Она хранила дневник в тайне от всех. Было что скрывать. На удивление, точная информация об уничтожении евреев, ужасы концлагерей, результаты ночных бомбардировок. А на другой странице... Подробное описание велосипедных прогулок Линдгрен с перечнем рождественских подарков или кратким меню праздничного стола.
13: К черту войну! Кто там голодает, а? А мне-то что? Сегодня у нас окорок весом в 3,5 килограмма, домашний паштет,

0: ее книги неожиданно стали популярными.
1: Я поднаторила в литературе, читаю чужие письма. Теперь я совершенно точно знаю, чего хотят люди.
0: Так говорила писательница, раздавая многочисленные автографы. Однако в своем тайном дневнике Линдгрен сделала несколько иную запись.
1: 16 апреля 1944 года. Союзники рассержены на Швецию и другие нейтральные страны, что мы торгуем с немцами. Посылают нам строгие внушения на этот счет. Но нам пофиг.
0: Вот тебе и Фрекен в бок. До публикования повести «Пеппи Длинный Чулок» оставалось всего 9 месяцев.
2: Астрид Линдгрен. Тайная война.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о писателях-разведчиках. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, и наши праздники.
5: И каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
6: Пред нами огромные разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
3: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Ты мечами в Суздале заблещешь, в Киеве тревожный перезвон. Эти величественные строки – одно из переложений знаменитого слова о полку Игореве. И посвящены они великому князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо.
3: Как же он заработал такое прозвище?
4: Называть так Всеволода Юрьевича стали не при жизни, а спустя 200 лет после правления. Первое упоминание «Великого гнезда» появляется в новгородской летописи 15 века. И, вероятнее всего, связано с большим потомством князя. У него было 8 сыновей и 4 дочери. Многодетная семья даже по средневековым меркам.
3: История одного прозвища.
4: Потомки Всеволода стали основателями многих ветвей русских князей. Московских, тверских, ростовских, суздальско-нижегородских. Не случайно в Тверском сборнике уже 16-го столетия напишут: «Сей есть Всеволод, всем русским нынешним князьям отец, именуемый Великое Гнездо».
3: История одного прозвища.

0: фотографии.
1: «22 июня 1986 года. Мексика. Чемпионат мира по футболу. Четвертьфинал. Матч между сборными Англии и Аргентины. 51-я минута. Аргентинец Диего Марадона обыгрывает нескольких соперников и делает передачу на партнера в надежде получить ответный пас. Тем временем английский защитник пытается перехватить и выбить мяч подальше от своих ворот, но вместо этого поднимает его над собственной штрафной. Через мгновение Марадона сделал то, что видели все 114 тысяч зрителей на трибунах, но не заметил главный судья. Капитан аргентинской команды опередил английского голкипера, выпрыгнул и забил гол. Только не головой, а рукой. Однако арбитр все равно зафиксировал взятие ворот. Нарушение правил очевидно, но как это доказать? Нашелся способ. Мексиканский фотограф Алехандро Ахеда Карбахал вспоминал.
2: «Я находился совсем рядом. Когда Диего взмыл в воздух, моя камера застрочила, как пулемет. Но уверенности, что я все-таки сделал нужный кадр, у меня не было. Не дожидаясь конца матча, я бросился в пресс-центр, чтобы проявить пленку, и уже через минуту знал, у меня получился исторический снимок. Документальное доказательство обмана».
0: История одной фотографии.
1: Слишком поздно. Тот матч Аргентина выиграла со счетом 2-1. На послематчевой пресс-конференции главный антигерой встречи отшутился, мол, мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога. Фотокорреспондента такой ответ не устроил.
2: «Я позвонил главному редактору газеты и сообщил, что у меня для него сюрприз. Когда он понял, о чем идет речь, то молчал минуты полторы, не меньше. А потом буквально заорал в трубку: «Срочно в печать, на главную страницу! Мы должны быть первыми!»
1: Английской сборной это не помогло, но очевидное стало явным. Кумир миллионов болельщиков Диего Марадона признал нарушение только через несколько лет. А знаменитый снимок, как, собственно, и сам гол в ворота англичан, получил неофициальное название «Рука Бога».
0: Человек в кадре.
3: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
0: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 16 часов, в студии Богдан Ходаченко. Предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость политической системы страны и ее способность противостоять любым внешним угрозам. Об этом заявил Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».
2: Проводим и будем проводить выборы разных уровней по всей территории нашей большой страны, от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса. В них участвуют и бойцы на линии боевого соприкосновения. Этим выборам, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить. И тем выше ответственность депутатов, которые будут избраны в сентябре в Государственную Думу. Она, как и все властные органы, должна быть готова твердо защищать интересы страны, служить народу, работать для людей.
1: Владимир Путин также заявил, что чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жесткие и варварские атаки совершает киевский режим. По словам президента, сейчас очень многое зависит от сплоченности людей и мужества российских военных. Министерство обороны сообщило, что за минувшие сутки войска всех российских группировок улучшили свои позиции и продвинулись в глубину обороны противника. Удары наносились по живой силе и технике ВСУ в районах ДНР, Запорожской, Харьковской и Сумской областей. Потери украинских формирований составили свыше 1300 военнослужащих. Десятки бронемашин, автомобилей, артиллерийских орудий, а также станции радиоэлектронной борьбы. Минпромторг направит 15 миллиардов рублей на развитие систем общественного транспорта. Средства выделены за счет утилизационного сбора, заявил министр Антон Алиханов на совместной коллегии с Минтрансом. Алиханов отметил, что потенциал российской промышленности в этой сфере в 2-3 раза превышает количество заказов. Министр транспорта Андрей Никитин в свою очередь добавил, что 7 предприятий полностью закрывают потребности регионов в автобусах и электробусах. Финансирование позволит нарастить выпуск транспорта и обновить парк в регионах. Российские фигуристы успешно выступают на юниорском этапе гран-при в китайском Сиане. Лев Лазарев завоевал золото в мужском одиночном катании, набрав 250 баллов. Серебро у представителя Новой Зеландии, бронза у японца. Ранее на этом турнире победу в танцах на льду одержали Мария Фефелова и Артем Валов. А София Дзепко стала лучшей среди одиночниц. В этом сезоне Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами Российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Морпех Юматов. Георгий Александрович Юматов. Советский и российский киноактер. Народный артист РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.
1: Фрося! Фроська!
0: Истошно закричал Юнга, когда твердолобый майор, заглянувший на их бронекатер с проверкой, вышвырнул за борт щенка.
1: Фрося, держись!
0: Парень бросился в море вслед за любимой собакой, но прежде запустил в бесчувственного майора миской. Выплыв у берега, мальчик и пес спрятались за пирсом. В это время на корабле голосил оскорбленный проверяющий.
2: Капитана, немедленно! Ваш Юнга меня ударил!
0: Но капитан, добродушный пожилой моряк из Севастополя, очень любил своего молодого помощника. И его бездомную дворнягу тоже. Он сделал удивленное лицо.
3: Что вы, какой Юнга? Нам Юнга даже по штату не положен. Не знаю, кто вас тут ударил.
0: На этом дело и закончилось. Но спустя несколько дней во время морского перехода от Ейска на Дунай Фроська сама кинулась в воду, видимо, вспомнив, как хорошо было искупаться в жару. А Юнга снова нырнул за ней. Мальчик отплыл всего на десяток метров, как сзади прогремел оглушительный взрыв. Корабль вздыбился, перевернулся и мгновенно начал тонуть. Немецкий снаряд попал ему точно в топливный бак. Погибли все, кроме Юнги, которого, получается, спасла собака. От верной смерти в первый раз его тогда отделили считанные секунды. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Морпех Юматов. Московский паренек Гоша Юматов грезил морем с самого детства. Учился неважно, а вот в спорте преуспевал. Бокс и легкая атлетика его привлекали больше, чем физика с математикой. Но чтобы поступить в военно-морскую школу, пришлось подтянуться. И отпетый сорванец к седьмому классу превратился в отличника. В 15 лет он, наконец, впервые примерил тельняшку. Шел 1941 год. Специальность, которую выбрал Юматов, была непростой, опасной, но незаменимой на войне.
4: Я пошел в сигнальщики не случайно. Мне казалось, что их работа на корабле одна из самых важных. Сигнальщик — глаза, уши и голос командира. И даже когда от пули снарядов нет спасения, стоя на мостике, ты должен видеть все на море и на суше. Быстро передавать приказы так, чтобы их поняли все.
0: На освоение морского языка и сигнальной азбуки Юматову потребовался год. За это время он научился безупречно владеть флажками, которые заменяли радиосвязь. В 42-м будущий артист уже на боевом корабле Черноморского флота. Как он туда попал в свои 16, история умалчивает. Но факт остается фактом. Юнга передавал шифрограммы с такой четкостью и скоростью, что его быстро признали сигнальщиком самого высокого класса. А рядом свистели пули, гремели взрывы, и негде было спрятаться. Кругом вода. Его корабль обеспечивал высадку Евпаторийского морского десанта. Эта уникальная операция, хоть и имела трагический финал, но вошла в учебники по военному делу. Это ее участникам Владимир Высоцкий посвятил свою песню «Черные бушлаты».
5: За нашей спиною остались паденья, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый. Взлет мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход.
0: Тогда в январе 42-го усиленный батальон морских пехотинцев сумел десантироваться на побережье Крыма в нескольких местах. Наши бойцы заняли причалы и овладели южной частью Евпатории, попутно освободив из концлагеря большую группу военнопленных. С моря их прикрывали катера, на одном из которых приказы командования передавал под обстрелами юный сигнальщик Гоша Юматов. Но чтобы удержать позиции, нужны были дополнительные силы на берегу, а перебросить их туда уже было невозможно. В итоге из 700 десантников выжили не больше сотни. Ценой своих жизней они отвлекли врагов от Севастополя и помогли закреплению успеха наших войск на Керченском полуострове.

0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Морпех Юматов. Официально краснофлотцем он стал спустя еще один год, когда наши войска уже теснили врага к границам СССР. Впереди было освобождение Европы. И в этих боях Георгий Юматов полностью оправдывал свое победоносное имя. Трижды был ранен, контужен, получил обморожение рук, гнал фашистов из Венгрии, Румынии, Югославии. Он стал шестым в истории советского флота, кого наградили матросской медалью Ушакова. Ее вручали за исключительную личную храбрость. Читаем документ, который сохранился в Центральном военно-морском архиве.
1: Во время боя в районе Смедерева товарищ Юматов бесстрашно стоял на открытом боевом посту. Под вражеским огнем передавал семафором приказы комдива всем катерам дивизиона. Во время ночного боя все время находился на боевой рубке и показывал направление на позиции врага. Когда на катер был направлен весь огонь противника, Юматов сам стрелял из пулемета и подавил три огневых точки.
0: Его война закончилась за месяц до победы ранением при освобождении Вены. Судя по всему, свой последний осколок он получил при штурме Имперского моста. Удивительно, но существует одно единственное интервью, в котором Юматова уговорили хоть немного повспоминать о войне. Артист рассказал как раз о том случае в Вене. Скупо и коротко.
2: Пока длилась операция по захвату моста, немцы пришли в себя. Когда они сообразили, что нас там всего человек 15, всех перебили. Оставшиеся в живых были очень сильно искалечены. Выжило всего двое или трое. Меня отправили в госпиталь. Положили на операционный стол, хирург надел маску наркоз и говорит: «Считай до 10». Я считаю, и ничего. До 20, до 100, тот же эффект. Хирург очень удивился. Снял маску и приказал: «Ну-ка, дайте ему стакан спирта».
0: После войны Юматов хотел продолжить карьеру в армии, но последствия ранений не позволили. Однажды в одном из московских ресторанов видную фактуру боевого моряка заметил режиссер Григорий Александров. Он сразу предложил ему маленький эпизод в кинокомедии «Весна». Так профессиональный военный стал непрофессиональным, но очень талантливым артистом, сыгравшим около сотни ярких ролей. И даже дослужился до генерала, пусть и в кино. В знаменитой картине «Офицеры», которая дала путевку в жизнь настоящих мужчин сотням тысяч советских мальчишек. Где герой Юматова проникновенно произнес, что есть такая профессия – родину защищать. Эти слова трогали самые тонкие струны мальчишеских душ и стали девизом для всех состоявшихся офицеров. Потому что народный артист Георгий Юматов точно знал, о чем говорит.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Морпех Юматов.
4: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
10: Российские космонавты совершили
11: государство выдуманный космический проект о возможном продлении мосты.
12: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
13: 1950-й. Название города
14: Пермь. Александр Флотовский, Константин Симонов.
15: Утро на радио «Звезда».
12: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной войны это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя. За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни. В 1994 году медаль за отвагу была вновь введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости. Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, уроженка Северной Осетии, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко, вынесла из-под обстрела 4 раненых солдат. Бойцам становилось хуже, а все лекарства сгорели в машине. Рискуя жизнью, офицер-медик отправилась на поиски амбулатории. Помогли местные жители-украинцы. Они дали все необходимое. Мария уже сама была ранена, когда повстречала российскую военную колонну. За храбрость и самоотверженность во время боевых действий лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко была награждена медалью за отвагу.
1: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
3: Метательное оружие.
1: Классификация.
3: Разновидность оружия для стрельбы стрелами.
1: Название.
3: Калмыцкий боевой лук.
4: Калмыцкий боевой лук предназначался для уничтожения живой силы противника в кавалерийской схватке. Изготавливался из длинных, слегка изогнутых деревянных пластин, склеенных между собой. Для прочности и упругости внутренняя сторона лука покрывалась костяными пластинами и тонкой кожей. Длина лука – 1.5 метра. Дальность стрельбы для пешего воина – 300 шагов, для всадника – 360 шагов. Для изготовления тетивы использовались сухожилия животных. Стрелы были деревянными, колчан и налучник – из бересты. Наконечники стрел – железные, лопатообразной формы. Стрелы помещались в колчан по 20-35 штук. Во время Отечественной войны 1812 года традиционными боевыми луками вооружались кавалеристы всего калмыцкого войска. Опытный лучник мог выпустить по врагу от 8 до 12 стрел в минуту. На дальности в 130 шагов почти все они точно попадали в цель. Калмыцкий боевой лук.
1: Арсенал 1812. Радиограмма.
5: В боях за освобождение Казани и Царицына от белогвардейцев активное участие принимал Волжский воздушный дивизион. Он состоял из нескольких гидросамолетов конструкции Григоровича. Гидросамолеты базировались на барже, которую буксировал пароход.
6: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
7: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. С начала Нового года в Ярославской области планируется ввести туристический налог. Сбор за ночевку в гостиницах будут взимать в том числе жители области. Ожидается, что поступления от налога превысят 300 миллионов рублей в год и пойдут в местные бюджеты. Вырученные средства планируют направить на развитие инфраструктуры, социальную поддержку, уборку и вывоз отходов. В прошлом году туристический налог составлял 1% от стоимости номера. Ежегодно до 2029 года ставка будет увеличиваться также на 1%. В России ввели новые направления для посадки на поезд по биометрии. Речь идет о направлениях Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Применение биометрических данных в качестве личного идентификатора является на сегодняшний день одним из самых безопасных инструментов для доступа к личным данным, рассказал радио «Звезда» председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Точность диагностики лица с вероятностью, если сравнивать качество подделки паспорта, проверка на лицо, она гораздо эффективнее, гораздо лучше. Ну, минусы, наверное, всегда есть. Поэтому можно только гипотетически предположить, что, ну, допустим, фотография, которая будет находиться в системе биометрии, устареет. Какие-то будут истории, связанные с тем, что система не сможет его распознать. Но возможности системы распознавания лиц по морщинкам, по зрачку, еще почему-то, она достаточно хорошо сейчас работает.
1: Посадка по биометрии также доступна на направлениях Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. Эксперимент по легализации гостевых домов в Нижегородской области, который стартует с сентября этого года, столкнулся с практическими барьерами. Главная проблема – требования пожарной безопасности. Собственники не успевают привести объекты в соответствие с нормами. Из примерно 50 заявленных объектов в реестр войдет около 20 домовладений. Региональный закон определил рамки для гостевых домов. Например, в доме может быть максимум 15 комнат, способных одновременно принять до 45 гостей. До конца года собственникам нужно пройти процедуру оценки и попасть в единый реестр, сообщают власти региона. В эмирате Рас-Аль-Хейма временно закрыли доступ к морю по причине нефтяных пятен на побережье. Несколько прибрежных отелей столкнулись с проблемой загрязнения воды. Чтобы не испортить отдых туристов, туроператоры и администрации разработали план компенсации. Отдыхающим предложили бесплатно переселиться в другие отели. При этом бассейны в гостиницах остаются чистыми и купаться в них безопасно. Специалисты активно очищают воду и берег. Причины экологического инцидента устанавливают. Ранее со спутников фиксировали масштабные нефтяные пятна у берегов Ирана и Омана. Официально эти случаи пока не связывают с загрязнением пляжей в Объединенных Арабских Эмиратах. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я.
3: Аббат Дербле?
5: Я.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: А когда бои вскипают, и тебе сам черт не брат, в жаркой схватке возникают бескозырка и бушлат.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Старшина второй статьи.
2: Не секрет, что в начале Великой Отечественной войны на самые опасные участки фронта командование отправляло «Черную смерть» — матросов. Вот тогда-то и появилась эта знаменитая песня. «Это в бой идут матросы, это в бой идут моря».
0: История воинских званий.
2: Старшина второй статьи. Особое воинское звание на флоте, которое было введено в ноябре 1940 года. Это самый младший чин старшинского состава. По рангу выше старшего матроса и ниже старшины первой статьи. Проще говоря, старшина второй статьи – это младший сержант в сухопутных войсках. И точка.
0: По случаю присвоения.
2: В современной России старшина второй статьи – максимальное звание для призывников ВМФ. Почему максимальное? Да потому, чтобы получить такое повышение, нужно отслужить не менее одного года. Устав.
0: История воинских званий.
2: Целый год на флоте. Слишком много. На войне особого запаса времени не было, поэтому в бой шли все. И матросы, и старшины второй статьи, рассказывал писатель Валентин Пикуль в своей автобиографической повести «Мальчики с бантиками».
3: Никогда не сдаваясь в плен, предпочитая смерть с последним патроном, многие моряки не вернулись из атак на свои корабли. Уже на втором году войны флот испытывал острую нехватку в хорошо обученных специалистах. Ведь те, кто погиб на сухопутье, были минерами, радистами, рулевыми, гальванерами, оптиками и электриками.
2: Вот почему многие матросы проходили тогда ускоренные курсы подготовки, получали звание старшины второй статьи и возвращались в бой на передовую ради общей победы.
0: Старшина второй статьи. По случаю присвоения.
4: Радиозвезда.
5: Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
6: Автономка. Это когда все вместе, в одной упряжке. Надолго. Не на пару дней или неделю, а на 3 месяца под водой, в замкнутом пространстве. Одна ошибка и до свидания. На корм рыбам. Просто так на боевую службу не заступай. Сначала экзамен. По-военному отработка задач. Погружение на максимальную глубину, выход на связь с другой субмариной, учебные стрельбы. И только когда штаб дает добро, лодка уходит в поход. На борту с десяток, а то и больше ракет. Каждые несколько хиросим. Подводники знают, за ними обязательно будут следить. И свои, и чужие. А потому лучше всего стать невидимкой. Спрятаться подо льдами. Тут спутники не засекут. А вот на чистой воде субмарину обнаружат даже на глубине 100 метров. Поэтому хорошо бы нырнуть метров на 250. Так точно не увидят. Экипаж подлодки несет вахту круглосуточно в 3 смены по 4 часа. Каждая смена завтракает, обедает и ужинает отдельно, между собой практически не общаясь. Тяжело. Правда, есть бонус – отсутствие морской болезни. но это под водой. А в надводном положении лодку качает.
5: Полное погружение.
6: Автономка — это работа на пределе. Раз в день всех поднимают на малую приборку. У каждого его личный объект. Пульт управления, например, столовая или гальюн. Закрепленные участки не меняются. Поэтому, если уж начал драить туалет, драешь его всю свою подводную жизнь. Из развлечений на лодке – турниры по шахматам и домино. Раньше пытались устраивать соревнования вроде толкания гири или отжимания от пола, но потом отменили из-за воздуха. В отсеках он искусственный, с повышенным содержанием СО2. Для сердца это

0: Еще для каждой лодки есть два экипажа – основной и дублирующий. После похода один экипаж сдает лодку другому, а сам уходит на отдых. И начинается следующая автономка.
1: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
2: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Здравствуй, мам. Ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся.

цвет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Боевые корабли.
0: Линейный корабль Ивана Немцова.
2: Он родился во второй половине 17 века и происходил из северодвинских крестьян. С малых

0: Лет Иван работал на верфи, участвовал в строительстве различных поморских судов. Не прошло и 10 лет, как его стали называть самым искусным корабельным мастером в стране. Когда Петр I готовился ко второму Азовскому походу, Немцов вызвался помочь. Он лично построил несколько яхт и бригантин, а затем, вместе с государем, заложил первый в российском флоте 90-пушечный трехмачтовый линейный корабль «Лесное». Водоизмещение 1500 тонн. Скорость хода 6 узлов, то есть больше 11 километров в час. Экипаж 800 человек.
1: Оружейка. Боевые корабли. Линейный корабль Ивана Немцова.
0: Он очень любил это судно. Еще бы. Немцов сам изготовил все шаблоны и лекала корабельного корпуса. Руководил тяжелейшими работами на стапеле. А тут такое. Его любимое детище село на мель возле кронштадтского рейда и днищем напоролось на свой же якорь. Корабль накренился и затонул. Судно подняли, но восстановить его как следует так и не смогли. Разобрали. Иван Немцов словно потерял близкого родственника. Он ведь всегда оберегал свои корабли, как зеницу ока. К примеру, после проигранной русско-турецкой войны в 1713 году нашей стране запрещалось иметь сильный флот. Его надлежало уничтожить.
1: Оружейка. Боевые корабли. Линейный корабль Ивана Немцова.
0: И что сделал Немцов? Обманул всех. Он замаскировал боевые суда, да так замаскировал, что никто и найти бы не смог. На каждый фрегат мастер поставил, как тогда говорили, оградительную крышку, то есть некий короб. Был корабль, а теперь это якобы дом. Причем весь комплект артиллерии и весь боезапас хранились внутри бутафорского здания. Флот в буквальном смысле законсервировали. Законсервировали на 2 десятилетия, до 1732 года. И ничего не пропало.
1: Линейный корабль Ивана Немцова. Оружейка.
2: Со своим уставом.
3: Армейские традиции разных стран.
4: В 1752 году воспитанники морского корпуса гардемарины переехали из Москвы в Петербург. 6 ноября в храмовый праздник в память святого исповедника Павла императрица Елизавета Петровна, выказывая монаршее благоволение, отправила курсантам, как тогда говорили, изрядно битой птицы, проще говоря, гусей. Готовили их с яблоками. Это блюдо довольно быстро стало коронным, то есть главным на праздниках юных моряков. Среди гардемаринов даже ходило забавное четверостишье. «Прислала нам царица на праздник 100 гусей. С тех пор среди традиций храним обычай сей».
2: Со своим уставом.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
9: Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. День государственного флага России отмечается 22 августа. Владимир Путин, выступая на открытии съезда партии «Единая Россия», поздравил граждан с праздником.
2: Наш флаг наряду с гербом и гимном является нашим главным национальным символом. В нем воплощение нашей непрерывной великой истории, нашей гордости за Отечество и ответственности за его судьбу. Общих побед и вдохновляющих свершений, сплоченности многонационального народа России. С нашим флагом бойцы идут в наступление. Поднимают его над освобожденными городами и поселками, взятыми высотами и рубежами.
1: Говоря о войнах специальной военной операции, Владимир Путин подчеркнул, что с ними сейчас вся Россия. Глава государства выразил благодарность соотечественникам, которые поддерживают бойцов за их героические усилия и самоотверженный труд. Вооруженные силы России нанесли удары по транспортной инфраструктуре и логистическим объектам в Киеве и Киевской области, сообщили в оборонном ведомстве. Так, в Киеве поражено локомотивное депо «Дарница», ключевое предприятие юго-западной железной дороги, которое обеспечивает перевозку вооружения для противника. В Киевской области атакован логистический центр «Бровары» компании «Новая почта». Кроме того, под удары попали склады с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами в портах Черноморской и Южной, добавили в Министерстве обороны. Сотни туристов оказались заблокированы на вулкане Камчатки по причине дождей и паводков. Дорога превратилась в грязевой поток, преодолеть который не могут даже внедорожники. Создан оперативный штаб с участием МЧС, Министерства туризма и Министерства транспорта. Они разрабатывают план эвакуации и ищут альтернативные маршруты. В группе до 400 человек из разных стран – России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. Для туристов организовали глэмпинг с отапливаемыми палатками, столовой, душем и горячим питанием. Спасатели продолжают искать обходные пути, а основные работы по восстановлению дороги начнутся утром. Россияне стали лучшими на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Они завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Сборная выступала под национальным флагом и гимном. Соревнования проходили в сербском городе Лозница. Всего было разыграно 20 комплектов наград. До финалов добрались 13 российских спортсменов, из которых 8 стали победителями. Выступление российской команды под национальным флагом стало возможным благодаря решению Международной федерации бокса, которое было принято в этом году. Ранее российские боксеры могли участвовать в международных турнирах только в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение 3 столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Михаил Федорович, основатель династии Романовых. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим с вами про основоположника династии Романовых, которого звали Михаил Федорович. И это очень показательный момент, потому что для любой истории, для любого государства, для любой династии, тем более, очень важен миф основания. Очень важна та исходная точка, отталкиваясь от которой отсчитывается график, отсчитывается ритм, режим, можно сказать, существования того или иного сообщества. Вот для династии Романовых, которая царствовала в России на протяжении более 300 лет, такой точкой отсчета является призвание на царство Михаила Федоровича, которое произошло в 1613 году. По сути, это призвание ознаменовало собой завершение смутного времени. Не в полном смысле слова, потому что еще продолжались военные действия, но так или иначе, вот некая стабильность, связанная с появлением новой династии, она воцаряется. Здесь сразу возникает несколько вопросов, связанных скорее с биографией будущего царя. Во-первых, это молодой, даже по тем меркам, 16-летний человек, которого неожиданно вдруг соглашаются призвать на престол, хотя есть другие, более весомые, более значимые кандидатуры. С чем это было связано? Ну, наверное, здесь сыграли роль два фактора. Во-первых, родство с бывшей династией, династией Рюриковичей, потому что родная сестра деда Михаила Федоровича, Анастасия Романовна, была первой женой царя Ивана Васильевича, который остался в народной памяти под прозвищем Грозный. Поэтому вот эта связь с династией знаменовала собой такую преемственность, которая была очень важна, когда на протяжении буквально считанных лет сменяли друг друга различные правители, подлинные, неподлинные, различные Лжедмитрии и так далее. С одной стороны, выбор был связан с этим, с другой стороны, здесь немаловажный момент, что, конечно, Михаила никто особо не опасался, потому что в силу его возраста, в силу малого политического веса, казалось, что он является такой компромиссной фигурой, которая устроит всех. В принципе, первые годы так оно и было, хотя на самом деле даже тогда уже шла борьба за влияние на молодого царя. Сначала это была группировка Салтыковых, его родственников по матери. Потом, после того, как в 1619 году из польского плена возвращается его отец, патриарх Филарет. Вот после этого роль его как фактического правителя России при формальном царе Михаиле, она, безусловно, является основополагающей. И поэтому биография Михаила, она очень четко связана с вот этими ключевыми датами. Во-первых, призвание на царство, ну и дальше, собственно, его жизнь, в том числе и личная жизнь, как бы это ни звучало, это, конечно, такое достаточно трагическое повествование, потому что в возрасте 20 лет у него была попытка жениться, он выбрал себе в супруги незнатную дворянку Марию Хлопову, но эта кандидатура не понравилась его матери, была отклонена, ее отправили в ссылку. Потом попытались вернуть, но как бы уже не удалось. Женился в итоге он на княжне Марии Долгоруковой из знатнейшего рода, опять-таки Рюриковичей. Жена тут же умерла после свадьбы, и только в итоге с третьей попытки с такой же незнатной дворянкой Евдокией Стрешневой он смог найти свое семейное счастье. В браке появилось несколько детей, и самое главное, что среди них был наследник престола, который нам известен под именем Алексей Михайлович. Опять-таки, очень показательно, что судьба Алексея Михайловича, если немного забежать вперед, сложилась благополучно, он стал продолжателем династии, а вот все остальные дети Михаила Федоровича, их личная биография оказалась не столь благополучной. Даже те из них, кто не умер в детстве, прожили достаточно одинокую жизнь, потому что дочери Михаила в силу отсутствия достойных равнозначных кандидатур так и не смогли выйти замуж. Так что это вот впоследствии уже в 18 веке эта ситуация будет разрешена. Но для 17 века поиск равноправного партнера по браку, особенно для представительницы правящего дома, это была ключевая проблема.
2: Михаил Федорович, основатель династии Романовых.
1: Область знаний.
3: В связи с тем, что ключевым фактом биографии Михаила оказывается как раз вот точка его призвания на царство, начало новой династии, с этим были связаны те образы исторической памяти, к которым впоследствии обращались и в 18-м, 19-м, и в 20-м столетиях. Ну, во-первых, таким ярким образом является Феодоровская икона Божьей Матери, которая, как считается, участвовала в процессе благословения Михаила на царство. То есть, когда к нему прибыли послы от Земского собора, а он с матерью находился в Ипатьевском монастыре под Костромой, именно Феодоровская икона, которая хранилась там, была использована для благословения и поэтому стал в каком-то смысле покровительницей и Михаила, и всего последующего рода Романовых. В чем это проявилось? Проявилось очень любопытные вещи, то, что именно эта икона участвовала впоследствии в крещении тех немецких принцесс, которые выходили замуж за представителей дома Романовых. Императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, императрица Елизавета Федоровна, императрица Александра Федоровна, вот все они получали свое отчество Федоровна не в честь, разумеется, реального родителя, а в честь как раз Феодоровской иконы Божьей Матери. Так что эта традиция не прерывалась, причем самый любопытный, наверное, сюжет связан с тем, каким образом это проявилось при свадьбе Петра Алексеевича, будущего Петра I, потому что его супруга Евдокия Лопухина на самом деле имела отчество Александровна, но ради благозвучия ее отцу заменили имя на Федор, и он с этого момента стал официально Федором Лопухиным, нося двойное имя Александр, как бы в просторечии, и Федор, как бы совершенно официально. Так что здесь тоже Феодоровская икона пригодилась. Естественно, что в советское время ее роль и даже в постсоветское время сильно уменьшилась, но как бы в очень неожиданном ракурсе она вновь проявилась уже в начале 21 века, потому что так получилось, что день этой иконы по старому стилю 13 марта, день, когда Михаил дал согласие возглавить государство, а по новому стилю 27 марта. И именно 27 марта 2000 года президентом России впервые стал Владимир Владимирович Путин. И с этого момента Феодоровская икона вновь стала пользоваться популярностью, с ней стали совершаться крестные ходы. Так что вот тот случай, когда один и тот же артефакт, один и тот же символ нашел свое отражение в самых разных эпохах, тем не менее одинаково значимых для истории России. Другие моменты, связанные с восшествием на царство Михаила Федоровича, позволяют говорить о том, что его образ, ну, честно говоря, с точки зрения какой-то личностной или исторической, может быть, не очень значимой, оказался тесно связан с целым рядом других более ярких фигур. Понятно, что это фигуры и Дмитрия Пожарского, и Кузьмы Минина, между прочим, рядом с которыми Михаил изображен на памятнике тысячелетия России в Великом Новгороде. Ну и, разумеется, здесь мы не можем пройти мимо еще одной фигуры, которая выступает в качестве спасителя царя. Это фигура Ивана Сусанина. Показательно, что, несмотря на то, что нам сейчас этот образ Ивана Сусанина известен именно в тесной связи с Михаилом Романовым, вот как это было на самом деле, достаточно сложно сказать, потому что документов, которые подтверждали именно совершение того подвига, который ему обычно приписывается по поводу того, что завел поляков, утопил в болоте и не допустил к будущему царю, вот таких документов аутентичных эпохи нет. Можем лишь судить о том, что в XVIII веке вот эта вот уже легенда про Ивана Сусанина начинает появляться, когда костромское дворянство приветствует приехавшую к ним императрицу Екатерину II. И вот с этого момента история простого крестьянина, который пожертвовал собой ради спасения жизни не просто будущего царя, но и основателя династии Романовых, вот она начинает постепенно закрепляться. Ей отдает дань различные литераторы начала XIX века, тот же Кондратий Рылеев, но, конечно, наверное, самое яркое культурное произведение искусства – это опера Михаила Глинки, которая в 30-е годы XIX века появляется, и с этой оперой, которая на протяжении всей советской эпохи шла под названием «Иван Сусанин», конечно, связана история ее изначального названия. Дело в том, что, согласно красивой и достаточно правдоподобной легенде, Михаил Глинка сначала предложил назвать ее «Смерть за царя», ну, как бы, что означало бы буквально поступок Ивана Сусанина. На что Николай I сказал, что нельзя умирать за царя нужно жить. Поэтому название оперы поменялось на «Жизнь за царя». Именно в таком качестве она была представлена сначала публике и потом благополучно шла во всех театрах Российской империи.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Михаил Федорович, основатель династии Романовых. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Очень показательный момент, наверное, не так часто это бывает с историческими персонажами, которые вживаются в разные эпохи. Даже после революции, когда, казалось бы, вся вот эта вот имперская тематика уходит на задний план или вообще исчезает, Иван Сусанин нашел свое место даже в новом пантеоне героев, но, естественно, как герой, который совершил свой подвиг уже не ради какого-то Михаила Романова, а ради русского народа. Если так вот эту линию продолжать, очень любопытно оказывается то, как меняются трактовки, а герой остается. И поэтому неудивительно, что вот эта вот связь Михаила Романова и Ивана Сусанина проявилась, когда встал вопрос о создании памятника полноценного. Памятник в итоге был поставлен в 1851 году в Костроме, что неудивительно, учитывая место совершения подвига. И это был памятник двум персонажам, и Михаилу Романову, и Ивану Сусанину. После 18 года памятник был снесен, от него остался только постамент, и это, к сожалению, судьба многих дореволюционных памятников в России. И восстановлен он был только в 1967 году, причем восстановлен был уже в виде одного Ивана Сусанина. Михаил Романов из этого памятника благополучно улетучился. Ну, опять-таки, если эту историю с памятником завершать, можно сказать, что в 2013 году, когда можно было бы, наверное, отметить уже 400-летие династии Романовых, но это не отмечалось, в частном порядке в Костроме в одном из дворов появился все-таки памятник, точнее, реконструкция дореволюционного памятника Михаила Романова и Ивана Сусанина, так что в каком-то смысле такая справедливость была восстановлена. Но стоит обратить внимание, что, конечно, число сюжетов, связанных с Михаилом Романовым в культуре, в искусстве, в какой-то официальной политике Российской империи, было не очень велико. Или, точнее говоря, это очень ситуативно проявлялось. В начале XIX века, когда был такой общий всплеск интереса к тематике смутного времени, когда устанавливается памятник Мартаса на Красной площади Минину и Пожарскому, вот интерес к Михаилу, как основоположнику династии, он возрастает. Как это проявляется? Ну, по крайней мере, в это же время в список имен династии начинает постепенно возвращаться имя Михаил, которое на самом деле долгое время до этого отсутствовало. У Николая I младший брат, самый младший ребенок Павла I, это Михаил Павлович, великий князь. Ну, впоследствии у самого Николая появляется сын Михаил. То есть и дальше практически в каждом поколении мы можем такие имена уже увидеть. То есть тоже показательный момент, что на протяжении почти 200 лет это имя особой популярностью среди представителей династии не пользовалось. Если в начале XIX века всплеск интереса был связан с Отечественной войной 12-го года и теми событиями, которые, казалось бы, повторяли события 200-летней давности, то вот новый всплеск интереса к фигуре Михаила и к его эпохе, который происходил в конце 19-го, начале 20-го века, был связан скорее с такой переориентацией вообще государственной политики. Дело в том, что после целого ряда императоров, которые считались германофилами, то есть поклонниками всего немецкого, на троне оказывается, ну, Александр III, который даже своим внешним обликом, своей густой бородой демонстрирует приверженность более таким традиционным российским ценностям. Любовь к старине, любовь к 17 веку, то есть до Петровской Руси, у него заимствует и его сын, его наследник Николай II. Что нам позволяет об этом судить? Знаменитый костюмированный бал 1903 года, от которого сохранился замечательный альбом, который можно посмотреть, где все представители высшей аристократии присутствовали на этом костюмированном балу в костюмах 17 века.
2: Михаил Федорович, основатель династии Романовых.
1: Область знаний.
3: Но вот всплеск интереса к эпохе первых Романовых оказывается очень показательным, да, как бы, что не вот эта европеизированная Россия 18 века, а старая добрая, может быть, если можно так сказать, Россия века 17-го оказывается очень важна для понимания самим Николаем II своей эпохи, да, то есть для него, и это отчетливо прослеживается в воспоминаниях многих участников, очевидцев тех событий, он видел во всех вот этих тревожных явлениях первой русской революции, он видел признаки новой смуты. Именно так это и расценивал. Причем, естественно, у него было такое впечатление, что как тогда, в прежнюю смуту, удалось Романовым именно справиться с ней, вывести Россию из кризиса, так и из новой смуты именно Романовы смогут Россию спасти. Поэтому неудивительно, что одной из ключевых дат этого времени, одним из ключевых событий, стало празднование в 1913 году 300-летия династии Романовых. Это были очень масштабные торжества, о которых можно отдельно рассказывать не одну передачу, но стоит отметить следующее. Во-первых, в рамках этих торжеств, которые продолжались несколько месяцев на протяжении прям всей первой половины 1913 года, было совершено торжественное путешествие по Волге, где Николай II со своей супругой, со своей семьей посетил те города, которые имели прямое отношение к событиям смутного времени, по которым проходило второе ополчение Минина и Пожарского. Ну и, разумеется, Кострому он здесь упустить не мог. В Костроме, кстати, была организована его встреча с прямыми потомками Ивана Сусанина, так что здесь, можно сказать, потомок спасшегося или спасенного встретился с теми, кто являлись потомками спасителя и героя. Но и, наверное, как бы более такие наглядные моменты. Во-первых, в 1913 году появляется юбилейный набор марок, посвященный династии Романовых. Не все правители, правда, на этот набор вошли, но Михаил Федорович вошел туда, причем ему была выделена стоимость марки 70 копеек. Марки, естественно, были разные, но вот ради ранжирования могу сказать, что самая дорогая марка с изображением, естественно, Николая II стоила 5 рублей. Так что, в общем, Михаил Федорович на фоне многих других представителей династии смотрелся еще вполне нормально, да. Ну и еще одно последствие, скажем так, этого юбилея, которое мы, к счастью, можем в встретить даже по соседству с нами, для этого не нужно далеко ходить. Это печенье юбилейное, которое продается, ну, наверное, в каждом продуктовом магазине, и которое, если обратить внимание на само название, оно тоже не случайно. Дело в том, что именно в честь этого юбилея французский кондитер, основатель той фабрики, которая впоследствии стала фабрикой «Большевик», специально придумал рецепт этого печенья и выпустил в 1913 году в честь юбилея 300-летия династии Романовых. Показательно, что, несмотря на все стремление впоследствии большевиков поменять все названия, которые отсылали к бывшему режиму, вот печенье показалось им настолько, наверное, невинным это название, что прекрасно сохранилось, и для многих детей советского времени печенье юбилейное стало символом их детства. А для историков, для людей, которые интересуются временем и начала 20 века, и фигурой Михаила Романова, это признак того, как о Михаиле вспоминали во время 300-летия его юбилея. Так что в этом смысле память о Михаиле Романове, она не исчезла, хотя будем объективны. Его образ в современной российской символической исторической политике не так уж и задействован. С чем это связано? Существовали разные легенды, причем достаточно такие даже мрачноватые, которые связывали возникновение и завершение династии Романовых. Ведь если с формальной точки зрения посмотреть, получается, что последним императором являлся не Николай II, а его брат Михаил, в пользу которого было произведено отречение от престола. Поэтому с Михаила династия началась, с Михаила династия закончилась, началась в Ипатьевском монастыре, где прятался молодой Михаил Романов, закончилась в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья. Вот эти мрачные метафоры, возможно, влияют на то, что образ Михаила Романова как основателя династии сейчас оказывается не так уж известен.
2: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
0: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте выход жертв через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохладить.

0: ваши острые клыки.
1: Им покорился Париж.
2: Пред ними трепетал Берлин.
1: Настал черед Рима, Неаполя
2: и Венеции.
1: И пусть Николай Иванович и Глафира Семеновна не знают ни слова по-итальянски, разве это может остановить настоящих русских путешественников?
2: Николай Лейкин.
1: Книга «Где апельсины зреют».
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары по транспортной инфраструктуре и логистическим объектам в Киеве и Киевской области, сообщили в оборонном ведомстве. Так, в Киеве поражено локомотивное депо «Дарница», ключевое предприятие юго-западной железной дороги, которое обеспечивает перевозку вооружения для противника. В Киевской области атакован логистический центр «Бравар» и компания «Новая почта». Кроме того, под удары попали склады с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами в портах Черноморской и Южной, добавили в Министерстве обороны. В странах Африки, Азии, Латинской Америки российский триколор воспринимают как символ движения за справедливость. Об этом в день государственного флага России заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: Во многих странах граждане этих государств очень часто хотят демонстрировать симпатии к России, и в том числе путем демонстрации нашего триколора. Это прежде всего, конечно, в странах, дружественных нам странах, но есть и на Западе такие группы, которые протестуют демонстрации триколора против совершенно такой, знаете, империалистической позиции своих правительств.
1: Сергей Лавров добавил, что попытки Запада сорвать сентябрьские выборы в Госдуму будут нарастать, но останутся безуспешными. Киев сорвал визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и ротацию экспертов на станции, сообщил Алексей Лихачев. Глава Росатома подчеркнул, что агрессивные действия Киева в отношении жителей Энергодара приближают Европу к ядерной аварии. Кроме того, он заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы визит Гросси состоялся. Ранее Киев сорвал запланированный на эти дни визит Гросси на станцию. Российская сторона предоставила гарантии безопасности, в то время как Украина заявила о невозможности их обеспечить. Россияне стали лучшими на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Они завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Сборная выступала под национальным флагом и гимном. Соревнования проходили в сербском городе Лозница. Всего было разыграно 20 комплектов наград. До финалов добрались 13 российских спортсменов, из которых 8 стали победителями. Выступление российской команды под национальным флагом стало возможным благодаря решению Международной федерации бокса, которое было принято в этом году. Российские боксеры могли участвовать в международных турнирах только в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
4: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Петр I. Строитель империи. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
5: Область знаний.
7: Сегодня наш разговор пойдет о правителе, который является одним из символов и, можно сказать, даже основателем России как империи. Речь, конечно, пойдет о Петре Первом, или Петре Великом, как он часто называется. Буквально недавно, в 2022 году, Россия на официальном уровне отпраздновала юбилей. 350-летие со дня рождения Петра Первого, и это очень показательный момент. Потому что меняются эпохи, меняются, можно сказать, даже политические режимы, а роль Петра в русской истории остается, хотелось бы сказать, неизменной. На самом деле роль тоже меняется, но, по крайней мере, значимость его фигуры никто умалить так и не может. Давайте посмотрим, что этому способствует и в каком качестве вообще Петр вспоминался на протяжении предшествующих столетий. Причем сразу стоит оговориться, что поскольку Петр был такой очень важной фигурой в истории России, то и количество мифов, которые о нем складывалось и которые до сих пор продолжают зачастую актуализироваться, оно, конечно, просто поражает. И, по сути, вся история Петра после его смерти – это история различных мифов, которые в том или ином контексте выходили на первый план. Что нам важно относительно его жизни, чтобы понимать, ну, какую-то биографическую канву и как это повлияло на складывание памяти о нем. Петр Алексеевич – это сын царя Алексея Михайловича, причем сын от второго брака, что, с одной стороны, как бы вроде означало, что он имеет минимальные шансы на занятие престола. Но так уж получилось, что его старшие сводные братья, один Федор Алексеевич умер в молодом возрасте, второй оказался не очень приспособлен к царской жизни, хотя формально соправителем Петра и являлся, речь идет об Иване Алексеевиче. Петру пришлось взвалить на себя груз государственной ответственности буквально в достаточно юном возрасте. 17 лет, в 1689 году, опасаясь стрелецкого восстания, опасаясь козни царевны Софьи, он сбегает из села Преображенского, где воспитывался, сбегает в монастырь, собирает вокруг себя верные войска и таким образом совершает государственный переворот. Точнее говоря, будем объективны, приходит к той власти, которая по закону ему и принадлежала, потому что формально он и значился русским царем. По сути, власть просто возвращается в руки того, кто и должен был ей обладать. А дальше одно из ключевых, наверное, событий, которое порождает буквально первый миф о царе, это так называемое Великое посольство, которое на протяжении года посещает ключевые европейские страны, где Петр под видом простого зачастую плотника, простого работника, знакомиться с теми навыками, которые он считает нужным внедрить впоследствии в России. Почему я говорю, что речь идет о первом же мифе, который складывается? Потому что после его возвращения, учитывая ту скорость, ту резкость преобразований, которые набирают его реформы, сразу в народе появляются слухи, что царя подменили. То есть отправлялся в путешествие один Петр, а вернулся совсем другой человек, который выдавал себя просто за него. Эти слухи были вполне понятны народу, крестьянам и, кстати, значительной части боярства, которое придерживалось старых порядков. Разумеется, не хотелось верить в реальность преобразований, хотелось думать, что все это стоит связать каким-нибудь заговором против России. Но с точки зрения, конечно, фактологии, этот миф всерьез обсуждать не приходится, потому что все-таки Петр постоянно находился на глазах своей свиты, никто ему бы не дал куда-то исчезнуть, и тем более никто бы не позволил выдать постороннему человеку себя за царя. Этот миф уже показателен, потому что масштаб преобразований, которые он совершил, те реформы, которые он сподвиг в России, как бы смог реализовать, они, конечно, вызывали самые разные реакции. И восхищение с одной стороны, а с другой стороны зачастую недоумение.
6: Петр Первый. Строитель империи.
5: Область знаний.
7: Еще одно событие правления Петра, о котором мы не можем не упомянуть, это знаменитая Северная война со Швецией, в ходе которой сам Петр актуализирует еще один важный образ для русской истории. Это образ Александра Невского, потому что он основывает город Санкт-Петербург на Неве, где когда-то происходило знаменитое Невское сражение, Невская битва. И, обратите внимание, первым делом перевозит туда останки Александра Невского, размещая их в Александро-Невской лавре и делая тем самым этого русского князя, ну, можно сказать, небесным покровителем, вторым, потому что есть еще святой Петр, в честь которого город назван, но, тем не менее, покровителем новой столицы, которую он создает для России. И тем важнее для нас оказывается последствия Северной войны. Речь идет не только о победе России, речь идет не только о присоединении новых территорий к ней, но и о том новом статусе, который Россия приобретает. Она становится империей, а сам Петр в 1721 году принимает титул императора. И это как бы очень важный момент, потому что если мы посмотрим на ту роль, которую образ Петра сыграл в последующей истории России, вот его фигура именно как первого императора оказывается крайне значимой. Но это происходит далеко не сразу, ведь дело в том, что первые десятилетия после его смерти, несмотря на безусловное значение его фигуры, надо сказать, что какого-то особого внимания ему с точки зрения какой-то официальной политики не уделяется. Почему? Ну, потому что стоит обратить внимание, что все наследники Петра, несмотря на такую декларируемую преемственность по отношению к нему, они в каком-то смысле достаточно быстро стали отступать от его правил, отступать от его законов. Вспомним хотя бы знаменитую табель о рангах, которая с точки зрения Петра должна была обеспечить приток наиболее квалифицированных кадров в управление различными отраслями государства, да, как бы и армия, и флот, и придворная служба, и светская служба. Понятно, что правила, которые ввел Петр по поводу порядка занятия должностей, они вроде бы как обеспечивали равенство всех, независимо от их происхождения. По факту получалось совсем иначе, потому что наиболее родовитое дворянство, аристократия, получило возможность записывать своих детей, только родившихся, уже в рядовые солдаты, и естественным путем, к моменту достижения ими пригодного для службы возраста, к 20 годам, они в силу выслуги лет уже выходили на службу молодыми майорами, подполковниками, достаточно быстро достигали генеральских чинов. Чего их сверстникам из крестьянской или мещанской среды, разумеется, не удавалось. Вот откуда мы получили, и в этом тоже стоит видеть такое последствие этих реформ, поколение молодых генералов 12-го года, которые в возрасте 30 лет уже командовали полками, корпусами и так далее. Поэтому неудивительно, что такое переосмысление наследия Петра или попытка сохранить некую его форму, но отказаться, по сути, от многих его преобразований привело к тому, что для тех же самых его ближайших преемников, Петра II, Анны Иоанновны, да даже для его родной дочери Елизаветы, не сказать, что эта фигура была значимой. Или, по крайней мере, это не проявлялось в какой-то публичной сфере. По сути, первая российская правительница, которая действительно уделяет особое внимание Петру, это Екатерина II. Которая в 1782 году устанавливает памятник Петру на Сенатской площади, ну, тот самый знаменитый «Медный всадник», как его назвал Пушкин в своем произведении, хотя допустил в этом смысле художественную вольность, потому что памятник сделан из бронзы. Но «Медный всадник» именно в таком качестве он уже известен не только нам, но и всему миру. И очень показательна надпись, которая по повелению императрицы выбивается на постаменте этого памятника, знаменитом «Гром камни», который был доставлен туда с большими усилиями. Петру Первому, Екатерина Вторая. Да, как бы для Екатерины вот этот момент подчеркивания своей преемственности по отношению к Петру был очень важен. Ведь она по своему происхождению вообще являлась немкой. И ей вот эта вот важность подчеркивания своей легитимности, своей законности нахождения на престоле, и причем в силу преемственности и наследства от Петра, была крайне важна. Поэтому неудивительно, что после открытия этого памятника происходит всплеск интереса к Петру. До этого уже какие-то отдельные произведения, в частности, мемуары его соратников появляются, но вот в 80-е годы 18 века начинают выходить такое многотомное собрание сочинений Ивана Голикова под названием «Деяния Петра Великого», в которых он попытался собрать и, с одной стороны, те факты, которые были известны на основании бумаг Петра, а с другой стороны и все многочисленные анекдоты о жизни Петра, о его физической силе, о его увлечениях, которые впоследствии активно разошлись и стали, наверное, главным источником для формирования представлений о Петре, по крайней мере, у широких слоев населения.
0: Область знаний.
4: Радиозвезда.
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
6: Петр Первый. Строитель империи. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
0: Область знаний.
7: Такая мифологизация носила, конечно, больше положительный характер. Присутствовали свои и негативные мифы. А именно в 90-е годы 18 века, в преддверии, так сказать, тех событий, которые после этого последуют, войны с Наполеоном, в среде польских мигрантов появляется документ, который был опубликован в 1809 году как завещание Петра Великого. И в этом документе, со слов императора, обосновывается та стратегия внешней политики, которой будто бы должна была придерживаться Россия. Естественно, там предписывалось вести непрерывные военные действия, подчинить себе всю Европу, разделить Польшу. Ну, то есть, если верить в этот документ, получалось, что Петр I – это великий провидец, который заранее выстроил такую стратегию, которую вся Россия потом 100 лет только и реализовывала. На самом деле фальшивка была достаточно быстро разоблачена, уже в середине XIX века появились аргументированные исторические исследования на тему того, что это скорее

0: тем человеком, который внес, наверное, главный вклад в формирование какого-то образа Петра, является наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, который Петру посвятил даже несколько своих произведений. И в этом стоит видеть какое-то его личностное отношение к образу Петра. Потому что все-таки прадед Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал, это человек, который являлся воспитанником, являлся питомцем Петра Первого, и который на всю жизнь память об этом сохранил. О чем он, собственно, в своих мемуарах, опубликованных уже в 80-е годы XVIII века, рассказывает. Поэтому для Пушкина Петр во всем многообразии своих проявлений, а он ни в коем случае не идеализировал правителя, стал той фигурой, которая для него во многом воплощала какие-то важные аспекты России как государства, России как нации. Когда он обращается к этим сюжетам? Ну, во-первых, это, конечно, знаменитая поэма «Полтава», написанная в 1828 году. И очень показательно, что первоначальное название этой поэмы – это «Мазепа». Почему? Потому что в романтической литературе конца 18-го, начала 19 века Мазепа – это, как ни странно, романтический персонаж. Абсолютно вопреки каким-то историческим данным, лорд Байрон пишет свою поэму «Мазепа», где рассказывает такую лирическую историю про молодого пажа Мазепу, который влюбился. Ну, в общем, классическая романтическая история, которая к реальности не имеет никакого отношения, но вот имя персонажа задействует. И на самом деле, когда Пушкин задумывался о своей поэме, он сначала собирался назвать «Мазепа», может быть, в каком-то смысле в пику Байрону, но посчитал, что это сочтут подражанием, переименовал, и получилось то произведение, которое мы с вами прекрасно знаем, где Петр является безусловным героем, а Мазепа предстает в качестве антигероя. Второе произведение Пушкина, которое напрямую связано, если не с самим Петром, то хотя бы с памятью о нем, это, конечно, «Медный всадник». Это 1833 год, поэма, где главный герой, некий чиновник Евгений Мелкий, сталкивается скорее с некой тенью или призраком императора, точнее говоря, памятника ему поставленного. И этот сюжет, несмотря на то, что он к самой истории о Петре не имеет прямого отношения, он задал очень мощный вектор вообще в русской литературе, в русском искусстве, сформулировав образ такого мистического Петербурга, где ходят различные призраки, бродят тени, и Петр Первый не последняя из этих теней, которая продолжает бродить по Петербургу.
1: Петр Первый. Строитель империи. Область знаний.
0: Еще один документ, который, наверное, менее известен, еще одно произведение, это 1835 год и «История Петра», где Пушкин хотел написать вообще такое публицистическое, историческое произведение в прозе, где собирался рассказать про эту эпоху. Получил на это изначальное дозволение от Николая I, но замысел так и не был воплощен, потому что, естественно, какие-то акценты, которые он расставлял, показывая важность неоднозначности Петра, ну вот это не устроило императорскую фамилию. Очень показательно, что в эти же годы спор про Петра I заходит и в среде мыслителей, философов, а именно на его фигуре сталкиваются западники, славянофилы, это как раз 30-40-е годы 19 века, ну, сталкиваются до определенной степени. Почему? Ну, понятно, что для западников Петр I – это вообще фигура героя, который прорубил окно в Европу, воспользуемся еще одной фразой, которую Пушкин сформулировал именно в таком качестве. Но для славянофилов Петр, несмотря на то, что он скорее являлся такой антифигурой, антигероем, критиковать его они не могли. Он являлся, в конце концов, представителем императорской фамилии, чуть ли не основателем самой династии, ну, или, по крайней мере, первым императором. Поэтому славянофилы даже в своих оценках Петра были вынуждены ограничиваться такими полумерами, говоря о том, что его реформы, безусловно, правильные и нужные, не все были должным образом восприняты и воплощены. Так что здесь мы видим, что, несмотря на то, что какое-то особого внимания с точки зрения каких-то новых памятников уделено не было, но вот образ оставался таким неприкосновенным. Когда появляется всплеск интереса к Петру, это 1872 год, когда Россия решает отметить 200-летие со дня рождения императора. Первая, по сути, круглая дата. Не сказать, что это привело к каким-то масштабным памятникам, церемониям и прочему. В Петербурге на это просто, как заявила городская дума, просто не хватило бы денег. Но, тем не менее, одно событие важное произошло. Это политехническая выставка в Москве, которая была посвящена именно 200-летию со дня рождения Петра и содержала в себе много разделов. Естественно, научные, исторические, чем она важна для нас сейчас. Дело в том, что те

0: экспонаты, которые были собраны на эту выставку, вот исторический отдел, который курировал Сергей Михайлович Соловьев, наш знаменитый историк, он стал основой для будущего собрания Государственного исторического музея. Мы не можем об этом не упомянуть. А экспонаты других разделов этой выставки легли в основу Политехнического музея, который впоследствии был в Москве основан. Так, юбилей Петра I привел к тому, что в Москве появилось два уникальных и совершенно замечательных музея. Естественно, что пока в России Петр подвергался такой мемориализации или увековечиванию, параллельно создавались и другие мифы о нем. В частности, такой замечательный, ну, по крайней мере, с точки интереса, персонаж, как Петр Владимирович Долгоруков, эмигрант, хотя представитель очень знатного рода, который сбежал во Францию и там публиковал свои критические труды про Россию, в своих записках, опубликованных во Франции в 1867 году, упоминает историю, которая явно ходила в аристократической среде и была достаточно популярна. О том, что Петр I не являлся сыном своего отца, а был незаконно рожденным сыном боярина Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина. Естественно, какой-то исторической подоплеке говорить сложно, но это скорее как тоже некая иллюстрация того, какие мифы, какие легенды, какие такие вот исторические анекдоты среди аристократии ходили. Вот Долгоруков показателен, эти все мифы транслировал. Но стоит обратить внимание, что даже после революции, когда, казалось бы, все имперское прошлое уходит в небытие, фигура Петра I продолжает оставаться интересной и актуальной. К ней обращается один из главных писателей советского времени, Алексей Толстой, который пишет роман, так и незавершенный Петр I, за который получает и сталинскую премию, и роман, который входит в канон советской литературы и неоднократно издается. В чем здесь секрет? Очевидно в том, что тот образ Петра, который был нарисован Алексеем Толстым, очень импонировал Сталину, как фигура реформатора, который готов на любые меры ради достижения благих целей. Наверное, тот образ, в котором Сталин хотел бы видеть прежде всего самого себя. Ну и, конечно, когда мы говорим о восприятии Петра I в настоящее время, стоит обратить внимание буквально на два момента. Во-первых, юбилей Петра отмечался именно как императора, как основателя российской государственности или российской мощи 18-19 веков. Ну и изображение Петра можем с вами встретить буквально на том предмете, с которым мы имеем дело постоянно, а именно на 500-рублевой купюре, где он изображен на фоне Архангельска и Соловецкого монастыря, что знаменует роль, которую он сыграл в развитии, возникновении, в создании военно-морского флота России.
1: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
2: Слушайте сегодня в 10 вечера на Радио Звезда.
3: В молодой стране советов милиция тоже молода и неопытна. Бывший работник типографии и вчерашний гимназист бросают вызов матерым одесским бандитам. Что из этого получится? Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на Радио Звезда.
4: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Скупой и курица. Скупой теряет все, желая все достать. Чтоб долго мне примеров не искать, хоть есть и много их, я в том уверен, да рыться лень, так я намерен вам басню старую сказать. Вот что, в ребячестве читал я про скупого. Был человек, который никакого не знал ни промысла, ни ремесла, но сундуки его полнели, очевидно. Он курицу имел, как это незавидно, которая яйца несла. Но не простые, а золотые. Иной бы и тому был рад, что понемногу он становится богат. Но этого скупому мало. Ему на мысли вспало, что, взрезав курицу, он в ней достанет клад. И так, забыв ее к себе благодеяние, неблагодарности не побоясь греха, ее зарезал он. И что же? В воздаянье он вынул из нее простые потроха. Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Скупой и курица». Читал Владислав Купряшин.
5: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Вячеслав Тихонов. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
2: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия нарастила удары по предприятиям ОПК Украины, в том числе в Киеве, в качестве ответа на атаки противника по объектам логистики. Об этом заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Владимир Путин. Он отметил, что наращивание ударов эффективно и помогает вооруженным силам России решать боевые задачи.
2: Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат. Более того, отвечая на эту очевидную эскалацию, в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, мы сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве.
1: Владимир Путин добавил, что Киев пытается запугать россиян и сорвать выборы, но эта попытка обречена на провал. По словам президента, Россия готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. За сутки российские войска продолжили наступать на всех направлениях, улучшая свои позиции в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. Наибольшие потери понесла украинская сторона в зоне ответственности группировки войск «Центр». Там противник потерял более 360 боевиков. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и более 1000 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. Приоритетом в развитии Приморского края стали технологическое лидерство, образование и подготовка кадров. Кроме того, благоустройство придомовых территорий является одной из ключевых тем, рассказал телеканалу «Звезда» председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко.
3: Это дворы, это детские площадки, это спортивные площадки. В Приморском крае в этом году на это выделены весьма и весьма значительные средства. Несмотря на то, что у нас непростой бюджет, как, собственно, и везде, но мы нашли возможность и депутатским корпусом, и в партнерстве с исполнительной властью практически 4 миллиарда рублей направлены на вот так называемая большая программа благоустройства.
1: Льготная дальневосточная ипотека и льготное арендное жилье дают работникам производства и бюджетных сфер перспективы получения жилья, отметил в свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
5: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: войну столетия. И наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – прозвища королей. Они зарождались в роскошных дворцовых коридорах и в грязных сельских тавернах. Прозвища – своего рода творение народа. Их придумывали знатные придворные и простые бедняки. Второе имя правителя отражало наиболее заметную для окружающих черту или особенность государя. Например, Хакон II широкоплечий. Все ведь сразу понятно, правда? Или Людовик Толстый. Тоже объяснять не нужно. Но это, так сказать, внешние признаки монарха. Они видны невооруженным глазом. Но были и другие королевские прозвища. Их давали за какие-то важные для страны свершения, достижения, великие победы или же за горькие поражения. Например, английский самодержец Эдгар Миротворец. Он, кстати, не то чтобы повсюду ходил и всех-всех мирил. Нет, он просто воевать не любил. Поэтому старался всячески избегать вооруженных конфликтов и предпочитал договариваться с предполагаемым противником. Или вот Карл V Мудрый. Здесь тоже все понятно. Умелая внешняя политика, удачные реформы, справедливые указы и распоряжения. Вот откуда такое красивое второе имя и любовь всего французского народа. Дальше идем. Возможно, самое известное монаршее прозвище в истории – «Львиное сердце». По легенде, второе имя английскому королю Ричарду дали арабы за его воинственность, а также отвагу и смелость в бою. Подробности находим в историческом романе Вальтера Скотта «Талисман».
7: В большинстве случаев непреклонная решимость и неутомимая энергия короля Ричарда спасали крестоносцев от поражения. Вместе со своими лучшими рыцарями он всегда был на коне, готовый ринуться туда, где была наибольшая опасность. Он не только часто оказывал неожиданную помощь христианам, но и наносил поражение и расстраивал ряды мусульман в тот момент, когда они уже были уверены в победе. Но даже железное здоровье львиного сердца не могло безнаказанно выдержать перемен этого губительного климата при таком умственном и физическом напряжении. Его поразила одна из изнурительных и ползучих лихорадок, столь характерных для азиатских стран. Несмотря на большую силу и еще большее мужество, он уже не мог сесть на коня. Позднее он уже не мог и посещать военные советы, временами созываемые крестоносцами. И когда военный совет принял решение заключить с султаном Саладином перемирие на 30 дней, трудно сказать, почувствовал ли английский монарх облегчение или его вынужденное бездействие стало для него еще более нестерпимым. И если с одной стороны неизбежная задержка в осуществлении великой миссии крестоносцев приводила Ричарда в ярость, с другой его немного успокаивала мысль, что и остальные его соратники, в то время как он оставался прикованным к постели, тоже не пожнут лавров.
5: Мало кто сегодня знает, у Ричарда «Львиное сердце» было еще и второе прозвище – «Король». И да, и нет. Оно означало, что английского монарха легко можно склонить как в одну, так и в противоположную сторону.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Любой, подчеркиваю, абсолютно любой король мог получить прозвище, что называется, на пустом месте. К примеру, за определенное, не обязательно важное, событие в жизни страны. Так датский монарх Эрик ввел в своем государстве налог с плуга. И что в результате? Народ тут же придумал правителю второе имя – Эрик Плужный. Дальше идем. Скандинавский король Харальд Прекрасноволосый. Здесь вроде бы никаких загадок. Однако этот конунг, то есть наместник, занимался не только своей роскошной шевелюрой, но и много воевал. Именно он, Харальд, впервые объединил Норвегию в единое государство. Его бы назвать победоносным, но нет. Прекрасные волосы и все. А ведь этот человек столько сделал для своей страны.
8: Теперь так не принято. История правил поведения.
9: В 872 году нашей эры скандинавский король Харальд Прекрасноволосый объявил себя единовластным правителем Норвегии. В честь этого события викинги устроили праздничный пир, соблюдая при этом строгий застольный этикет.
10: Пользы для смертных от пенного пива меньше, чем многие мнят. Чем больше ты выпьешь, тем меньше ты можешь.
9: Длинный стол, вдоль него деревянные лавки, на столе только еда. Все напитки ставили в углу помещения. Конунг, он же король, всегда садился на почетном месте возле южной стены дома. Напротив него располагался самый знатный гость. Гуляли, как правило, ночь напролет.
10: Лучший запас в дорогу для странника – смысла запас и ума. Помни, если пиво заходит, уходит рассудок.
9: Все пиры того времени назывались пивом в честь основного напитка торжества. Его наливали специальные слуги, они же подносили глубокие чаши с водой и полотенца, чтобы гости в любой момент могли вымыть руки. Женщины никогда не пировали вместе с викингами. Им накрывали в отдельном помещении или в стороне от мужчин. Выпивали скандинавские воины всегда из одной чаши. Она обходила стол по кругу. Пить в одиночку мог только почетный гость. Ему предназначался отдельный, только его, кубок. И не дай бог пригубить из чужой чаши. Тебе тут же подносили штрафную. Так называемый «рог наказания» вместимостью 1,5 литра. Каждый уважающий себя викинг, если, конечно, у него был собственный дом, обязан был закатывать пиры не менее 3 раз в год. Вечеринки разрешалось устраивать во время весенних или зимних праздников, в дни жертвоприношений, после возвращения из морских походов, когда рождался ребенок или справлялась свадьба.
10: Дозволяется также угощать гостей в складчину. Яства и напитки собирать по домам и ставить на единый стол. Но записывать при этом, кто сколько принес.
9: Но не все скандинавы были викингами. Существовали и так называемые мирные северяне. Рыболовы, торговцы, охотники. Вот они-то гуляли, так гуляли. Женщины и мужчины садились за столом попарно и даже пили из одного кубка. Женам разрешалось также подносить супругам мясо, рыбу и праздничные рога, проще говоря, рог с пивом.
10: Человек в пьяном виде часто болтает много безумного, чего никак не исполнить ему, когда протрезвеет.
9: Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Во время застолья даже простому, не очень знатному викингу разрешалось говорить о чем угодно, с кем угодно, когда угодно. Можно было запросто оборвать на полуслове самого короля. И ничего. Именно так скандинавский владыка узнавал всю правду о себе, о своей стране, о своих реформах и о своих ближайших помощниках. Современные норвежцы часто вспоминают этот древний обычай. Они искренне сожалеют, что...
8: Теперь так не принято.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвище королей. Вторые, я бы сказал, народные имена существовали почти у всех правителей Европы. Англии, Франции, Германии, Швеции, Австрии и России, конечно. Юрий Долгорукий, к примеру. Интересно, откуда у основателя Москвы такое прозвище? У него были длинные руки, как у футбольного вратаря или профессионального баскетболиста? Нет. Тогда почему? Дело в том, что Юрий Владимирович основал немало русских городов, не только Белокаменную. Его изрядно помотало по различным странам и весям. Он боролся за Переяславль, становился великим князем Киевским. В народе говорили, мол, длинная рука Юрия достанет кого угодно и где угодно. Отсюда и прозвище, по одной из версий. Дальше идем. Английский король Гарольд по прозвищу «Заячья лапа». Звучит иронично, не правда ли? Даже обидно. Государь что, был настолько трусливым, что от страха лапки поджимал, словно крохотный зайчик? Ничего подобного, все как раз наоборот. Гарольд правил 5 лет и в основном занимался охотой. Король бегал за дичью так быстро, что, по легенде, мог угнаться даже за самым шустрым зайцем. Отсюда и прозвище. Что тут скажешь, в Англии вообще живут большие выдумщики.
8: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
15: Британскому шиллингу почти 500 лет. Сегодня эта монета выведена из обращения, а жаль. Такая она была красивая, почти всегда серебряная. Название «старый медный нос» тому подтверждение. В 1509 году на английский престол взошел король Генрих VIII. Веселый, ленивый, беззаботный человек. Жил на широкую ногу. Часто воевал, много пировал. 6 раз был женат, отмечая каждую свою свадьбу с невероятным размахом. Казна быстро пустела. Тогда Генрих приказал придворным ювелирам снизить содержание серебра в британских шиллингах с 90 до 40%. А чтобы сохранить стандартные размеры и массу монет, повелел чеканить их из меди и лишь сверху покрывать тоненьким слоем серебра. На лицевой стороне новых серебряных денег поместили портрет самого Генриха. только не в профиль, а амфас. Красиво, достойно, по-королевски. Одна беда. Шиллинги были самой ходовой разменной монетой того времени, а потому быстро изнашивались. Тонкий серебряный слой легко стирался. Причем в первую очередь стиралась самая выступающая часть на портрете английского монарха – королевский нос.
8: Все деньги мира.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Людовик благочестивый, Пипин короткий. Был еще французский король Карл VI возлюбленный. Его любили все: придворные, иностранные послы, народ. Но всеобщее обожание продолжалось недолго. В 1392 году на Карла, что называется, нашло. Он перестал узнавать близких, забывал собственное имя, бросался на людей с оружием. Говорил всем, что его тело якобы состоит из очень хрупкого стекла и вот-вот разобьется. В общем и целом, у монарха появились признаки серьезного психического расстройства. От любви до ненависти, как известно, один шаг. И французы придумали королю новое прозвище – Карл Безумный. Печальная история. Опять Париж и Филипп Красивый. Как он выглядел в реальной жизни, не знаем. Старинные портреты и гравюры не показатель. Да и средневековый эталон красоты был совсем иным, чем сейчас. Но наворотил этот Филипп таких дел, что прозвище ему подошло бы совсем другое. Вот послушайте.
16: Пророчество, видение, предсказание. Они не раз меняли ход истории. Английскому лорду Оливеру Кромвелю перед решающей битвой с Карлом II пророчили, что он проживет всего 7 лет. О возможном появлении в Париже орлеанской девы Жанны д'Арк знал каждый француз. Но самым известным предсказанием до сих пор считается проклятие великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Франция, Париж. Здесь в марте 1314 года завершился громкий судебный процесс над рыцарями ордена храма. Тамплиеры обвинялись в ереси, богохульстве, поклонению дьявольскому божеству Бафомету. Пленников пытали больше года, и они признали свою вину. Приговор был суров. Сожжение на костре. Во время казни магистр ордена Жак де Моле отрекся от своих показаний и проклял главных обвинителей – короля Франции Филиппа IV Красивого и папу римского Климента V. «Я проклинаю вас и весь ваш род до 13-го колена. Не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий». Климент V рассмеялся. А зря. Через 3 недели он скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Вслед за ним всего через 7 месяцев умер Филипп Красивый. Что это? Простое совпадение? Может быть. Но как тогда объяснить тот факт, что вслед за королем при весьма загадочных обстоятельствах ушли из жизни все его сыновья? Людовик X, Карл IV и Филипп V. Великий род Капетингов прервался. Но это было только начало страшного суда. Жуткое пророчество Жака де Моле обрушилось на династию Валуа, родственников проклятых королей. Иоанн II умер в плену у англичан. Карл V сошел с ума. Именно 13 правителей Франции должны были по очереди сменить друг друга, прежде чем проклятие магистра ордена тамплиеров Жака де Моле сбылось.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Бойцы отряда «Вега» из группировки войск «Центр» запустили беспилотник с российским флагом над Добропольем. Мероприятие посвятили Дню государственного флага России, сообщили в Министерстве обороны.
2: Сегодня, в день государственного флага Российской Федерации, наш расчет ударных FPV-дронов самолетного типа поднял флаг Российской Федерации над линией ЛБС. Тем самым мы поздравили наших бойцов и наших политических оппонентов с великим государственным праздником. Наш расчет выполняет задачи, используя FPV-дрон «Молния-2». Уже уничтожено довольно большое количество целей, как по УБПЛА, укрытие противника.
1: Военнослужащие создали специальное крепление на фюзеляже беспилотника для флага. Они установили российский триколор на флагшток. Беспилотник «Молния-2» поднялся в воздух и пролетел над позициями врага. Этот маневр продемонстрировал силу и решимость российских войск. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько нефтеперерабатывающих заводов уже введены в эксплуатацию после ремонта. Это позволит нарастить поставки топлива на внутреннем рынке. В кулуарах съезда «Единой России» в Москве Новак подчеркнул, что крупные нефтяные компании не намерены выпускать топливо ниже 5-го экологического класса. Основной объем продукции будет соответствовать современным стандартам. При этом, по словам вице-премьера, доля топлива классов К2, 3 и 4 на рынке остается незначительной. Сотни туристов оказались заблокированы на вулкане на Камчатке по причине дождей и паводков. Дорога превратилась в грязевой поток, преодолеть который не могут даже внедорожники. Создан оперативный штаб с участием МЧС, Министерства туризма и Министерства транспорта. Они разрабатывают план эвакуации и ищут альтернативные маршруты. В группе до 400 человек из разных стран – России, Азербайджана, Китая, Белоруссии и Израиля. Для туристов организовали глэмпинг с отапливаемыми палатками, столовой, душем и горячим питанием. Спасатели продолжают искать обходные пути. Основные работы по восстановлению дороги начнутся утром. Российский парашютист Сергей Бойцов совершил прыжок с теплового аэростата с высоты более 11,5 тысяч метров в Алтайском крае, установив мировой рекорд. Этот экстремальный прыжок был приурочен к празднованию Дня государственного флага. При приземлении Сергей развернул российский флаг, площадь которого составила более 50 квадратных метров. Он отметил, что флаг символизирует национальное единство и глубокую благодарность стране. Этот впечатляющий рекорд был официально зарегистрирован Федерацией парашютного спорта России и внесен в международную базу данных. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвище королей. Людовик XIV де Бурбон. Он же король Богоданный. Он же король Солнца. С чего это вдруг? Французский монарх сочинял стихи, музыку, очень любил балет и даже сам участвовал в многочисленных постановках, играя, в частности, роль бога Аполлона.
4: Теперь так не принято. История правил поведения.
9: Французский король Людовик XIV. Он правил страной 72 года и 110 дней. Дольше, чем любой другой монарх в истории Европы. И все это время неукоснительно

0: Действительно соблюдался один и тот же придворный этикет – Версальский.
1: Хорошие манеры, знание иностранных языков, умение петь, танцевать, рисовать, играть не только в карты, но и на музыкальных инструментах – вот отличительные черты моего истинного верноподданного.
0: Король Солнца просыпался рано утром. В опочивальню тут же заходил главный камердинер. Он раздвигал полог кровати, а камерлакей запускал в спальню придворных, которым разрешалось присутствовать в момент пробуждения.
2: Умывальник короля.
3: Халат короля.
2: Туфли короля. Расческа короля. Зеркало короля.
0: Гардеробмейстер снимал с Людовика ночную рубаху, а главный камердинер помогал ее держать. В это время офицер при гардеробе доставал и передавал дневную рубашку обычному камергеру. Тот переадресовывал ее дальше, герцогу Орлеанскому, и уже он протягивал рубаху королю. Затем Людовику подавали на золотом подносе три вышитых платка на выбор. Потом
2: шляпа короля, перчатки короля,
3: трость короля.
0: В этом ежедневном спектакле участвовали по меньшей мере человек 20, и у каждого своя роль. Вечером в точности повторялась утренняя церемония, но только в обратном порядке, словно кинопленка, прокрученная назад. 36 стольников, 16 дегустаторов, 13 управляющих. Персонал кухни Версаля насчитывал 448 человек, не считая слуг персонала и учеников этих слуг. Во время завтрака, обеда или ужина все придворные должны были стоять, соблюдая тишину. Людовик восседал в кресле. Королева и принцы имели право сидеть на стульях. Другие члены монаршей семьи – на табуретах. А вот жареным поросятам, салатам, оленине, куропаткам и лососине оказывалась честь особая. Справа и слева вдоль стола расхаживала, чекани шаг, специальная охрана, лейб-гвардейцы с ружьями на плече. И только попробуй возьми что-нибудь прежде короля. Первые 20 лет своей жизни из 77 Людовик учился танцевать. Он даже слегка подпрыгивал при ходьбе. Придворные старались королю подражать, стали подскакивать прямо на ходу. А слуги, даже стоя на месте, всегда занимали первую или третью балетную позицию. Никто не мог стучаться в комнату французского монарха. Поэтому многие дамы и кавалеры отпускали длинные ногти на мизинцах, чтобы в эту самую дверь царапаться. А еще каждому придворному выдавали особые памятки. В них перечислялись все без исключения нормы поведения. Печатались памятки на небольших листах бумаги. По-французски «этикет». Кроме того, на лужайках Версаля повсюду стояли еще и таблички, что-то вроде «по газонам не ходить». И назывались эти таблички точно так же – этикетами. Когда-то и у нас было нечто подобное.
4: Теперь так не принято.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Шведский король Эрик XI шепелявый, с ним все понятно. Английский монарх Иоанн безземельный, здесь тоже вроде бы ребусов нет. Он и вправду растерял все территории династии Плантагенетов. Правда, у Иоанна было еще одно второе имя – Мягкий меч. Полководец из него вышел совсем уж никудышный. А вот прозвище следующего монарха, некогда правителя Галисии и Леона, Альфонса IX Макробородова, придется объяснить. Во гневе он был страшен, орал без устали на всех подряд, без разбора. От таких припадков у короля время от времени буквально шла пена изо рта. Отсюда и второе имя – Мокробородый или слюнявый. Правитель гуннов Атилла. Этот человек вызывал ужас у многочисленных народов Европы. Он оставил разрушительный след в истории своими вторжениями в Галлию и в Северную Италию. Отсюда и прозвище соответствующее.
7: Венгрия, Будапешт. Здесь в 2014 году во время строительства нового моста через Дунай было обнаружено богатое захоронение племени гуннов. Золотые украшения, драгоценные камни, древние боевые щиты, ножи и огромных размеров двуручный меч с надписью «Бич Божий». Историк Будапештского университета Альбрехт Румштейн не поверил своим глазам. «Бич Божий!» Так за невероятную жестокость называли только одного гунна – полководца Аттилу. Неужели могила великого завоевателя найдена? О загадочной смерти Аттилы ходят легенды. В середине V века его войска подошли к Риму. Папа Римский Лев решил лично встретиться с предводителем варваров. Беседа длилась больше часа. После чего Аттила вернулся в свой шатер и приказал армии гуннов отступать за Дунай. Что заставило его так поступить? Он мог без труда захватить и разрушить вечный город. В 453 году войска Аттилы стали лагерем на левом берегу Дуная. В честь благополучного возвращения вождь гуннов в очередной раз женился на одной из своих наложниц. Пир длился всю ночь, а рано утром охрана нашла Аттилу мертвым. По одной из версий, его убила молодая жена. Траурная церемония продолжалась несколько дней. Тело Аттилы было захоронено в трех гробах по принципу матрешки. Сначала в железном, затем в серебряном гробу, а после в золотом. Чтобы ни один смертный не потревожил покой вождя, могилу вырыли на дне Дуная. Для этого соорудили огромную дамбу и на время погребения отвели воду в другое русло. Убийцу Аттилы, его супругу, похоронили рядом с мужем, заживо, после чего вернули реку. И вот уже больше 15 веков никто в мире не знает, где именно захоронен Аттила по прозвищу «Бич Божий». Возможно, археологические раскопки в Будапеште ответят на этот вопрос.
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о прозвищах королей. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Пройдут столетия, и наши праздники...
9: И каждому дано яблоко!
10: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
11: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Премьера на радио «Звезда».
12: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
6: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
13: Человек с изюминкой. Иван Бунин.
14: Самый молодой русский академик, первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию. В быту Бунин был человеком трудным, неуживчивым. Как в народе говорили, с претензией. Умудрился разругаться со всеми коллегами по перу. Льва Толстого мечтал переписать. Достоевского ненавидел. Чехова уличал в неряшливости. Желчен был.
15: На первый взгляд.
14: У него было тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные глаза под прямыми бровями. Сам невысокий, сухощавый. Всю жизнь оставался в прекрасной физической форме. Был отменным наездником.

0: Они Бунина чуть не нарекли Филиппом. В последний момент вмешалась нянька. Сказала матери, что такое имя годится только для соседского плотника-пропойцы.
1: «Представляете, если бы это случилось, я бы назывался Филипп Бунин. Тьфу, как филипповская булочка. Какое гнусное созвучие!»
0: Бунин считал «Ф» неблагозвучной и чуждой русской речи. А еще ненавидел новую орфографию, введенную в 1918 году. И до конца жизни, до 1953 года, придерживался дореформенного правописания с «ерами» и «ятями» и требовал публиковать свои сочинения только так.

0: Река истории. История реки. Нерль.
1: Реку Нерль часто называют молчаливой, задумчивой и философской. Течет неторопливо, вода чистая, прозрачная, а вокруг чаще непроходимые. Красота такая, хоть картины пиши. Однажды приехал на Нерль художник Константин Коровин на этюды с приятелем своим, охотником и рыболовом Василием. На закате художник палатку ставит, Василий рыбу на уху чистит, а требуху от рыбы бросает с берега в реку, рядом, близко. Внезапно заметили друзья в воде слабое волнение и легкий всплеск. Подошли поближе и увидели. У самого берега лежит почти неподвижно огромный самище. Без шуток, килограммов на 30. Лежит и лениво так требуху рыбью подбирает. Коровин тут же взял кусок свежей рыбы, протянул осторожно саму, и тот взял. Чудовище шевелило длиннющими усами, глотало дармовую еду и равнодушно поглядывало на людей белыми глазками. Василий чуть тронул Коровина локтем.
2: «Слышь, прямо из рук выхватывает кусок. Ведь это что? Ведь это получается, он людёв не видал никогда. Ну дела. А ежели купаться? Ведь эдакой за ногу схватит, утопит. Неужто мы так его отпустим?»
1: Не разрешил Коровин чудовище ловить. Действительно, место глухое, не видал сом людей, не знает обмана. Верит человеку. Поймать его, так это подлость. Совестно художнику стало. Вот ведь река Нерль какие неожиданные сюрпризы преподносит. Философские.
0: Нерль. Река истории. История реки.

0: когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: По одной версии, Теночтитлан означает город Теночи. Так звали вождя ацтеков, основавшего поселение. По другой, это название можно перевести как город, на камнях которого в изобилии растет кактус. Предание гласит, что однажды бог солнца и войны Уицелипочтли сказал ацтекам, чтобы они основали город в том месте, где увидят орла на кактусе и с добычей. Через 130 лет скитаний по Северной Америке индейцы наконец увидели и орла, и кактус, и змею в его когтях. Именно это изображение теперь находится на гербе Мексики. Скорость, с которой разросся Теночтитлан, была невероятна. Основан он был в 1325 году.

0: уже через 100 лет насчитывал 7,5 квадратных километров и 100 тысяч жителей. А еще через столетие его площадь удвоилась, а население выросло до 250 тысяч. По другим данным, даже до 500 000, но в любом случае, это был самый большой город на планете. В Теночтитлане было много каналов и озер, как в Венеции. Прибывшие туда испанцы описывали его так. Все озеро было как на ладони. Множество лодок сновало туда и сюда, доставляя людей и продукты в любой дом. А над домами повсюду высились точно крепости, пирамиды храмов с часовнями и башенками на вершине. Ацтеки достигли невероятных высот в земледелии. Они создавали полосы плодородной земли, используя ил и водоросли из окрестных болот. Эти искусственно созданные поля, чинампы, разделялись каналами, а их края укреплялись деревянными подпорками. Чинампы были очень плодородными. Иногда с них удавалось собирать до 7 урожаев в год. Все выращенное потом свозилось на гигантский рынок, который тоже поразил испанцев. Внизу кишел рынок, с его многочисленной толпой, и шум его был слышен на всю округу. Некоторые из нас, побывавшие в Константинополе и даже исходившие всю Италию, уверяли, что нигде они не встречали столь большого и добротно устроенного рынка. Ацтеки – воинственный народ, к тому же любивший человеческие жертвоприношения. Но испанцев во главе с Эрнаном Кортесом они встретили на удивление радушно. По древней легенде, их бог Кецалькоатль был именно таким – бородатым, светлолицым и белокожим. И Кортеса с товарищами приняли за небожителей. Испанцы решили захватить богатство Теночтитлана. Заручившись поддержкой других индейских племен, они атаковали ацтеков. Осада города продолжалась 70 дней. Несмотря на численное преимущество, ацтеки не смогли противостоять кораблям и пушкам испанцев. К тому же невиданные животные, лошади, приводили индейских воинов в ужас. Взяв Теночтитлан, Кортес разрушил его до основания, а на руинах основал город Мехико. Со временем он тоже стал столицей и одним из самых густонаселенных городов мира. Наверное, действительно, есть что-то особенное в этом месте, где орлы, поймав змею, любят посидеть на кактусе. Теночтитлан.
1: Старый город. Всемирная история.
2: Граф де ля Фер?
3: Я. Yeah.
2: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
3: Я. Yeah.
2: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
3: Я. Yeah.
2: Аббат Дербле?
4: Я. Yeah.
2: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
5: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За сутки российские войска продолжили наступать на всех направлениях, улучшая свои позиции в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. Наибольшие потери понесла украинская сторона в зоне ответственности группировки «Центр». Там противник потерял более 360 боевиков. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах. Средства противовоздушной обороны России сбили 11 управляемых авиабомб и более 1000 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. Ожесточенность Киева, направленная на жителей Энергодара, это приближение ядерной аварии в Европе, отметил глава Росатом Алексей Лихачев. Он также указал на недавний срыв киевским режимом запланированного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
2: Он был сорван, как была сорвана и приуроченная к нему ротация персонала МАГАТЭ очередная, миссии МАГАТЭ. Мы еще раз подчеркиваем полную готовность обеспечить всю безопасность Рафаэля Гросси, его людей, членов миссии в рамках территории Российской Федерации, в рамках своих компетенций. Благодарим и Министерство обороны, и Росгвардию за 100% решение этой проблемы. И будем делать все, чтобы визит состоялся.
1: Алексей Лихачев добавил, что лидеры европейских стран поддерживают киевский режим, который сознательно ведет Европу к ядерной катастрофе. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько нефтеперерабатывающих заводов уже введены в эксплуатацию после ремонта. Это позволит нарастить поставки топлива на внутреннем рынке. В кулуарах съезда «Единой России» в Москве Новак подчеркнул, что крупные нефтяные компании не намерены выпускать топливо ниже 5-го экологического класса. Основной объем продукции будет соответствовать современным стандартам. При этом, по словам вице-премьера, доля топлива классов К2, К3 и К4 на рынке остается незначительной. Соединенные Штаты сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, среди которых и Россия, сообщает CNN. В январе Вашингтон приостановил выдачу разрешений на въезд, ужесточив контроль над заявителями. Федеральный суд признал эту меру незаконной и выходящей за рамки полномочий властей. По американским законам въезд могут запретить только тем, кто потенциально станет иждивенцем государства. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я Даниил Давыдов.
1: И у нас сегодня в гостях потрясающая девушка. Осман Делибаш. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода и многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Осман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Осман, а вы слышали, чтобы вас называли Снегурочкой?
3: Многократно. Человек-холод, Снегурочка, ледяная леди.
2: Огненная женщина.
3: Огненная женщина.
1: Осман, из ваших недавних мировых рекордов по длительности пребывания в снегу среди женщин. В марте 2024 года вы пролежали в снегу без специального снаряжения 1 час, 1 минуту и 7 секунд при температуре воздуха минус 3 градуса. До этого были рекорды по нахождению час в ледяной проруби при температуре плюс 2 градуса и контейнере со льдом час 20 минут при температуре минус 4. Вопрос. Какой из этих рекордов у вас был самым запоминающимся и самым сложным?
3: 1 час в проруби.
2: А почему? Ведь там двигаться можно. Ну, в снегу или во льду. Лежишь там или сидишь без движения. А в проруби можно ручками побарахтаться, ножками там как-то посучить и таким образом согреться хоть немножко.
3: Движение в ледяной воде, наоборот, быстрее охлаждает организм, тратится тепло и энергия. Человек быстрее замерзает, поэтому, чтобы не замерзнуть раньше времени, наоборот, нужно находиться в статике. Это как раз хороший совет для тех, кто провалился под лед и по тем или иным причинам не может выбраться. Я всегда говорю, не нужно совершать хаотичные движения, вы просто потратите силы и энергию. У вас организм будет пытаться согреть конечности, и поэтому растрата тепла будет гораздо сильнее. Надо застыть.
2: Вот это открытие для меня сейчас. Сколько я всего нового узнал уже от вас.
3: Если речь идет о холодной воде, не о ледяной, в данный момент я говорю о ледяной воде в проруби от 0 до 4 градусов, здесь работает статика. Совет просто застыть. Если речь идет о холодной воде, например, 13 градусов, 15, 10 в крайнем случае, вот здесь для того, чтобы поддержать нормальную температуру тела, необходимо двигаться.
1: Осман, давайте поговорим, как вы сидели в проруби. Я посмотрела это видео. У меня первый вопрос. Зачем вы там сидели? Целый час.
3: Я служу во Всероссийском обществе спасания на водах в должности старшего спасателя, звание старший лейтенант. И часто провожу лекции для тех, кто работает и служит в условиях экстремального холода, а также для обычных людей, для детей. Рассказываю о безопасности и, в частности, о поведении при провале под лед. И вот бывают такие случаи, когда самостоятельно выбраться невозможно из полыньи, потому что человек теряется, впадает в панику, лед бывает очень скользким, зацепиться за края невозможно. И поэтому я решила рассказать о том, как воздействует холод на человека.
1: То есть на себе продемонстрировать,
3: да,
1: все это.
3: Да, и показать визуально, потому что одно дело, когда ты рассказываешь, а другое дело, когда человек визуально может посмотреть, послушать мои комментарии о том, как меняется состояние, как работают системы организма, и я записала видео. Почему именно час? Час – это оптимальное для меня время, которое не повредит моему здоровью. Это небольшая для меня нагрузка в связи с тем, что я привыкший и адаптированный к холоду человек, и мои тренировки практически ежедневны. Я выбрала оптимальное время, чтобы не навредить себе, чтобы с легкостью продержаться это время. И мне кажется, это вполне оптимальный отрезок времени для того, чтобы человек понял, как работает организм, что с ним происходит.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Ну вот где-то на 17-й минуте я увидела, что вы начали дрожать, вот прям вас начало колотить.
3: Да, это явление называется сократительный термогенез, когда скелетные мышцы начинают сокращаться для того, чтобы поддержать нормальную температуру тела.
2: А как же вы проводите ежедневные тренировки? Ну, летом-то тепло.
3: Летом у нас период отдыха. Люди думают, что если человек занимается закаливанием или зимним плаванием, то у него есть постоянная потребность в холоде. Однако это не так. Летом есть много других занятий. Летом для меня, например, период отдыха и восстановления, накопление сил для следующего сезона. Летом я хожу в горы часто. Там тоже можно получить порцию холода, но я иду в горы не за холодом. Вот. Но говоря о том, что делают моржи летом, бегают. Очень многие занимаются велоспортом, ходят в горы или просто отдыхают от холода, запасаются теплом, чтобы начать осенний период, открыть сезон закаливания.
1: Вот после того, как Осман сначала вот дрожала на 17-й минуте, потом я заметила, что у вас начала краснеть кожа. Где-то на минуте 20-й, то есть она постепенно, вот где-то плечи покрываются краснотой. Что происходит с организмом человека?
3: Изначально происходит спазм сосудов. Вся кровь сконцентрирована вокруг жизненно важных органов, вокруг сердца, легких, печени. Для того, чтобы их согреть, она отступает от конечности, и температура крови достигает 42 градусов.
1: 42?
3: Да. Угу. Вначале человек может ощущать жар. Затем, как вы могли наблюдать...
1: То есть ты сидишь в холодной воде и ощущаешь жар при этом?
3: На начальном этапе такое может быть. Я не ощущаю жар, я также чувствую холод, как и все люди. Просто у меня организм к этому адаптирован, у меня не сильно сбивается дыхание. Вначале, конечно, гастрефлекс присутствует. Он присутствует у каждого. Просто у тренированных людей он менее выражен.
2: Вот вы тренированный человек. У нас есть такая традиция на крещение купаться в проруби. Это полезно или вредно? Вот как врач и специалист, ответьте.
3: Если человек в течение года занимается физкультурой, ведет здоровый образ жизни, занимается закаливанием, хотя бы пребыванием на открытом воздухе в легкой одежде, физкультурой на открытом воздухе, тогда, разумеется, он может окунуться на крещение без вреда для здоровья.
2: А если просто так, то неизвестно, что получится из этого.
3: Совершенно верно. Если человек не совсем здоровый образ жизни ведет сидячий образ жизни, у него нет времени заняться физкультурой, он также слабый иммунитет и употребление спиртного, и потом человек идет, окунается в прорубь, это, конечно, сильнейший стресс для организма и может привести к нехорошим последствиям.
2: В общем, полезно, но не для всех.
3: Совершенно верно.
1: А зачем вы читали скороговорки, когда сидели в проруби?
3: Я читала скороговорки спустя полчаса нахождения в ледяной воде для того, чтобы продемонстрировать, что речь сохранена.
1: Что вы в сознании.
3: Я в сознании, и мало того, что я могу скороговорки читать. Не просто говорить, но и читать скороговорки.
1: И считали еще, счет там присутствовал.
3: Ну, это да, для того, чтобы продемонстрировать, что со мной все в порядке,
2: то
3: сознание
2: это,
3: ясное.
2: Это был сигнал, что вас не нужно спасать.
3: Примерно да.
1: Скажите, Осман, а вы, когда вот сидели в ледяной проруби, вы о времени думали? Там остается мне еще, так я полчаса просидела, теперь 35 минут сижу, так мне осталось еще 20 минут просидеть.
3: Старалась не думать о времени, потому что был у меня один горький опыт, когда я находилась в кубе со льдом на одном из телепроектов, и передо мной был циферблат. И я постоянно имела возможность наблюдать за течением времени. И время просто остановилось буквально. Оно не шло для меня. И это тяжело. Поэтому, когда я нахожусь в условиях экстремального холода, я стараюсь не думать, сколько мне там осталось, сколько еще нужно просидеть.
1: Совсем скоро мы узнаем, что происходит с организмом, когда ты долго находишься в ледяной воде.
0: Реклама. Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. На радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях Осман Делибаш, мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода и многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Осман, так все-таки что же происходит с организмом нормального, обыкновенного человека, который долго находится в ледяной воде?
2: Я предполагаю, что он переохлаждается. Что скажет Осман?
3: Совершенно правильно, он переохлаждается. Но здесь большую роль играет психологический настрой. Если человек что-нибудь об этом знает, это уже повышает его шансы на спасение многократно. У меня были похожие случаи, когда люди мне рассказывали свои истории. Даже слыша о моем рекорде, они спасали людей, тонущих в проруби, и при этом сами даже не чувствовали холода, и либо были люди, которые могли самостоятельно себя спасти, просто вспомнив о том, что нужно делать, или просто вспомнив о факте существования моего рекорда. За это, собственно говоря, и я была награждена даже за спасение на воде, потому что были не только косвенные случаи вот такие, ну, понятное дело, что и реальные случаи, в плане, когда я сама участвовала в спасении людей.
1: Вы спасали, да?
3: Конечно.
1: Из ледяной воды.
3: Да, конечно, было дело. Но вот в первую очередь огромную роль сыграли вот такие косвенные случаи, когда люди просто благодаря моему рекорду, опубликованному в соцсетях, они когда-то видели, а потом, попадая в экстремальную ситуацию, они о нем вспоминали и действовали правильно.
1: Вот краткая тогда инструкция, как действовать, если вдруг оказался в ледяной воде?
3: В первую очередь нужно развернуться к тому месту, откуда вы пришли, если речь идет о провале под лед. Нужно помнить, что пока одежда сухая, она держит на поверхности несколько секунд. И за это время можно успеть сориентироваться. Ну, в первую очередь нужно задержать дыхание ненадолго. Во-первых, для того, чтобы не сделать рефлекторный вдох, потому что попадание в ледяную воду – это в любом случае стресс и повлечет с собой газ-префлекс, то есть дыхательный спазм. И во время этого спазма человек может невольно вдохнуть воду и захлебнуться. Поэтому важно здесь быстренько задержать дыхание, развернуться в ту сторону, откуда пришли, расставить руки и далее попытаться выбраться на поверхность. Это можно сделать несколькими способами, например, на спине или на груди. Дальше уже действовать нужно по ситуации. Если лед очень скользкий и зацепиться за него не получается, нужно вспомнить, есть ли что-то в карманах, например, ключи, которые помогут зафиксироваться на льду и выбраться. Если таких предметов нет и выбраться не получается, нужно застыть в одном положении, зафиксировавшись кромку льда, и позвать на помощь.
2: И вспоминать о вас, что вы больше часа провели. Осман, а как вы понимали, что все, больше нету сил организму, пора заканчивать эксперимент, пора ставить рекорд, вот вы в проруби. Когда вы понимаете, что все?
3: Повторюсь, что я никогда не ставлю себе цель рекорд ради рекорда. У меня в тот момент не было цели установить рекорд, потому что я всегда и своих учеников обучаю тому, что необходимо выходить из проруби тогда, когда ты знаешь, что ты можешь еще и хочешь еще. Я поэтому сказала, что час – это оптимальное для меня время, которое я знала, что я просижу в воде час, потому что до этого у меня был подобный опыт, и я знала, что для моего организма это не сверхнагрузка. И вышла я просто, когда закончилось это время. Могла бы я еще просидеть? Да, могла бы еще просидеть. Но целью было записать видео, и за час любой человек поймет, что происходит с организмом, и далее находиться в проруби у меня не было надобности.
2: Но вы могли бы, вы могли бы.
3: Конечно.
1: А когда вы бы поняли, что у вас все, закончился там внутренний ресурс, и вам пора выходить? Как вы понимаете это?
3: Я никогда не довожу до этого порога. Если я плыву, будь то соревнования или какие-то мероприятия, какие-то съемки передач или съемки кино. Если я чувствую, что мне некомфортно, я выхожу из воды. Потому что прорубь, она была, есть и будет, а здоровье, оно одно, жизнь тем более. И каждый раз у меня нет цели прыгнуть выше головы. Я всегда об этом говорю своим ученикам.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать». На радио «Звезда».
1: Еще один ваш рекорд, когда вы были в ледяном кубе. По-моему, вы участвовали в каком-то телешоу. И вас сразу не смогли вытащить из этого куба. Вы испугались?
3: Мне было весело. Я подумала, что каждый раз как первый раз. Я 20 лет работаю на телевидении и часто сталкиваюсь с тем, что когда происходит съемка, будь то художественный фильм или документальный, или передача, всегда что-нибудь идет не так. У меня появилась внутренняя улыбка такая, думаю, ну, как обычно. А дальше, нет, я не волновалась, я больше волновалась за тех людей, которые отвечали за организацию проекта, потому что как бы у них не было проблем. И потом, когда после съемок ко мне начали подходить и извиняться за этот казус, я узнала, что мужчина, поднимающий лебедку, он себе вывихнул плечо. Суетились все, была паника, была неразбериха. Я волновалась вот за этих людей, которые сами испугались больше меня. А мне что будет?
1: Ну, вам лед давил, вы говорили, вам больно там было.
3: Больно было немножко, да, когда лед начал осыпаться, меня придавило, был дискомфорт, но не до такой степени, что я готова была бы умереть.
1: А чем, где сложнее находиться, во льду или все-таки в воде, в ледяной воде?
3: Сложнее находиться в ледяной воде, потому что там воздействие холода идет буквально насквозь, и на внутренние органы тоже. А когда ты находишься во льду, воздействие больше идет на эпидермис, на кожу, на кожный покров. Холод не совсем проникает внутрь. Конечно, со временем ты замерзаешь, но еще происходит то, что лед начинает таять, и образуется небольшое пространство между тобой и ледяными кубиками. И за счет этого воздействие холода ослабевает. И ядерная температура, то есть температура внутренних органов, она не падает. Падает только внешняя температура.
2: А как фиксируется рекорд? Вот вы поставили рекорд по пребыванию в сверхнизкой температуре. Что потом?
3: Дали грамоту.
2: Нет, ну а сам процесс?
1: Его надо как-то зарегистрировать же, да?
2: Международную какую-то ассоциацию сообщить. Вот у нас новый рекорд смеха.
1: Просто дали грамоту так.
3: Конечно, есть процесс фиксации рекорда, был приглашен, вот если говорить о телепроектах, был приглашен директор агентства по установке мировых рекордов, была приглашена комиссия, было зафиксировано время, был зафиксирован факт пребывания во льду, и далее идет просто оформление документов.
1: Подождите, Осман, и никакого денежного вознаграждения нет?
3: Нет, о чем вы говорите? Зачастую даже сам рекордсмен платит за то, чтобы ему прислали сертификаты и нужные документы. Дали грамоту, ну, я довольна.
1: Вот так и ставь рекорды, да?
2: Да ну еще бы, вы зато мировую известность получили благодаря этому.
3: Это, несомненно, приятно, потому что свою работу я обрела не потому, что я актер театра и кино по первой специальности, а потому что я рекордсменка. И я у вас здесь тоже не потому, что я артист театра и кино, а потому что я рекордсменка. И это, несомненно, приятно и хорошо, я горжусь этим, я благодарна ледяной воде за такую возможность.
1: Осман, а были ли у вас случаи, когда вы планируете поставить, ну, вы не думаете о рекордах, но все-таки где-то там у вас есть, что вы планируете поставить какой-то рекорд, и тут неожиданно вы видите, что человека надо спасать. Вот такие ситуации, и вы плюете на свой рекорд и бежите спасать человека.
3: В горах такое очень часто бывает, но там речь идет о вершине. Либо ты восходишь на вершину, либо ты занимаешься спасением и спуском человека. Человека спасать, конечно, в первую очередь, потому что гора, как и ледяная вода, она была, есть и будет. Будет еще миллиарды лет. А жизнь человека, она бесценна, поэтому...
2: И хрупка.
3: И хрупка, да. Поэтому, конечно же, здесь не стоит вопрос о выборе.
1: Но у вас такое было?
3: Было, да, в горах такое было.
1: А какой самый запоминающийся случай в вашей практике, когда вы спасли жизнь человека?
3: Да, был такой случай. Я поехала, уже была весна, и я поехала на речку, чтобы подобрать локацию для съемок. Были сумерки уже, потому что это был вечер. И я приехала, увидела странную картину, что припаркован автомобиль одинокий. Я знаю, что там часто сидят рыбаки, но уже был вечер. Я думаю, ну, наверняка уже странно, как-то пустырь, и тут автомобиль какой-то стоит, уже темно. И я обращаю внимание, что какое-то движение есть на реке. Кто-то барахтается, как будто бы в воде. И я все сразу поняла, что запоздалый рыбак провалился на весеннем льду в полынью и уже наверняка там долго находится. Я открыла багажник, чтобы посмотреть, что у меня есть, что мне поможет спасти человека с минимальным риском для своей жизни. И обнаружила в багажнике флюгер в виде петушка. Я схватила этот флюгер, больше ничего полезного не было. И побежала туда, собственно говоря. Кажется, человек уже был почти в бессознательном состоянии, он уже практически не мог двигаться, и мне пришлось залезть в эту воду, выпихивать его из этой проруби и с помощью флюгера цепляться за лед, чтобы вытащить из себя его одновременно.
2: Господи, слава богу, что
3: вытащили.
2: Рядом оказались именно вы.
3: Да, это чудо на самом деле, потому что человек бы утонул. Там пустырь, очень безлюдное место. Не окажись меня там, наверное, к сожалению, это привело бы к трагедии.
1: Но все нормально, да? То есть он остался жив, и сейчас живет. Вы с ним не поддерживаете связь? То есть
3: он, к сожалению, уже умер. Он был пожилым человеком, вот, да, раньше поддерживали связь, я часто к нему приезжала, вот, но позапрошлому году его не стало.
1: У нас сегодня в гостях Осман Делибаш, мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода и многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. На радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что киевский режим и его западные союзники никогда не получат преимущество перед Россией. Он назвал авантюрой попытки противника нанести поражение России за 40 дней и подчеркнул, что удары по гражданским объектам не привели к перелому. В ответ на это Россия усилила удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса и логистическим объектам, включая Киев. Президент отметил, что экономика Украины, в том числе сельское хозяйство, находится в тяжелом положении, а потеря каждого человека – это трагедия для страны. За сутки российские войска продолжили наступать на всех направлениях, улучшая свои позиции в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. Наибольшие потери понесла украинская сторона в зоне ответственности группировки «Центр». Противник потерял более 360 боевиков. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах. Средства противовоздушной обороны России сбили 11 управляемых авиабомб и более 1000 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. В странах Африки, Азии и Латинской Америки российский триколор воспринимают как символ движения за справедливость. Об этом в день государственного флага России заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: Во многих странах граждане этих государств очень часто хотят демонстрировать симпатии к России, и в том числе путем демонстрации нашего триколора. Это прежде всего, конечно, в странах, дружественных нам странах, но есть и на Западе такие группы, которые протестуют демонстрации триколора против совершенно такой, знаете, империалистической позиции своих правительств.
1: Сергей Лавров добавил, что попытки Запада сорвать сентябрьские выборы в Госдуму будут нарастать, но останутся безуспешными. Россияне стали лучшими на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Они завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Сборная выступала под национальным флагом и гимном. Соревнования проходили в сербском городе Лозница. Всего было разыграно 20 комплектов наград. До финала добрались 13 российских спортсменов, из которых 8 стали победителями. Выступление российской команды под национальным флагом стало возможным благодаря решению Международной федерации бокса, которое было принято в этом году. Ранее российские боксеры могли участвовать в международных турнирах только в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях, расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
7: Продавец билетов ОО «Яндекс.Музыка». Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-466-44920.
8: We'll be right back.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Осман Делибаш, мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода, старший лейтенант Всероссийского общества спасания на водах, многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию.
2: Осман, скажите, после всех ваших практик, уж тем более рекордов, бывало у вас такое, что вы заболеваете?
3: Я, как и любой обычный человек, конечно, бывает, заболеваю. Но это не связано с воздействием холода. Холод может только обострить заболевание или какую-то инфекцию. Но явиться причиной заболевания холод не может. Это не взаимосвязано. Конечно, когда человек переутруждается, устает, накануне ссорится с кем-то, а потом идет в ледяную воду, и на ослабленный иммунитет, конечно, липнут вирусы. Иммунитет не справляется. Это же нагрузка, сверхнагрузка.
2: Конечно.
3: Ледяная вода, если мы говорим о проруби. Это сверхнагрузка на организм. Поэтому всегда перед ледяной водой нужно хорошо поесть, хорошо поспать, быть не уставшим. Не нужно после 12-часового рабочего дня, потом еще бессонной ночи и писание курсовой работы, и там 10 литров кофе, и потом еще идти в проруби.
2: Что вы делаете потом? Вот вы провели там больше часа в ледяной воде. Потом поставили рекорд, вы едете в тропические страны, идете в баню.
1: Отогреваетесь
2: что,
1: или как?
2: Как вы себя ведете?
3: Да. Как правильно отогреваться? Правильно я понимаю вопрос?
2: Ну, и как отогреваетесь именно вы после очередного рекорда?
3: Если рассуждать о длительном пребывании в ледяной воде, здесь стоит сразу сказать, резких перепадов температур быть не должно. То есть не нужно сразу залезать в баню или в горячий душ. Это может привести к спазму. Ну, то есть холодная кровь, она потечет к сердцу, и это может привести...
1: То есть резкого перепада не должно быть, да? Мне казалось, наоборот, это хорошо для головы.
3: Нет, ни в коем случае резкого перепада быть не должно. Все должно быть постепенно. То же самое и с бани, сразу нырять в прорубь нельзя.
2: Как все делают, кстати.
3: Как многие делают, что неправильно. Многие, существует такое мнение, что это тренировка для сосудов. Но нет. Я как медик могу сказать, что этот спазм может вызвать остановку сердца. Резкий спазм сосудов не положительно влияет на организм. Поэтому здесь должно быть все постепенно. Если из бани вышли, в предбаннике немножко постояли, спокойно дошли до проруби, спокойно в нее спустились по лесенке. Ни в коем случае нельзя прыгать. Тем более головой вниз.
1: В снег.
3: Существуют, да, существуют и такие видео, их очень много. Я каждый раз смотрю и расстраиваюсь. Также наоборот. Если долгое время вы пробыли в воде, спокойно вышли, пришли в помещение комнатной температуры, сели, руки и ноги поместили в холодную воду градусов 8-10. Далее человек, который за вами наблюдает, а за вами обязательно должен наблюдать человек, желательно обученный оказанию доврачебной помощи, тот, кто знает, как действовать в случае, если у человека гипотермия, переохлаждение. И далее происходит процесс отогрева. На соревнованиях у нас есть целая бригада, которая обучена и знает, как вести себя со спортсменами, проплывшими марафонскую дистанцию в ледяной воде. Именно вот таким образом. Приводят в помещение, сажают руки, ноги в холодную воду, далее на область груди и спины накладывают полотенце, разогретое в горячей воде. Полотенца меняются примерно каждые 15 секунд и дожидаются, когда у человека начинается сократительный термогенез. То есть, когда дрожь проявляется у человека, значит, что организм запустил резервы, сам стал согреваться. Это хороший признак. Вот если человека не трясет, тогда нужно бить тревогу.
1: Mm-hmm. Осман, как вы считаете, вы вот таких результатов достигли именно потому, что у вас многолетний опыт тренировок? Или вы все-таки какой-то уникальный человек?
2: Я думаю,
1: своему организму?
2: Уникальный, я думаю, Осман. Я увидел и сразу это понял.
3: Здесь совокупность многих факторов. Насчет уникальности я не хочу утверждать, но здесь судьба сыграла очень важную роль, потому что в возрасте 7 лет у меня случилось озарение, когда ко мне пришла мысль, так, свыше, я буду плавать в ледяной воде.
1: В 7 лет?
3: Да, в 7 лет. И эта мысль прозвучала в моей голове как чужеродная, как будто мне ее вложили свыше. И когда мне было 13 лет, судьба меня привела в спорт, в спортивное зимнее плавание. До этого я занималась художественной гимнастикой, Тэквондо, у меня первый дан, черный пояс. И практически одновременно, да, я пришла в зимнее плавание. Благодаря очень интересным, немножко грустным обстоятельствам, но вот так вот судьба меня привела именно к ледяной воде. И далее ледяная вода дала мне в жизни все, что я имею сейчас. Это и работу, и известность, друзей, близких людей и еще многое-многое другое.
2: Осман, а я правильно понимаю, что жара — это вообще не ваша стихия? Ваша стихия — это холод.
3: Я очень люблю жару,
2: да.
3: Именно жару. Да, потому что для меня хуже всего это серединка, то есть средняя температура, если говорить о воде и о температуре воздуха. Я люблю вот либо слишком холодно, либо слишком жарко. У меня часто спрашивают, под какой водой я принимаю душ. Я говорю, под крутым кипятком. Очень люблю закрывать все окна и летом ездить в машине со включенной печкой. Да, я в быту теплолюбивый человек. Очень люблю Арабские Эмираты, где температура в океане выше температуры тела намного. И мне это очень нравится. Я отдыхаю таким образом.
4: Человек-контраст. Из одной крайности в другую.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
4: Мы знаем, что вы ходите по горящим углям. Как к этому-то пришли?
3: Да, хожу. Ну, не так часто, конечно.
2: Как хотелось бы.
3: Бывает, я так развлекаюсь. Просто в какой-то период мне захотелось найти противовес в виде огня. Я тогда занялась фаерпоингом, это кручение огненных шаров на цепочках, дыхание огнем, когда керосином дуют на эти самые цепочки. Это мне не очень нравится, и не полезно это. И я решила все это связать с хождением по углям. Ничего сложного в этом нет.
4: Так просто говорит Осман.
2: Просто, ну, в проруби, я предполагаю, можно тренировками добиться длительного пребывания. А как быть с углями?
3: Психологический фактор здесь. Но на одном из телепроектов у меня был номер, который был как раз-таки связан с хождением по углям. И я могу сказать, что этот номер для меня был сложнее, чем нахождение в кубе со льдом. Это был как раз второй тур этого проекта. И я решила показать противоположность холоду в виде похода по углям. И плюс запоминание схем, огненных схем. И мне было дискомфортно тогда. Мне было страшно очень, потому что дорожки были оборудованы бортиками. И бывает такое иногда во время углехождения, что маленький уголек может между пальцев забиться, и рефлекторно человек может отпрыгнуть как-то. А там бортики по краям дорожек были крутые. И я боялась, что если что-то пойдет вдруг не так, то я могу ринуться в сторону и упасть, будет некрасиво. Конечно, все это переснимут, но не хотелось мне попасть в такую ситуацию. И для меня психологический номер был сложнее, чем лед. А в быту просто развлечение ради походить по углям, соблюдая технику безопасности, может каждый, конечно, пройдя инструктаж, потому что есть некоторые моменты, которые следует учитывать и правильно подготовить эти угли, соответственно.
2: А как их подготовить? Вот мы с Женей поехали на дачу, растопили печку, насыпали углей и пошли. Ну, я думаю, мы в больнице окажемся через час.
3: Ну, самое главное, чтобы в этих углях не было инородных предметов в виде гвоздей, которые могут попасться в том же мангале. Иногда бросаешь в мангал какие-то там плинтуса с гвоздями старыми, и потом вот такие угли, конечно, лучше не использовать. Лучше готовить угли непосредственно специально для углехождения. Березовые угли желательно часто используются, чистые, не очень мелкие, не очень крупные, без посторонних предметов. Раскладываются в дорожку. Перед дорожкой стелятся полотенце. Чаще всего полотенце правильнее постелить, чтобы ноги были сухие и к ногам ничего не прилипало, соответственно. А потом, ставя ступню плашмя ровно, идешь достаточно быстрым шагом, смотришь перед собой на тот конец дорожки.
4: Так все просто.
2: Вы все-таки сверхчеловек.
4: У вас какие-то, Осман, мне кажется, особые отношения с болью. Со страхом, с болью. Вы как-то с ними работаете, что они вас не касаются.
2: Чувствительность физическая. Вот вы чувствуете так же или у вас снижен этот порог?
3: Чувствую так же абсолютно, как и все люди. Боюсь боли. Я очень нежный человек. Кстати, у меня в детстве было прозвище Неженка. Да, потому что я всегда была такой утонченной, нежной, воздушной. И вот занималась художественной гимнастикой, ходила с пучком, училась хорошо всегда. Ну и вот никто...
2: И вот к чему это привело.
3: Да, и вот к чему это привело. Я... Наверное, как бы подсознательно всю жизнь пыталась создать некую протекцию, защитную броню, наверное. Если говорить о боли, да, я, наверное, могу сосредоточиться, могу терпеть. Вот про холод сказать, правильнее будет сотрудничать с холодом, не терпеть холод, не бороться с ним, потому что он все равно победит, он все равно сильнее, а именно сотрудничать, договариваться с ним. Проще относиться к этому.
4: А вы чего-нибудь боитесь, Осман?
3: Многого боюсь.
4: Например?
3: Боюсь одиночества, именно если говорить о родовом гнезде, о родственниках, о том, что все не вечное.
4: Ну, это психологически. А если мы берем физическое что-то? Лед, холод, огонь, вы не боитесь. Из этих стихий вы ничего не боитесь.
3: Ну, я боюсь струсить.

0: ситуация, а я раз и не знаю вот куда, чего, у меня просто ступор наступает. Когда на наш участок как-то забежала маленькая собачка, у меня гостил друг, у него была тоже, он приехал ко мне с собакой, у меня же была собака Алабай, мальчик, и друг у меня гостил с собакой-девочкой, и на участок забежал кобель, посторонний. И Алабай, соответственно, защищает свою территорию, защищает девушку, да, которая находится на его территории, то есть собачка, которая с моим другом приехала ко мне в гости. И когда Алабай начал атаковать, у меня случился ступор. Я не знала вообще, что делать. Друг тогда побежал, просто бросился на Алабая, начал спасать эту собачку несчастную, которая оказалась на моем участке. После этой ситуации я села и поняла, что я проявила слабость, и такого быть не должно впредь. И даже в каких-то менее серьезных ситуациях я сейчас стараюсь быстро действовать сразу. Тем более, потому что я всегда оказываюсь в тех местах, когда кого-то нужно спасать. Это моя судьба.
1: То есть, когда вы чувствуете в себе какую-то слабость, у вас следующая цель – преодолеть эту слабость, избавиться от нее, да? Поэтому у вас так всего много в вашем списке.
0: Да, я люблю выражение «мысли, чувства под контроль, все эмоции на ноль». И с холодной головой начинать действовать.
2: Осман, а кто вы больше? Актриса, каскадер, спортсмен, экстремал? Вот вы сами себя как чувствуете?
0: Да, у меня много профессий, много специальностей, но прежде всего я артист. Потому что артист — это человек, который исцеляет души людей. Я стала врачом, чтобы исцелять тела, потому что, как бы, являясь артистом, я пытаюсь исцелить души. Вот как-то так.
1: У вас есть еще какая-то мечта, остается мечта и какая-то цель, которую вы хотите достичь?
0: У меня много целей. Я хочу снять художественный фильм. Я уже приступила к съемкам, но на данный момент сейчас взяла перерыв для того, чтобы немножечко подсобраться и с финансовой стороны, и перерабатываю сценарий сейчас для того, чтобы было все это реально снять художественный фильм практически в одиночку. У меня есть такие примеры. У меня хорошая знакомая, подруга детства, она сама сняла художественный фильм, выпустила его в прокат, практически не потратив ни копейки на это. И она меня вдохновила начать снимать кино. Я пока еще не настолько, наверное, сильна, чтобы окончить этот проект, но мечта такая есть. Еще очень мечтаю подняться на Эверест.
2: Для вас, мне кажется, подняться на Эверест – это пару пустяков.
0: Физически да, согласна, но так как это очень дорого, тут не такой уж это и пустяк.
2: Осман, пусть у вас все получится. Огромное вам спасибо. У нас в гостях была Осман Делибаш.
0: Большое спасибо.
1: Осман Делибаш, мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода, старший лейтенант Всероссийского общества спасания на водах, многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию, а также врач общей практики, каскадер, артист и просто прекрасная и хрупкая девушка. Осман, спасибо, что пришли. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
2: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
6: Он присоединил к московскому княжеству Тверь, Ярославль и земли Великой Перми. Подчинил вольнолюбивый Новгород, а после стояния на реке Угре фактически добился независимости Руси от большого.

0: Большой Орды. Все это славные деяния Ивана Третьего Великого.
1: Как же появилось это прозвище?
0: В переводе со старославянского «великий» означает «большой», превышающий обычную меру. Иван Третий и правда во многом превзошел предшественников. Превратил разрозненные княжества в централизованное русское государство, с которым считалась и Европа. Сильным соседом на востоке искали союза Священная Римская империя, Венеция, Швеция, Дания –

именно Иван III утвердил в качестве государственных символов двуглавого орла и образ святого Георгия Победоносца, всадника, поражающего змея копьем. Он же принял судебник, ставший, по сути, первым общерусским сводом законов. Знаменитый историк Карамзин ставил заслуги Ивана III даже выше деяний Петра I. Впрочем, оба государя еще при жизни заработают себе имя «Великий».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Что вы говорите?
5: Уважение. С этим словом все не так. Ведь о чем, собственно, речь? О чувстве, которое мы испытываем к другому человеку, совершившему некий значимый поступок. Сделал что-то полезное, вызвал уважение окружающих. Сделал еще что-то полезное, вызвал глубокое уважение. То есть получается, что мы говорим о чем-то вполне измеримом. Странно, да? А ведь стоит посмотреть на существительное уважение повнимательнее, и нам немедленно откроется лежащая на поверхности истина. Давайте-ка вспомним похожие слова: важный, уважить, отвага. Корень один, но вот значения, на первый взгляд, не связаны никак. Следите внимательно. Отвага – это риск. Что мы делаем, прежде чем решиться на какой-то поступок? Взвешиваем шансы на успех. Важность – это значимость. Вот это письмо от Ивана Ивановича важное. Ответим ему немедленно. А записку Петра Петровича можно прочитать и попозже. Выходит, важность тоже обладает неким весом. А что же такое вага? Это очень старое слово, но к людям его начали применять не так, чтобы давно. А первоначально это весы или рычаг. Теперь все сошлось. Уважение – это вес человека в обществе. А в каких единицах этот вес измерять? Придумайте сами.
4: Да что вы говорите?
6: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
7: Довольно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию.
8: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
11: Международная выставка «Сфера безопасности-2026» с 21 по 23 октября.

0: Прямо на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Попытка Украины якобы нанести России поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников является авантюрой. Это указал Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы.
1: Российские войска продвигаются на всех направлениях спецоперации. Они ускорили наступление и успешно выполняют задачи, подчеркнул президент. Таким образом, киевский режим и его западные партнеры никогда не смогут получить превосходство над Россией, отметил Владимир Путин. Посольство России в Болгарии готово обеспечить безопасность голосования на выборах депутатов Госдумы 20 сентября. Об этом сообщила ТАСС посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
3: Выборы будут проходить здесь, в Софии, как обычно, проходит на территории клуба посольства. Мы готовы абсолютно к этому событию. Многие наши соотечественники, которые живут и в других регионах, тоже многие планируют сюда приехать. Будут нормальные выборы. Акции несанкционированные абсолютно могут быть. Тут мы ничего не исключаем, потому что обстановка достаточно сложная, но мы готовы ко всем этим недружественным действиям. Безопасность будет обеспечена.
1: В выборах могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, постоянно проживающие или временно пребывающие в Болгарии. Для голосования необходимо предъявить действительный российский заграничный паспорт. Российский парашютист Сергей Бойцов совершил прыжок с теплового аэростата с высоты более 11,5 тысяч метров в Алтайском крае, установив мировой рекорд. Этот экстремальный прыжок был приурочен к празднованию Дня государственного флага России. При приземлении Сергей развернул российский триколор, площадь которого составила более 50 квадратных метров. Он отметил, что флаг символизирует национальное единство и глубокую благодарность стране. Этот рекорд был официально зарегистрирован Федерацией парашютистов спорта России и внесен в международную базу данных. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Вячеслав Тихонов. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов.
2: Все детство парнишка из простой рабочей семьи, папа был механиком на ткацкой фабрике, а мама воспитателем детского сада, бегал с друзьями в единственный в Павловском Посаде кинотеатр «Вулкан» смотреть, как он сам потом говорил, героические фильмы. Кино превратилось в настоящую страсть мальчишки из провинциального городка, детство которого закончилось, как и у миллионов его сверстников, 22 июня 1941 года, с началом Великой Отечественной войны. Уже летом в школе, где учился до 7 класса Слава Тихонов, разместился военный госпиталь. И 13-летний подросток пошел в ремесленное училище получать настоящую мужскую профессию.

0: Заболел кино.
1: Ну кто тогда мог думать о кино? Вернее, думать, мечтать. Помешать мальчишке никто не мог. Но говорить о своей страсти с родителями пацан не решался. Те ведь тоже волновались о будущем сына и видели его в аудитории сельскохозяйственной академии. О том, что в своих самых смелых фантазиях Слава представлял себя на месте любимых актеров, родители даже и не подозревали. Сам Тихонов так вспоминает о своих походах в кинотеатр.
2: Там я и заразился этой болезнью, именуемой кинематографом. Тогда ведь телевидения не было, но было кино. Я был покоренным. Наши фильмы тянули меня в сказочный мир, который был мне недоступен. Они волновали воображение. Чапаев, депутат Балтики, мы из Кронштадта. А позже большая жизнь с Андреевым, Крючковым и Олейниковым. Два бойца с Бернесом. Это люди, которые завораживали и в итоге потащили меня в искусство.
3: Уход в заоблачный мир.
1: Идя на поводу у семьи, Тихонов в 44-м году поступил в скучный автомеханический институт. Честно проучился в нем год и понял, что больше не может заниматься ни своим делом. Потом он говорил в одном из интервью:
2: «Мне нравилось ковыряться в машинках. Дед был машинистом, паровоз водил, а отец техникой занимался на ткацкой фабрике. Мне хотелось что-то машинное, тем более, что в школе мне очень нравились математика и физика. А что такое кино, я и не задумывался. Вернее, задумывался, но с родителями этого не обсуждал. Да и что было обсуждать? Кино — это какой-то заоблачный мир. Я даже толком не представлял, как становятся актерами, где этому учат. Я приехал в Москву поступать в автомеханический и часами бродил около Мосфильма. Тянуло туда любопытство. А может быть, это была интуиция. Меня, естественно, не пускали дальше проходной. «Ты чего здесь слоняешься?» – спросил кто-то из выходящих. Мне рассказали про ВГИК, и я пошел поступать.
1: В общем, в 1945 году он забрал документы из МАМИ, и, несмотря на то, что в семье ему предстояло выдержать бой, пошел с ними в ВГИК.
3: Не фотогеничен.
1: Сначала будущего кумира зрителей срезали на экзаменах под совершенно нелепым предлогом, сославшись на отсутствие фотогеничности. Это красавец-то Тихонов не фотогеничен. Кто ж тогда, если не он? Но неожиданно один из педагогов, Борис Бибиков, видя совершенно искренние слезы отчаяния в глазах абитуриента, пожалел юношу и забрал его на свой курс. На так называемый испытательный семестр. Борис Владимирович написал об этой встрече в своей книге «Театр и судьба. Воспоминания».
4: Слава Тихонов стоял, уткнувшись носом в стенку. Тонкие плечи беззвучно вздрагивали. Он плакал от обиды, от горя, от какой-то безысходности. И тогда я сказал ему: «Успокойся. Я возьму тебя. Приходи в сентябре учиться».
1: Запомнил на всю жизнь этот день и сам актер.
2: После второго тура я слетел. До сих пор остро помню, как это происходило. Вышла девушка и стала быстро, скучным, безликим голосом зачитывать фамилии. Принят и не принят. Тихонов не принят. Легко так. Тихонов не принят. И все поплыло, рассыпалось. Я только тогда понял, как на самом деле хотел сюда, как надеялся, насколько все остальное было второстепенным. В итоге меня все-таки взяли на испытательный семестр на полгода. Просто не хватало мальчиков на актерском факультете. 1946 год. Нужно было самим сделать этюд. Мы с Сережей Гурзо начали репетировать Обломова. Он был Захаром, а я Ильей Ильичом. И по итогам этого семестра меня зачислили.
3: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». молодогвардеец Осьмухин.
1: Протеже оправдал надежды педагога. В ГИК Вячеслав Тихонов окончил с отличием и практически сразу получил приглашение в театр-студию киноактера. Что казалось совершенно логично. Ведь, будучи еще студентом, Вячеслав Васильевич начал сниматься в кино. Причем не у кого-то, а у самого Сергея Аполлинаревича Герасимова. И не где-то, а в картине «Молодая гвардия», которая дала многим его молодым коллегам, как тогда было принято говорить, путевку в жизнь. Казалось бы, на юного Тихонова, сыгравшего молодогвардейца Володю Осьмухина в фильме, получившем сталинскую премию, должны были посыпаться роли, как из рога изобилия. Но, увы, чудо не произошло. Нет, какие-то предложения поступали. Были роли, незаметные и проходящие. Настоящая, значимая работа в кино появилась в его фильмографии почти через 10 лет. В 57-м году.
3: Лицо попроще.
1: Дело в том, что для молодого красавца дорога на главную киностудию страны оказалась закрыта. Причем, как выяснилось, годы спустя снова подкачала внешность. На сей раз она не понравилась Ивану Пыльеву, показавшись царю и богу Мосфильма не вполне русской. Вячеслав Тихонов вспоминал.
0: Пыльев был тогда в кинематографе очень большой величиной. Когда ему показывали меня, он говорил: «У Тихонова лицо не русское, он то ли армянин, то ли азербайджанец, не надо его снимать». И меня не приглашали. В то время, как правило, были востребованы рабочие характеры и пролетарская внешность. Я как-то под эту категорию не подходил. Бывало, звали на какую-то роль, фотографировали, а потом шли на попятную. «Извините, но нам нужно лицо попроще, рабочее».
3: Первый парень на деревне.
1: И все-таки, как ни странно, будущий князь Болконский получил всесоюзное признание, сыграв именно простого деревенского парня. Матвея Морозова в ленте Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Роль эту дали Славе не сразу, потому что многие годы про Тихонова говорили: «Ну какой это почвенник? Он фрачный герой». Актриса и режиссер Светлана Дружинина рассказывала.
5: На роль Матвея Морозова пробовались 11 артистов. Мне пришлось сыграть 11 дублей поцелуев. Потом Ростоцкий пригласил Тихонова. Я сказала режиссеру: «Если вы с криками «не верю» еще раз заставите меня целоваться, я никогда не выйду замуж». Дубль мы отыграли, и славу он не утвердил. Но как-то Ростоцкий позвал нас с Майей Минглет и спросил: «Девчонки, кого бы вы хотели увидеть завтра на съемках из тех, кого целовали на заваленке?» Не сговариваясь, мы сказали: «Славу Тихонова!» «Ну почему?» «Он очень красивый!»
1: Эта работа подарила Тихонову не только звездную роль, перевернувшую его актерскую судьбу, но и верного друга на всю жизнь.
0: Ростоцкий мне дал путевку в большой кинематограф, путевку в жизнь. На почве уже творческой работы началась, видимо, наша настоящая мужская дружба.
6: 3 года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
7: Реклама.
8: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Стоп! Кадр! По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. Пожалуй, я сам спою.
1: В картине «Дело было в Пенькове» зрители с удивлением узнали, что Вячеслав Тихонов еще и поет. И очень неплохо. Правда, до этого момента юноша пел только дома. А дом в то время у него был общий с тогдашней его супругой, актрисой Ноной Мордюковой. Она и выдала секрет мужа режиссеру, уговорив Тихонова выучить и спеть Ростоцкому, ставшую потом шлягером, песенку «От людей на деревне не спрятаться». Надо признаться, что незатейливая мелодия никак не давалась драматическому актеру. Он слушал ее десятки раз, но все равно то там, то сям безбожно перевирал ноты. Это если мягко выражаться. А если не подбирать слова, давал того еще петуха. На помощь опять пришла Нонна. Причем очень ненавязчиво. Просто все время дома тихонько напевала мелодию. В результате она легла на ухо Тихонову, и он замечательно исполнил ее в кадре.

Через несколько лет Ростоцкий снова захотел, чтобы друг запел. Теперь уже в ленте «На семи ветрах». Но Тихонов вдруг заортачился, начал отказываться. Режиссеру пришлось идти на хитрость. Он не стал уговаривать друга, а сделал вид, что согласился. «Хорошо, я приглашу тогда Олега Ануфриева. Он может сымитировать любой голос». Задетый Вячеслав Васильевич подумал и, отозвав режиссера со съемочной площадки, угрюмо проворчал: «Пожалуй, я сам спою». И спел, замечательно спел.

0: разведка в пути не поет, ты уж прости.
1: «Война и мир». Любимый роман любимого писателя. Образ Андрея Болконского – мечта. Когда Тихонов услышал, что Сергей Бондарчук замахнулся на наше все, нет, не на Верьяма нашего Шекспира, а на Льва, не менее нашего Николаевича, Слава нашел приятеля в коридоре Мосфильма и спросил его прямо в лоб.
2: «Сережа, я слышал, ты готовишься снимать «Войну и мир»? Скажи, каким ты видишь Болконского?»
3: «Совершенно не похожим на тебя».
1: Ответ обескуражил и выбил почву из-под ног. Сам ли он поделился печалью с Фурцевой, тогдашним министром культуры, или ей рассказал об этом диалоге кто-то из друзей артиста, но та, считавшая себя покровительницей важнейшего из искусств, решила вмешаться в творческую кухню режиссера. И несмотря на то, что у Бондарчука уже были мысли, кого бы он хотел попробовать на роль князя, Екатерина Алексеевна сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться. Так или иначе, но показавший себя с лучшей стороны на блестящих пробах, Тихонов был утвержден на роль своей мечты. Съемки грандиозного полотна длились около 6 лет. И, по словам Вячеслава Васильевича, буквально выжили из него все соки. Но он как будто не замечал этого. Как не заметил во время репетиции одной из батальных сцен, разорвавшейся прямо около него гранаты. Только спустя некоторое время осознал, что реально мог погибнуть.
4: Стоп-кадр. На радио «Звезда». Удача или провал?
1: Картина получилась воистину грандиозной. Просто так «Оскара» не дают. Но и критики, и Бондарчук, возможно, затаивший неприязнь к навязанному сверху исполнителю, весьма прохладно отзывались о созданном артистом образе Болконского.
2: «Я был недоволен своей работой, считал, что Андрей Болконский у Толстого более значительный в литературе. А вот на экране не получилось. Я вообще хотел уходить из кино, в театр. Думал, что надо сесть за парту снова, подремонтировать себя с точки зрения искусства».
1: Вячеслав Васильевич болезненно переживал, как ему казалось, абсолютный провал. И мысли об уходе из профессии были вполне серьезными.
5: «Если ты мне друг, снимайся».
1: Избавил Тихонова от тяжелой депрессии друг. Да, да, конечно, Ростоцкий. Предложив приятелю роль учителя Мельникова в своем новом фильме «Доживем до понедельника». И сколько Тихонов не отнекивался, шансов увернуться от шантажа у него не оставалось.
5: «Если ты мне друг, снимайся».
1: Но что тут скажешь в ответ? Согласился, конечно, и остался в профессии. За что огромное спасибо уважаемому Станиславу Иосифовичу от всех нас, благодарных зрителей. Ведь если бы не он, не услышали бы мы, как в «Доживем до понедельника» Тихонов поет песню «Иволга».

0: Ну и, конечно же, мы не увидели бы умного, такого знакомого взгляда напряженных глаз в ответ на знаменитую фразу Мюллера из «17 мгновений весны». «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». А сам обладатель этих глаз, как собственных ушей, не увидел бы государственную премию СССР.
1: Герой анекдотов.
0: «Помните, Штирлиц, а вы почему не закусываете?» — подозрительно спросил Мюллер. «Вы что, русский?» «Мы, немцы, народ экономный», — выкрутился Штирлиц. Или: «Штирлиц после очередного удачно выполненного задания ехал на Мерседесе в Берлин. Он не знал, что война скоро закончится, и ему, как герою Советского Союза, подарят Запорожец вне очереди». Ну все, хватит. Анекдоты про Штирлица можно рассказывать часами. Они давно побили рекорды баек про Чапаева с Петькой и поручика Ржевского. Это ли не признак абсолютного эталонного признания? А вот сам Вячеслав Васильевич анекдоты о своем герое не любил. Видимо, потому что сам относился к нему очень серьезно. Кстати, многими красками загадочный штандартенфюрер СС обязан самому Тихонову.
1: Разговор глазами по душам.
0: Например, пронзительная сцена встречи полковника Исаева с женой в милом кабачке «Элефант» была подсказана разоткровенничавшимся когда-то кадровым советским разведчиком-нелегалом в отставке, с которым Вячеслав Васильевич подружился задолго до съемок «Мгновений». Вспомнив рассказ, актер поделился им с Татьяной Леозновой, режиссером-постановщиком эпопеи. «Блеск!» — моментально отреагировала Татьяна Михайловна и приступила к разработке сцены. Элеонора Шашкова, которая замечательно сыграла жену разведчика, рассказывала потом журналистам о впечатлениях об этой короткой, но такой необычной работе.
2: У Вячеслава Васильевича был первый за полгода выходной, а у меня играть без партнера не получалось. Как передать такую сложную гамму чувств? Любовь, сострадание, понимание, что, может быть, это их последняя встреча, когда твой взгляд упирается в камеру, в холодную железяку. И вдруг, о боже, открывается дверь кафе и заходит Тихонов. Не смог усидеть дома, когда снимается такая важная сцена, чем здорово мне помог. Сел около камеры, смотрел мне в глаза. А глаза у него необыкновенные. Такие не влюбиться невозможно.
0: Разговор глазами длится 5 минут 30 секунд, а смотрится на одном дыхании.

0: Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
1: Эпизод вошел во многие учебники по киноискусству. Абсолютный рекорд. Аналогов мировой кинематограф не знает и воспринимается профессионалами как вершина исполнительского мастерства. Кстати, как ни смешно, этот по-риски сдержанный, даже суховатый персонаж Тихонова тоже один раз запел. Отмечая день рождения, полковник Исаев позволил себе на 17 мгновений стать самим собой и тихо, почти бормоча под нос, начал выводить ностальгические строки. «Ой, ты степь широкая!» Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.

0: Радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости технологий. Данные россиян в Даркнете подорожали на 13%. Эксперты связывают это с высоким спросом на свежие логи стилеров, вредоносных программ, которые собирают пароли и сессионные ключи. Такая информация особенно ценна для целевых атак. На Россию приходится до 18% от общего объема предложения. Логи продают как в розницу по $10-15 за архив, так и по подписке до $300 в месяц. В Китае разработали модель искусственного интеллекта, которая предсказывает развитие депрессии на 4 года вперед. Она основана на клинических исследованиях подростков в Европе и показывает, что риск развития депрессии связан со способностью распознавать эмоции. Подобные модели позволяют бороться с болезнью превентивно, однако существуют ограничения, рассказал Радио «Звезда» психотерапевт Ярослав Соколов.
2: Мы пока не можем автоматически переносить ее на российского подростка или там взрослого человека или пожилого, условно, жителя Азии, допустим, Китая или Японии. Во-первых, эмоциональное распознавание, оно меняется с возрастом. Второе, культура действительно влияет на то, как люди выражают эмоции. И даже внутри подростковой, собственно, популяции возраст и пол связаны с различиями в распознавании отдельных эмоций. Поэтому здесь следующий обязательный этап – это некая внешняя валидация. То есть взять людей другого возраста и из других стран и проверить, сохраняет ли данная модель точность.
1: Сегодня искусственный интеллект в медицине решает разные задачи, в том числе участвует в производстве лекарств, что способствует экономии денег и повышению качества продукции, отмечают российские ученые. Главным барьером для развития искусственного интеллекта в мире стала нехватка энергомощности, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Ученый отметил, что нейросети потребляют колоссальное количество электроэнергии, и для решения проблемы нужны не только новые атомные станции, особенно малой мощности, но и переход на природоподобные технологии, которые будут потреблять энергию так же экономно, как человеческий мозг. Китайская компания планирует в этом году развернуть около 1000 человекоподобных роботов на реальных рабочих местах, в аптеках, на кухнях и заводах. Об этом было объявлено на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Роботы уже пробуют свои силы, пополняют лекарства, готовят еду и осматривают оборудование. Управлять ими можно дистанционно, с задержкой в миллисекунды, даже с расстояния в 1000 километров. Это были новости технологий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
0: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В начале 16-го столетия французский путешественник Бренье записал в своем дневнике:
3: во время еды многие жители Италии берут куски мяса не руками, как принято, а каким-то странным железным предметом. Что это такое, непонятно.
2: Тайна раскрылась только в 1533 году, когда флорентийская герцогиня Екатерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи вышла замуж за молодого принца, будущего короля Франции, Генриха II. В списке приданого, помимо всего прочего, действительно значилась столовая вилка. Но в Париже того времени она не прижилась. Правда, Екатерина Медичи не особо-то переживала. Она знала, чем удивить своих подданных. И прежде всего, женщин.
4: «Мой дворец станет раем на земле, школой красоты, украшением Европы. Мир никогда не видел ничего подобного».
2: И оказалась права. Именно Екатерина Медичи рассказала парижским модницам, как выглядит женский костюм для верховой езды и что представляет собой нижнее белье. Именно она, королева Франции, стала пользоваться невиданной доселе губной помадой на основе пчелиного воска и носить высокие каблуки. Не потому, что хотела казаться выше, а потому, что считала так элегантнее. Она полностью изменила придворный этикет. Больше всего досталось французской королевской кухне. Раньше на стол подавали все и сразу, вперемешку и вразнобой. Сладкое и соленое, горячее и холодное, сырое и жареное. Главный рецепт – цыпленок в зайце, заяц в козленке, козленок в быке. Все фаршированное всем. Никакой последовательности и сочетаемости блюд. И вот тогда Екатерина Медичи придумала такое понятие, как меню. Первое, второе, третье и компот. Так и живем. Она любила своего мужа. Он изменял ей. Историк 16 века сеньор де Брантом вспоминал:
3: «Изящная и ловкая Екатерина хотела присутствовать при всех поездках короля, дабы извлечь из них полезные секреты и познания как в области правил поведения, охоты, так и в области науки управлять. А еще она следила за ним, не уследила».
2: Екатерина овдовела, когда ей исполнилось 40. Вопреки этикету, носила траур не 7 лет, как положено, а всю оставшуюся жизнь, за что получила прозвище «Черная королева». Ее любили и ненавидели, уважали и боялись. Еще бы! Одна варфоломеевская ночь чего стоила. Когда Екатерина Медичи умерла в 1589 году, большинство французов радовались, остальные рыдали. Впоследствии неизвестный поэт сочинил эпитафию:
3: «Здесь покоится королева, и дьявол, и ангел, достойная порицаний и похвалы. Она поддерживала государство, и оно пало. Она заключила множество соглашений и устроила немало споров. Она дала миру 3 королей и 5 гражданских войн. Строила замки, разрушала придворный этикет и города. Она приняла много хороших и плохих законов. Пожелай ей, прохожий, ада и рая».
2: Красиво написал.
1: Теперь так не принято.
5: Уровень воды в реке Урал, а
6: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили
8: государственную думу после проекта о возможном продлении войны.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
0: 1950 название города Пермь.
6: Ялагинский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: 25 килограммов, что сопоставимо с экипировкой современного пожарного.
1: Факт второй.
0: В ряде стран рыцарство сохранилось до наших дней и существует как государственная награда и почетное звание. Например, в Великобритании, во Франции, в Италии, в Испании, в Ватикане и на Мальте.
1: Факт третий.
0: Меч не был основным оружием рыцаря. В реальном бою чаще использовали копья, булавы и боевые топоры, потому что они эффективнее пробивали броню. Меч считался скорее символом статуса и чести.
1: Факт четвертый.
0: Женщины тоже могли становиться рыцарями. Бывали случаи, когда дамы получали рыцарское звание за владение землей по рыцарскому феоду или за военные заслуги. А также они иногда вступали в рыцарские ордена.
1: Факт пятый.
0: Турниры были опаснее многих настоящих битв. Во время состязаний рыцари нередко погибали от ударов, падений или от заражений ран.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о рыцарях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: Когда-то он служил в уголовном розыске. Потом возглавлял банду налетчиков. А еще позже написал талантливую книгу о борьбе милиционеров с бандитами. Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: 2024 год. Москва. Экскурсия в одном из столичных музеев.
4: Эта древняя, очень старинная фамилия дала России 17 воевод, 26 бояр, 7 сенаторов, 6 членов Верховных государственных советов и 14 генералов. Если развернуть их полное родословное древо, получится бумажное полотно длиной 6 метров.
3: Голицыны. Считается, что они берут свое начало от князя литовского Гедимина, жившего еще в XIV веке. Впоследствии родственник князя Михаил Иванович получил прозвание «Голица» от привычки носить на руке желтую латную рукавицу. На протяжении нескольких веков эта фамилия служила русским государям. Так Иван Алексеевич Голицын числился комнатным стольником царя Ивана Алексеевича, брата Петра Великого. Человек добрый, тихий, богомольный. Он был женат на Анастасии Прозоровской, женщине редких достоинств и глубокого ума. Она служила при дворе статс-дамой и считалась доверенным лицом императорской четы. Своего сына, Федора, княгиня Прозоровская женила на двоюродной сестре Петра I Марии Нарышкиной. Так сразу несколько известных русских династий стали родственниками. И, кстати, Голицыны дали русской армии не только 14 генералов, но и двух фельдмаршалов. Голицыны, Прозоровские, Нарышкины.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: Кто так строит?
7: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
8: Бедуины и кочевники Востока.
7: Что?
8: Шатер. Одно из самых распространенных временных жилищ в теплых странах. Его название восходит к персидскому слову «чатр», что примерно переводится как «палатка» или «кровля».
7: Где?
8: Восточные народы селились в шатрах с незапамятных времен. Первые упоминания об этих жилищах встречаются еще в Библии. Известно также, что и другие обитатели пустынь и степей веками переносили свои дома с места на место во время долгих скитаний по дюнам и песчаным просторам.
7: Из чего?
8: Главный элемент любого шатра – это огромное полотно, которое служит и крышей, и стенами. В азиатских степях его издревле делали из шкур животных или войлоков. А для Ближнего Востока более привычна прочная ткань из козьей шерсти –

0: Финские женщины плетут ее настолько искусно, что она не пропускает внутрь дома ни песок, ни ветер, ни влагу.
1: Как?
0: Шатер во многом схож со своей младшей сестрой, палаткой. И принцип его возведения, по сути, тот же. В центре будущего дома ставится высокий шест, на который набрасывают полотно. После этого края шатра оттягивают в стороны за веревки, которые крепятся к земле колышками или клиньями. Часто по периметру ставят несколько небольших опорных шестов, чтобы сформировать стены. Пол изнутри обычно устилают тканью или коврами. И в результате получается уютный и просторный дом, который при необходимости всегда можно сложить в небольшой мешок.
1: А что теперь?
0: Шатры и в наши дни пользуются популярностью. Современные бедуины даже не собираются отказываться от традиций своих праотцов. Ведь это все еще самый удобный дом для любого кочевника. Однако в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с шатрами совсем в других случаях. Выездные свадьбы, цирковые представления, веселые ярмарки. Для таких мероприятий шатер подходит просто идеально. И дело не только в его удобной форме, вместительности и простоте сборки. Ведь при виде белоснежного или пестрого конуса в душе у каждого из нас просыпается ощущение праздника, детский восторг и ожидание чуда. Шатер.
1: Кто так строит?
2: Граф де ля Фер?
3: Я.
2: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
3: Я.
2: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
3: Я.
2: Аббат Дербле?
4: Я.
2: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
5: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
6: Реклама.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия нарастила удары по предприятиям ОПК Украины, в том числе в Киеве, в качестве ответа на атаки противника по объектам логистики. Об этом заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Владимир Путин. Он отметил, что наращивание ударов эффективно и помогает вооруженным силам России решать боевые задачи.
2: Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат. Более того, отвечая на эту очевидную эскалацию, в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, мы сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве.
1: Владимир Путин добавил, что Киев пытается запугать россиян и сорвать выборы, но эта попытка обречена на провал. По словам президента, Россия готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. За сутки российские войска продолжили наступать на всех направлениях, улучшая свои позиции в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. Наибольшие потери понесла украинская сторона в зоне ответственности группировки войск «Центр». Там противник потерял более 360 боевиков. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и более 1000 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. Приоритетом в развитии Приморского края стали технологическое лидерство, образование и подготовка кадров. Кроме того, благоустройство придомовых территорий является одной из ключевых тем, рассказал телеканалу «Звезда» председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко.
3: Это дворы, это детские площадки, это спортивные площадки. В Приморском крае в этом году на это выделены весьма и весьма значительные средства. Несмотря на то, что у нас непростой бюджет, как, собственно, и везде. Но мы нашли возможность и депутатским корпусом, и в партнерстве с исполнительной властью практически 4 миллиарда рублей направлены на вот так называемая большая программа благоустройства.
1: Льготная дальневосточная ипотека и льготное арендное жилье дают работникам производства и бюджетных сфер перспективы получения жилья, отметил в свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
5: Довольно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Река истории. История реки. Волга.
11: Река Волга в пьесе Островского «Гроза» как бы и не река вовсе, а полноценный персонаж, причем трагический. В этой Волге можно только погибнуть, бросившись в нее с высокого обрыва. Судьба, смерть, страх перед неведомым, холод и темнота. В общем, сплошные эмоции. Долгое время считалось, что сюжет пьесы «Гроза» основан на реальных событиях. В полицейских сводках города Кострома за 1859 год есть такая запись.
6: В Волге было обнаружено тело Александры Клыковой. Предположительно, девушка покончила с собой, бросилась в воду с обрыва.
11: То же самое проделала Екатерина, главная героиня пьесы Островского. Исследователи нашли множество совпадений в жизни Александры Клыковой и ее литературного двойника Катерины Кабановой. Буквально один в один. Напряженная обстановка в семье, деспотизм свекрови, бесхарактерность мужа, увлечение другим мужчиной. Однако после сопоставления дат критики поняли, что ошиблись. И сильно удивились. Дело в том, что тело Александры Клыковой нашли 10 ноября 1859 года, а Островский закончил работу над пьесой месяцем раньше, 9 октября. Поразительно. Выходит, Островский в своей драме «Гроза» не описал реальные события, а предугадал их. Точку в спорах поставил театральный критик того времени Сергей Юрьев.
12: «Грозу не Островский написал, грозу Волга написала».
10: Волга. Река истории. История реки.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
13: Вечерние истории на «Радио Звезда».
14: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют». Читает Станислав Федосов.
5: Глава 52. Улица 12 богов. Вот на углу на стене и остатки изображений, их составляющие ларариум, восклицал проводник по-немецки. Перехватов переводил. «Да что ж тут интересного-то?» отвечал Граблин. «Боги как боги. Видали мы этих богов и не на облупившихся картинах. Дальше. Рафаэль, ты скажи Немчуре, чтобы он вел нас дальше и показывал только что-нибудь особенное. Ты говоришь, что он для мужчин хотел что-то особенное показать». «Фу, ты какой нетерпеливый! Да погоди же, ведь надо по порядку. И так уж проходим десятки достопримечательных домов, не заглядывая в них».
12: «И не требуется, но и к черту!»
5: «Фабрика ди Сапоне», — указывал проводник, возгласив по-итальянски, и продолжал рассказ по-немецки. «Мыловаренный завод», — переводил Перехватов. «Захоронилась даже печь и два свинцовых котла для приготовления мыла. Вот они».
12: «Ну, пущай и сохранились», — сказал Граблин. «Сами мы мыловаренных заводов не держим. В приказчиках у мыловаренного заводчика Жукова тоже не служим».
5: «Фу ты пропасть! Да ведь интересно же посмотреть, как и в каких котлах 18 столетий тому назад мыло варили. Проводник говорит, что сохранилась даже куча извести, употреблявшаяся при мыловарении. А тебе интересно? Так вот ты завтра сюда приезжай, да один и осматривай».
15: «Я не понимаю, господа, зачем вы тогда приехали помпейские раскопки смотреть?» — разводил руками Перехватов.
12: «Да ты ж натолковал, что тут много интересного».
15: «Не только много, все интересно. Для любопытного человека каждый уголок достопримечателен. Не понимаю я, чего вы хотите? Ведь не может же здесь быть кафе-шантан с акробатами и подергивающими юбками женщинами».
12: «Ты меня юбками-то не кори!» «Я знаю, что я говорю», — вспыхнул Граблин. «Да. Ежели я взял тебя с собой за границу, то не для твоего удовольствия, а для своего удовольствия. Вот ты обязан моему удовольствию потрафлять пою. Кормлю тебя черта. Сколько ты одного винища у меня по дороге вытрескал?
15: Однако, брат, уж это слишком!» — возмутился Перехватов.
12: Начался спор. Вступилась Глафира Семеновна.
5: «Рассказывайте, рассказывайте, мсье Перехватов, не слушайте его», — сказала она. «Ежели ему не интересно, то мне интересно. Я женщина образованная и все это отлично понимаю».
12: Перехватов сдержал себя. «Полагаю, что и не вам одним, а и вашему супругу, и господину Конурину», — проговорил он, — «ограблен. Я не понимаю, чего он хочет». «А вот того, что проводник обещал, на что только одним мужчинам можно смотреть, а дамскому сословию невозможно», — отвечал Граблин.
15: «Да ведь до этого надо дойти. Вот мы и идем».
5: «Ледерфабрик», — указывал проводник. «Кожевенный завод», — перевел Перехватов.
12: «Да будет тебе с заводами-то!»
5: «Давайте, давайте посмотрим, какой такой завод», — сказала Глафира Семеновна, входя вовнутрь стен. За ней последовали Николай Иванович и Конурин. Граблин остался на улице и насвистывал из корневильских колоколов.
15: «Позвольте, но где же кожа в этом заводе? Любопытно кожи посмотреть», — говорил Конурин.
5: «Ах, боже мой! Да разве кожи могут тысячи лет сохраниться? Ведь это все под пеплом и лавой было», — отвечала Глафира Семеновна.
12: «Так-с. Ну а как же узнали, что это был кожевенный завод?»
15: «По инструментам. Тут нашли инструменты. Такие инструменты, которые и по сейчас употребляются на кожевенных заводах», — объяснял Перехватов. «Кроме того, сохранилось 15 бассейнов, где выделывали кожи. Вот эти бассейны. Видите, проводник их указывает». Двинулись дальше. «Гостиница, мельница и хлебопекарня, булочная», — переводил Перехватов рассказывающего проводника. «Сохранились каменные ступы, где толкли зерно. Сохранились остатки горшков, где замешивали тесто. Это любопытно посмотреть».
12: «Ну, можно и мимо», — пробормотал Конурин, зевнув во весь рот.
15: «Кузница и железоделательный завод».
12: «Опять завод? Вот ты пропасть! Да будет ли этому конец?» — нетерпеливо воскликнул Граблин.
15: Повернули за угол. «Улица скелетов», — перевел проводника Перехватов. «Названо так по найденным здесь человеческим скелетам. Тут находится казарма гладиаторов. Тут находится подземелье, где заключали рабов. И вот в этом-то подземелье скелеты, человечьи скелеты», — воскликнула Глафира Семеновна и остановилась. «Ни за что не пойду сюда. Пусть проводник ведет обратно».
5: «Позвольте, Глафира Семеновна, скелеты уже перенесены в Неаполитанский музей, и только гипсовые снимки с них».
15: «Нет, нет, нет, что хотите, но не скелеты, Николай Иванович. Что же ты стал? Поворачивай назад. Что хотите, а на змеи и на скелеты я не могу смотреть. Иди же, чего ты глаза-то вылупил?»
12: Пришлось вести переговоры с проводником. Проводник улыбнулся, пожал плечами, повернул назад и ввел в другую улицу. «Страда дель Лупанаре», — сказал он и стал рассказывать.
5: «Улица, где были увеселительные дома и жили кокотки», — произнес Перехватов, переводя его слова.
12: «Ну!» — весело воскликнул Граблин и захохотал. «Да неужели кокотки? Вот ухата!»
5: «Понравилось. попал человек в жилу, — покачал головой Перехватов. Ах, человече, человече! Проводник рассказывает, что вот на этом доме сохранилась надпись имени одной жившей здесь кокотки. Вот, вот. И по сейчас еще можно прочитать.
12: Да что вы!
5: Мужчины остановились и начали приподниматься на пальцы, чтобы поближе разглядеть на стене поблекшую от времени красную надпись. «Не по-нашему написано то», — заметил Конурин.
12: «Рафаэль, ты прочти! Как же ее звали-то? Эту самую!»
5: — говорил Граблин. «Изволь, удовлетворю твое любопытство. Ее звали Аттика».
12: «Аттика! Аттика! Ах, шельма! Какое имя себе придумала? Аттика! И все это было, ты говоришь, 1800 лет тому назад?»
5: «Да, да».
12: «Стой! А неизвестно, какой на масти была эта самая Аттика, брюнетка или блондинка?»
5: «Почем же это может быть известно? Сохранилась только вывеска, что вот в этом доме жила куртизанка Аттика. Мужчины стояли около стен и не отходили, тщательно осматривая их. Глафира Семеновна уже сердилась. «Николай Иванович, ты чего глаза-то впялил? Обрадовался уж, рад? Проходи!» — кричала она.
12: Около стен дома на противоположной стороне, вход в который был загражден железной решеткой, запертой на замке, стоял проводник и, лукаво улыбаясь, манил к себе мужчин. Около него стоял сторож в военной кепи с ключами. «Ага! Вот где любопытная-то и особенная!» — пробормотал Граблин и со всех ног бросился через улицу к проводнику. «Идите, господа, идите! На замке что-то такое!» Все перешли улицу. Сторож отворил уже дверь. Проводник повествовал о доме. Перехватов перевел. «Древний увеселительный дом. Сюда, впрочем, дамы не допускаются, и вам придется остаться одной на улице», — обратился он к Глафире Семеновне.
5: «И останусь!» — вспыхнула она. «Очень мне нужно на всякую гадость смотреть, но только и мужа я туда не пущу».
12: «Позволь, Глаш, но отчего же?» — попробовал возразить Николай Иванович.
5: «Молчать! Оставайтесь здесь не с места. Вспомните, что вы не мальчишка, а женатый семейный человек».
12: «Послушай, душечка, но при историческом ходе вещей, тогда как это помпейская древность...»
5: «Молчать! Не могу же я остаться одна на улице. Видите, никого нет. Все пустынно. А вдруг на меня нападут и ограбят?»
12: «Позволь, кто же может напасть, ежели никого нет?»
5: «Молчать!» И Николай Иванович остался при Глафире Семеновне на улице. Остальные мужчины вошли в дом за решетку. Через 10 минут они уже выходили из дома обратно. Граблин так и гоготал от восторга. Конурин тоже смеялся, крутя головой и держась за живот.
12: «Ну, штука! Вот это действительно! Только из одного этого стоит побывать в Помпее!» — кричал Граблин. «Ах, месье Иванов, как жаль, что ваша супруга не пустила вас с нами! Только это-то и стоит здесь смотреть! А то, помилуйте, какие-то кожевенные заводы, какие-то фабрики, мельницы, хлебопекарни! Да чихать на них, на все эти заводы!» Перехватов, смотря на Граблина и Конурина, пожимал плечами и говорил: «О, невежество, невежество!»
16: Вы слушаете «Радио Звезда».
14: Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
5: Глава 53. Проводник повел дальше. Сделали 2-3 поворота по переулкам, и открылась площадь с каменными скамьями, расположенными амфитеатром. «Театр трагедий», — перевел со слов проводника Перехватов. «Видите, какая громадина! Места в первых рядах из мрамора. Они занимались почетными лицами. Тут помещались городские власти, жрецы».
17: «Постой, постой! Да разве жрецам подобало в театр? Ведь это ихние попы!» — остановил его Конурин.
12: «Ихним все подобает», — отвечал Николай Иванович. «Ведь они идольские жрецы. Даже богу пьянства Бахусу праздновали. Так чего тебе еще?»
17: «А разве у них был бог пьянства?»
12: «Был. В том-то и штука. Вся и служба-то у жрецов заключалась в том, что придут в храм, накроют перед статуей Бахуса закуску, выпьют, солененьким закусят, попоят этих самых вакханок».
17: «Ах, вот как! Ну, тогда дело десятое».
5: «Положим, что не совсем так», — начал было Перехватов. «Ну да уж, будь по-вашему», — махнул он рукой.
12: «А вакханки — те же самые кокотки, только еще попронзительнее, потому что завсегда пьяные», — пояснил в свою очередь Граблин и сказал: «Ну что ж, Рафаэль, веди дальше».
5: «Дай на величественное это здание посмотреть. Ведь это театр, а не домишко какой-нибудь».
12: «Какой тут театр? Просто цирк. На манер цирка и выстроен. Вот тут на площадке, должно быть, акробаты ломались».
5: «Тогда все театры так строились».
12: «Поди ты! Ежели был бы театр, то была бы и сцена».
5: «Да вот сцена! Вот где она была! Разумеется, только этот театр был без крыши».
12: «Ну, а без крыши, так это уж не театр».
5: «Театр. Настоящий театр. С декорациями на сцене. Я же ведь читал описание. Был и занавес перед сценой, с той только разницей, что этот занавес не наверх поднимался, а опускался вниз под сцену, где было подземелье».
12: «Ну, довольно, довольно. Мимо!» Завел свою шарманку и уж рад. «Не желаем мы слушать», — торопил Перехватова Граблин.
5: Двинулись дальше. Подошли ко второму театру. Комический театр. Театрум Тектум. В 63-м году он был разрушен землетрясением, и уж извержение Везувия застало его в развалинах. В этом комическом театре замечателен оркестр из цветного мрамора», — рассказывал Перехватов.
12: «Ну, и чудесно, ну и пусть его замечателен», — отвечал Граблин.
5: «Уж замечательнее, брат, того, что мы видели нарисованным на стенах увеселительного дома, ничего не будет. Мимо».
12: «Вы говорите, комический театр?» — начал Конурин. «Стало быть, здесь в старину оперетки эти самые давались».
5: «Какие оперетки? Опереток тогда не было».
12: «Ты, Рафаэль, вот что. Ты скажи проводнику, что ежели есть еще на просмотр такое же забавное, как мы давеча за замком видели, то пусть показывает, а нет, так ну ее и Помпею эту самую».
18: «Уходить? Да что ты! Мы еще и половины не осмотрели! Вообразите, какое невежество!»
5: Обратился Перехватов к Глафире Семеновне, но та тоже зевала.
18: «Вам скучно?» — спросил он ее.
19: «Ну, не то чтобы скучно, а все одно, одно и одно».
18: «Здесь кладбище еще будет. Я знаю по описанию. Сохранились могилы с надписями». Ну, его, это самое кладбище. Позавтракать надо. Я до смерти есть хочу. Бродим, бродим, — заговорил Конурин.
20: Приятные речи, приятные слушать, — подхватил Граблин. Рафаэль, что же ты моей команде не внимаешь? Вели выводить нас вон. Будет уж с нас достаточно напомпеились. «Домус Гомерика», — возглашал проводник, продолжая рассказывать без умолку. «Дом трагического поэта, но какого именно, неизвестно», — переводил Перехватов. «У дома сохранилась надпись «Каве Канем» — «Берегись собаки». Около этого места были найдены металлический ошейник и скелет собаки.
18: «Ну вот еще чем нам нужно про собаку. Мимо!» — слышался ропот.
20: «Господа, тут сохранили замечательные изображения на стенах.
18: По части клубнички? Такие же, как мы видели давеча в увеселительном доме?» — спросил Граблин.
20: «Нет, но все-таки...»
18: «Тогда ну их к черту! Выводи же нас из твоей Помпеи!»
20: «Да уж и то проводник выводит. Термополиум, продажа горячих напитков, таверна».
18: «Где? Где?»
20: «Да вот, вот, сохранилась вывеска».
18: «Тут и пропасть! Только одна вывеска сохранилась. Чего ж ты кричишь-то перед нами с такой радостью? Я думал, что настоящая таверна, где можно выпить и закусить», — сказал Граблин.
20: «Общественные бани.
18: Ну и к лешему!»
20: «Ах, господа, господа! Неужели вы древние бани-то не посмотрите?» — удивлялся Перехватов.
18: «Но бани-то, пожалуй, можно. А уж после бань и довольно», — сказал Николай Иванович.
15: Вошли в стены бань. Перехватов рассказывал назначение отделений и названия их. Аподитериум — раздевальная комната, где оставляли свою одежду, пришедшие в баню. Сохранились в стенах даже отверстия для шкапов, куда клалось для сохранения одежды.
18: «С буфетом бани были или без буфета?» — поинтересовался Конурин.
20: «С буфетом, с буфетом. Древние подолгу бывали в бане и любили выпить и закусить».
18: «Молодцы, древние!»
15: «Из раздевальной вход в холодную баню, фригидариум. Вот и бассейн для купания».
18: «Скажи на милость, какой бассейн-то? Даже больше, чем у нас в Питере в Целебеевских банях».
15: «Из этой холодной бани вход в горячую, тепидариум. Здесь натирались душистыми маслами и вообще... всякими благовониями.
18: Ну, вот еще какой обычай. А ежели, к примеру, это не благовониями хотел натереться, а скипидаром или дегтем, или бобковой мазью?» — спрашивал Конурин.
20: «Не знаю, не знаю. Насчет дегтю и бобковой мази описание не сохранилось».
18: «Позвольте, господа. Ну а где же каменка, на которую поддавали? Где полок, на котором вениками хлестались?»
20: «Известно, что древние вениками не хлестались».
18: «Да что ты! Неужто и простой народ не хлестался? Вздор!»
15: «Четвертое отделение бани для потения. Колидариум. Это уж самая жаркая баня».
18: «Неужто четыре отделения?» — удивлялся Конурин. «Ну уж это значит, были охотники до бани. Царство им небесное, господам помпейцам».
15: «Даже пять отделений, а не четыре. Вот оно, пятое, лакониум. Тут был умеренный жар, и господа посетители окачивались вот под этим фонтаном. Вот остатки фонтана сохранились».
18: «Скажи на милость, 5 отделений. Молодцы, молодцы, помпейцы. Вот за это хвалю. Это уж значит, до бани не охотники, а одно слово «яд» были. Приеду домой, непременно жене надо будет про помпейские бани рассказать. Она у меня до бани, ой-ой-ой, как лиха, ни одной субботы не приминует. Батюшки, да сегодня у нас никак суббота. Суббота и есть. Ну так она, наверное, теперь в бане. И уж, наверное, ей и кается, что муж ее вспоминает. Каждую субботу об эту пору перед обедом в баню ходит. И к ней, матушка, и к ней. Пожалей своего мужа. Видишь, его нелегкое куда занесла. В помпейские бани.
19: Полноте, Иван Кондратич. Что это вы за возгласы такие делаете?
18: С неудовольствием, сказала Глафира Семеновна.
19: А что же такое? Уж будто про жену и вспомнить нельзя. Жена ведь, а не полудевица из французской нации.
18: Ну вот, она и икнула, потому что и мне икнулось. Сердце сердцу весть подает.
19: Ну, бани посмотрели, так и в самом деле можно на уход из этой Помпеи.
18: Да ведь уж и уходим.
19: Вот музей, мимо которого мы проходили.
18: Вот и выход, сказал Перехватов. На кладбище не пойдете?
19: Нет, нет, куда тут, ну его. Кладбищ у нас и своих в Питере довольно, послышались голоса. Древние могилы и памятники.
18: Древних памятников у нас тоже много. Походи-ка в Питере по Волковскому кладбищу. Столько древних памятников, что страсть. Перехватов поговорил с проводником, и все направились к музею, находящемуся при выходе.
19: «Музей-то помпейский, уж все надо зайти», — говорил Перехватов.
18: «В музей? Ковришками меня в музей не заманишь», — замахал руками Граблин.
19: «Ну, зайдемте, зайдемте, только ненадолго, на скорую руку, только для того, чтобы потом сказать, что были в Помпейском музее»,
18: — сказала Глафира Семеновна и повела позевывающих мужчин за собой в музей. Граблин остался у входа.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 54. В музее помпейских древностей, однако, компания недолго пробыла. Осмотр испортила Глафира Семеновна. В первой комнате, где находились отрытая из-под лавы домашняя утварь, вазы, горшки, лампы, замки, компания еще осматривала с некоторым вниманием выставленные предметы, хотя Конурин уверял, что весь этот хлам и в Петербурге на рынке на развале можно видеть. Но когда вошли в зал, где в витринах хранились человеческие скелеты и окаменелые трупы людей и животных, Глафира Семеновна вздрогнула от испуга и, закрыв лицо руками, ни за что не хотела смотреть.
3: «Нет, нет, этого я не могу. Назад!» «Ни на какие скелеты я не могу смотреть!» — заговорила она и повернула обратно. «Николай Иванович, пойдем!» — звала она мужа.
4: «Позволь, матушка, тут вот указывают на окаменелую мать с ребенком на груди!»
2: Упирался было тот.
3: «Назад, назад! Знаешь ведь, что все это может мне по ночам сниться?» Стояла на своем Глафира Семеновна. «Скелеты! Бррр! Засохшие люди со скаленными зубами!» «Да ведь в большинстве это уже гипсовые снимки!» Подскочил к ней Перехватов. «Вот, например, труп женщины, на которой сохранились даже драгоценные украшения. Серьги, браслеты, ожерелье, кольцо обручальное».
5: «Да что вы ко мне пристали? Не желаю я на мертвечину смотреть, Николай Иванович. Что же ты?»
4: «Да что я? Я ничего. Ты иди, а я немножко останусь. Подождешь меня у входа».
2: Глафира Семеновна схватила мужа за руку и потащила вон из музея.
4: «Глаш, как тебе не стыдно? Словно дикая! Ты хоть сторожей-то постыдись!» — говорил тот, упираясь.
5: «Сам ты дикий, а не я! Скажите на милость, образованную женщину и вдруг смеет в дикость упрекать!»
2: Пришлось удалиться из музея. Вышли вслед за Ивановыми и Конурин с Перехватовым.
4: «Ну что?»
2: — встретил их у входа Граблин. «Не говорил я вам, что все эти музеи — одна канитель?»
5: «Да, оно ничего бы, но я не знаю, зачем эти мертвые скелеты выставлять», — отвечала Глафира Семеновна. «У меня и так нервы расстроены».
2: Перехватов разводил руками, пожимал плечами и говорил: «Ну, господа, развитому человеку с вами путешествовать решительно невозможно». Граблин вспыхнул.
4: «Однако путешествуешь же! На чужой счет в вагонах первого класса ездишь, пьешь и ешь до отвалу и нигде сам за себя не платишь!» — крикнул он. «Скажите, какой развитой человек выискался! Подай сюда сейчас 20 франков, которые я за тебя конконерке вчера в вертепе отдал, развитой человек!»
5: «Послушай, это уж слишком!»
4: «Вовсе не слишком. Даже еще мало по твоему зубоскальству дерзкому!»
5: «Дикий, совсем дикий человек!»
4: «Дикий? Да вот не дикого, по всей Европе на свой счет вожу.
5: Да ведь ты без меня погиб бы. 10 раз в полицейской префектуре насиделся бы, если бы я тебя не останавливал от твоих соврасистых безобразий. Я за тобой как нянька».
4: «Как ты смеешь меня соврасом называть?»
5: «Ты кто такой? Мазилка? Маляр? А я
4: представитель торговой фирмы!»
3: «Господа, господа, полноте вам переругиваться. Ну, охота вам спорить!»
6: Вступилась Глафира Семеновна и, взяв Граблина под руку, отвела его от Перехватова.
3: «Пойдемте в ресторан завтракать!»
4: «Авек плезир, мадам! Этого уж мы давным-давно дожидаемся!» — отвечал Граблин.
6: Рассчитавшись с проводником, компания вышла из ворот помпейских раскопок и направилась в находящийся рядом ресторан. На подъезде их встретил тот же гарсон, который еще перед отправлением их на раскопки вручил им меню завтрака. Он засуетился, забормотал по-итальянски с примесью французских, немецких и английских слов и усадил их за стол. «Фрутти ди маре? Острики?» — предлагал он. «Спрашивает, устрицы будете ли кушать?» — перевел Перехватов.
4: «Устрицы! А вот ему за устрицы!»
6: И Граблин показал кулак.
4: «Водка есть? Рюс, водка!»
6: Водки не оказалось.
4: «Черти итальянские дьяволы! Мы, небось, их итальянский мороскин получаем, а они не могут водки из России выписать для русских путешественников!» Выругался Граблин и потребовал коньяку.
6: Поданный завтрак был обилен и очень недурен, хотя в состав его и вошли три сорта макарон. Компания потребовала несколько бутылок асти и стала покрывать лаком коньяк. Когда все разгорячились и заговорили вдруг, гарсон принес книгу в толстом шагренском переплете, перо и чернильницу, и, кланяясь, забормотал что-то по-итальянски.
4: «Это еще что?» — воскликнули мужчины.
6: «Просит господ путешественников написать что-нибудь в альбом ресторана о своих впечатлениях на помпейских раскопках», — перевел Перехватов.
7: «Вот эту штука!» — проговорил Конурин. «Да ведь мы по-итальянски, как и по-свинячьи, не в зуб».
6: «Можно и по-русски. В крайнем случае он просит просто хоть расписаться. Он говорит, что в этом самом альбоме есть много автографов знаменитых людей».
4: «Фу ты пропасть! Стало быть, и мы в знаменитости попадем. Валяй!»
6: — сказал Граблин и взялся за перо.
4: «Только что писать. Рафаэль, сочини для меня».
6: «Да зачем же сочинять? Пиши, что хочешь». «Пиши, что тебе всего больше понравилось на раскопках».
4: «Что? Само собой, увеселительный дом?»
6: «Ну вот, и пиши». Граблин начал писать и говорил.
4: «1892 года, марта 8-го, я, ниже подписавшийся, осматривал оный помпейский увеселительный дом и нашел, что оная цивилизация куда чище теперешней, потому что были даже вывески у кокоток. А оное очень хорошо, потому что не ошибешься. Стало быть, и не залезешь?»
8: «Постой! Как кокотку-то звали, что на вывеске обозначено?» — обратился он к Перехватову.
7: «Аттика! Аттика, мамзель Аттика!» — подхватил Конурин, смеясь. «Неужто забыл? Ах ты! А еще специалистом по мамзельному сословию считаешься!»
6: Граблин продолжал. «Стало быть, и не залезешь взаместо оной Аттики в квартиру какой-нибудь вдовы надворного советника, и не попадет тебе по шее Григорий Аверьянов Граблин из Санкт-Петербурга. Хорошо?»
7: «Чего еще лучше?» «Ну, давай теперь я напишу», — сказал Конурин, взял перо и начал. «Самый антик лучший — бани. И ежели одну мою знакомую супругу в них приспустить, то она не токмо что по субботам туда ходила, а даже по средам и по понедельникам, а то и во все дни живота своего. Довольно?»
6: «Конечно же, довольно», — отвечал Перехватов.
7: Теперь фамилию свою подпишите».
4: «Можно. Санкт-Петербургский купец Иван Кондратьев Конурин руку приложил».
7: Прочел он, написав, сделал кляксу и воскликнул. «Ай! Печать по нечаянности приложил. Ну да так вернее будет».
4: Взяла перо Глафира Семеновна и написала.
7: «Очень хорошие вещи эти помпейские раскопки для образованных личностей. Но я об них иначе воображала. Глафира Иванова из Петербурга».
8: «А как ж ты воображала?» —
4: спросил Николай Иванович, прочитав написанное.
7: «Молчи, не твое дело», — был ответ. «Посмотрю я, вот что ты напишешь».
8: «Ну да уж, да уж не знаю, что и написать. Просто распишусь».
7: «Нет-нет, ты должен написать, что тебе понравилось».
8: «Да что понравилось? Храмы понравились».
4: Николай Иванович написал:
8: «Храмы, хотя теперь и не в своем виде, но цивилизация доказывает, что помпейские люди были хоть и языческого вида, но религиозный народ. Николай Иванов».
7: «Глупо», — сказала Глафира Семеновна, прочитав.
8: «Ты умней, что ли?» — огрызнулся Николай Иванович.
4: Перо взял Перехватов и стал писать. Написав, он прочел: «При посещении Помпеи умилялся на памятники древнего искусства на каждом шагу. Преклонялся перед зодчеством, ваянием и живописью древних художников, но Василий Перехватов».
8: «Все», — сказал он, вздохнув.
4: «А что «но» обозначает, пусть уж останется в глубине моей души».
8: «Знаю, знаю я, что это «но» значит», — воскликнул Граблин. «Нас хотел дикими обругать».
4: «А знаешь, так тебе и книги в руки», — отвечал Перехватов и залпом выпил стакан вина. Компания еще долго бражничала в ресторане и только под вечер поехала домой, порешив на завтра утром отправиться на Везувий.
9: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Глава 55. Был 8 утра, супруги Ивановы еще только поднялись с постели, остальная их компания спала еще у себя в номерах крепким сном, а уж у подъезда гостиницы стоял большой шарабан на 10 мест, запряженный цугом шестеркой мулов и предназначенный везти гостей на Везувий. Кроме русской компании, на Везувий в том же шарабане отправлялась и компания англичан, состоявшая из 3 мужчин и 1 дамы. Шарабан принадлежал гостинице, и за проезд в нем на Везувий и обратно гостиница взяла по 5 франков с персоны. Отъезд был назначен в 8 утра. Англичане в белых шляпах с 2 козырьками, с зелеными вуалями на шляпах, в синих шерстяных чулках до колен, в полусапожках с необычайно толстыми подошвами, с альпийскими палками с острыми наконечниками в руках, бродили уже около шарабана, перекидываясь друг с другом фразами из 2-3 слов, и нетерпеливо посматривали на часы. По недовольным минам их было заметно, что они разговаривали о неаккуратности русских спутников, про которых кельнер им доложил, что они еще не вставали с постели. Но вот пробило и 8 часов. Англичане к своим немногосложным фразам прибавили уже пожимание плечами и

0: Иванович даже отрекомендовался. «Коммерсант Иванов, де Петербург».
1: Англичане поспешили протянуть ему руку и тоже назвали свои фамилии. Англичанин постарше что-то заговорил, обращаясь к Николаю Ивановичу.
0: «Пардон, не понимаю», — отвечал тот. «Глаж, переведи».
2: «Да и я не понимаю. Он, кажется, по-английски говорит». «Парлеву франце, месье?» — спросила Глафира Семеновна англичанина.
1: Англичанин утвердительно кивнул головой и опять заговорил.
2: «Решительно ничего не понимаю», — пожала плечами Глафира Семеновна.
1: Два других англичанина показали Николаю Ивановичу свои часы.
0: «Должно быть, про остальную нашу компанию спрашивают, что ли?» — пробормотал Николай Иванович и прибавил. «Вуй-вуй! Опоздали! Но они сейчас явятся! Тринкин! Кафе Тринкин!»
1: — пояснил он и хлопнул себя по галстуку.
0: «Глаж, да говори же что-нибудь!»
2: «Что же я буду говорить, коли ни они меня не понимают, ни я их не понимаю?»
1: Дама-англичанка в это время сидела уже в шарабане. Одета она была в соломенной шляпе грибом с необычайно широкими полями, с соломенным жгутом вместо лент, и тоже держала в руке альпийскую палку с острым наконечником с одного конца и с крючком с другого. Пожилой англичанин протянул Глафире Семеновне руку и предложил сесть в шарабан.
2: «Ах, нет, я сама!» — уклонилась она и взобралась в шарабан.
1: Англичанин поднялся на подножку и отрекомендовал даму-англичанку Глафире Семеновне. Англичанка протянула ей руку и что-то заговорила.
2: «Уй-уй!» — кивнула ей в ответ Глафира Семеновна и, обратясь к мужу, сказала. «Говорит, как будто бы и по-французски, но решительно не понимаю, что говорит».
1: Англичане все чаще и чаще смотрели на часы и покачивали головами. Наконец, молодой белокурый англичанин в синем полосатом белье возвысил голос и послал швейцара торопить остальных путников. Вскоре на подъезде послышался шум и возглас.
0: «Плевать мне на англичан! Я за свои деньги еду. Захочу, так куплю, перекуплю и выкуплю всех этих англичан. Кофею даже черти такие не дали выпить!»
1: Показался Граблин и на ходу застегивал жилет. Его тащил под руку Перехватов. Сзади шел Конурин. Он позевывал и бормотал. «А что-то теперь моя супруга чувствует? Чувствует ли она, что ее муж Иван Кондратьев, сын Конурин, на огненную гору едет?» Три англичанина опять все в раз приподняли свои шляпы и сделали по кивку. В ответ поклонился один только Перехватов и сказал Граблину: «Кланяются тебе, чего ж ты шапки не ломаешь?»
0: «А ну их! И не понимаю я, кто это выдумал, чтобы вместе с англичанами ехать», — отвечал Граблин. «Не поеду я с ними. Бери отдельного извозчика».
2: «Да не довезет тебе извозчик на Везувий. Разве туда в легком экипаже можно? Влезай в шарабан».
0: «Влезть влезу, но только вместе с кучером сяду, чтобы не видеть мне этих англичан и сидеть к ним задом. Бутылку зельтерской для меня захватил?»
2: «Да ведь ты сейчас пил зельтерскую».
0: «Не могу же я одной бутылкой от вчерашнего угара отпиться. Кельнер, бутылку зельс!»
2: «Взяли мы с собой зельтерской воды», — отвечала из шарабана Глафира Семеновна. «С нами целая корзина провианту едет. Зельтерская вода, бутылка красного вина и бутерброды. Влезайте только скорей!»
0: «Коньяку взяли?»
2: взять.

0: Англии взяли. Требьен. Только из-за этого и еду. А то ей-ей с этими английскими чертями не поехал бы. Ведь это я знаю, чем пахнет. Как по дороге в какой-нибудь ресторан с ними вместе зайдешь... Сейчас хозяева начнут нас кормить бараньим седлом и бобковой мазью из помидоров. Все влезли в шарабан. Мулы тронулись. Граблин поместился рядом с кучером. Конурин сел около пожилого англичанина, сделал приветственный жест рукой и сказал «Бонжур». Англичанин подал ему руку и назвал свою фамилию. «Не понимаю, мусью, не понимаю», — покачал головой Конурин. «По-русски не парле?»
1: «Ни на каком языке даже не говорят, кроме своего собственного», — сказал Николай Иванович.
0: «Ну, и отлично. Коли что нужно, будем руками по-балетному разговаривать. Чего это они акробатами-то вырядились?»
1: «Это не акробатами, это...» «Велосипедный костюм».
0: «А Андреколи-то зачем захватили?»
1: «Да кто ж их знает. Должно быть, опасаются, что по дороге бандиты эти самые будут».
0: «Ну, а мы-то как же без палок?»
2: «Револьвер захватил с собой Николай Иванович?» спрашивала Глафира Семеновна.
1: «Забыл».
2: «Ах, боже мой! Зачем же мы после этого с собой револьвер возим? Едем в горы, в самое бандитское гнездо, а ты без револьвера. Вернись назад, вернись, мы подождем».
1: «Не надо. У него все равно курок сломан. Видишь, англичане только с палками едут. Палка и у меня есть, и даже с кинжалом внутри».
2: «Да ведь ты говорил, что свернул рукоятку, и кинжал не вынимается уж из палки».
1: «Забух он. Ну да понадобится, так мы как-нибудь камнем отобьем».
0: Конурин сидел и покачивал головой.
2: «Вот ухато, что же ты мне раньше не сказал про бандитов?» — говорил он Николаю Ивановичу. «Тогда бы я хоть деньги свои из кармана в сапог переложил. Теперь разуваться и перекладывать неловко».
1: «Конечно же неловко. Ну да ведь теперь день... И нас едет большая компания. Кроме того, кучер, кондуктор».
2: «Ничего не значит», — заметила Глафира Семеновна. «Я читала в романах, что бандиты-то иногда кучерами и кондукторами переряживаются».
0: «Вы боитесь разбойников по дороге?» — вмешался в разговор Перехватов. «Что вы, помилуйте! Теперь на Везувий такая же проезжая людная дорога, как и у нас на водопад Иматру, например. Разбойники ведь это в старину были. Везувий теперь откуплен английской компанией Кука. Кук провел туда шоссейную дорогу. В конце шоссейной дороги имеется рельсовая дорога, по которой на проволочных канатах и втаскивают на вершину горы путешественников».
3: «Как втаскивают путешественников на канатах? За шиворот втаскивают?» — испуганно спросил Конурин.
0: «Да нет же, нет. Как можно за шиворот? Такие маленькие вагончики есть. В них и втаскивают путешественников».
4: Экипаж спускался к морю. Тысячи парусных судов и пароходов стояли у берега. Одни суда разгружались, другие нагружались. На берегу был целый съестной рынок, обдающий запахом копченой рыбы, пригорелого масла, дыма жаровин. Бродили толпы загорелых грязных матросов. Не менее грязные торговки и торговцы кричали нараспев, предлагая съестной товар и зазывая покупателей.
5: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За сутки российские войска продолжили наступать на всех направлениях, улучшая свои позиции в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. Наибольшие потери понесла украинская сторона в зоне ответственности группировки «Центр». Там противник потерял более 360 боевиков. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах. Средства противовоздушной обороны России сбили 11 управляемых авиабомб и более 1000 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. Ожесточенность Киева, направленная на жителей Энергодара, это приближение ядерной аварии в Европе, отметил глава Росатом Алексей Лихачев. Он также указал на недавний срыв киевским режимом запланированного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
2: Он был сорван, как была сорвана и приуроченная к нему ротация персонала МАГАТЭ очередная, миссии МАГАТЭ. Мы еще раз подчеркиваем полную готовность обеспечить всю безопасность Рафаэля Гросси, его людей, членов миссии в рамках территории Российской Федерации, в рамках своих компетенций. Благодарим и Министерство обороны, и Росгвардию за 100% решение этой проблемы. И будем делать все, чтобы визит этот состоялся.
1: Алексей Лихачев добавил, что лидеры европейских стран поддерживают киевский режим, который сознательно ведет Европу к ядерной катастрофе. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько нефтеперерабатывающих заводов уже введены в эксплуатацию после ремонта. Это позволит нарастить поставки топлива на внутреннем рынке. В кулуарах съезда «Единой России» в Москве Новак подчеркнул, что крупные нефтяные компании не намерены выпускать топливо ниже 5-го экологического класса. Основной объем продукции будет соответствовать современным стандартам. При этом, по словам вице-премьера, доля топлива классов К2, К3 и К4 на рынке остается незначительной. Соединенные Штаты сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, среди которых и Россия, сообщает CNN. В январе Вашингтон приостановил выдачу разрешений на въезд, ужесточив контроль над заявителями. Федеральный суд признал эту меру незаконной и выходящей за рамки полномочий властей. По американским законам въезд могут запретить только тем, кто потенциально станет иждивенцем государства. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: В молодой стране советов милиция тоже молода и неопытна. Бывший работник типографии и вчерашний гимназист бросают вызов матерым одесским бандитам. Что из этого получится? Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: 4 марта 1960 года в порту Гаваны произошел теракт. Взорвалось грузовое судно. Погибли больше 100 человек. На следующий день кубинский корреспондент Альберто Корда получил редакционное задание приехать на траурный митинг и сфотографировать выступление Фиделя Кастро.
6: Командант стоял на трибуне в окружении соратников. Собралось очень много людей. Звучали пламенные речи. Неожиданно Кастро сделал несколько шагов вперед, и за его спиной я увидел Че Гевару. Задумчивый взгляд. На голове знаменитый берет.
5: Фотограф успел сделать 3 снимка, и все неудачные. С одной стороны в кадр попал профиль неизвестного человека, а с другой — роскошная пальма. Корда ненужные фрагменты вырезал. Так и получился знаменитый портрет.
6: Известность пришла намного позже. Главный редактор взял только снимок Фиделя, а фотографию Эрнеста я повесил у себя дома, на стене.
5: В 1967 году в гости к Альберто Корда приехал знакомый итальянский издатель. Увидев портрет революционера, попросил сделать несколько копий. Фотограф выполнил просьбу, не взяв за работу ни единого песо. А вскоре Че Гевара погиб.
4: История одной фотографии.
5: В Европе это фото стало символом борьбы за свободу. Предприимчивый товарищ из Милана успел наштамповать сотни плакатов Эрнеста. Даже название придумал – «Героический партизан». Альберто Корда в суд не подавал и денег не требовал.
6: О каких авторских правах может идти речь? Куба не признала конвенцию об охране литературных и художественных произведений. Я не получил ни сантима.
5: Наверное, так и должно быть. Разве совместимы деньги и Че Гевара, лицо которого и спустя десятилетия продолжают печатать на футболках, значках, чашках и почтовых марках?

0: А вот была история.
1: Быть избранным во французскую академию можно было только после смерти одного из 40 ее членов. Причем на вступлении нужно было обязательно произнести хвалебную оду своему предшественнику. Однажды больного и уже парализованного академика аббата Буамона посетил претендент на избрание аббат Мори. Так и этак он пытался расспросить Буамона о юности, об этапах его научной карьеры. Буамон сначала отмалчивался, а потом прошептал: «Аббат, вы, кажется, снимаете с меня мерку для гроба».
0: Да уж, была история.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Александр Казачинский. Глава из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.
4: Глава 6. Червень, которого сегодня собирался арестовать Виктор Прокофьевич, был не менее знаменит, чем красавчик, а во многих отношениях даже превосходил его. Если мелких жуликов бывший метранпаш называл «нонпарелью», то такие бандиты, как Червень, заслуживали сравнения с афишным шрифтом самых крупных кеглей. Бывший прапорщик Сашка Шварц, известный под кличкой Червень, что значит июнь, был одним из опаснейших бандитов в уезде. Это ему принадлежал знаменитый афоризм: «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним». «Если вам захотелось выстрелить, — говорил Сашка Червень, — то делайте это так, чтобы после вас уже не мог стрелять никто. А для этого советую всегда стрелять первым. Никогда не сомневайтесь, нужно ли стрелять. Сомнение есть повод для стрельбы. Не стреляйте в воздух. Не оставляйте свидетелей. Не жалейте их, ибо и они вас не пожалеют. Живой свидетель – дитя вашей тупости и легкомыслия». Никто иной, как Сашка Червень, изобрел знаменитый прием «стрелять сквозь шинель». Руки его всегда были в карманах. В каждом кармане лежало по пистолету, и у обоих пистолетов курки были на взводе. Червень стрелял из карманов в живот врагу. Еще ни один человек не успел сказать ему «руки вверх». План поимки Червня, разработанный Виктором Прокофьевичем, был очень прост. Этот план не отличался тонкостью, в нем не было той прозорливости, которая так нравилась товарищу Цинциперу в Володиных протоколах. Товарищ Цинципер потирал руки от удовольствия, получая Володины протоколы, и не мог оторваться от них, не дочитав до конца. Он не подозревал, что в Севериновке у него сидит не Шерлок Холмс, а Конан Дойль. Виктор Прокофьевич писал свои протоколы красивым, косым, но мало разработанным почерком, долго замахиваясь пером перед каждым нажимом. В его дознаниях не было ничего, что могло бы обратить на себя внимание товарища Цинципера. Простым и заурядным показался Володе и проект поимки Червня, составленный Виктором Прокофьевичем. Однажды в камеру арестованных севериновского розыска был заключен мелкий вор Федька Бык, изобличенный в краже цепей с общественных водопоев в Севериновке и Яновке. Бык был арестован на шлиху. Он брел, сгибаясь под тяжестью своей добычи, которую тщетно пытался продать в течение нескольких дней. Бык даже обрадовался аресту, освободившему его от цепей, которые, возможно, ему пришлось бы носить на себе еще долго. Однако, когда с преступника сняли цепи, он отказался признать свою вину. Он отпирался лениво и неубедительно, лишь отдавая дань традиции. Он утверждал, что нашел цепи на дороге. Цепи были переданы в камеру вещественных доказательств, а расследование дела поручено Виктору Прокофьевичу. Заметив отвращение, которое оставило в быке его последнее преступление, Виктор Прокофьевич не ограничился снятием обычных показаний, но стал уговаривать вора вернуться к честной жизни. Он подолгу сидел с быком в камере арестованных, в маленьком глинобитном домике в глубине двора, где помещалась милиция. Он убеждал его порвать с преступным миром и стать честным человеком. Бык был польщен вниманием, которое ему оказывали, и проникся глубоким уважением к Виктору Прокофьевичу. Он согласился не столько из любви к свободе, часто попадаясь на мелких кражах, он был к ней довольно равнодушен, сколько из уважения к Виктору Прокофьевичу. Даже в те короткие промежутки времени, когда бык пользовался свободой, мысли его были в тюрьме. Стоило ему во время прогулки немного призадуматься, как ноги его сами сворачивали на мостовую, по которой он привык передвигаться, сопровождаемой стражей. Привычка к конвою так укоренилась в нем, что чувство какой-то пустоты вокруг не покидало его все время, пока он вынужден был путешествовать в одиночестве. Склонный, как все воры, к широкому жесту, к поступкам эффектным и сентиментальным, бык предложил ознаменовать свой разрыв с преступным миром выдачей Сашки Червня, которого часто встречал на ставках в пригороде Одессы. Для этого нужно было выпустить быка на свободу. Однако Володя воспротивился этому. Во-первых, он не хотел прощать быку колодезных цепей. Во-вторых, он дорожил каждой единицей, населявшей маленькую и часто пустовавшую камеру арестованных Севериновского уголовного розыска. Но Виктор Прокофьевич с такой энергией защищал этот план, что Володя сдался, и бык был освобожден. Прошло недели три, и вот накануне того дня, когда красавчик угнал из Яновки зеленый фургон, в Севериновку прибыло известие от Федьки Быка. Он сообщал Шестакову, что через два дня Червень встретится в Малине на ставках с одним из своих друзей. Было решено, что в аресте Червня примут участие все силы Севериновского уголовного розыска: Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко. Виктор Прокофьевич готовился к операции особенно тщательно. Долго изучал план дома, двора и прилегающих к Малине улиц, нарисованный быком. Занял у начальника милиции в добавление к собственному наган солдатского образца, насобирал у сотрудников полшапки патронов к нему и даже обулся в новые черные ботинки, которые обычно лежали у него в чемоданчике. За день до встречи Володи с красавчиком Шестаков отправился в Одессу. Виктор Прокофьевич был уже одет, когда к нему постучался Володя. Выслушав его взволнованный рассказ о неудачной погоне за красавчиком, Шестаков сказал неодобрительно: «Зачем же поехали на вещественных? Надо было запрячь Каханочку и Начмиловского Горобца. Ох, доберусь я до вашего Грищенко». Защищать Грищенко у Володи не было времени. Им предстояло обсудить два важных вопроса – о розыске красавчика и засаде на Червне. Виктор Прокофьевич развернул план Одессы. Жирной карандашной линией, пересекавшей весь город, на нем была обозначена дорога на ставки. Самих ставков на карте не было, они не вмещались в ней, ибо были дальше самых далеких окраин. Однако Виктор Прокофьевич успел за вчерашний день побывать на ставках и поглядеть издали на Малину Червня. Затем он показал Володе подробный план двора и дома, где помещалась эта малина. На длинной стороне прямоугольника, изображавшего дворовый флигель, немного левее ее середины, был нарисован жирный крест. В этом месте у стены бык должен был поставить лопату, знак того, что Червень здесь. Отсутствие лопаты должно было обозначать, что Червень почему-либо не пришел или опоздал. Однако, по словам Быка, Червень должен был явиться сегодня непременно. Володя пробыл у Виктора Прокофьевича не более 5 минут, но за этот короткий срок, как это бывает у людей, хорошо сработавшихся и понимающих друг друга с полуслова, они успели обсудить все, что нужно. В результате этого обсуждения Володя набросал на клочке бумаги план на сегодняшний день. В нем было 2 пункта и 2 примечания. Первый. С утра Володя идет на Балковскую осматривать постоялые дворы. Виктор Прокофьевич беседует у себя с Федькой Быком. Примечание. Грищенко до обеда отдыхает. Второй. После обеда, независимо от того, удастся поймать красавчика или нет, они отправляются на ставки ловить черня. Примечание. Грищенко сопровождает их на ставки. Покончив с планом, Володя попросил у Виктора Прокофьевича пальто. Он брал у него пальто всякий раз, когда собирался переодеться, чтобы остаться неузнанным. В нем было жарко и тесно, это было воскресное пальто пожилого рабочего, черное с бархатным воротником. Но служебное рвение не раз заставляло Володю прибегать к такой маскировке в самые знойные июльские дни. Севериновские самогонщики, любившие посудачить в свободное время на заваленке у входа в угрозыск, видя начальника в пальто Виктора Прокофьевича, из вежливости не здоровались с ним, они притворялись, что не узнают Володю.
5: «Пошел на операцию», — шептали они друг другу, глядя вслед молодому начальнику.
4: Володя попрощался с Виктором Прокофьевичем и уже был на площадке лестницы, когда тот снова окликнул его. Прикрыв за собой дверь, он близко подошел к Володе.
5: «Не забудь взять на ставки свои лимонки», — сказал он тихо и очень серьезно.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
4: Глава 7. Подняв узкий бархатный воротничок пальто и тщетно стараясь спрятать в нем свое лицо, Володя вышел на улицу. Чтобы попасть на Балковскую, ему нужно было пройти через весь город. Володя опасался встреч со знакомыми. Его девизом было «агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента». Особенно опасен был район гимназии, где он еще недавно учился. Этот район буквально кишел знакомыми. Мужская гимназия помещалась в конце Успенской улицы. Ее можно было обойти, но тогда Володе пришлось бы приблизиться к женской гимназии Бален-де-Балю, что на Канатной. Район женской гимназии был для Володи не менее опасен. Володя решил проскользнуть между 2 гимназий, пройдя по Морозлиевской улице. Это была однобокая улица, дома вытянулись по левой ее стороне, а справа раскинулся Александровский парк. Морозлиевская была улицей богачей. Перемены военного счастья на фронтах революции рождали в ней то радость, то горе, то отчаяние, то надежду, и в этом она была подобна улицам бедняков. Сейчас Морозлиевская с ее особняками и домами дорогих квартир казалась самой заброшенной, безлюдной и печальной улицей в городе. Оглядываясь по сторонам, Володя быстро шел по Морозлиевской, задавая себе все тот же вопрос, который диктовали ему теория и практика розыска. Что делал бы он сейчас, если бы оказался на месте красавчика? Он старался представить себе все, что способны родить порок и преступление, однако то, что рисовало его воображение, было бесцветным и неопределенным. Володя уже миновал опасную зону гимназий, когда с ним поравнялся высокий парень лет 18. На нем были щегольские брюки «Колокол», которые отличались от родственных им брюк «Клёш» тем, что были еще шире внизу и еще уже вверху, и короткая черная куртка, которая могла сойти и за матросский бушлат, и за твинчик немецкого колониста. Несмотря на жаркий день, воротник его куртки был поднят, и он старался спрятать в нем свое лицо. Он шел, глядя прямо перед собой и не обращая внимания на прохожих. Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Если бы парень случайно не покосился на Володю, эта встреча не имела бы последствий, и Володе, вероятно, удалось бы сохранить свое инкогнито до самой Балковской. Но, поймав на себе быстрый, рассеянный взгляд малознакомого молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему. «Ваша карточка мне знакома», — сказал парень учтиво, прикасаясь двумя пальцами к кепке. «Не припомню только, из какого она альбома». «Мы знакомы по Черному морю», — ответил Володя. Они были знакомы не по тому Черному морю, которое омывает полуостров Крым, побережье Кавказа, Малую Азию, Болгарию, Румынию и южный край Украинской степи, а по тому Черному морю, которое находилось в 100 шагах от Морозлиевской, за низеньким уступчатым заборчиком Александровского парка, и представляло собой большую, почти круглую яму с пологими склонами и ровным сухим дном. Черным морем с незапамятных времен владела команда футболистов, именовавших себя черноморцами. Как футбольное поле, Черное море было необыкновенно комфортабельным. Окруженное пологими склонами, оно само возвращало игрокам мяч, вылетевший за его пределы. В команде черноморцев играли портовые парни, молодые рыбаки из Лонжерона и жители старой таможни. Они выходили на поле в полосатых матросских тельниках и длинных, достигавших колен старомодных трусиках, которые, впрочем, назывались тогда в Одессе не трусиками, а штанчиками. В своем натиске черноморцы не знали преград. Свирепая слава черноморцев, добытая ими на заре футбола в боях с командами английских пароходов, устрашала футболистов других одесских команд. Никто из цивилизованных футболистов Одессы не решался ставить на карту спортивное счастье, здоровье, а может быть и жизнь, защищая свои ворота против черноморцев. Поэтому с той поры, как в Одесский порт перестали заходить английские пароходы, черноморцы играли главным образом друг с другом. Володя был из Азовского моря. Рядом с Черным морем была яма поменьше, которую одесские мальчики называли Азовским морем. Здесь тренировалась команда гимназистов. Как это ни странно, черноморцы иногда приглашали на товарищеский матч команду из соседнего моря, и гимназисты принимали вызов. Это была игра львов с котятами. Если гимназистам не откусывали в игре ни ног, ни голов, то они были обязаны этим той деликатности, которая присуща сильному в обращении со слабым и беспомощным. Володя был левым инсайтом у гимназистов, а высокий парень – голкипером у черноморцев. В те времена высокие голкиперы ценились еще больше, чем сейчас. Обычно ворота обозначались кучками одежды, сброшенной с себя футболистами перед игрой, и верхняя граница ворот являлась воображаемой. Естественно, что чем выше мог достать своей пятерней голкипер, тем спокойнее чувствовала себя команда. Парень в брюках колокол был самым высоким голкипером в командах обоих морей. Но уже давно не летал футбольный мяч над Черным морем и примыкающим к нему Азовским. Обезлюдило славное племя черноморцев, и некому было вспоминать о боях с командами английских пароходов.
3: Радио «Звезда». Александр Казачинский. Глава из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.
4: Раньше, когда старшие черноморцы уходили учиться в мореходку или поступали в торговый флот, их места в команде занимали молодые черноморцы, их младшие братья, ребята с Лонжерона из старой таможни и портовых улиц. Такие же загорелые веснущатые, такие же свирепые в нападении, защите и полузащите. Поколение футболистов становилось поколением моряков, но за ними уже шло новое поколение футболистов, мечтавших стать моряками. Война разбросала черноморцев, уничтожила футбол, мореходку и торговый флот. Опустело Черное море. Засохшая грязь на дне его потрескалась и покрылась чешуйками, как кожа на руке старика. Володя с трудом узнал голкипера, которого не видел года два. Тот возмужал, похудел и стал еще выше. Между ними никогда не было ни дружбы, ни знакомства. Он знал лишь, что черноморец – сын таможенного сторожа. Однажды Володя дал очень красивый шут по воротам, в которых стоял черноморец. Он взял мяч с воздуха на подъем и ударил шагов с 20. Мяч пошел меж двух беков, но, к сожалению, прямо в руки голкиперу. Кроме этого памятного шута, их ничто не связывало. Однако почтение, которое питали гимназисты к черноморцам, было таким глубоким и неизменным, что Володя, невзирая на свое солидное положение, увидев голкипера, ощутил подобострастную радость котенка, повстречавшего доброго льва. Они пошли рядом, задавая друг другу обычные вопросы. «Как живешь? Где достал такие брюки? Что делает Коля и куда девался Петя?» Володя сдержанно сообщил, что живет в деревне, меняя вещи на продукты. Узнав об этом, его спутник оживился и сказал, что тоже живет в деревне и тоже меняет вещи на продукты. Естественно, что разговор коснулся вещей, продуктов и цен. Однако Володя обнаружил во всем этом такую позорную неосведомленность, что поспешил перевести разговор на футбол. Глаза их заблестели, когда они заговорили о футболе, ибо нет на свете таких болтунов, сплетников и фантазеров, как любители футбола. Они рылись в воспоминаниях, смаковали удары, осуждали и превозносили. От своего спутника Володя узнал о судьбе других черноморцев. Правый бек Звенчик, оказывается, стал петлюровцем, и его порубили белые. Правый хав Кирюша пошел к белым, и его, наоборот, порубили петлюровцы. Капитан Ваня Поддувало сошелся с лезгинами. Из контрразведки генерала Гришина Алмазова шлялся по городу в Черкесске и был убит темной ночью на Лонжероне неизвестно кем. Зато вся пятерка нападения, пять молодых рыбаков, дождались красных и пошли на Врангеля. Раньше черноморцы делились только на беков, хавбеков и форвардов. Казалось, что других различий между ними нет. Теперь, когда команда разделилась по-новому, когда одни стали белыми, другие – красными, третьи – жовто-блакитными, открылось то, что никогда раньше не было заметно на футбольном поле, что капитан Ваня Поддувало – сын богатого портового трактирщика, а форварды – бедные рыбацкие дети. И это определило места, которые они заняли на полях сражений. Так они брели, разговаривая через весь город, и каждый раз, когда Володе нужно было свернуть налево, оказывалось, что голкиперу тоже нужно налево, и каждый раз, когда ему требовалось повернуть направо, оказывалось, что голкиперу нужно туда же. У Володи начало зарождаться подозрение, что черноморец тоже идет на Балковскую, и хотя такое предположение казалось почти невероятным, по мере приближения к Балковской подозрение превращалось в уверенность. Это очень тревожило Володю, ибо голкипер мог помешать ему ловить красавчика. Володя попытался даже скрыться от своего спутника. Он сворачивал то на одну улицу, то на другую, но ему не везло. Всякий раз он выбирал именно ту улицу, которая была нужна его спутнику. Он никак не мог отвязаться от этого человека. Беседа о футболе, однако, была очень приятной. То, что говорил один, редко совпадало с тем, что сообщал другой, ибо, как все люди, они лучше помнили собственный вымысел, чем действительные события, им украшенные. Но они выслушивали друг друга со снисходительной уступчивостью, ибо каждый из них интересовался не столько тем, что говорил другой, сколько тем, что собирался сказать сам. Каждый с нетерпением ожидал окончания речи собеседника, чтобы приступить к изложению собственного мнения. Разговор напоминал игру в футбол, где один старается вырвать мяч у другого, чтобы ударить самому. На Дерибасовской улице темой их разговора был шут Яшки Бейта. На Преображенской – бег Вальки Прокофьева. На Софиевской – вопрос об искусственном офсайте, доступный пониманию только самых тонких знатоков. На Нарышкинском спуске они коснулись вопросов футбольной казуистики, как должен поступить рефери, если игрок возьмет мяч в зубы и внесет его в ворота, если мяч, поднятый свечой, не упадет на землю, а исчезнет в небе. На Московской улице они заговорили о том, как мотается знаменитый форвард Богемский, и здесь в их взглядах неожиданно обнаружились столь крупные расхождения, что при всей снисходительности друг к другу они вступили в серьезный спор. Желание доказать свою правоту настолько овладело ими, что они решили наглядно продемонстрировать прием, послуживший причиной спора. И для этого, отыскав подходящий камешек, остановились на перекрестке, отошли на край тротуара, положили камешек на землю и попрыгали вокруг него, воспроизводя приемы Богемского так, как их понимал каждый. Чтобы овладеть камнем, голкипер, улучив момент, отпихнул Володю в сторону. Бедро его на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело кольта, лежавшего в кармане Володиного пальто. После этого голкипер стал задумчивым и грустным и, дойдя до ближайшего угла, попрощался с Володей. «Покедова, мне на Божакину», — сказал он и свернул налево. Пройдя еще два квартала, Володя тоже свернул налево, на Балковскую.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
2: Глава 8. Он прошел ее всю, от истоков до самого устья. Постоялые дворы расположились в низовьях Балковской, по обоим ее берегам, там, где улица впадает в степь. Как по многоводной реке идут по Балковской в море степь торговые караваны и, выйдя из устья улицы, расходятся во все стороны на Тирасполь, на Балту, на Голту. Здесь прощаются с Одессой и здороваются с ней. Если бы степь была морем, в конце Балковской стоял бы маяк, освещающий вход в гавань. Улица состояла из постоялых дворов, фуражных лавок, кузниц, шорных мастерских, трактиров. Это был Бродвей для балагул. Самые прихотливые желания их удовлетворялись здесь без отказа. Здесь была даже синагога для балагул с балагулами-шамисами. Не меньше, чем балагулы, любили балковскую конокрады. Между членами этих двух цехов царила извечная вражда. Но всегда почему-то там, где вращались балагулы, обосновывались иконокрады. Кошки и собаки, не любя друг друга, обыкновенно живут под одной крышей. В одном из постоялых дворов жил портной Г. Кровец, который, по слухам, обшивал виднейших конокрадов уезда. Идя по улице, Володя увидел на противоположной стороне его зеленую вывеску. Слева на вывеске желтыми буквами было написано по-украински «Кровец Г. Кровец». Справа было написано по-русски «Портной Г. Кровец». Рядом с вывеской и перпендикулярно к ней на ржавом стержне висел железный пиджак, скрипевший под ударами ветра. «Что я сделал бы, — спрашивал себя Володя, разглядывая вывеску, — если бы оказался на месте красавчика?» Мучимый этим вопросом, он в нерешительности стоял перед вывеской. «Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи украденных лошадей». Несомненно, это предположение имело столько же оснований, сколько всякое другое, и поэтому Володя решил начать поиски с посещения портного. Прохаживаясь взад и вперед, Володя обдумывал наводящие вопросы, посредством которых он выведает у портного что-либо о его преступных связях. Когда план был готов, Володя, нащупав револьвер, лежавший в кармане пальто дулом вверх, стал переходить улицу. Дойдя до ее середины, он остановился, чтобы пропустить фургон, выехавший из ворот соседнего постоялого двора. Лошади шли шагом, и Володя, полный мыслей о портном, рассеянно глядел на фургон. То, что это был зеленый фургон, само по себе ни о чем не говорило. 9 фургонов из 10 на Одещине окрашены в зеленый цвет. Было другое, более важное обстоятельство. Левое заднее колесо фургона было новым, с белыми некрашенными спицами. Володя пошел рядом с фургоном. В голове его все спуталось. Грищенко сообщил ему слишком много примет. Теперь они теснились в мозгу Володи, мешая принять решение. Розочки на задке, лысины на мордах, нарытники с бляшками, неподкованные копыта. 2 аршина, 2 вершка от холки до земли. Он шел рядом с фургоном, положив правую руку на дробину. Ему одновременно хотелось и забежать вперед, чтобы посмотреть на лошадиные лысины, и заглянуть под копыта, чтобы узнать, кованы ли они, и броситься назад, чтобы освидетельствовать розочки на задке фургона. Немецкой ли работы нарытники? Володя поглядел на возницу. Воротник его полуморского полустепного твинчика был поднят. На мешке с половой сидел голкипер Черного моря. Это еще больше смутило Володю. Нужно было что-то делать, что-то говорить. Но что? Вместо само собой подразумевающегося руки вверх, Володя произнес, наконец, запинаясь: «Скажите, как ваша фамилия?» Фамилии красавчика он не знал. Вопрос был бесполезен. «Фамилия?» – переспросил голкипер и прищурил свои глаза цвета ячменного пива. «Ех!» – дико взвизгнул он и хлестнул лошадей. Дробина толкнула Володю в сторону и вперед, затем он почувствовал удар в поясницу, упал на руки, новое заднее колесо перескочило через его спину еще миг, и, стоя на четвереньках, он увидел перед самым своим носом розочки на задке фургона. Они удалялись от него со все возрастающей быстротой. Вид этих розочек почти ослепил его. Он вскочил на ноги и бросился вперед с такой стремительностью, будто им выстрелили из невидимой катапульты. Сделав несколько отчаянных скачков, он вцепился в задок в тот момент, когда фургон набрал полную скорость, и розочки грозили скрыться навсегда. Он перевалился корпусом через борт и, подрыгав в воздухе ногами, очутился в фургоне. Черноморец, не оглядываясь, хлестал лошадей так, будто хотел перерубить их пополам. Володя вскочил на ноги и, балансируя, стал передвигаться вперед. Увы, царственная поза, в которой Володя видел красавчика в тот день, когда тот удирал из Севериновки, плохо удавалась Володе. Он чувствовал, что на любом ухабе его может выбросить из повозки. Наконец, кое-как утвердившись на зыбком днище фургона, он схватил за дуло револьвер и высоко поднял его над головой. «Один удар по черепу, и с преступником будет покончено». Револьвер описал большую дугу и довольно слабо уткнулся рукояткой в кепку бандита. Тот был не столько ушиблен, сколько удивлен. Но тут дело приняло уж совсем неожиданный оборот. Потеряв равновесие, Володя повалился на возницу, подмял его под себя, тот выпустил вожжи, лошади понесли. Вожжи упали в ноги лошадям, левый жеребец выскочил за постромки и скакал боком, легаясь. Возница лежал тихо. Володя терся носом о его пыльный затылок и шершавое ухо, и, видя над бортами фургона ряды скачущих домов, заборов и вывесок, соображал, что делать. Решение было принято лошадьми. Выбежав на площадь, они сами отдались в руки правосудия, остановившись у общественного водопоя, где их взял под узцы постовой милиционер. Через минуту фургон поехал по Балковской. Милиционер правил лошадьми, арестованный сидел на дне фургона, а Володя на дробине. Задержанный молчал, он как-то обмяк и посерел. Футболист исчез. Его место занял правонарушитель. Володя сидел на дробине, держа в руках кольт. Дуло его было направлено на преступника. Не было сомнений, что голкипер Черного моря и красавчик – одно и то же лицо. Они проехали Балковскую, пересекли Бажакину, свернули на Московскую, миновали перекресток, где только что два молодых человека прыгали вокруг камешка, изображавшего футбольный мяч, поднялись по Нарышкинскому спуску и через 5 минут въехали во двор дома, где помещался уездный уголовный розыск. Затем все трое были введены в кабинет товарища Цинципера. Его удивлению не было границ. В учреждении, возглавляемом товарищем Цинципером, поимка бандита считалась почти невозможной. Товарищ Цинципер был очень взволнован, беспрерывно снимал и надевал свое четырехугольное пенсне, потирал лысеющую голову, называл задержанного «товарищ красавчик», зачем-то придвинул ему стул и пригласил сесть. Красавчик сел, все продолжали стоять. Сотрудники стояли в полном молчании, пожирая глазами живого бандита. Наконец, товарищ Цинципер объявил, что будет допрашивать красавчика лично через час после того, как заслушает утренние доклады подчиненных. Красавчика увели, а Володя помчался к Виктору Прокофьевичу. Виктор Прокофьевич был дома, он только что отпустил Федьку Быка. Володя поведал Шестакову о своих приключениях, о поимке красавчика, но не скрыл и своих ошибок. Рассказал, как он путешествовал с преступником через весь город, всячески стараясь от него ускользнуть, и как он был удивлен, когда наперекор его усилиям, благодаря счастливой случайности, красавчик оказался у него в руках.
3: «Эх, Володя, Володя»,
2: — сказал Виктор Прокофьевич укоризненно,
3: «ваша главная ошибка заключалась в том, что вы все время старались поставить себя на место красавчика. А что вы знали о красавчике? Ничего. Надо было, наоборот, поставить красавчика на место себя. Тогда бы получилась более верная картина. Вы подумали бы о том, что и у красавчика могут быть в городе родители, к которым он пошел ночевать. Что и красавчик, ворочаясь в своей постели, думал о зеленом фургоне. А утром, напившись чаю и попрощавшись с матерью, побежал на Балковскую».
2: Володя хотел что-то возразить, но дверь открылась, и в комнату вошел фельдъегерь товарища Цинципера. По дороге на допрос красавчик бежал из-под стражи.
1: Радио «Звезда». Александр Казачинский. Глава из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.
2: Глава 9. Самыми бандитскими районами в уезде считались одесские пригороды. Ставки считались самым бандитским из пригородов Одессы. Как при отливе, когда океанские воды уходят, и на обнажившемся дне остаются мутные лужицы, застрявшие в них мелкой рыбешкой, тиной и водяными блохами, в степных просторах Одещины едва схлынули волны гражданской войны, осела кукурузная армия, пестрая смесь из остатков разбитых банд, политических и уголовных головорезов, конокрадов и контрабандистов. Кукурузной эта армия называлась потому, что убежищем ее на Одещине, лишенной лесов, были кукурузные заросли. Днем бандиты сидели в кукурузе, а ночью выходили на шляхи. Одно время было так: днем в уезде одна власть, ночью другая. 3 месяца назад из Одещины ушли белые, на этот раз навсегда. До них ушли петлюровцы, махновцы, французы, англичане, греки, поляки, австрийцы, немцы, галичане. Но еще носился по уезду на красном мотоциклете индиан организатор кулацких восстаний немец-колонист Шок, еще не был расстрелян гроза местечек Иоська Пожарник, обязанный кличкой столь прекрасным своим лошадям, что равных им можно найти лишь в пожарных командах. Уныло резали своих соплеменников молдаване братья Мунтян, грабил богатых и бедных

не оставлявший свидетелей. В самой Одессе гимназистка 7 класса Дуська Верцинская, известная под кличкой Дуська Жарь, совершила за вечер 18 налетов на одной Ришельевской улице и только почетной ее стороне. Самогонных аппаратов в деревнях было больше, чем сепараторов. Спекулянты ездили по трактам шумными обозами. В кулацкой соломе притаились зеленые максимы, а сами кулаки, еще не вышибленные из своих гнезд, готовили месть и расправу. Странные дела творились в преступном мире. Богатые чаще грабили бедных, чем бедные богатых. Кулаки посягали на добро незаможников. Неимущие становились опорой законности, а собственники – вдохновителями анархии и разбоя. По уезду гремели конокрады из помещиков и налетчики из гимназистов. Они свозили награбленное к малинщикам из священников. Бывший гласный думы попался на краже кур и гусей. В Одесском уезде жили бок о бок украинцы, молдаване, немцы, болгары, евреи, великороссы, греки, эстонцы, арнауты, караимы, старообрядцы, субботники, молокане, баптисты, католики, лютеране, православные. Жили обособленно, отдельными селами, хуторами, колониями, не смешиваясь друг с другом, сохраняя родной язык, уклад, обычаи. Немцы жили, как 150 лет назад их прадеды жили в Альзасе и Лотарингии, в каменных домах с островерхими кровлями, крытыми разноцветной черепицей. Дома, мебель, повозки, платья, посуда, вилы и грабли, кухонные плиты, молитвенники – все это было точь-в-точь таким, как в Альзасе. Колонии назывались Страсбург, Мангейм, как города на Рейне. Немцы были разные. Были немцы с французскими фамилиями, онемеченные эльзасские французы с заметным украинским налетом. И были немцы с немецкими фамилиями. Были немцы богачи и бедняки, немцы католики и немцы лютеране, немцы, говорящие на Гохдойч, и немцы, говорящие на Платдойч, плохо понимающие и не любящие друг друга. Кроме немецкого, колонисты знали немножко украинский. «Мы немцы», — говорили они о себе. Молдаване на Одессе жили точно так, как их предки в Дунайских княжествах 200-300 лет тому назад. Ели мамалыгу с кислыми огурцами и медом, сами ткали полотно и шерсть, и не понимали по-русски. Французы ухаживали за своими виноградниками, как где-нибудь в Провансе. Рядом с огромными нищими селами стояли немецкие хутора, где каждый из 30 хозяев носил фамилию Келлер или Шумахер, имел от 1000 до 1500 десятин тяжелой черноземной земли и полсотни заводских лошадей. Были села, где жили сплошь хлебопашцы. И были села, где жили виноделы, огородники, гончары, шорники, брынзоделы, рыбаки, столяры, шинкари. И даже села, где жили одни только музыканты, разъезжавшие по свадьбам и крестинам. Были села, особенно поближе к Одессе и Поднестру, где жили бандиты. Бандиты были из немцев и болгар, из евреев и молдаван, из украинцев и греков, из мирного и немногочисленного племени караимов. Были бандиты из баптистов. Вечерами они выходили на шляхи и в ночной темноте грабили и убивали, не разбираясь в национальности. И по утрам у дорог находили трупы немцев и болгар, евреев и молдаван, украинцев и караимов. Но Володя, описывая в своих актах, как выглядят эти трупы, –

0: этих положениях застигло их утро, не мог охватить взглядом всю картину. Ему не были понятны ее масштабы и социальный смысл, но ему была ясна его задача. Вид первого трупа, который ему пришлось осматривать, глубоко потряс его. Это не был страх перед мертвецом. Это было негодование и острое сознание чужого человеческого горя. Люди, только что освобожденные революцией, не должны умирать от руки убийц, сказал он себе. Он должен помочь трудовым селянам сбросить с себя последнее иго бандитизма, чтобы они могли мирно работать на своих полях и виноградниках, пасти овец, ездить по шляхам днем и ночью, повыбрасывать обрезы, спать спокойно в своих хатах. Даже люди, столь мужественные и привыкшие к опасностям, какими Володя считал себя, Грищенко и отчасти Шестакова, испытывали неприятные чувства, приближаясь к ставкам, этому неприступному бандитскому гнезду. Не всякий одессит знает, где расположены ставки, и только очень немногие бывали на этой глухой окраине. Несколько раз город кончался, пропадал, начинались пустыри, мусорные свалки, чахлые баштаны и, наконец, голая степь. Потом степь снова переходила в огороды, свалки, пустыри, появлялись какие-то бесконечные заборы, склады, крупорушки, возникали подобие улиц. Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко все шли и шли, выходили из города и снова входили в него, а до ставков было еще далеко, и они начинали опасаться, что не попадут туда до темноты. Они шли на ставки брать червня. Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко, особенно мрачный сегодня и как будто чем-то раздраженный. Они шли через пустыри, мимо бесконечных заборов из желтого песчаника, утыканных сверху осколками бутылок, выбирая дорогу среди обрезков кровельного железа, тряпья, жестянок, битого стекла, куч навоза и дохлых кошек. Прохожие почти не встречались, да и самое название «прохожий» не вязалось с видом людей, пробиравшихся иногда по пустырям и переулкам ставков. Эти встречи вызывали у мирного путника такое же чувство, какое испытывает горожанин, впервые попавший в деревню и увидевший на пути своем бодливую корову.
1: «Нехорошо идти гурьбой», — сказал Виктор Прокофьевич. «Если они увидят кучу народа, то догадаются, что мы идем на них облавой».
2: «Еще неизвестно, кто кому облаву готовит», — заметил Грищенко зловеще. «Чи мы на их, чи вуны на нас».
1: «Я с Грищенко пойду вперед», — продолжал Виктор Прокофьевич. «А вы, Володя, отстаньте шагов на 50, будете, так сказать, защищать тыл. Мы с Грищенко войдем первыми, а вы...»
3: «Ни за что!» — вспыхнул Володя. «Уж не потому ли, что червень стреляет сквозь шинель?»
2: «Вот уже и подцапались. Я могу пойти сзади», — примирительно сказал Грищенко.
1: Но Виктор Прокофьевич заупрямился. «Что вы за человек, Володя? Вы обязательно хотите поймать всех бандитов сами.
3: Вы уже поймали красавчика. И пока хватит с вас. Дайте и старику раз в жизни поймать преступника». В конце концов, Володя согласился, чтобы не обижать старика.
1: «Не забудьте, Володя, — сказал Шестаков, — наш уговор насчет лопаты. Если лопаты не будет, мы поворачиваемся и на цыпочках уходим».
4: Мы читали главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Попытка Украины якобы нанести России поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников является авантюрой. Это указал Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Если режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике, что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы.
1: Российские войска продвигаются на всех направлениях спецоперации. Они ускорили наступление и успешно выполняют задачи, подчеркнул президент. Таким образом, киевский режим и его западные партнеры никогда не смогут получить превосходство над Россией, отметил Владимир Путин. Посольство России в Болгарии готово обеспечить безопасность голосования на выборах депутатов Госдумы 20 сентября. Об этом сообщила ТАСС посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
3: Выборы будут проходить здесь, в Софии, как обычно, проходит на территории клуба посольства. Мы готовы абсолютно к этому событию. Многие наши соотечественники, которые живут и в других регионах, тоже многие планируют сюда приехать. Будут нормальные выборы. Акции несанкционированные абсолютно могут быть. Тут мы ничего не исключаем, потому что обстановка достаточно сложная, но мы готовы ко всем этим недружественным действиям. Безопасность будет обеспечена.
1: В выборах могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, постоянно проживающие или временно пребывающие в Болгарии. Для голосования необходимо предъявить действительный российский заграничный паспорт. Российский парашютист Сергей Бойцов совершил прыжок с теплового аэростата с высоты более 11,5 тысяч метров в Алтайском крае, установив мировой рекорд. Этот экстремальный прыжок был приурочен к празднованию Дня государственного флага России. При приземлении Сергей развернул российский триколор, площадь которого составила более 50 квадратных метров. Он отметил, что флаг символизирует национальное единство и глубокую благодарность стране. Этот рекорд был официально зарегистрирован Федерацией парашютного спорта России и внесен в международную базу данных. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Граф де ля Фер?
1: Я. Yeah.
0: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
1: Я. Yeah.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
2: Я. Yeah.
0: Аббат Дербле?
3: Я. Yeah.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радиозвезда».
5: Что вы говорите?
6: У слова «фокус» есть два значения. Прежде всего, это точка, на которую наводится фотоаппарат, чтобы снимок получился максимально четким. Это слово произошло от латинского существительного, которое в дословном переводе означает «домашний очаг». А еще есть другой фокус, тот, который иллюзия, трюк, или, как говорят дети, фокус-покус. И вот тут нас ждет невероятный сюрприз. Здесь нет ни малейшего намека на латынь. Как же так? Дело в том, что это и не фокус вовсе. Слово пришло к нам из немецкого языка, где оно даже пишется иначе. Хокус-покус. Что это значит? Какой в нем смысл? Или речь идет всего лишь о каком-то звукоподражании? Точного ответа у лингвистов нет. Но есть одна зацепка. Еще в средние века иллюзионисты в самый кульминационный момент трюка выкрикивали это слово в ту самую секунду, когда должно было произойти чудо. А где еще случается нечто необычное? Ну, конечно же, в церкви. На латыни фраза «вот тело мое» звучит как «hoc est corpus meum». Улавливаете связь? Да, конечно же, ни один циркач в мире не решился бы во время представления дословно воспроизвести фразу из Священного Писания. За такое можно было угодить и на костер. А за фокус-покус какие претензии? Просто что-то веселое и непонятное. Сказали, и вот он, кролик в шляпе. Чем не чудо?

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Вольфганга Амадея Моцарта отцу Леопольду Моцарту. 7 февраля 1778 года. Мангейм. Знатные люди никогда не могут жениться по любви. Только по расчету и всяких прочих интересов. Таким высоким персонам вовсе не пристало еще и любить свою жену, раз уже она исполняет свой долг и производит на свет неуклюжего наследника. Но мы, бедные, простые люди, не просто должны, а можем и имеем право взять себе жену, которую любим. Мы не нуждаемся в богатой супруге. Наше богатство умирает вместе с нами, ибо оно у нас в голове. Ваш наипослушнейший сын Вольфганг Амадей Моцарт.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
4: Глава 7. Мушкетеры у себя дома. Когда, покинув Лувр, Д'Артаньян спросил своих друзей, как лучше употребить свою часть 40 пистолей, Атос посоветовал ему заказать хороший обед в сосновой шишке, Портос — нанять слугу, а Арамис — обзавестись достойной любовницей. Обед состоялся в тот же день, и новый слуга подавал к столу. Обед был заказан Атосом, а лакей рекомендован Портосом. То был пикардиец, которого славный мушкетер нанял в тот самый день по случаю этого самого обеда. Он увидел его на мосту Ля Турнель, где Планше, так звали слугу, плевал в воду, любуясь разбегавшимися кругами. Портос утверждал, что такое занятие свидетельствует о склонности к созерцанию и рассудительности, и, не наводя о нем дальнейших справок, увел его с собой. Важный вид дворянина, к которому, как предполагал Планше, он поступает на службу, прельстил его, и он был несколько разочарован, увидев, что место уже занято неким его собратом по имени Мушкетон. Портос объяснил ему, что дом его, хотя и поставленный на широкую ногу, нуждается лишь в одном слуге, и Планше придется поступить к Д'Артаньяну. Однако, прислуживая на перу, который давал его господин, и видя, как тот, расплачиваясь, вытащил из кармана пригоршню золотых монет, Планше решил, что счастье его обеспечено, и возблагодарил небо за то, что попал к такому крезу. Он пребывал в этой уверенности вплоть до окончания обеда, остатками от которого вознаградил себя за долгое воздержание. Но вечером, когда он постилал постель своему господину, блестящие мечты его рассеялись. Во всей квартире, состоявшей из спальни и передней, была единственная кровать. Планше улегся в передней на одеяле, взятом с кровати Д'Артаньяна, которому с тех пор пришлось обходиться без оного. Атос также имел слугу, которого воспитал на особый лад. Звали его Гримо. Этот достойный господин, мы, разумеется, имеем в виду Атоса, был очень молчалив. Вот уже 5 или 6 лет, как он жил в теснейшей дружбе с Портосом и Арамисом. За это время друзья не раз видели на его лице улыбку, но никогда не слышали его смеха. Слова его были кратки и выразительны. Он говорил всегда то, что хотел сказать, и больше ничего. Никаких прикрас, узоров и красот. Он говорил лишь о существенном, не касаясь подробностей. Хотя Атосу было не более 30 лет, и он был прекрасен телом и душой, никто не слышал, чтобы у него была возлюбленная. Он никогда не говорил о женщинах, но никогда не мешал другим говорить на эту тему, хотя легко было заметить, что подобный разговор, в котором он изредка только вставлял горькое слово или мрачное замечание, был ему крайне неприятен. Его сдержанность, нелюдимость и неразговорчивость делали его почти стариком. Поэтому, не считая нужным менять свои привычки, он приучил Гримо исполнять его требования. Тот повиновался простому знаку или легкому движению губ. Разговаривал с ним Атос только при самых необычайных обстоятельствах. Случалось, что Гримо, который как огня боялся своего господина, хотя и был горячо привязан к нему и преклонялся перед его умом, полагая, что уловил его желание, бросался исполнять их и делал как раз обратное тому, что хотел Атос. Тогда Атос пожимал плечами и без малейшего гнева колотил Гримо. В такие дни он бывал несколько разговорчивее. Портос, как мы уже успели узнать, был прямой противоположностью Атоса. Он не только много разговаривал, но разговаривал громко. Надо, впрочем, отдать ему справедливость, ему было безразлично, слушают его или нет. Он разговаривал ради собственного удовольствия, ради удовольствия слушать самого себя. Он говорил решительно обо всем, за исключением наук, ссылаясь на глубокое отвращение, которое, по его словам, ему с детства внушали ученые. Вид у него был не столь величавый, как у Атоса, и сознание превосходства Атоса в начале их знакомства нередко вызывало у Портоса раздражение. Он прилагал поэтому все усилия, чтобы превзойти его хотя бы богатством своего одеяния. Но стоило Атосу в своем простом мушкетерском плаще ступить хоть шаг, откинув назад голову, как он сразу занимал подобающее ему место, отодвигая разодетого Портоса на второй план. Портос в утешении себе наполнял приемную господина де Тревиля и караульное помещение Лувра громогласными рассказами о своих успехах у женщин, чего никогда не делал Атос. В самое последнее время, перейдя от жен известных судей к женам прославленных военных, от чиновниц к баронессам, Портос прозрачно намекал на какую-то иностранную княгиню, увлекшуюся им. Старая пословица говорит: «Каков хозяин, таков и слуга». Перейдем поэтому от слуги Атоса к слуге Портоса, от Гримо к Мушкетону. Мушкетон был нормандец, миролюбивое имя которого Бонифаций, его господин заменил несравненно более звучным Мушкетон. Он поступил на службу к Портосу, поставив условием, что его будут кормить и одевать, но кормить и одевать роскошно. Кроме того, он просил предоставлять ему каждый день 2 свободных часа для занятия ремеслом, которое должно покрыть все остальные его потребности. Портос согласился на эти условия, они были ему как раз по душе. Он заказывал Мушкетону камзолы, которые выкраивались из старой одежды и запасных плащей самого Портоса. Благодаря ловкости одного портного, который перешивал и перелицовывал его обноски, и жена которого явно стремилась отвлечь Портоса от его аристократических привычек, Мушкетон, сопровождая своего господина, имел очень представительный вид. Что касается Арамиса, характер которого мы, кажется, достаточно хорошо описали, хотя за его развитием, как и за развитием характера его друзей, мы проследим в дальнейшем, то лакея его звали Базен. Ввиду того, что господин его надеялся принять когда-нибудь духовный сан, слуга, как и подобает слуге духовного лица, был неизменно одет в черное. Это был берриец лет 35-40, кроткий, спокойный, толстенький. Свободное время, предоставляемое ему его господином, он посвящал чтению духовных книг и умел в случае необходимости приготовить превосходный обед, состоящий всего из нескольких блюд, но зато отличных. В остальном он был нем, слеп и глух, и верность его могла выдержать любое испытание. Теперь, познакомившись, хотя поверхностно, и с господами, и с их слугами, перейдем к жилищу каждого из них. Атос жил на улице Феру, в 2 шагах от Люксембурга. Он занимал 2 небольшие комнаты, опрятно убранные, которые ему сдавала хозяйка дома, еще не старая и еще очень красивая, напрасно обращавшая на него нежные взоры. Остатки былой роскоши кое-где виднелись на стенах этого скромного обиталища. Например, шпага, богато отделанная и, несомненно, принадлежавшая еще эпохе Франциска I. Один эфес, который, украшенный драгоценными камнями, должен был стоить не менее 200 пистолей. Атос, однако, даже в самые тяжелые минуты ни разу не соглашался заложить или продать ее. Эта шпага долгое время составляла предмет вожделений Портоса. Он готов был отдать 10 лет жизни за право владеть ею. Однажды, готовясь к свиданию с какой-то герцогиней, он попытался одолжить шпагу у Атоса. Атос молча вывернул все карманы, собрал все, что было у него ценного, кошельки, пряжки и золотые цепочки, и предложил их Портосу. «Что же касается шпаги, — сказал он, — она прикована к стене и покинет ее только тогда, когда владелец ее покинет это жилище». Кроме шпаги, внимание привлекал еще портрет знатного вельможи времени Генриха III, одетого с чрезвычайным изяществом и с орденом Святого Духа на груди. Портрет имел с Атосом известное сходство. Некоторые общие с ним фамильные черты, указывающие на то, что этот знатный вельможа, кавалер королевских орденов, был его предком. И в довершении всего этого ларец изумительной ювелирной работы, украшенный тем же гербом, что шпага и портрет, красовался на выступе камина своим утонченным изяществом, резко отличаясь от всего окружающего. Ключ от этого ларца Атос всегда носил при себе. Но однажды он открыл его в присутствии Портоса, и Портос мог убедиться, что ларец содержит только письма и бумаги. Надо полагать, любовную переписку и семейный архив.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Портос занимал большую и на вид роскошную квартиру на улице Старой Голубятни. Каждый раз, проходя с кем-нибудь из приятелей мимо своих окон, у одного из которых всегда стоял мушкетон в парадной ливрее, Портос поднимал голову и, указывая рукой вверх, говорил: «Вот моя обитель». Но застать его дома никогда не удавалось. Никогда и никого он не приглашал подняться с ним наверх. И никто не мог составить себе представление, какие действительные богатства кроются за этой роскошной внешностью. Что касается Арамиса, то он жил в маленькой квартирке, состоявшей из гостиной, столовой и спальни. Спальня, как и все остальные комнаты, расположенные в первом этаже, выходила окном в маленький тенистый и свежий садик, густая зелень которого делала его недоступным для любопытных глаз. Как устроился Д'Артаньян, нам уже известно, и мы успели познакомиться с его слугой Планше. Д'Артаньян был по природе своей очень любопытен, как, впрочем, и большинство людей, владеющих даром интриги. Он напрягал все свои силы, чтобы узнать, кто же на самом деле были Атос, Портос и Арамис, ибо под этими прозвищами все они скрывали свои дворянские имена, и, в частности, Атос, в котором за целую милю можно было угадать настоящего вельможу. Он обратился к Портосу, надеясь получить сведения об Атосе и Арамисе, и к Арамису, чтобы узнать, кто такой Портос. Портос, к сожалению, о своем молчаливом товарище знал лишь то, что было известно по слухам. Говорили, что он пережил большое горе, причиной которого была любовь, и что чья-то подлая измена якобы отравила жизнь этого достойного человека. Но об обстоятельствах этой измены никто ничего не знал. Что касается Портоса, то за исключением его настоящего имени, которое, так же, как и имена обоих его товарищей, были известны лишь одному господину де Тревилю, о его жизни нетрудно было все узнать. Тщеславный и болтливый, он весь был виден насквозь, как кристалл. И лишь поверив всему тому похвальному, что он сам говорил о себе, можно было впасть в заблуждение на его счет. Зато Арамис, хоть и могло показаться, что у него нет никаких тайн, был весь окутан таинственностью. Скупо отвечая на вопросы, касавшиеся других, он тщательно обходил все, относившееся к нему самому. Однажды, когда после долгих расспросов Д'Артаньян узнал от Арамиса о тех слухах, которые гласили, будто их общий друг Портос добился победы над какой-то герцогиней, он попытался проникнуть в тайну любовных приключений своего собеседника. «Ну а вы, любезный друг мой, — сказал он, — вы, так прекрасно рассказывающий о чужих связях с баронессами, графинями и герцогинями, а вы-то сами?» «Простите, — прервал его Арамис, — я говорю об этих вещах только потому, что Портос сам болтает о них, и потому, что он при мне громогласно рассказывал эти милые истории. Но поверьте мне, любезный господин Д'Артаньян, что если бы они стали мне известны из другого источника, или если бы он поверил мне их как тайну, не могло бы быть духовника скромнее меня». «Я не сомневаюсь в этом, — сказал Д'Артаньян, — но мне все же кажется, что и вам довольно хорошо знакомы кое-какие гербы, о чем свидетельствует некий вышитый платочек, которому я обязан честью нашего знакомства». Арамис на этот раз не рассердился, но, приняв самый скромный вид, ласково ответил: «Не забывайте, друг мой, что я собираюсь приобщиться к церкви, и потому чуждаюсь светских развлечений. Виденный вами платок не был подарен мне, а лишь оставлен у меня по забывчивости одним из моих друзей. Я вынужден был спрятать его, чтобы не скомпрометировать их, его и даму, которую он любит. Что же касается меня, то я не имею и не хочу иметь любовницы, следуя в этом отношении мудрейшему примеру Атоса, у которого, так же как у меня, нет дамы сердца».
5: «Но черт возьми, вы ведь не аббат, раз вы мушкетер».
4: «Мушкетер только временно, дорогой мой. Как говорит кардинал, мушкетер против воли. Но в душе я служитель церкви, поверьте мне. Атос и Портос втянули меня в это дело, чтобы я хоть чем-нибудь был занят. У меня как раз в ту пору, когда я должен был быть рукоположен, произошла небольшая неприятность с... Впрочем, это не может вас интересовать, и я отнимаю у вас драгоценное время».
6: «Отнюдь нет, все это меня очень интересует», — воскликнул Д'Артаньян. «И мне сейчас решительно нечего делать».
4: «Да, но мне пора читать молитвы», — сказал Арамис. «Затем мне нужно сложить стихи, о которых меня просила госпожа де Гильон. После этого мне придется зайти на улицу Сент-Оноре, чтобы купить румян для госпожи де Шеврес. Вы видите сами, дорогой мой, что если вам спешить некуда, то я зато очень спешу».
3: И Арамис приветливо протянул руку своему молодому товарищу и простился с ним. Как ни старался Д'Артаньян, ему больше ничего не удалось узнать о своих трех новых друзьях. Он решил верить в настоящем тому, что рассказывали об их прошлом, надеясь, что будущее обогатит его более подробными и более достоверными сведениями. Пока Атос представлялся ему Ахиллом, Портос — Аяксом, а Арамис — Иосифом. В общем, молодые люди жили весело. Атос играл и всегда несчастливо, но он никогда не занимал у своих друзей ни одного су, хотя его кошелек всегда был раскрыт для них. И если он играл на честное слово, то на следующее же утро уже в 6 часов посылал будить своего кредитора, чтобы вручить ему следуемую сумму. Портос играл изредка. В такие дни, если он выигрывал, то бывал великолепен и дерзок, если же он проигрывал, то бесследно исчезал на несколько дней, после чего появлялся с бледным и вытянутым лицом, но с деньгами в кармане. Арамис никогда не играл. Он был самым дурным мушкетером и самым скучным гостем за столом. Всегда оказывалось, что ему нужно идти заниматься. Случалось, в самый разгар пира, когда все в пылу беседы, возбужденные вином, предполагали еще 2, если не 3 часа просидеть за столом, Арамис, взглянув на часы, поднимался и с любезной улыбкой на устах прощался с присутствующими, торопясь, как он говорил, повидаться с назначившим ему свидание ученым-богословом. В другой раз он спешил домой, чтобы потрудиться над диссертацией, и просил друзей не отвлекать его. В таких случаях Атос улыбался своей чарующей улыбкой, которая так шла к его благородному лицу, а Портос пил и клялся, что из Арамиса
5: в лучшем случае получится какой-нибудь деревенский священник.
4: Планше, слуга Д'Артаньяна, с достоинством принял выпавшую на его долю удачу. Он получал 30 су в день, целый месяц возвращался домой веселый, как птица, и был ласков и внимателен к своему господину. Когда над квартирой на улице Могильщиков начали скапливаться тучи, другими словами, когда 40 пистолей короля Людовика XIII растаяли почти без остатка, Планше стал рассыпаться в жалобах, которые Атос находил тошнотворными, Портос — неприличными, а Арамис — просто смешными. Атос посоветовал Д'Артаньяну рассчитать этого проходимца, Портос предлагал предварительно выдрать его, Арамис же изрек, что господин просто не должен слышать о себе ничего, кроме лестных слов.
5: «Всем вам легко говорить», — сказал Д'Артаньян. «Вам, Атос, когда вы живете с Гримо в полном молчании, запрещая ему разговаривать, и поэтому никогда не слышите от него дурного слова. Вам, Портос, когда вы ведете роскошный образ жизни и вашему мушкетону представляетесь божеством. Наконец, вам, Арамис, всегда увлеченному богословскими занятиями и тем самым уже умеющему внушить величайшее почтение вашему слуге Базену, человеку кроткому и благочестивому. Но как мне, не имея ни почвы под ногами, ни средств, не будучи ни мушкетером, ни даже гвардейцем, как мне внушить любовь, страх или почтение моему Планше?»
4: «Вопрос важный», — ответили трое друзей.
7: «Это дело внутреннее, домашнее. Слуг, как и женщин, надо уметь сразу поставить на то место, на каком желаешь их видеть. Поразмыслите об этом».
4: Д'Артаньян, поразмыслив, решил на всякий случай избить Планше и выполнил это с той добросовестностью, какую вкладывал во все, что делал. Отодрав его как следует, он запретил Планше покидать дом и службу без его разрешения.
7: «Имей в виду», — добавил Д'Артаньян, «что будущее не обманет меня. Придут лучшие времена, и твоя судьба будет устроена, если ты останешься со мной. А я слишком добрый господин, чтобы позволить тебе загубить свою судьбу, и не соглашусь отпустить тебя, как ты просишь».
4: Этот способ действий внушил мушкетерам глубокое уважение к дипломатическим способностям Д'Артаньяна. Планше также исполнился восхищение и уже больше не заикался об уходе. Молодые люди постепенно зажили общей жизнью. Д'Артаньян, не имевший никаких привычек, так как впервые приехал из провинции и окунулся в совершенно новый для него мир, усвоил привычки своих друзей. Вставали в 8 часов зимой, в 6 часов летом и шли к господину де Тревилю узнать пароль и попытаться уловить, что нового носится в воздухе. Д'Артаньян, хоть и не был мушкетером, с трогательной добросовестностью исполнял службу. Он постоянно бывал в карауле, так как всегда сопровождал того из своих друзей, кто нес караульную службу. Его знали в казарме мушкетеров, и все считали его добрым товарищем. Господин де Тревиль, оценивший его с первого взгляда и искренне к нему расположенный, неизменно расхваливал его перед королем. Все три мушкетера тоже очень любили своего молодого товарища. Дружба, связывавшая этих четырех людей, и постоянная потребность видеться ежедневно по нескольку раз, то по поводу какого-нибудь поединка, то по делу, то ради какого-нибудь развлечения, заставляли их по целым дням гоняться друг за другом. Всегда можно было встретить этих неразлучных, рыщущих в поисках друг друга от Люксембурга до площади Сен-Сульпис или от улицы Старой Голубятни до Люксембурга. Обещания, данные де Тревилем, между тем постепенно осуществлялись. В один прекрасный день король приказал кавалеру де Зессару принять Д'Артаньяна кадетом в свою гвардейскую роту. Д'Артаньян со вздохом надел мундир гвардейца. Он готов был бы отдать 10 лет своей жизни за право обменять его на мушкетерский плащ. Но господин де Тревиль обещал оказать ему эту милость не ранее, чем после 2-летнего испытания, срок, который, впрочем, мог быть сокращен, если бы Д'Артаньяну представился случай оказать услугу королю или каким-либо другим способом особо отличиться. Получив это обещание, Д'Артаньян удалился
7: и на следующий же день приступил к несению своей службы. Теперь наступил черед Атоса, Портоса и Арамиса ходить в караул вместе с Д'Артаньяном, когда тот бывал на посту. Таким образом, рота господина де Зессара в тот день, когда в нее вступил Д'Артаньян, приняла в свои ряды не одного, а четырех человек.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 8. Придворная интрига. Тем временем 40 пистолям короля Людовика XIII, как и всему на белом свете, имеющему начало, пришел конец. И с этой поры для 4 товарищей наступили трудные дни. Вначале Атос содержал всю компанию на свои средства. Затем его сменил Портос, и благодаря одному из его исчезновений, к которым все уже привыкли, он еще 2 недели мог удовлетворять все их насущные потребности. Пришел, наконец, черед и Арамиса, которому, по его словам, удалось продажей своих богословских книг выручить 2 пистолей. Затем, как бывало всегда, пришлось прибегнуть к помощи господина де Тревиля, который выдал небольшой аванс в счет причитающегося им содержания. Но на эти деньги не могли долго протянуть 3 мушкетера, у которых накопилось немало неоплаченных долгов, и гвардеец, у которого долгов еще вовсе не было. В конце концов, когда стало ясно, что скоро почувствуется уже недостаток в самом необходимом, они с трудом наскребли 8 или 10 пистолей, с которыми Портос отправился играть. Но ему в этот день не везло. Он спустил все и проиграл еще 25 пистолей на честное слово. И тогда стесненные обстоятельства превратились в настоящую нужду. Можно было встретить изголодавшихся мушкетеров, которые в сопровождении слуг рыскали по улицам и по кардегардиям в надежде, что кто-нибудь из друзей угостит их обедом. Ибо, по словам Арамиса, в дни процветания нужно было расшвыривать обеды направо и налево, чтобы в дни невзгод хоть изредка пожинать таковые. Атос получал приглашение 4 раза и каждый раз приводил с собой своих друзей вместе с их слугами. Портос был приглашен 6 раз и предоставил своим друзьям воспользоваться этим. Арамис был зван 8 раз. Этот человек, как можно было уже заметить, производил мало шума, но много делал. Что же касается Д'Артаньяна, у которого еще совсем не было знакомых в столице, то ему удалось только однажды позавтракать шоколадом у священника родом из Гаскони и 1 раз получить приглашение на обед к гвардейскому корнету. Он привел с собой всю свою армию и к священнику, у которого они уничтожили целиком весь его 2-месячный запас, и к корнету, который проявил неслыханную щедрость. Но, как говорил Планше, сколько ни съешь, все же поешь только раз. Д'Артаньян был смущен тем, что добыл только 1.5 обеда. Завтрак у священника мог сойти разве что за полуобед, в благодарность за пиршество, предоставленное Атосом, Портосом и Арамисом. Он считал, что становится обузой для остальных в своем юношеском простодушии, забывая, что кормил всю компанию в течение месяца. Его озабоченный ум деятельно заработал. Он пришел к заключению, что союз 4 молодых, смелых, изобретательных и решительных людей должен был ставить себе иную цель, кроме прогулок в полупьяном виде, занятий фехтованием и более или менее остроумных проделок. И в самом деле, 4 таких людей, как они, 4 людей, готовых друг для друга пожертвовать всем от кошелька до жизни, всегда поддерживающих друг друга и никогда не отступающих, выполняющих вместе или порознь любое решение, принятое совместно, 4 кулака, угрожающие вместе или порознь любому врагу, неизбежно должны были открыто или тайно, прямым или окольным путем, хитростью или силой, пробить себе дорогу к намеченной цели, как бы отдалена она ни была, или как бы крепко ни была она защищена. Удивляло Д'Артаньяна только то, что друзья его не додумались до этого давно. Он размышлял об этом и даже весьма основательно, ломая голову в поисках путей, по которым должна была быть направлена эта необыкновенная 4-жды увеличенная сила, с помощью которой, он в этом не сомневался, можно было, словно опираясь на рычаг Архимеда, перевернуть мир, как вдруг послышался осторожный стук в дверь. Д'Артаньян разбудил Планше и приказал ему отпереть. Пусть читатель из этих слов «разбудил планше» не делает заключение, что уже наступила ночь или еще не занялся день. Ничего подобного. Только что пробило 4 часа. 2 часа назад планше пришел к своему господину с просьбой дать ему пообедать, и тот ответил ему пословицей: «Кто спит, тот обедает». И планше заменил сном еду.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Планше ввел в комнату человека, скромно одетого, по-видимому, горожанина. Планше очень хотелось вместо десерта узнать, о чем будет речь. Но посетитель объявил Д'Артаньяну, что ему нужно поговорить о важном деле, требующем тайны. Д'Артаньян выслал планше и попросил посетителя сесть. Наступило молчание. Хозяин и гость вглядывались друг в друга, словно желая предварительно составить себе друг о друге представление. Наконец Д'Артаньян поклонился, показывая, что готов слушать. «Мне говорили о господине Д'Артаньяне как о мужественном молодом человеке», — произнес посетитель. «И эта слава, которая им вполне заслужена, побудила меня доверить ему мою тайну». «Говорите, сударь, говорите», — произнес Д'Артаньян, чутьем уловивший, что дело обещает некие выгоды. Посетитель снова на мгновение умолк, а затем продолжал. «Жена моя служит костеляншей у королевы, сударь. Женщина она красивая и умная. Меня женили на ней вот уже 3 года назад. Хотя приданое у нее было и небольшое, но зато господин де Лапорт, старший камердинер королевы, приходится ей крестным и покровительствует ей. Дальше, сударь, что же дальше?» «А дальше, — сказал посетитель, — дальше то, что мою жену похитили вчера утром, когда она выходила из бельевой». «Кто же похитил вашу жену?» «Я, разумеется, ничего не могу утверждать, но у меня на подозрении 1 человек». «Кто же это у вас на подозрении?» «Человек, который уже давно преследует ее». «Черт возьми!» «Но, осмелюсь сказать, сударь, мне представляется, что в этом деле замешана не так любовь, как политика». «Не так любовь, как политика?» — задумчиво повторил Д'Артаньян. «Что же вы предполагаете?» «Не знаю, могу ли я сказать вам, что я предполагаю». «Сударь, заметьте себе, что я вас ни о чем не спрашивал. Вы сами явились ко мне. Вы сами сказали, что собираетесь доверить мне тайну. Поступайте, как вам угодно, вы еще можете удалиться, ничего не открыв мне». «Нет, сударь, нет. Вы кажетесь мне честным молодым человеком, и я доверюсь вам». «Мне кажется, что причина тут не собственные любовные дела моей жены, а любовные дела одной дамы, много выше ее стоящей». «Так, не любовные ли дела госпожи де Буатрасси?» — воскликнул Д'Артаньян, желавший показать, будто он хорошо осведомлен о придворной жизни. «Выше, сударь, много выше. Госпожи де Гильон еще выше. Госпожи де Шеврес выше, много выше. Но ведь не...» «Да, сударь, именно так», — чуть слышно в страхе прошептал посетитель. «С кем?» «С кем же, как не с герцогом?» «С герцогом?» «Да, сударь», — еще менее внятно пролепетал гость. «Но откуда вам все это известно?» «Ах, откуда известно?» «Да, откуда?» «Полное доверие, или вы сами понимаете?» «Я знаю об этом от моей жены, сударь, от моей собственной жены». «А она сама откуда знает?» «От господина де Лапорта. Не говорил я вам разве, что она крестница господина де Лапорта, доверенного лица королевы. Так вот, господин де Лапорт поместил мою жену у ее величества, чтобы наша бедная королева имела подле себя хоть кого-нибудь, кому она могла бы довериться. Эта бедняжка, которую покинул король, преследует кардинал и предают все». «Так-так, положение становится яснее». «Жена моя, сударь, 4 дня назад приходила ко мне.
3: Одним из условий ее службы было разрешение навещать меня 2 раза в неделю. Как я имел уже честь разъяснить вам, жена моя очень любит меня. И вот она пришла ко мне и под секретом рассказала, что королева сейчас в большой тревоге.
2: В самом деле?
3: Да, господин кардинал, по словам моей жены, преследует и притесняет королеву больше, чем когда-либо. Он не может ей простить историю с Сарабандой. Вам ведь известна история с Сарабандой?
2: Еще бы! Мне ли не знать ее? — ответил Д'Артаньян, не знавший ничего, но желавший показать, что ему все известно.
3: Так что сейчас это уже не ненависть, это месть!
2: Неужели?
3: И королева предполагает...
2: Что же предполагает королева?
3: Она предполагает, что герцогу Бекингему отправлено письмо от ее имени.
2: От имени королевы?
3: Да, чтобы вызвать его в Париж, а когда он прибудет, заманить его в какую-нибудь ловушку.
2: Черт возьми! Но ваша жена, сударь мой, какое отношение ваша жена имеет ко всему этому?
3: Всем известна ее преданность королеве. Ее либо желают убрать подальше от ее госпожи, либо запугать и выведать тайны ее величества, либо соблазнить деньгами, чтобы сделать из нее шпионку.
2: «Возможно», — сказал Д'Артаньян. «Но человек, похитивший ее, вам известен?»
3: «Я уже говорил вам, мне кажется, что я его знаю».
2: «Его имя?»
3: «Имени я не знаю». Мне известно только, что это любимчик кардинала, преданный ему как пес.
2: Но вам когда-нибудь приходилось его видеть?
3: Да, жена мне однажды показывала его.
2: Нет ли у него каких-нибудь примет, по которым его можно было бы узнать?
3: О, конечно, это господин важного вида, черноволосый, смуглый, с пронзительным взглядом и белыми зубами, и на виске у него шрам.
2: «Шрам на виске?» — воскликнул Д'Артаньян. «И к тому еще белые зубы, пронзительный взгляд, сам смуглый, черноволосый, важного вида. Это он, незнакомец из Менга!»
3: «Незнакомец из Менга?» — сказали вы.
2: «Да-да, но это не имеет отношения к делу». «То есть я ошибся, это очень его упрощает. Если ваш враг в то же время и мой, я отомщу за нас обоих, вот и все. Но где мне найти этого человека?»
3: «Этого я не знаю».
2: «У вас нет никаких сведений, где он живет?»
3: «Никаких. Однажды, когда я провожал жену обратно в Лувр, он вышел оттуда в ту самую минуту, когда она входила, и она мне указала на него».
2: «Дьявол! Дьявол!» — пробормотал Д'Артаньян. «Все это очень неопределенно. Кто дал вам знать о похищении вашей жены?»
3: «Господин де Лапорт.
2: Сообщил он вам какие-нибудь подробности?»
3: Они ему не были известны.
2: И вы ничего не узнали из других источников?
3: Кое-что узнал. И я получил,
2: что получили.
3: Не знаю. Может быть, это будет очень неосторожно с моей стороны.
2: Вы снова возвращаетесь к тому же самому. Но теперь, должен вам заметить, уже поздновато отступать.
3: «Да я и не отступаю, тысячи чертей!» — воскликнул гость,
2: пытаясь с помощью проклятий вернуть себе мужество.
3: «Клянусь вам честью Бонасье!»
2: «Ваше имя Бонасье?»
3: «Да, это моя фамилия».
2: «Итак, вы сказали, клянусь честью Бонасье. Простите, что я перебил вас, но мне показалось, что я уже где-то слыхал ваше имя».
3: «Возможно, сударь. Я хозяин этого дома».
2: «Ах, вот как!» — проговорил Д'Артаньян, слегка приподнявшись и кланяясь. «Вы хозяин этого дома?»
3: «Да, сударь, да». «И так как вы проживаете в моем доме уже 3 месяца и, должно быть, за множеством важных дел забывали уплачивать за квартиру, я же ни разу не побеспокоил вас, то мне и показалось, что вы примете во внимание мою учтивость».
2: «Ну как же, господин Бонасье!» — сказал Д'Артаньян. «Поверьте, что я преисполнен благодарности за такое обхождение и сочту своим долгом, если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезен.
3: Я верю вам, сударь. Я... так и собирался сказать вам, клянусь честью Бонасье, я вполне доверяю вам».
2: «В таком случае продолжайте и доскажите все до конца». Посетитель вынул из кармана листок бумаги и протянул его Д'Артаньяну.
3: «Письмо!» —
2: воскликнул молодой человек.
3: «Полученное сегодня утром».
2: Д'Артаньян раскрыл его и так как начинало смеркаться, подошел к окну. Гость последовал за ним. «Не ищите вашу жену», — прочел Д'Артаньян. «Вам вернут ее, когда минет в ней надобность. Если вы предпримете какие-либо поиски, вы погибли».
3: «Вот это, по крайней мере, ясно», — сказал Д'Артаньян.
2: «Но, в конце концов, это всего лишь угроза».
3: «Да, но эта угроза приводит меня в ужас. Я ведь, сударь, человек не военный и боюсь Бастилии».
2: «Да и я люблю Бастилию не более вашего. Если бы речь шла о том, чтобы пустить в ход шпагу, дело другое».
3: «А я-то, сударь, так рассчитывал на вас в этом деле».
2: «Неужели?
3: Видя вас всегда в кругу таких великолепных мушкетеров и зная, что это мушкетеры господина де Тревиля, следовательно, враги господина кардинала, я подумал, что вы и ваши друзья, становясь на защиту нашей бедной королевы, будете в то же время рады сыграть злую шутку с его высокопреосвященством».
2: «Разумеется».
3: «И затем я подумал, что раз вы должны мне за 3 месяца за квартиру, и я никогда не напоминал вам об этом...»
2: «Да-да, вы уже приводили этот довод, и я нахожу его убедительным».
3: «Рассчитывая не напоминать вам о плате за квартиру и впредь, сколько бы времени вы не оказали мне чести прожить в моем доме,
2: прекрасно,
3: я намерен, кроме того, предложить вам пистолей 50, если, вопреки вероятности, вы сейчас сколько-нибудь стеснены в деньгах».
2: «Чудесно, но значит, вы богаты, господин Бонасье».
3: «Я человек обеспеченный, правильнее сказать. Торгуя галантереей, я скопил капиталец, приносящий в год 1000-2-3 ЭКЮ. Кроме того, я вложил некую сумму в последнюю поездку знаменитого мореплавателя Жана Моке, так что вы сами понимаете, сударь».
2: «Но что это?» — неожиданно вскрикнул господин Бонасье.
3: «Что?»
2: — спросил Д'Артаньян.
3: «Там, там!»
2: «Где?»
3: «На улице против ваших окон в подъезде! Человек, закутанный в плащ!»
2: «Это он!» В одно и то же время вскрикнули Д'Артаньян и Бонасье, узнав каждый своего врага.
3: «А на этот раз, — воскликнул Д'Артаньян, — на этот раз он от меня не уйдет!» И в их

0: улыбнулся. Д'Артаньян неоднократно рассказывал друзьям о своей встрече с незнакомцем, а также о появлении прекрасной путешественницы, которой этот человек решился доверить какое-то важное послание. Атос считал, что Д'Артаньян отцовское письмо потерял в суматохе. Дворянин, по его мнению, а по описанию Д'Артаньяна он пришел к выводу, что неизвестный без сомнения был дворянином, дворянин не мог быть способен на такую низость, как похищение письма. Портос склонен был видеть во всей истории просто любовное свидание, назначенное дамой кавалеру или кавалером даме, свидание, которому помешали своим присутствием Д'Артаньян и его желтая лошадь. Арамис же сказал, что история эта окутана какой-то тайной, и лучше не пытаться разгадывать такие вещи. Поэтому они сразу же из слов, вырвавшихся у Д'Артаньяна, поняли, о ком идет речь. Считая, что Д'Артаньян, догнав незнакомца или потеряв его из виду, в конце концов вернется домой, они продолжали подниматься по лестнице. Комната Д'Артаньяна, когда они вошли в нее, была пуста. Домовладелец, опасаясь последствий столкновения, которое должно было произойти между его жильцом и незнакомцем, и основываясь на тех чертах характера Д'Артаньяна, о которых сам он упоминал, решил, что благоразумнее будет удрать.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Имя великого режиссера и педагога Константина Сергеевича Станиславского известно сегодня всему миру. Однако биографы редко вспоминают, что Станиславский – это псевдоним и родом режиссер из семьи богатейших московских промышленников. В конце 19 века о Станиславском в Москве знали единицы, зато имя его двоюродного брата Николая Алексеева гремело на всю Россию. Еще бы! Московский городской голова. Да какой! Канитель. Золотая или серебряная нить. Такими украшали царские мундиры, иконы и церковную утварь. Чтобы получить канитель, раскаленный кусок драгоценного металла клещами вручную протягивали через узкое отверстие. Занятие хлопотное, нудное и очень медленное. Дернешь сильнее – порвется. Николая Алексеева, владельца мануфактур, заводов и канительных фабрик, выбрали городским головой в 32 года. Для начала он отказался от жалования, положенного высокому чиновнику, а деньги просто передал на нужды города. Один из современников писал:
2: «Высокий, плечистый, могучего сложения, с быстрыми движениями и необычайно громким звонким голосом, Алексеев был весь быстрота, решимость и энергия».
1: От предшественников Алексееву город достался неубранный, грязный, неухоженный. Жители страдали от грязи и зловония. Градоначальник обеспечил строительство в Москве двухуровневой канализации, позже современного водопровода с насосными станциями и водонапорными башнями. Вывел за пределы

0: дело города скотобойни. Московский бюджет все траты не осилил, и Алексеев доплатил разницу из личных средств. Как-то в городской думе слушали отчет врача Василия Папандопола по итогам санитарной проверки охотного ряда. Доктор говорил об ужасающей антисанитарии, миазмах, бациллах и бактериях. Доклад вызвал бурное обсуждение, в конце которого слово взял гласный заседатель, полуграмотный кустарь-ящичник Жадаев.
1: «Верно, что говорит Василий Константинович? Так как мы поставляем ящики в охотный, так уж нагляделись. И какие там миазмы, и сколько их? Заглянешь в бочку, так они кишмя кишат, так и ползают по солонине. А уж насчет бактериев, так и шмыгают под ногами, рыжие, хвостатые, того гляди наступишь».
0: Хохотали все. Однако после этого охотный ряд вычистили, чтобы, по словам Алексеева, перед иностранцами стыдно не было. А заодно привели в порядок и соседний Александровский сад. По всему городу разбили новые скверы, бульвары, уложили асфальтовые тротуары. В это же время открыли Третьяковскую галерею, исторический музей и новые здания городской думы. Но главным делом жизни Николая Алексеева принято считать знаменитую Канатчикову дачу.
2: «В Москве нет большей нужды, как устройство помещений для душевнобольных. Взгляните на этих страдальцев, лишенных ума, из которых многие сидят на цепях в ожидании помощи. Нужно немедленно найти помещение. Сегодня же его отопить, завтра наполнить койками, а послезавтра больными».
0: Ему возражали: у нас, дескать, быстро ничего не делается. Не на того напали. Алексеев лично курировал проект и собирал средства. Откликнулись Третьяковы, Морозовы, Боева, Абрикосовы, Боткины. Говорят, московский толстосум Ермаков на просьбу о пожертвовании ответил:
3: «Поклонись при всех в ноги. Дам денег».
0: Алексеев, не раздумывая ни секунды, бухнулся перед наглецом на колени. Пораженный Ермаков пообещал дать 300 тысяч рублей. Градоначальник поднялся, отряхнулся и похлопал купчину по плечу.
4: «Милый мой, ради такого благого дела я встал бы на колени и за меньшую сумму».
0: В итоге собрали 1,5 миллиона. У разорившегося купца Канатчикова выкупили дачу за Серпуховской заставой, и уже через несколько недель здесь открылся первый корпус лечебницы. А чуть позже рядом выросло и второе здание – Ермаковское, построенное на деньги того самого купца. По злой иронии судьбы, Николай Алексеев был застрелен сумасшедшим Андрияновым прямо в своем думском кабинете. Просто так, без какой-либо причины. Более суток за его жизнь боролся сам Склифосовский. Не получилось. Но даже умирая, Алексеев не переставал думать о своей больнице. На ее содержание он оставил 300 тысяч рублей.
5: Николай Алексеев. Благое дело. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия нарастила удары по предприятиям ОПК Украины, в том числе в Киеве, в качестве ответа на атаки противника по объектам логистики. Об этом заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Владимир Путин. Он отметил, что наращивание ударов эффективно и помогает вооруженным силам России решать боевые задачи.
2: Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат. Более того, отвечая на эту очевидную эскалацию, в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, мы сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве.
1: Владимир Путин добавил, что Киев пытается запугать россиян и сорвать выборы, но эта попытка обречена на провал. По словам президента, Россия готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. За сутки российские войска продолжили наступать на всех направлениях, улучшая свои позиции в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. Наибольшие потери понесла украинская сторона в зоне ответственности группировки войск «Центр». Там противник потерял более 360 боевиков. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и более 1000 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. Приоритетом в развитии Приморского края стали технологическое лидерство, образование и подготовка кадров. Кроме того, благоустройство придомовых территорий является одной из ключевых тем, рассказал телеканалу «Звезда» председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко.
3: Это дворы, это детские площадки, это спортивные площадки. В Приморском крае в этом году на это выделены весьма и весьма значительные средства. Несмотря на то, что у нас непростой бюджет, как, собственно, и везде, но мы нашли возможность и депутатским корпусом, и в партнерстве с исполнительной властью практически 4 миллиарда рублей направлены на вот так называемая большая программа благоустройства.
1: Льготная дальневосточная ипотека и льготное арендное жилье дают работникам производства и бюджетных сфер перспективы получения жилья, отметил в свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Балаклава. Улица Куприна. Узкая, короткая, тупиковая улочка с односторонним движением. Малоэтажная застройка. Ни высоток, ни современных, как сейчас говорят, человейников. Все больше частные дома да небольшие гостиницы. Типичная для южного портового городка улица. И она существует. Как пример бесконечной любви Балаклавы к знаменитому писателю.
1: Имя на карте.
2: Куприн любил Крым. Гостил у Чехова в Ялте. Обожал Севастополь. Но свое сердце отдал Балаклаве. Именно этот городок вдохновил его на написание знаменитых очерков о балаклавских рыбаках-листригонах. Вообще, в поисках образов и характеров для своих рассказов Куприн был неудержим. Считал, что веры ему, как автору, не будет, если он на собственной шкуре не испытает, что значит быть грузчиком, шпионом, жуликом или рыбаком. Любил приключения. Много раз попадал в истории, но ничего не боялся. А что писали о нем современники? Например, Корней Чуковский.
3: Александр Иванович производил впечатление человека чрезмерно здорового. Шея у него была бычья, грудь и спина, как у грузчика. Он легко поднимал за переднюю ножку тяжелое старинное кресло.
2: Или Тэффи.
4: Для Куприна, как для зверя, много значило обоняние. Он говорил, что к людям надо обязательно принюхиваться. Помню, как-то в обществе показала я ему красивую даму. Отреагировала отчетливо и громко. Дура собачья. У нее от морды редькой пахнет.
2: Одна беда – алкоголь. Все авантюрные похождения писателя неизменно заканчивались запоями. Однажды жена не выдержала и вместе с дочерью сбежала от него в Балаклаву. Через пару недель к ним заявился и сам супруг с повинной. Был прощен, в очередной раз бросил пить и начал много работать. Куприн влюбился в Балаклаву. Купил участок земли, планировал строить дом. А потом подружился с греческими рыбаками и вступил в их артель. Каждое утро выходил в море, возвращался с уловом и торговал рыбой на местном базаре. Говорят, однажды литератор в компании веселых друзей отправил телеграмму самому Николаю II. «Балаклава объявляет себя свободной республикой греческих рыбаков». И ответ пришел. Только не от императора, а от министра Столыпина. «Куприн, когда пьешь, закусывай». Сам же писатель все отрицал. Говорил, что ничего такого не делал, но ему не особо верили.
1: Имя на карте.
2: Сегодня на набережной Балаклавы путников встречает бронзовый Александр Куприн. Он стоит, опираясь на парапет, в руках шляпа и трость. Литератор смотрит в сторону моря и словно ждет кого-то. Не балаклавских ли рыбаков, ли стригонов, про которых он когда-то писал. Балаклава, улица Куприна.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: От Манилы до берегов Сибири. С 27 февраля по 22 мая 1854 года. Мы вышли из Манилы 27 февраля вечером и поползли опять теми же штилями вдоль Люсона, какими пришли туда. Тащились дней 5, но зато чуть вышли из-за острова, как крепкий нордостовый муссон задул нам в лоб. Сначала взяли было один, а потом постепенно и все 4 рифа. Медленно, туго шли мы, или лучше сказать, толклись на одном месте. Долго шли одним галсом, и 8 числа воротились опять на то же место, где были 7-го. Килевая качка несносная. Для меня, впрочем, она лучше боковой. Не толкает из угла в угол, но кого укачивает, тем невыносимо. Суда наши держались с нами, но адмирал разослал их. Транспорт князь Меньшиков в Шанхай за справками, шхуну к острову Батану, отыскать якорное место и заготовить провизию. Корвет еще куда-то. Сами идем на островок Гамильтон у корейского берега. И там дождемся транспорта. Только мы расстались с судами, как ветер усилился, и вдруг оказалось, что наша фок-мачта клонится совсем назад еще хуже, нежели грот-мачта. Общая тревога. Далее идти было бы опасно. На севере могли встретиться крепкие ветра, и тогда ей не сдобровать. 3-го дня она вдруг треснула. Поскорей убрали фок. Надо зайти в порт, а куда? В Гонконг всего бы лучше, но это значило бы прямо в гости к англичанам. Решили спуститься назад, к группе островов Бабуян, на островок Камигуин в порт Пиоквинта, недалеко от Люсона. Но прежде надо зайти на Батан, дать знать шкуне, чтобы она не ждала фрегата там, а шла бы далее к северу. Мы все лавировали к Батану. Ветер воет во всю мочь, так что я у себя не мог спать. Затворишься — душно. Отворишь в половину дверь — шумит, как в лесу. Вчера, с 9 на 10 марта ночью, течением отнесло нас на 35 миль в сутки против счисления, к норду. Несмотря на то, что накануне была хорошая обсервация, и мы очутились выше Батана. Зато как живо спустились к нему попутным ветром. Это тот самый Батан, у которого нас прихватил в прошлом году в июле месяце тифон, или тайфун по-китайски, то есть сильный ветер. Мы тогда напрасно искали на восточном берегу пристани. Нет ее там. Зато теперь тотчас отыскали на юго-западном. Шкуна стояла уже там, и еще китолов американский. Островок не дурен, весь в холмах, холмы в зелени. Бухта не закрыта от зюйда, и остановиться в ней на якорь опасно, хотя в это время года, то есть при нордостовом муссоне, в ней хорошо. Зюйдовых ветров нет. Но положиться на это нельзя, а как вдруг задует. Между скал, тоже зеленых, есть затишье и пристань. Глубина неровная. 50 сажен, потом 38, и вдруг 7 почти рядом. Нам открылся монастырь, потом дом испанского алькада и деревня в зелени. Хорошо, приятно и весело смотреть на берег. Наши поехали, я нет. Меня, кажется, прихватила немного болезнь, которую немцы называют «хаймвех» — тоска по родине. Просто домой хочется. Даст ли Бог силы выдержать? Прелесть того, что манила вдаль новизны, утратилась. Впереди только беспокойство и неизвестность. У нас сегодня утром завтракали падре, священник, и алькат. Я не выходил из каюты, не хотелось, но смотрел из окна с удовольствием, как приехавшие с ними двое индийских мальчишек, слуг, разинули вдруг рот и обомлели, когда заиграли наши музыканты. Скоро удивление сменилось удовольствием. Они сели рядом на палубе и не спускали глаз с музыкантов. Мальчишек укачивало. У меньшего желтенькое лицо позеленело, и он спрятался за пушку. Вдруг падре позвал его. Тот не слыхал, и падре дал ему такого подзатыльника, что впору пирату такого дать. а не пастырю. Нам прислали быков и зелени. Когда мы поднимали с баркаса одного быка, вдруг петля сползла у него с брюха и остановилась у шеи. Бык стал было задыхаться, но его быстро подняли на палубу и освободили. Один матрос на баркасе, вообразив, что бык упадет назад в баркас, предпочел лучше броситься в воду и плавать, пока бык будет падать. Но падение не состоялось, и предосторожность его возбудила общий хохот, в том числе и мой, как мне ни было скучно. Приняв провизию, мы сняли с якоря и направляемся теперь на островок Камигуин поправить немного мачты. Мы вышли ночью, и как тут кое-где рассеяны островки, то для безопасности мы удерживались до рассвета под малыми парусами у островов Баши. Я спал, но к утру слышал сквозь сон, как фрегат взял большой ход на Форде-Винт. Этот ход сопровождается всегда боковой качкой. Мы полагали стать к часам четырем на якорь, всего было миль 60, а ходу около 10 узлов, то есть по 10 миль или 17 с лишним верст в час. Но в таких расчетах надо иметь в виду течение. Здесь течение было противное. Попутный ветер нес нас узлов 10, а течением относило назад узлов 5. Часам к 5 мы подошли к Камигуину, но подвигались так медленно, что солнце садилось, а мы еще были все у входа. Вдобавок ко всему, у острова встретили мы сулой и попали прямо в него. Вы не знаете, что такое сулой? И дай бог вам не знать. Сулой — встреча ветра и течения. У нас был норд-остовый ветер, а течение — от зюйт-веста. Что это за наказание? Никогда не испытывали мы такой огромной и беспокойной зыби. Ветер не свежий, а волны, сшибаясь с двух противных сторон, вздымаются, как горы, самыми разнообразными формами. Одна волна встает, образует правильную пирамиду и только хочет рассыпаться на все стороны, как ей и следует. Другая вдруг подставляет ей преграду. Привскакивает выше сеток судна, потом отливается прочь, образуя глубокий овраг, куда стремительно падает корабль, не поддерживаемый на ходу ветром. Взад подтолкнет его победившая волна, и он падает на бок и лежит так томительную минуту. Волны хлещут на палубу, корабль черпает бортами. Беда судам. Мелкий заливает нередко, да и большие могут потерять мачты. К счастью, ветер скоро вынес нас на чистое место. Но войти мы не успели и держались опять ночь в открытом море, а надеялись было стать на якорь, выкупаться, лечь спать. Утром, уже на другой день, 11 марта, мы вошли в бухту Пио-Квинто, северным входом, и стали за островком того же имени, защищающим рейд. Бухта большая, берега покрытые непроходимую кудрявую зеленью. На острове есть потухший вулкан, есть пальмы, бананы, раковин множество. При мне матросы привезли по сету, набранный ими целый мешок. Я заказал и себе. Доктор убил до 6 птиц, золотых, красных, желтых. Их потрошат и набивают хлопчатой бумагой. Гашкевичу раздолье. Мне нельзя на берег. Ревматизм в виске напоминает о себе живою болью. Я с фрегата смотрю, как буруны стеною падают на берег, хлещут высоко и рассыпаются широкой белой бахромой. Океан как будто лелеет эти островки. Он играет с берегами, то ревет, сердится, то ласково обнимает любимцев со всех сторон. Жемчужится, кипит у берегов и приносит блестящую раковину или морского ежа, или красивый, выработанный им коралл, как будто игрушка для детей. Фадеев сегодня был на берегу и притащил мне раковин. Одна другой хуже. И, между прочим, в одной был живой рак, который таскал за собой притяжелую раковину.
3: «Смех какой!» — сказал он.
2: «Верно, с кем-нибудь неприятность случилась», — подумал я, зная его характер. «Так и есть».
3: «Наши ребята», — продолжал он, — «наелись каких-то стручков, словно бобы.
2: И я один съел. Ничего, годится, только рот совсем свело. Не разожмешь. А у них животы подвело. Их с души рвет. Теперь стонут. Как же можно есть неизвестные растения, заметил я. Ведь здесь много ядовитых. Еще мы нашли, продолжал Фадеев, какие-то орехи, не орехи, похожие и на яблоки. Одни красные, другие зеленые. Мы съели по штуке красной. Кисло таково. Хотели было зеленый попробовать. Да тут ребят-то и схватило. Застонали смех. И с господами смех прибавил он, стараясь не смеяться. В буруны попали. Как стали приставать, шлюпку повернуло. Всех вал и покрыл. Все словно купались. Да вон они, прибавил он, указывая в окно. В самом деле все мокрые.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: 16 марта. Меня все одолевало то зубная боль, то хандра. А что за время? Зелено, сине, солнечно, ярко и жарко, с легкой прохладой. Я все ленился ехать на берег. Я беспрестанно слышал, как один шел по пояс в воде, другой пробирался по каменьям, третий не мог пробраться сквозь лианы. Все это мало давало мне охоты ехать туда. Но сегодня утром, лишь только я вышел на палубу, встретил меня Унковский и звал ехать. «Смотрите, бурунов совсем нет. Ветер с берега», — говорил он. «Вам не придется по воде идти, ног не замочите и зубы не заболят». Я взял зонтик, надел соломенную шляпу, и мы отправились на велиботе. В самом деле бурунов не было, и мы въехали в ручеек, как на санях. Матросы соскочили в воду и потащили велибот на себе, так что мы выскочили прямо на песчаный берег. В ручейке были раковины, камешки, кораллы. Все, кроме воды. Мы вошли под свод развесистых деревьев, и нас охватил влажный горячий пар. Берег весь зарос сплошной чащей, большей частью красным деревом. Зелень густа, как волосы. Красное дерево и придает эту кудрявую наружность всему острову. У дерева крепкие и масляные ярко-зеленые листья. У одних небольшие, у других более четверти аршина длиной. И такие толстые, что годились бы на подошву. Мы подошли к нашим палаткам, разбитым на самом берегу под деревьями, и застали Гашкевича среди букашек, бабочек, раков, живых и мертвых, потрошенных и непотрошенных птиц, змей и ящериц. Посидевшие минут пять в тени, мы пошли дальше по берегу, к другой речке, очень живописной. Чаще не позволяло пробираться лесом. Лианы сетью опутали деревья, и иногда ни перешагнуть, ни прорвать их не было никакой возможности. Надо было идти по берегу, усыпанному крупными и мелкими каменьями, периодически покрываемыми приливом. Каменья или вонзались в подошву, или расступались под ногами и катились во все стороны. Упасть, вправду сказать, было нельзя, но сломать ногу, и, пожалуй, обе, можно. Так мы шли версты две. И я отчаялся уже дойти, как вдруг увидели наших людей. Они срубили дерево и очищали его от коры. Что это за чудовищный ствол красного дерева? Только дубы на мысе Доброй Надежды, да камфорные деревья в Китае видел я такого объема. Здесь мы по тенистой и сырой тропинке дошли до пустого шалаша, отдохнули, переправились по доске через речку, до того быструю, что, когда я, переходя по зыбкому мостику, уперся в дно ручья длинной палкой, у меня мгновенно вырвало ее течением из рук и вынесло в море. Далее мы шли лесом все по речке. Я не мог надивиться этой растительности. Нас покрывал совершенно свод зелени от солнца. Деревья одно другого красивее, выше, гуще и кудрявее, теснились, как колосья, в кучу. Множество птиц красных, желтых, зеленых летало в ветвях, мелькало из куста в куст. Что за крики? Вверху раздавался то стон, то щелканье, а одна какая-то горланила так, что хоть уши зажми. Насекомых было не меньше. Я заметил исполинских бабочек, потом что-то вроде ос, синих, с шерстью и с пятном на голове. Одна такая накануне, сидя уже на булавке, в ящике у Гашкевича, прокусила насквозь сигару, которую я ей подставил. Бабочки тоже, до бесконечности разнообразны. Есть с ладонь величиной. Мухи мелкие, простые, и те отличаются необыкновенной формой и красками. Мы вышли на поляну к шалашам индийцев и к их плантациям. Это те же тагалы, что и в Маниле. Частью беглые, частью добровольно удалившиеся с Люсона. Все они говорят по-испански. Их до 200 человек на острове. Жилища их разбросаны в разных местах. Ну, жилища. 4 столба, аршинов 1,5 вышиной. На них настилка из досок. Потом с 3 сторон стенки из бамбуковых жердей, крытые пальмовыми листьями. 4-я сторона открыта. Там бедная утварь, кругом куры и собаки. Жители выжгли лес на далекое расстояние для плантаций. Я затерялся между бананами, кукурузой, тарро и табаком. Бананы великолепны, пока еще будущие плоды не сформировались и таятся в большой, висящей к низу, почке фиолетового цвета. Листья почки, вскрываясь, принимают красный цвет, а потом, падая, обнаруживают целую кисть плодов. Кокосов здесь я не видал. Пальм другого рода я видел много, особенно арека. Усталый я сел на пень у шалашей и смотрел на невеселую речку. Она вся усажена кустами, тростником и разливается широким бассейном. Вода, как хрусталь, прозрачна. Тут наши матросы мыли белье, развешивая его по лианам. Одно огромное дерево было опутано лианами и походило на великана, который простирает руки вверх, как Лаокоон, стараясь освободиться от сетей, но напрасно. Внизу, вокруг ствола и вдоль, огибали его и врастали в дерево толстые растительные веревки. Кверху они тонкие, как нити. Криднер пробовал разорвать одну и не мог, и на силу разрезал ножом. Птицы так и заливались на разные голоса, но они так прятались в тени, что я видел немногих.
3: «Ночью спокоя не дают, ваше высокоблагородие», — сказал матрос, ночевавший на берегу. «Забьются под шалаш и кричат изо всей мочи».
2: Пронесся над нами здешний голубь с белой головой, зеленоватой спиной, больше нашего. Вороны, я сужу по устройству крыльев, напротив, меньше наших. Синие, голубые, но с черными крыльями и с белыми симметрическими пятнами на крыльях, как и у наших. Сейчас отдохнули мы в прохладе и пошли назад. На этот раз путешествие по каменьям показалось мне пыткой. Идешь, идешь, думаешь, вот скоро конец, взглянешь вперед, а их целая необозримая площадь. Неумолимый полдень жжет. Зонтик и толстая соломенная шляпа мало защищают. Пойдешь в тень под деревья, ноги путаются в лианах. Буруны стеной точно войско шли на берег и разбивались у наших ног. Издали. Шум от них походил на гром. Мы разбрелись врозь. И я от скуки собирал дорогой раковины, оставленные приливом, особенно мелкие. Чрезвычайно красивые. Некоторые из них двигались. Раки были живы в них. Неся их, чуть зазеваешься, раки выползают и щупальцами цепляются за руки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: 19. Сегодня положено обедать на берегу. В воздухе невозмутимая тишина и нестерпимый жар. Чем ближе подъезжаешь к берегу, тем сильнее пахнет гнилью от сырых кораллов, разбросанных по берегу и затопляемых приливом. Запах этот вместе с кораллами перенесли и на фрегат. Все натащили себе их кучи. Фадеев приводит меня в отчаяние. Он каждый раз приносит мне раковины. Улитки околевают и гниют, хоть вон беги из каюты. Уже дня три рассказывают, что из болотистой речки, недалеко от наших палаток, появляется ежедневно какое-то животное, аршина два длиной. Вчера оно съело мертвую утку. Утки, куры, бараны все свезены с фрегата на берег. Одна околела и досталась животному. «Да какое животное?» — спрашивали у матросов. «Змеиным хвостом на двух ножках», — говорили они. «И с двумя стрелками во рту», — сказал другой. «Это дракон, ваше высокоблагородие», — заключил подумавший один унтер-офицер. «Дня три мы уж караулим его. Да все, схватить нельзя. Часто, да ненадолго выходит. Сегодня удалось только ударить его веслом по спине. Теперь сидит там Михелька Керн, скотник с ружьем». Я побежал к речке, сунулся было в двух местах, да через лес продраться нельзя. Папоротники и толстые стволы красного дерева стояли стеной, а лианы раскинуты, как сети. Матрос указал мне тропинку, и я подошел к речке. В одном месте она образовала бассейн, заваленный пнями, увядшими ветвями и сухими листьями. Сквозь кусты я увидел человека, неподвижно стоявшего с ружьем. «Что ты тут делаешь?» — спросил я. «Жду дракона, ваше высокоблагородие», — почти не дыша прошептал он. Близ него валялись две утки. Одна с выеденным желудком. Кругом ее тучей носились и жужжали мухи, лакомые допадали. Другая была еще не тронута. На ней-то Михелька Керн основывал свои надежды. И я стал с ним ждать. Но как ему обещали награду, если он дождется, а мне ничего, то я потерял терпение и выдрался опять на чистое место к палаткам. У одной из них собралась толпа наших и кого-то окружила. Я удвоил шаги, смотрю, в кружке стоит Гашкевич и держит что-то в руках. «Что это у вас?» — спросил я. «А вот, смотрите», — отвечал он и поднес мне к самому носу ящерицу воршин длиной. Передние и задние лапы связаны были у ней лианой на спине. Она болезненно мигала и по временам высовывала и мгновенно опять прятала длинный тонкий язык. «Так вот кто ест уток?» — сказал я. «Нет, как можно? Да гораздо больше!» — закричали на меня несколько голосов. «И не такая совсем!» — сказал кто-то из толпы. «С крыльями!» прибавил матрос из малороссиян. Я не стал спорить и ушел в палатку. Там негде было ступить. Целый музеум раковин всех цветов и величин, раков, между которыми были некоторые чудовищных размеров и удивительно ярких красок, как и все здесь под этим щедрым солнцем. Тут сидели три индийца на полу. Они за платок, за старую рубашку, за изношенные башмаки несли Гашкевичу все, чем богата здешняя природа. Один тащил живую змею, другой — мешок раковин, за которыми с сеткой на плечах отправлялся в буруны, третий — птицу или жука. Я бросил кончик закуренной сигары на землю, они с жадностью схватили ее и начали по очереди курить. Я дал им всем по сигаре. С какой радостью и поклонами приняли они подарок. Я потом захотел полежать на доске вне палатки. Они бросились услуживать, оттирать доску, подставлять под нее камешки. Как не привык глаз смотреть на эти берега, но всякий раз оглянешь ли кругом всю картину лесистого берега, Остановишься ли на одном дереве, кусте, рогатом стволе, невольно трепет охватит душу. И как ни зачерствей, заплатишь обильную дань удивления этим чудесам природы. Какой избыток жизненных сил, какая дивная работа совершается почти в глазах, какое обилие изящного творчества пролито на каждую улитку, муху, на кривой сучок, одетый в роскошную одежду. Мы обедали в палатке. Запах от кораллов так силен, что почти есть нельзя. Обед весь состоял из рыбы. Уха, жареная рыба и омар чудовищных размеров и блестящих красок. Но его оставили к ужину. Шея у него самого чистого дикого цвета, как будто из шелковой материи с коричневыми полосами. Спина синяя, двуличневая, с блеском. Усы в четверть аршина длиной, красноватые. Рыбы здесь также разнообразны, блестящи и странны, как все прочее. Гашкевичу принесли их бездну. Они нанизаны были на нитки. Каких странностей не было тут. У одной только и есть что голова, а рот такой, что и комар не пролезет. У другой одно брюхо. Третья вся состоит из спины. Четвертая в каких-то шипах. У иной глаза посреди тела, в равном расстоянии от хвоста и рта. Другую примешь с первого взгляда за кожаный портмоне. И так далее. Все они покрыты пестрым узором красок. К десерту подали бананы. Некоторые любят их, я не могу есть. Они мучнисты, приторны, напоминают немного пряники на сусле. После обеда все разбрелись, кто купаться к другой речке, кто брать пеленги по берегам, а некоторые остались в палатке уснуть. Я с захождением солнца уехал домой. Фадеев встретил меня с раковинами. «Отстанешь ли ты от меня с этой дрянью?» — сказал я, отталкивая ящик с раковинами, который он, как блюдо с устрицами, поставил передо мной. «Извольте посмотреть, какие есть хорошие!» — говорил он, выбирая из ящика то рогатую, то красную, то синюю с пятнами. «Вот это, вот это! А это какая славная!» И он сунул мне к носу. От нее запахло падалью. «Что это такое?» «Это я чистил. Там улитки были», — сказал он. «Да, видно, прокисли». «Вон, вон неси, к Гашкевичу!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Сегодня все перебираются с берега. Работы кончены на фрегате, шкалы подняты и фок-мачту как будто зашнуровали. В лесу нарубили деревьев, все, разумеется, красных для будущих каких-нибудь починок. С берега забирают баранов, уток, кур. Не знаю, заберут ли дракона, или он останется на свободе доедать трупы уток. Третьего дня бросали с фрегата в устроенный на берегу щит ядра, бомбы и бранцкугели. Завтра, снявшись, хотят повторить то же самое, чтобы видеть действия артиллерийских снарядов в случае встречи с англичанами. Как не привыкнешь к морю, а всякий раз, как надо сниматься с якоря, переживаешь минуту скуки. Недели, иногда месяцы под парусами. Не удовольствие, а необходимое зло. В продолжительном плавании и сны перестают сниться береговые. То снится, что лежишь на окне каюты, наршин от кипучей бездны и любуешься узорами пены, а другой бок судна поднялся сажени на три от воды, то видишь в тумане какой-нибудь новый остров, хочется туда, да рифы мешают. Сегодня два события, следовательно, два развлечения. Кит зашел в бухту и играл у берегов, да наши куры, которых свезли на берег, разлетелись штук 100. Странно. Способность летать вдруг в несколько дней развелась в лесу, так что не было возможности поймать их. Они летали по деревьям, как лесные птицы. Нет сомнения, что если они одичают, то приобретут все способности для летания, когда-то, вероятно, утраченные ими в порабощенном состоянии. Снялись якорь, вышли попутным ветром, и только отошли мили три, как подул противный. Пошли в бок, потом в другой. Лавируем. Третьего дня прошли Батан. Вчера утром были в группе северных островов Баши, Баед и других. Сегодня другой день Штиль. Идем узел два. Слава богу, что облачно, а то бы жар был невыносим. Скоро ли дойдем, бог весть. Кто сулит 2 недели, кто 6. Утром еще я говорил, ходя по юту с пассиетом, скучно, хоть бы случилось что-нибудь, чтобы развлечься немного. Судьба как будто услышала мой ропот и дала нам спектакль, возможный только в тропических морях, даже довольно обыкновенный там, но всегда занимательный. Об этом писали так много раз, что я не хотел ничего упоминать, если бы не был таким близким свидетелем, почти участником зрелища. Мы только что отобедали. Я пришел по обыкновению в капитанскую каюту выкурить сигару и сел на диван в ожидании, пока принесут огня. Капитан сидел в кресле. Жарко, дверь и окна были открыты. Не просидели мы 5 минут, как наверху, над нашими головами. Сделалось какое-то движение, суматоха. Люди засуетились и затопали. Капитан поспешил по своей обязанности вон из каюты, но прежде выглянул в окно, чтобы узнать, что такое случилось. Да так и остался у окна. Я думал, не оборвалась ли снасть или что-нибудь в этом роде, и не трогался с места. Но вдруг слышу, многие голоса кричат на юте: «Таши! Таши!» А другие: «Нет, стой, не таши, оборвется!» Я бросился к окну и вижу, на меня снизу смотрит страшное, тупое рыло чудовище. Аршинах в 2 или 3 от окна висела над водой пойманная на толстый, пальцев 1,5, крюк акула. Крюк вонзился ей в верхнюю челюсть. Она от боли открыла рот настежь. Мне сверху далеко было видно глубину пасти, усаженной кругом белыми, небольшими, но тонкими, острыми зубами. Вся челюсть походила на пилу. Акула была в добрую сажень величиной. Хвост ее болтался в воде, а все остальное выходило на поверхность. Она тихо покачивалась от движения веревки, оборачиваясь к нам то спиной, то брюхом. Спина у ней темно-синего цвета, с фиолетовым отливом, а брюхо ярко-белое, точно густо окрашенное мелом. Она 5 минут висела неподвижно, как будто хотела дать нам случай разглядеть себя хорошенько. Только большие черные круглые глаза сильно ворочались, конечно, от боли. Около хвоста беспокойно плавали взад и вперед обычные спутники акулы, 2 желтые с черными полосами небольшие рыбы, прозванные лоцманами. Иногда их плавает с ней 3 и 4. Вдруг акула зашевелилась, затряслась, далеко разбрасывая хвостом воду вокруг. Она сгибалась в кольцо, билась о корму, опять об воду и снова повисла неподвижно. Я с жадностью смотрел на это зрелище, за которое бог знает, что дали бы в Петербурге. Я был, так сказать, в первом ряду зрителей. Если бы действующим лицом было не это тупое, крепко обтянутое непроницаемой кожей рыло, одаренное только способностью глотать, то я мог бы читать малейшие ощущения страдания и отчаяния на сколько-нибудь более органически развитой физиономии. От тяжести акулы и от усилий ее освободиться железный крюк начал понемногу разгибаться. Веревка затрещала. Еще одно усилие со стороны акулы, веревка не выдержала бы, и акула унесла бы в море крюк, часть веревки и растерзанную челюсть. «Держи, держи, таши скорее!» раздавалось между тем у нас над головой. «Нет, постой, тошить!» кричали другие. «Оборвется! Давай конец!» Конец — веревка, которую бросают от судна шлюпкам, когда пристают. И в других подобных случаях. Акула пока отдыхала. Внутри ее, в глубине пасти, виднелись кости челюсти, потом бледно-розовое мясо, а далее пустое темное пространство. Из конца сделали широкую петлю и надели на акулу. «Вот так, вот так!» — кричали одобрительно голоса наверху. «Под крылья подцепи ей!» Под крыльями матросы разумели плавательные ласты, которые формой и величиной в самом деле походят на крылья. Только лишь зацепили за крылья, акула была уже поймана. Ее стали тянуть кверху. Тут она собрала все силы и начала изгибаться и хлестать хвостом по воздуху, о корму, о висевшую у кормы шлюпку, обо все, что было на пути. Я должен был посторониться от окна, потому что конец хвоста попал и в окно. Но ничто не спасло ее. Час ее пробил. «Прочь, прочь!» — кричали на юте, втаскивая туда акулу. Раздался тревожный топот людей, потом падение тяжелого тела и вслед за тем удары о палубу. Мы с Криднером бросились к двери, чтобы бежать на ют, но, отворив ее, увидели, что матросы кучей отступили от юта, ожидая, что акула сейчас упадет на шканцы. Как выскочить? Ну, ежели она в эту минуту... Но любопытство преодолело. Мы выскочили и вбежали на ют. Там человек 20 держали концы веревок, которыми было опутано чудовище. Оно билось о палубу, ползало и махало хвостом. Все расступались. Колокольцев схватил топор и нанес акуле удар ниже пасти. Хлынула кровь и залила палубу. Образовалась широкая, почти в ладонь, рана. Кто-то еще проворно черкнул ее большим ножом по животу. Оттуда вывалились внутренности в виде каких-то грязных тряпок. Акула вдруг присмирела. Тогда барон Шлиппенбах взял гандшпук, это почти в руку толщиной деревянный кол, которым ворочают пушки, и воткнул ей в пасть. Гандшпук ушел туда чуть не весь. Пасть оскалила 4 ряда зубов. Нижняя челюсть судорожно шевелилась. Животное перевернули на спину и веревками привязали к гику. Мы толпой стояли вокруг, матросы теснились тут же. Другие взобрались на ванты. Все наблюдали, не обнаружит ли акула признаков жизни. Но признаков не было. «Нет уж, кончено», — говорили некоторые. «Она вся изрезана и издохла». Другие, напротив, сомневались и приводили примеры живучести акул. И именно что они иногда через 3 часа после мнимой смерти судорожно откусывали руки и ноги неосторожным. Велели смыть с палубы кровь. Явились матросы с водой и швабрами. После того один из нас взял топор и начал рубить у акулы понемногу ласты. Другой ножом делал в разных местах надрезы. Так, из любознательности, посмотреть, толста ли кожа и что под ней. Пришел наш любитель-натуралист, присел около акулы и начал щупать кожу, рассматривать подробно голову, глаза. Кол из пасти вынули и полили окровавленную морду водой. Многие, кому наскучило смотреть, разошлись. Пора бы убрать ее. Веревки развязали, перевернули акулу опять на живот и хотели нести прочь. Кто-то вздумал еще поскоблить ножом ей спину. Вдруг она встрепенулась, хлестнула хвостом направо, налево, все отскочили прочь. Один матрос не успел, и ему досталось 2 порядочных туза. Один по икрам, другой повыше. Он слетел с ног, все захохотали и снова принялись укрощать зверя. Но это не так легко было сделать теперь, когда сняли с него веревки и вынули из пасти кол. Истерзанная, исколотая, с висящими внутренностями акула билась о палубу, извивалась змеей, быстро и сильно описывала хвостом круги и все подвигалась к краю. Никто не решался подступить. Это было последнее благоприятное мгновение, которым она могла воспользоваться. Еще один изгиб, один взмах хвоста посильнее, пока ходили за гандшпугом и топором, она полетела бы за борт и, по крайней мере, околела бы в своей стихии. Но она на минуту притихла, а наши снова принялись за кол и топор. «Бей ей по голове!» — кричали голоса. «Да береги ноги! Прочь, прочь!» Ближе всех около нее вертелся тот матрос, которого она угостила 2 пинками. Он рассердился, или боль еще от пинков не прошла, только он скалом гонялся за акулой, стараясь ударить ее по голове и забывая, что он был босиком, и что ноги его чуть не касались пасти. Но взмахи хвоста были так порывисты, что попасть в голову было трудно, и удары все приходились по спине, а это ей, по-видимому, нипочем. Наконец, матросу удалось попасть два раза и в голову. Акула изменила только направление, но все изгибалось и ползла так же скоро и сильно, как и прежде. Другой ударил топором ниже головы. Животное присмирело и поползло медленнее. «Руби голову! Руби голову!» — кричали ему. Матрос нанес другой удар. Она сильно рванулась вперед, он ударил в третий раз, она рванулась еще, но слабее. «Нет, теперь шабаш!» — сказал он, отделяя четвертым ударом голову от туловища. Но и то не шабаш. Туловище еще продолжало неровно и медленно изгибаться, но все слабее и слабее. А голова судорожно шевелила челюстями. В туловище воткнули ганшпук и унесли. Все разошлись. Этим спектаклем ознаменовалось наше прощание с тропиками, из которых мы выходили в то время и куда более уже

0: грехи из нее».
1: «Вы шутите», — сказал я.
0: «Разве она годится?»
1: «Отлично!»
0: — отвечали некоторые. Но я после узнал, что те именно не дотрагивались до отличного блюда, которые хвалили его. Кожа акулы очень ценится столярами для полировки дерева. Кроме того, ею оббивают разные вещи. В Японии обтягивают сабли. Мне один японец подарил маленький баул, обтянутый кожей акулы. Очень красиво. Похоже немного на тисненный софьян. Мне показали потом маленькую рыбку в четверть аршины величиной, найденную прилипшую к спине акулы и одного цвета со спиной. У нас попросту называли ее прилипалой. На одной стороне ее был виден оттиск шероховатой кожи акулы. Вчера, 25 марта, видели китолова. Топит печь для выварки жира из пойманного кита. Пламя и дым далеко видны, как на пожаре. Сегодня вышли из тропиков, но все жарко. Зато штиль сменился попутным ветром. Летим до 11 узлов. Что еще? Да, обезьяна упала за борт, и в одно мгновение исчезла в волнах. Их всех три у нас. Сегодня в сумерки летала около фрегата какая-то птица, описывая круги, все ближе и ближе. Видно, что она была утомлена и, вероятно, не надеялась добраться домой. Два раза опускалась она в шлюпку и опять улетала. Я ходил с Криднером по юту. Птицы не стало видно. Вдруг видим, ее несет уже к нам матрос, сжав ей одной рукой шею, другой — ноги. Птица оказалась глупыш, род морской утки. Никуда не годится. Ее велели отнести к Гашкевичу. Тот отравляет животных мышьяком, а потом потрошит. Я восстал, назвав это предательством, то есть относительно глупыша. Он искал убежище, а его хотят умертвить. Не следует. Пока его заперли в курятник, завтра, может быть, выпустят.
2: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих загадок истории». Читает Сергей Чихачев.
1: Чудо Александрийской библиотеки. Вскоре после смерти Александра Македонского виднейшие его полководцы разделили огромную империю. Птолемею Сатеру достался Египет, которым он правил 40 лет. При нем новая египетская столица Александрия превратилась в огромный богатый город. А в дворцовом комплексе, почти на берегу Средиземного моря, было построено большое здание специально для библиотеки. Здание это получило название Мусеиона – собрание муз. В 307 году до нашей эры оно было торжественно открыто. На полках из кедровой древесины в специальных футлярах лежали папирусные свитки. К каждому футляру прикреплялась табличка с описанием его содержимого. Первые Птолемеи, отец, сын и внук, не жалели средств, чтобы собрать как можно больше литературных памятников Греции, Рима, Египта, Среднего Востока и даже Индии. Свитки переписывались и распространялись. Благодаря этому до нашего времени дошли многие произведения античной эпохи. Птолемей III Эвергет для того, чтобы сделать копию, одолжил у афинян принадлежащие государству экземпляры трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида, представив в качестве залога 750 килограммов золота. Потом он так и не вернул эти экземпляры. Залогом же просто пренебрег, да еще хвастался, что обвел афинян вокруг пальца. При этом египетском царе в Александрийской библиотеке было уже около 200 тысяч свитков. Мусеион превратился в научный центр мирового значения. В нем постоянно работали около 100 ученых и специалистов, находившихся на полном государственном обеспечении. Здесь занимались философией, историей, географией, астрономией, физикой, математикой.

0: математикой, филологией, литературной критикой, медициной. Ученые были свободны в своих научных поисках, однако не должны были посягать на авторитет верховной власти. Так один поэт высмеял в своих стихах Птолемея II Филадельфа за то, что тот, по обычаям фараонов, женился на своей родной сестре. Царь приказал утопить дерзкого стихотворца. Поэт Каллимах, возглавлявший Мусейон в начале III века до нашей эры, создал по преданию 120-томный каталог Александрийской библиотеки, своеобразную культурную энциклопедию античности. Когда недавно проверяли рукописные архивы Национальной библиотеки в Вене, неожиданно обнаружили листок папируса. Это оказался отрывок в 214 строк, содержавший описание коллекции эпиграмм из Александрийской библиотеки с пометками самого Каллимаха. В Мусейоне великий Эвклид написал свои знаменитые «Элементы математики». Механик Герон-старший в середине II века до нашей эры проводил здесь свои опыты с паром, которые были повторены во Франции только 2000 спустя. Больших успехов достигла в Александрии медицина. Главным библиотекарем Мусейона в начале III века до нашей эры был Эратосфен, философ, математик, астроном и литературовед. Он достаточно точно вычислил длину меридиана, на котором находилась Александрия, и длину земной оси. В последнем случае он ошибся всего на 75 километров. Эратосфен создал трехтомный труд по географии, которым пользовался позднее знаменитый античный географ Страбон. Эратосфен занимался также точным установлением времени исторических событий, тем самым заложив основы исторической науки – хронологии. Если верить легенде, в Александрийской библиотеке хранилась еще одна, третья рукопись Платона об Атлантиде, которая до нас не дошла. Здесь имелись все комедии Аристофана, нам известна лишь четвертая их часть. Говорили, что там были и другие произведения Гомера, кроме «Илиады» и «Одиссеи». К середине первого века до нашей эры в Мусейоне насчитывалось около 700 тысяч единиц хранения. Но в 48 году до нашей эры в Александрии началась война между легионами Юлия Цезаря, который хотел возвести на трон Клеопатру, и войсками ее брата Птолемея Диониса. Бои шли даже в самом дворцовом комплексе. В результате часть знаменитой библиотеки сгорела. Позднее царица Клеопатра попросила Марка Антония, нового повелителя Египта и своего возлюбленного, возместить то, что было уничтожено. В Александрийскую библиотеку передали богатое собрание свитков из Пергама. Когда Октавиан Август захватил власть, он велел перевести часть рукописей библиотеки в храм Сераписа в другом районе города. Александрия и ее великолепная библиотека оставались мировым центром учености и образования еще более 2 века. В 273 году войска римского императора Аврелиана захватили Александрию и разрушили здание Мусейона. Ученые переправили уцелевшие рукописи и приборы в храм Сераписа, где продолжали свою работу. В 391 году этот новый научный центр был разрушен и сожжен христианами-фанатиками с благословения императора Феодосия I. Наконец, в 642 году арабский полководец халиф Амар, захватив Александрию, приказал сжечь все, что еще уцелело из этого огромного собрания. Если в книгах сказано не то, что в Коране, их следует уничтожить. А если сказано то же самое, то они не нужны, рассудил он. И вот так окончательно погибла величайшая духовная сокровищница античности и раннего средневековья.
1: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече» «100 великих загадок истории». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За сутки российские войска продолжили наступать на всех направлениях, улучшая свои позиции в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. Наибольшие потери понесла украинская сторона в зоне ответственности группировки «Центр». Там противник потерял более 360 боевиков. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах. Средства противовоздушной обороны России сбили 11 управляемых авиабомб и более 1000 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. Ожесточенность Киева, направленная на жителей Энергодара, это приближение ядерной аварии в Европе, отметил глава Росатом Алексей Лихачев. Он также указал на недавний срыв киевским режимом запланированного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
2: Он был сорван, как была сорвана и приуроченная к нему ротация персонала МАГАТЭ очередная, миссии МАГАТЭ. Мы еще раз подчеркиваем полную готовность обеспечить всю безопасность Рафаэля Гросси, его людей, членов миссии в рамках территории Российской Федерации, в рамках своих компетенций. Благодарим и Министерство обороны, и Росгвардию за стопроцентное решение этой проблемы. И будем делать все, чтобы визит этот состоялся.
1: Алексей Лихачев добавил, что лидеры европейских стран поддерживают киевский режим, который сознательно ведет Европу к ядерной катастрофе. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько нефтеперерабатывающих заводов уже введены в эксплуатацию после ремонта. Это позволит нарастить поставки топлива на внутреннем рынке. В кулуарах съезда «Единой России» в Москве Новак подчеркнул, что крупные нефтяные компании не намерены выпускать топливо ниже пятого экологического класса. Основной объем продукции будет соответствовать современным стандартам. При этом, по словам вице-премьера, доля топлива классов К2, К3 и К4 на рынке остается незначительной. Соединенные Штаты сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, среди которых и Россия, сообщает CNN. В январе Вашингтон приостановил выдачу разрешений на въезд, ужесточив контроль над заявителями. Федеральный суд признал эту меру незаконной и выходящей за рамки полномочий властей. По американским законам въезд могут запретить только тем, кто потенциально станет иждивенцем государства. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
3: Часть 8. Мои преобразования в военном ведомстве. Глава 22. Бюрократия, финансовые заботы, парламент. Для выполнения моих задач необходимо было полнейшее ко мне доверие государя. С той поры, как государь убедился, в какую пропасть своим военным дилетантством вел дело его дядя Николай Николаевич, доверие Его Величества ко мне было настолько велико, что во всех военных вопросах до самого начала войны мое мнение оказывалось решающим. Николай Николаевич до войны утратил настолько свое влияние на государя, что не способен был создавать мне серьезные непосредственные затруднения. А это уж было очень знаменательно при известных семейных наклонностях государя. Поддержку более прочную, чем у царя, имел я в лице председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина, но, к сожалению, слишком рано ее лишился. Я сходился с ним в основных воззрениях на дело, как и во мнениях относительно внутренней политики. Во время моих неоднократных посещений по должности киевского генерал-губернатора, когда затрагивались самые серьезные вопросы, мы с ним имели возможность ближе ознакомиться друг с другом. И как военному министру мне приходилось довольно часто обращаться к нему лично, чтобы то или другое дело направить на верный путь. Делал я это охотно, так как обмен наших мыслей происходил при полнейшем взаимном доверии. К сожалению, этот человек преждевременно скончался от руки убийцы. В Киевском военном округе назначены были в 1911 году большие маневры, на которых государь пожелал присутствовать, а вместе с тем быть и на открытии памятника императору Александру II. Для меня лично поездка эта представляла громадный интерес как по существу дела, так и по прекрасным воспоминаниям о лучших днях моей государственной службы. Государь с семьей разместился во дворце, Петр Аркадьевич Столыпин в доме генерал-губернатора, а я в доме командующего войсками генерала Иванова в моем бывшем жилище. Маневры происходили вблизи Киева, и мы ежедневно выезжали туда на автомобилях. Государь пребывал в отличном расположении духа. Погода была прекрасная, ход маневров успешный, и царь, неутомимый ездок, закатывал концы верст по 12 без передышки. Половина свиты при таких условиях зачастую сильно отставала. На остановках же, когда она подтягивалась, государь обсуждал происходившие у него на глазах эпизоды боевых столкновений и маневрирований. На этих маневрах масса артиллерии принимала участие в боях. Чтобы дать государю живую картину современного образа действий этого рода оружия, разрешено было экономии в холостых патронах не соблюдать. Многие батареи при оживленной пальбе преждевременно израсходовали свои патроны, и критики указывали на подобный чрезмерный расход зарядов, возможный лишь при парадном маневре. В Маньчжурии в среднем расходовалось всего по 500 выстрелов на орудие. Но на этих маневрах должно было создаться впечатление, что нужны будут тысячи. Именно об этом недостатке у нас артиллерийского снабжения мы и говорили со Столыпиным у рампы перед самой его смертью. Вопрос о боевом снабжении был таким образом до некоторой степени одним из последних его помыслов. Мы с ним уговорились, что на следующий день я ему сообщу все основания по делу современной потребности боевого снабжения, а тогда он доложит государю о предъявляемых мною требованиях. Таково было его намерение, осуществление которого, быть может, дало бы решительные последствия, но провести его он уже не смог. Когда мы разговаривали, государя уже не было в генерал-губернаторской ложе, хорошо мне знакомый. Он ушел курить. В то время как я повернулся к кулисам, мне послышалось, точно кто-то ударил в ладоши, и сейчас же раздался в оркестре крик раненого музыканта. В проходе партера Багрова схватили. Петр Аркадьевич сделал несколько шагов от меня и стал снимать китель. «Я ранен», — сказал он. На правой стороне белого жилета появилось кровавое пятно. Он стал бледнеть и опустился в кресло. Спектакль, конечно, прекратился, и Столыпина отвезли в хирургическую больницу. Случайно я выходил в тот же подъезд, в котором ждал экипажа Петр Аркадьевич. И по той луже крови, которую я видел, можно было судить, как много он ее потерял. Оказалось, что печень была пробита и порвана, по всей вероятности, от деформированной пули, попавшей поначалу во Владимирский крест. Той же пулей был ранен в ногу музыкант. Операция была бесполезна. Находясь почти все время в бредовом состоянии, Петр Аркадьевич скончался. Это был ужасный удар для монархии. Киевской охране не только не удалось предотвратить покушение на Петра Аркадьевича, но убийца Багров даже вошел в театр по пропуску охранного отделения. Преемником Столыпина в должности председателя Совета министров был назначен Владимир Николаевич Каковцев при сохранении вместе с тем портфеля министра финансов. Для меня это был самый неблагоприятный выбор. Из-за нашей борьбы в Совете министров по отпуску кредитов на нужды армии у меня с ним сложились самые неприязненные личные отношения. Когда в Совете министров Каковцев позволял себе бестактности и издевательства над другими ведомствами, то сдерживающим началом был председатель Столыпин, которому о моих острых столкновениях с министром финансов приходилось даже докладывать государю. Теперь этого регулятора не стало, и Владимир Николаевич еще менее стал стесняться в деле сокращения кредитов, что продолжалось вплоть до смены его в 1914 году Горемыкиным, когда в Совете министров прекратились бесконечные речи Каковцева и как председателя, и как министра финансов. На обязанности министра финансов лежало проводить в Совете министров вопросы, какие требования различных ведомств подлежат представлению в Государственную Думу и какие нет. Поэтому при решении большинством голосов имело большое значение то, что министр финансов до этого вычеркнет. Я не имел возможности отстоять многое из того, что было вычеркнуто, выступлением в защиту моих требований открыто с министерской трибуны, потому что эти вопросы обсуждались в многочисленных, не подлежащих оглашению заседаниях Совета министров. С 1906 года со дня на день выяснялось враждебное отношение Каковцева к бюджету военного ведомства. Когда после Японской войны было заявлено, что на восстановление армии требуется 2 миллиарда рублей, он ответил, что можно требовать и 20 миллиардов, но страна дать их не может. Из Невы и Невского воздуха денег сделать нельзя. Действительных же шагов для восстановления финансов он, однако, предпринять не смог. В 1908 году испрашивалось на армию 293 миллиона. Господин Каковцев двинул это представление на разрешение Государственной Думы, а сам одновременно препятствовал ассигнованию кредитов военному ведомству. В 1910 году морское министерство требовало отпуска 650 миллионов, военное – 715, забронированных на десятилетний период. После объяснений Каковцева в Совете министров эта программа не была представлена в Государственную Думу. Военному министерству приходилось довольствоваться ежегодными ассигнованиями. Каковцев вскоре после моего вступления в должность стал моим личным противником. Между нами пробежала черная кошка после того, как я, соблюдая интересы военного министерства, ополчился против отчета, представленного государю Каковцевым по поводу его поездки на Дальний Восток. Всюду открыто утверждая, что в военном министерстве царят хаос и развал, указывал он и в упомянутом отчете, что начиная с 1905 года в интересах государственной обороны у нас ничего не сделано, но приводил такие доводы, которые лишь свидетельствовали о том, что в действительности сам он не имел понятия, где и какие у нас недочеты. Как только ему стали известны мои опровержения по некоторым ложным показаниям его отчета, так я сейчас же в глазах Каковцева стал человеком, неосведомленным в делах его собственного министерства, в кавычках. После 1911 года наш разлад с ним дошел до скандала, заинтересовавшего общественные круги. Когда однажды в заседании Совета министров Каковцев заявил, что испрашиваемые военным ведомством кредиты могут быть отпущены лишь при возникновении войны, я вынужден был ему заявить, что стрелять деньгами в противника будет нельзя и что весь его золотой запас и остальные накопленные средства при национальном позоре перейдут в карманы победителей. Положение военного ведомства было невероятно тяжелое. Денежные ассигнования мы получали не в начале бюджетного года, а часто лишь к концу последнего. Поэтому военное министерство оказывалось в положении человека, которому месяц не дают обеда, а затем предлагают сразу все 30 обедов. Утверждение государственной росписи запаздывало обыкновенно на полгода, а на мытарство по исходатайствованию кредитов уходила масса времени. Вследствие этого со средствами, действительно нам ассигнованными, приходилось обращаться очень осторожно. Случалось иногда и так, что отпущенные деньги мы не могли израсходовать вследствие наступления зимы, а затем закрытия кредита за истечением бюджетного года. Каковцев в таких случаях не стеснялся дерзко заявлять, что я не умею целесообразно распорядиться отпускаемыми средствами и расходованием их. Если при таких условиях я прибегал иногда к статье 96 основных законов, то есть отпуску средств на нужды военного ведомства по высочайшему повелению, то эта мера являлась неизбежной необходимостью в интересах государственной обороны при порядках волокитного характера процедуры ассигнований, и ни в коем случае нельзя было признавать, что это реакционное выступление и нарушение прав Государственной Думы. По этому поводу я вспоминаю письмо военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина Сабурову в 1903 году. Он писал: «Собственный опыт научил меня, к чему ведет пересмотр смет в департаменте экономии, такой, по крайней мере, какой существовал в былое время. В продолжении первых 15 лет моего управления военным министерством, когда велась в нем напряженная работа полного переустройства наших вооруженных сил, чтобы довести их до уровня тогдашних вооружений других государств Европы, все старания министерства тормозились ежегодным мелочным урезыванием сметы. Приходилось откладывать или рассрочивать на многие годы мероприятия, существенно необходимые. И какие же оказались последствия? Когда понадобилось вдруг выдвинуть часть армии против турок, на военное министерство посыпались укоры, что не все войска снабжены новыми ружьями, что артиллерия не получила еще лучших орудий, что в интендантстве, во врачебных учреждениях разные недостатки и так далее. Чего же можно ожидать в будущем, если Россия будет вовлечена в большую европейскую войну и не будет вполне подготовлена к тому, чтобы твердо стать уже не против одних турок, а против миллионных армий, отлично устроенных и снабженных всеми усовершенствованиями современной техники. Значит, не только в мое управление, но гораздо ранее, после Турецкой войны, было ясно, что есть какая-то серьезная брешь в нашем государственном организме, в силу которой мы, всегда отставая, не могли без иностранной помощи обойтись в своих заготовках на военную оборону страны. Точно так же и у Куропаткина с министром финансов межведомственные отношения не были блестящи. Но то был министр финансов Сергей Юльевич Витте, большой государственный деятель. После неудачной войны 1904 года на его долю выпала тяжкая задача – вывести страну из критического финансового положения и восстановить международный кредит. Он с этим справился, удачно преодолев целый ряд препятствий, как внешних, так и внутренних. Что касается последних, то графу Витте приходилось считаться со слабостью воли государя, который, не выдавая наушников, иногда сам тормозил дело.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: Прежде всего, необходим был крупный заем. От начала до конца все дело займа проведено было исключительно самим графом Витте, и он его устроил. В заключении всей этой финансовой кампании граф Витте командировал в Париж Каковцева для подписания контракта. Когда из Парижа вернулся Каковцев с подписанным контрактом, то прежде всего попросил выхлопотать ему крупную денежную награду. Его наградили орденом Святого Александра Невского, хотя он играл лишь роль мухи на рогах пашущего быка, и потом говорил: «И мы пахали». Каковцев, этот мелкий человек, был моим противником как в роли министра финансов, так и впоследствии председателя Совета министров. 17 октября 1905 года, с переходом к конституционно-монархическому строю, права царской власти были ограничены довольно чувствительно. А в Государственную Думу должны были поступать все вопросы, не исключая бюджетных ассигнований на армию. Последствием этого явилась и критика мероприятий военного ведомства с кафедры Государственной Думы. В Государственной Думе третьего созыва господствовало так называемое национальное большинство, лидером которого по всем военным вопросам был Гучков. Как я уже упоминал, мой предшественник Редигер из-за речи Гучкова в Государственной Думе должен был покинуть свой пост. Вскоре после смерти Столыпина, который вынужден был работать вместе с лидером Октябристской партии, потому что ни с демократами, ни с социалистами, а также с партиями правее октябристов дело иметь не мог, Гучков пустил в ход все парламентские и непарламентские рычаги, чтобы устранить и меня. Враждебно настроенное думское большинство считалось с военным министром не как с таковым, а исключительно как с бывшим киевским генерал-губернатором, позволившим себе лично отнестись недружелюбно к национальным организациям, когда их политика оказывалась опасной для государства. С этой оппозицией можно было бы мириться, она меня и не беспокоила, если бы не то, что Гучков с бесцеремонным пошибом какой-то власти вторгался не только в круг деятельности военного министра, но и существенно затрагивал даже права монарха. Тот самый Гучков, который в 1908 году в открытом заседании бушевал против неответственного докладчика правительства, не постеснялся против всех законов и прав вторгаться во внутренний круг деятельности военного министерства и рядом с этим создать свое соправительство. Против этого я уже восстал всеми своими силами. Как военный министр против думского большинства я ничего не имел, насколько это касалось его деятельности по предоставленным Государственной Думе разрешительным правам. Все мои требования, поступившие в Думу, разрешались без всякой задержки. В ноябре 1909 года в Государственную Думу внесен был законопроект об отпуске денежных средств, необходимых для преобразования армии. Комиссия по государственной обороне, рассмотрев представление военного министерства и выслушав объяснение представителей ведомства, пришла к заключению, что скорейшее осуществление всех предложенных мероприятий является насущно необходимым, так как оно увеличит в значительной мере боевую готовность армии и тем самым усилит мощь государства, Что касается испрашиваемых ведомством кредитов, то комиссия, рассмотрев представленные подробные отчеты и выслушав объяснения представителей ведомства, признает, что они исчислены согласно действительной в них надобности, а потому полагает, что испрашиваемые суммы должны быть отпущены, тем более что ни одно из мероприятий военного и морского ведомства, бывших предметом рассмотрения за время ее деятельности, не имело столь крупного значения в деле развития и усиления нашей военной мощи. Государственная Дума таким образом отнеслась в полной мере сочувственно к дальнейшему усовершенствованию наших боевых сил, что зависело от тех средств, которые могли быть нам на это ассигнованы. Гучков ополчился против меня еще в 1910 году, после того, как убедился в расхождении наших с ним взглядов на назначение военной силы в стране. Я находил, что солдат от рядового до генерала должен быть чужд всякой политики, так как назначение вооруженных сил государства отстаивать и охранять внутреннее и внешнее благополучие страны, оберегая честь и достоинство Родины и поддерживая мирные взаимоотношения государств между собой, а одновременно с этим и мирную жизнь и труд населения. Войска являются силой, на которой зиждется данный строй государства. Будучи членом Государственной Думы, Александр Иванович Гучков, как лидер определенной политической группы, стремился быть в курсе дел военного ведомства. Для привлечения армии на свою сторону с целью захвата власти и влияния на судьбу России, приложил все усилия к тому, чтобы, пользуясь своей ролью в Государственной Думе, расширить, в целях наибольшей осведомленности, круг знакомства в среде Генерального штаба из числа лиц, служащих в управлениях военного министерства. Всему этому, из понятных каждому побуждений охраны военных секретов, я сочувствовать не мог. Но мне трудно было бороться с этим при существовавших более чем дружеских отношениях его с генералом Поливановым. Так как я не скрывал от своих сослуживцев отрицательного моего отношения к Гучкову и даже некоторых из них, попавших в цепки его объятия, предупреждал от увлечения идейностью Гучкова, то естественным был тот поход, который предпринял Гучков против меня и в Думе, и в прессе. О том, к каким приемам прибегал Гучков в своей патриотической работе против русского военного министра, иллюстрацией может служить следующее его письмо в Киев такому господину, как Анатолий Иванович Савенко, бывшему второму редактору «Киевлянина». Санкт-Петербург, Фурштадская, 36, от 1 июня 1912 года. Дальнейшее пребывание Сухомлинова у власти представляет прямую опасность для армии и для России. Нужно употребить все усилия, чтобы доказать это тем, от кого зависит. Не пришлете ли вы мне ваши показания? Может быть, найдете еще что-нибудь? Александр Гучков. Хотя Каковцев и винит Государственную Думу в том, что она не утверждала целиком программ морского и сухопутного ведомств, но по справедливости надо сказать, что к нуждам обороны Государственной Думы относилась более отзывчиво, чем сам Каковцев. И если иногда с кафедры Таврического дворца и раздавались энергичные протесты против развивающегося у нас милитаризма, как, например, в мае 1914 года, то застрельщиками их являлись Гучков, Шингарев и Милюков, которые, настойчиво ведя лично против меня интригу, в конце концов создали в Государственной Думе против меня оппозиционное течение. Тем не менее, мне удалось лишь в 1914 году провести так называемую «большую программу», результаты которой могли бы начать проявляться только с 1916 года, если бы всемирная война не вспыхнула раньше. Предшествовавшие обстоятельства этого дела – были следующие. Почти весь наш флот погиб в японскую кампанию, и чтобы создать его вновь, требовались громадные суммы и много времени. Тем не менее, государь решил приступить к этой задаче в ущерб сухопутной армии. Вследствие этого неизбежно возникал известный антагонизм между мною и моим товарищем, морским министром. Дело в том, что приблизительная сумма, на которую можно было рассчитывать на расходы по обороне, растягивалась на 10 лет и больше. А для того, чтобы работы можно было распределить более или менее целесообразно, приходилось кредиты распределить так, чтобы то ведомство, которое должно скорее приготовиться, в ближайшие годы получало бы большую часть ассигнований, а в то же время другое – меньшую. Для этого пришлось и в морском, и в сухопутном министерстве составить большую и малую программы. Государь, оставивший за собой регулирование хода развития вооруженных сил на суше и на море, не допускал как он это мне высказал при моем вступлении в должность, никакого соперничества, ревности между двумя этими ведомствами. Он требовал от нас, чтобы мы спокойно, объективно и дружески шли рука об руку. Мы должны были повиноваться и его волю исполнить. Государь поэтому и повелел устроить оригинальное совещание без председателя военного и морского министров с их начальниками генеральных штабов. Таковое и состоялось у меня на квартире при участии адмиралов Воеводского и Эбергарда, однако вышло оно не совсем полюбовным. Серьезный вопрос о том, кому следует первому проводить большую программу, все же глубоко затрагивал расчеты уже начатого дела по проведению реформы, и, несмотря на наше миролюбивое настроение, мы не выдержали. По этому поводу у меня с адмиралом получилось несогласие и недоразумение. Таким образом, предстояло решать вопрос немалой важности. Кому раньше будет предоставлено приступить к большой программе? На указанном выше совещании в этом и надо было разобраться. Незадолго до того, на мою беду, во время плавания государя на яхте «Штандарт» в Финском заливе посадили на риф этот корабль со всей царской семьей на нем. Государь признал поэтому за благо прежде всего предоставить возможность именно морякам встать на ноги. Как я в то время понимал политическую обстановку, мне необходимо было настаивать на ассигновании денег по большой программе прежде всего сухопутному ведомству. Отстаивая предоставление кредитов на большую программу прежде всего военному министерству, я приводил мотивы и доказательства целесообразности такого моего настояния. На создание большого количества судов для активных действий нужны громадные средства, которых нам не дадут. Затем эти суда нужно спустить на воду. Каждый дредноут обойдется в 30-40 миллионов рублей, а угнаться за флотом наших противников мы все равно будем не в силах, сооружая хоть сколько-нибудь приличное их количество. Поэтому, с моей точки зрения, морскому ведомству надо начать с малой программы. По правде говоря, флота у нас нет, поэтому, как при Петре Великом, надо начинать сначала. А оно сводится к тому, что, отказавшись от крупных судов, проектировать чисто оборонительный флот из легких крейсеров, миноносок, подводных лодок, минных заградителей. Это в том отношении будет иметь серьезное основание, что даст возможность большему числу личного состава нашего флота практиковаться в кораблевождении и изучении наших собственных водных пространств. При моем докладе об этом Его Величеству я ничего не утаил и рассказал все подробно. С решением таких крупных вопросов государь никогда не спешил. И на этот раз, через несколько месяцев, утвердил ассигнование кредитов по большой программе в первую очередь морскому ведомству. Государь, объявляя мне это, добавил: «Войны я не хочу, можете быть спокойны, ее и не будет». На это я ответил, что, насколько мне известно, Россия и с Японией воевать не собиралась, но так как политика — это уже не моя область, то я смолкаю. Уже намного позже, по газетным сведениям, я мог сообразить, почему отдавалось предпочтение морскому министерству. Французская дипломатия пыталась в союзе с Сазоновым и Извольским развить русско-английское сближение в отношении флота, для чего от России требовались гарантии в Балтийском море.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Глава 23. Сотрудники и противники по работе. Среди всех описанных течений новообразований, деловых и личных интересов вне армии, я вынужден был заполнить аппарат военного министерства и генерального штаба прежде всего лицами, хорошо осведомленными с петербургской обстановкой, не считаясь с тем, кто из них лично более или менее близко был мне знакомым человеком. Сверх того, я был связан указанием государя при моем вступлении в должность. Не разгоняйте сейчас же весь личный состав штаба. Вдобавок к этому мне пришлось считаться с тем, что в России был большой недостаток лиц высшей интеллигенции с соответствующей подготовкой для практической военной деятельности. Таким образом, мои реформы должны были начаться с того, что, несмотря на перестройку аппарата, пришлось оставить на местах прежних сотрудников, то есть из старого состава таким путем создать оппозицию для вновь вводимого режима. Особенно важно было поддержать добрые отношения с министром финансов, думским большинством, а равно и с Государственным советом. Для этого и остался в своей должности генерал Поливанов. Помощником военного министра он был уже с 1905 года, то есть еще при Сахарове и Редигере, и работал со всеми тремя государственными думами, Советом государственной обороны и Государственным советом. Гибкий по натуре, знаток хозяйственной части, хорошо осведомленный в области законоположений, этот человек при обширном своем знакомстве с личным составом казался мне не лишним. Совершенно исключительное преимущество его заключалось в том, что он находился в прекрасных отношениях с Каковцевым и Гучковым. К тому же ухитрился не восстановить против себя великого князя Николая Николаевича. Я надеялся, что его посредническая деятельность при моем управлении ведомством принесет армии пользу, поэтому не только оставил его в занимаемой им должности, но с высочайшего соизволения назначил его моим ближайшим сотрудником по делу снабжения армии всеми видами довольствия и вооружения, предоставив ему при этом широкие права. Я подчинил ему все те управления, которые ведали хозяйственными и боевыми припасами. По этой части он принимал доклады непосредственно сам и разрешал самостоятельно многие вопросы, не выходящие из пределов общих законов. Во всем остальном он держал меня в курсе дела и присутствовал на докладах у государя, когда по каким-либо особенно сложным вопросам его ведение являлось в том необходимость. Генерала Поливанова я давно знал и не допускал мысли о том, что он может быть предателем и способен на интригу. Однажды представил мне Поливанов обстоятельную схему организации хозяйственной войсковой системы от самой высшей инстанции до периферии. Наглядность и целесообразность распределения всех функций органов управлений и войсковых частей бросались в глаза. Выразив ему благодарность за такую с успехом выполненную работу, над которой он немало потрудился, я взял схему в ближайший доклад государю. Имея это в виду, Поливанов не пожалел красок, чтобы иллюстрировать, сколько потрачено им было при этом труда. Случайно, когда в приемной около кабинета государя я ожидал очереди для доклада, вошел Воейков. Причем я ему сообщил, что буду докладывать о войсковом хозяйстве. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что эта схема — чужой труд, присвоенный Поливановым. Воейков узнал свою работу, как только я развернул схему, и как автор ее, понятно, мог дать к ней такие объяснения, каких Поливанов доложить мне не мог. Над этим вопросом очень долго работали две комиссии. Одна под председательством генерала Водора, а другая войсковая под председательством командира лейб-гвардии гусарского его величества полка генерала Воейкова. Первую из них прозвали «допотопной» по давности времени, с которого она существовала. Что касается второй, то название комиссии по-настоящему не соответствовало характеру занятий в ней. Командир полка, опытный человек по ведению хозяйства, руководил работой лично, и схема, которую представил мне Поливанов, была выработана самим Воейковым. Никакой охоты брать на себя вообще ответственность у Поливанова не было. С 1905 года, по собственному его заявлению, он соприкасался с вопросами государственной обороны. Отсюда возникло его близкое отношение к руководству восстановлением снабжения армии после Японской войны. А участие его в Совете государственной обороны дало ему возможность быть в курсе главнейших мероприятий по обороне, возникших, по его словам, по главному управлению Генерального штаба, якобы еще до моего назначения. Но чтобы не отвечать за это близкое отношение к руководству, он отговаривался, что в законе обязанности помощника военного министра определены так, что по указаниям военного министра он только облегчает его труды. А как Поливанов облегчал мои труды, можно судить по письменному моему указанию помощнику военного министра 16 октября 1910 года по поводу непорядков в подведомственном ему управлении. Моя резолюция, таким образом, не приведена в исполнение главным артиллерийским управлением, и об этом я узнаю только потому, что запросил сам. Если мы будем так вести дела, не терпящие отлагательства, будем составлять журналы заседаний по 2 недели, когда на это достаточно несколько часов, станем заводить бесконечную канцелярскую переписку, то только подтвердим создающуюся уже репутацию о неработоспособности нашего артиллерийского ведомства. Если моряки так долго не отвечали, то, надеюсь, не мое дело было давно об этом напомнить. Так вести дело дальше нельзя, и допустить этого я не могу. Прошу главное артиллерийское управление энергично двинуть не только это, но и остальные дела порядком, военному ведомству приличествующим. На одном из утренних докладов генерал Поливанов заявил мне, что я давно не был в Государственной Думе, и он советует приехать в тот же день на вечернее заседание. Хотя на повестке значилось несколько незначительных, так называемых, вермишельных дел военного министерства, я все равно решил поехать, отменив очередные свои занятия. Но перед самым уже обедом неожиданно явился состоявший при мне родственник Гучкова, подполковник Боткин, с целью предупредить меня, чтобы я не ездил этим вечером в Государственную Думу, так как там мне приготовлен грандиозный скандал. Догадываясь, из какого источника он мог это знать, я по телефону сообщил генералу Поливанову, что на заседании в Таврическом дворце не буду. Мой помощник, судя по его репликам, не мог скрыть при этом известии своего смущения и растерянности, особенно когда я попросил его мне сказать, почему именно так неотложно необходимо в Государственной Думе мое присутствие. Ответы Поливанова сводились единственно к тому, что я давно не был на заседаниях Думы. Когда я незадолго перед этим неожиданно приехал в Думу, ко мне вышли председатель Родзянко и его товарищ князь Волконский, упросив не показываться в зале заседания, так как я, по их выражению, сыграю роль красного сукна перед быком. Когда Гучков в 1909 году в Думе разразился громовой речью с огульным заявлением о негодности состава высшего персонала нашей армии, то Поливанов, поддерживавший и тогда уже тесные отношения с Гучковым, посоветовал генералу Редигеру согласиться с этим заключением. «Что-то ты сделал». И иезуитски подводя последнего, Поливанов рассчитывал, что это вызовет неизбежный протест со стороны армии, в составе которой имелись люди с заслуженным боевым опытом, служебным прошлым. Это повлечет за собой увольнение генерала Редигера и назначение на эту должность в силу создавшегося положения заместителя не из армии, а его, как единственно оставшегося приемлемым для Государственной Думы кандидата. Во время моей поездки в Туркестан в 1912 году Поливанов при содействии редактора газеты «Вечернее время» Бориса Суворина и Гучкова пытался меня дискредитировать в специальном памфлете, который должен был появиться от имени Мясоедова, неизвестного мне жандармского полковника. Когда я возвращался домой, в газетах уже появились сообщения о моем увольнении и о предстоящем назначении вместо меня Поливанова, портрет которого был даже помещен для созерцания публики. Каковцев сам об этом разболтал во время своей поездки в Ялту с докладом обо мне. Он был так уверен в успехе своего дела, что на вокзале в Москве совершенно открыто говорил о моем увольнении. Точно так же и в Ялте он был так не сдержан на язык, что всем рассказывал о моей несостоятельности на посту военного министра. В семье министра двора графа Фредерикса я узнал обо всем этом. Через некоторое время после этого я явился к государю. О выступлении Каковцева я, конечно, знал. Но что и как он докладывал государю, не знал. Мне его величество не сказал об этом ни единого слова. Вне всякого сомнения, что Владимир Николаевич Каковцев докладывал о моем увольнении, не жалея красноречия. И ведь докладывал председатель Совета министров, сам премьер-министр, некоторым образом глава кабинета. Как принял это государь? Отвечал ли что-нибудь Каковцеву, мне тоже неизвестно. Но, судя по дальнейшему поведению Владимира Николаевича Каковцева, его величество все это выслушал терпеливо. Председатель Совета министров, приняв молчание за знак согласия, должно быть, ожидал, что я привезу в Петербург свою отставку. Так он и говорил, вернувшись в столицу. Но государь совершенно самостоятельно решил этот вопрос иначе. В Ливадии, после моего доклада, который, по мнению Каковцева, должен был оказаться последним, государь спросил меня совершенно неожиданно: «А вы, Владимир Александрович, очень дорожите Поливановым?» Я ответил, что это герой не моего романа, но я себе другого помощника не выбирал, ввиду высказанной воли Его Величества, чтобы я личного состава не разгонял. «Тогда выберите себе другого помощника. А Поливанов ведь член Государственного Совета?» — спросил государь. Я ответил утвердительно, но добавил, что не по моему представлению. «А разве председатель Совета Министров не спрашивал вашего согласия?» Пришлось доложить Его Величеству, что не спрашивал. Государь нервно передернул плечами и приказал мне в тот же день прислать ему на подпись указ об увольнении Поливанова. На мое заявление, что я затрудняюсь сейчас в выборе заместителя, Николай Александрович протянул руку через стол и взял книжку генералов, прибавив: «А мы с вами сейчас его выберем». На первой же странице он прочитал: «Генерал Вернандер. Знаете что, берите его. Он не будет интриговать и подкапываться». Указ был подписан государем в тот же вечер. В Петербурге же ожидали, что на этом бланке я привезу другую фамилию. Генерал Поливанов выехал даже меня встретить со всеми начальниками главных управлений военного министерства. Должно быть, собирались устроить тут же и проводы на основании сведений из такого достоверного источника, как Каковцев, председатель Совета министров. В должности моего помощника генерал Вернандер пробыл до 1915 года. Этот достойный, твердого характера человек не был способен на интриги и предательство. За время своей трехлетней деятельности он сделал несравненно больше, чем Поливанов за 7 лет. Когда он высказывал свой взгляд на дело, он не считался с тем, нравится мне это или нет, не прибегал никогда к неоткровенности, а всегда высказывался открыто, по существу самого дела. Преследуя единственную цель – ограничить область так называемых агентурных непроверенных секретных сообщений и тем оградить войсковые части от возбуждения, я находил нужным, как выше отметил, только тщательное обследование и объективную проверку этих секретных сведений, прежде чем давать им дальнейший ход, используя в этом направлении опыт и знания состоящего при мне жандармского офицера. Установившееся при этом направление дел никакой перепиской не было оформлено, так как мы со Столыпиным переговорили по этому поводу лишь устно. Из письма полковника Мясоедова моему секретарю Затимову было видно, что департамент полиции о сути наших переговоров осведомлен не был, потому что Мясоедов писал: «Министр внутренних дел указал на неудобства, которые представлялись бы при осуществлении желания военного министра о сообщении ему жандармскими офицерами сведений о революционной пропаганде в войсках. Он опасается, что военному министру будут сообщены сведения, которые потом придется опровергать. Видя, что министр внутренних дел, очевидно, введен в заблуждение докладчиком, я обратил его внимание на то, что военный министр желал бы быть осведомленным о возбуждении дознания о военнослужащих, дабы иметь возможность судить о ходе пропаганды в армии. На это министр внутренних дел мне сказал, что это, конечно, другое дело». Вооружившись этим обстоятельством, Гучков сообщал в Думе, будто бы я, чтобы следить за корпусом офицеров, создал в военном министерстве целую организацию. Дело велось с такой страстностью, которую можно лишь понять, если вспомнить эпизод, который имел место в 1912 году. Кто-то, очевидно, из сотрудников генерала Поливанова по прежней службе, составил на основании журналов заседаний по вопросам обороны донос с выписками из несомненно подлинных документов и с утверждением того факта, что генерал Поливанов сообщил эти государственные тайны австрийскому послу. Тщательно составленный, литографированный аноним этот разослан был многим высокопоставленным лицам и членам Государственной Думы и, конечно, не мог не обратить на себя общественного внимания. Я тогда не допускал и мысли о том, что это донос не ложный. Но необходимо было выяснить, кто же мог его составить и каким образом секретные документы оказались доступными какому-то постороннему лицу. Поэтому прикомандированному ко мне подполковнику Мясоедову я поручил навести справки, нельзя ли выяснить автора доноса. Об этом сообщил, конечно, генералу Поливанову, спросив его, не имеет ли он подозрения на кого-нибудь. Меня поразило тогда то, что моим сообщением он был, видимо, подавлен, а из его реплики я понял, что он заподозрил, не направит ли Мясоедов свои розыски против него, тем более что незадолго перед этим генерал Поливанов ездил в Австрию к одному из своих друзей, родственнику графини Карловой, с которой он был очень дружен, покинувшему Россию и поселившемуся за границей. Так как все это было известно Поливанову и не было поэтому тайной от Гучкова, близко принимавшего к сердцу интересы генерала Поливанова, то Гучков решил выступить с отводом всяких возможных в этом смысле слухов в отношении Поливанова. Последствием этого, тотчас же после моего разговора с Поливановым, явились в газетах якобы разоблачения о том, что австрийцы стали значительно осведомленнее с тех пор, как при военном министре появился Мясоедов. Последний, понятно, возмутился, потерял душевное равновесие, и я распорядился о производстве расследования через главного военного прокурора. Дело кончилось дуэлью Мясоедова с Гучковым. А после произошедшего скандала на бегах между Мясоедовым и Борисом Сувориным — увольнением первого со службы. Сам же Гучков не только при расследовании отказался указать главному военному прокурору источники его обвинения Мясоедова, но уклонился от этого и на суде, вопреки данной им присяге, не утаивать ничего для раскрытия истины.
1: Радио «Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
2: «Я принялся за работу по реформам в армии со дня моего вступления, начав с преобразования моей собственной должности начальника генерального штаба. Чтобы устранить двухголовие, введенное указом 8 июня 1905 года, на первых же порах подчинился добровольно военному министру и являлся государю с докладом в присутствии военного министра. После моего назначения военным министром последовало высочайшее повеление, закрепившее этот служебный порядок. И единственным докладчиком по военному ведомству стал опять военный министр, который вместе с тем являлся вновь единственным ответственным лицом перед государем за весь в совокупности военный аппарат. Этим, по крайней мере, теоретически, а на несколько лет и практически, была устранена главная причина, препятствовавшая согласованному развитию наших вооруженных сил как до, так и после японской кампании. Когда я принял министерство, мне и в голову не приходило, что вне этого ведомства родилась еще какая-то комиссия вне ведения военного министра, состоящая из военных чинов под председательством Гучкова при Государственной Думе. Совершенно случайно узнал я об этом. Список участников, 8 или 10 человек, был вскоре у меня в руках. В нем, между прочим, значился генерал Гурко, редактор истории японской кампании, полковник барон Корф и другие чины военного ведомства. Я доложил об этом государю как о факте ненормальном и о том, что все эти чины давно уже стоят во главе списков кандидатов на различные должности, а потому просил разрешения по мере открытия вакансий всех их выпроводить из столицы. Государю этот выход очень понравился. Он улыбнулся и сказал: «Вполне одобряю, так и сделайте». Я так и сделал. Открывшаяся вакансия 1-й кавалерийской дивизии в Москве была предоставлена генералу Гурко, 1-й открывшийся стрелковый полк полковнику барону Корфу и так далее, вплоть до расформирования этого подпольного учреждения таким моим контрманевром, о котором в стратегии генерала Лейера говорится: «Всякому маневру отвечает свой контрманевр, лишь бы только минута не была упущена». Ближайшей заботой было устранение вредного влияния безответственных великих князей. Они были инспекторами отдельных родов оружия и, как члены императорской фамилии, имели доступ к высочайшим докладам. Вследствие этого на практике они имели возможность действовать через голову военного министра и местных командующих войсками, проводить высочайшие повеления, которые не отвечали известным условиям и видам соответствующих властей. Но великокняжеские инспекции сопровождались продолжительными, дорогими и часто уже устаревшими экспериментами в армии, которые только препятствовали спокойному развитию работ по усовершенствованию вооруженных сил государства. Мне удалось, по крайней мере, вплоть до 1914 года, поставить в новые рамки строптивого великого князя Николая Николаевича. Не справился я только в этом отношении с Сергеем Михайловичем, генерал-инспектором артиллерии. Как глубоко могли проникнуть подрывные работы великих князей, показал в 1911 году случай с великим князем Николаем Николаевичем, вынудивший меня заявить, что дальнейшую работу военного министра продолжать я не могу. Имея в виду, что государь всегда говорил о том, что во главе действующей армии, если бы вспыхнула война, он станет обязательно сам, я предложил собрать в Петербурге на стратегические занятия всех предполагаемых командующих армиями и в виде военной игры решить ряд задач на Западном фронте. Обстоятельные данные, имевшиеся у нас в Главном управлении Генерального штаба, давали возможность создать обстановку и образ вероятных действий наших противников с большой правдоподобностью. Занятия эти лично для государя имели то значение, что таким способом он мог ознакомиться с теми генералами, которым предстоит стать во главе армий, а тех из них, которые окажутся не соответствующими предстоящим им ролям, заменить заблаговременно другими, более подходящими. Мысль эта очень понравилась государю. А когда с его одобрения разработаны были детали этой игры, то его величество повелел предоставить запасную часть Зимнего дворца для этих занятий и в составлении директив верховного главнокомандующего принимал участие сам. Командующие войсками съехались, все было готово, но за час до начала игры государь прислал мне записку, что занятия отменяются. Затем выяснилось, что

0: обязанности. Это был один из самых тяжелых дней моей службы. Благодаря слабой воле одного и злой другого, я переносил нравственные мучения, которые и сейчас, при воспоминании о них, мне тягостны, несмотря на то, что с тех пор прошло много лет. Передо мной был не государь, а простой смертный, сознающий свою вину и неловкое положение перед человеком, который был ему предан и взялся по его же настоянию за починку в конец испорченного дела. Когда я вошел, Николай Александрович поспешил ко мне навстречу и, протягивая руку, смущенно заговорил о том, что он нашел нужным занятие с командующими войсками отменить. «Разрешите, Ваше Величество, доложить об этом после привезенных мною для подписи бумаг. Лицо мое, наверное, сказало государю, что этот доклад удовольствия ему не доставит. Он сел за письменный стол и предложил мне садиться. После самой короткой первой части доклада и подписи бумаг Его Величеством, сдерживая, сколько было у меня сил, вполне естественное волнение и не нарушая этикета перед монархом, я начал с сожаления, что государь так поздно сообщил мне свое решение и что не было поэтому возможности обставить эту перемену без того скандала, который в данном случае получился. Государь сидел молча и даже не курил, как это он имел привычку делать во время докладов. Тогда мне пришлось изложить то положение, в котором я оказался как глава военного ведомства. Все знали, что инициатива съезда была моя, что государь предположение предстоявших занятий не только одобрил, но должен был сам принять в них участие. Самые широкие приготовления делались несколько месяцев. И когда настолько все было готово, что в Зимнем дворце собраны были все чины Главного управления Генерального штаба со всеми материалами, не приехали лишь командующие войсками, очевидно, осведомленные раньше меня об отмене занятий. Военный министр узнает об этом позже всех. Государь слушал меня, опустив голову, и не произносил ни слова. Несколько минут мы сидели молча. Пришлось мне прервать это молчание. Казалось, что государь ждет продолжения моих объяснений, и я доложил, что всем случившимся мой авторитет главы ведомства подорван настолько, что оставаться в этой должности далее мне немыслимо. Каким я могу быть руководителем в таком громадном и сложном деле, если у моих сотрудников и подчиненных не будет доверия к целесообразности моих начинаний и распоряжений? Невольно создается впечатление, что я подвел своего государя какими-то несуразными фантазиями. Поэтому я прошу Его Величества об одном — отпустить меня и повелеть сдать должность другому лицу. И после этого государь продолжал молчать. А на бледном лице его видно было такое страдание, что мне до слез стало жалко верховного вождя нашей армии. Страдали мы оба. А тот, кто всему этому был виновником, наверное, от удовольствия потирал руки и ждал известий о назначении нового министра. В третий раз пришлось мне прервать молчание. Я был уверен, что другого исхода быть не может, и я должен выйти из кабинета государя, оставив портфель военного министра. Ваше Величество, вы сами видите, что во мне говорит не обиженное самолюбие или желание придраться к случаю, чтобы бросить работу, такую тяжелую и в такой неприятной обстановке. Я прошу об увольнении потому, что другого выхода у меня нет. Его и придумать трудно. После последних слов государь точно проснулся, оживился и, ласково взглянув на меня, сказал: «А вы придумайте. Отпустить я вас не хочу». В действительно трудных условиях придумывания у меня явилась мысль об отмене столь неосторожного решения роспуска съехавшихся без всяких результатов генералов. Весьма вероятно было, что на это государь не согласится, и ходатайство мое об увольнении будет тогда уважено. Когда я мысль эту высказал, государь сообщил мне, что он уже отпустил их домой. Как же это теперь сделать? Вернувшись в Петербург, я дам им знать, что Ваше Величество признали за благо устроить совещание по государственной обороне под моим председательством, и что они уедут по окончании этих заседаний. Надо было видеть нескрываемую радость государя, который быстро встал, протянул мне руку, крепко пожал и, улыбаясь, сказал: «Ну, конечно, и вы их не отпускаете, покуда не получите от них все, что вам нужно». Так я и остался военным министром.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: «Война миров». По мотивам этого романа Герберта Уэллса было снято немало фильмов и сериалов. Но самые нашумевшие версии стали не эффектные блокбастеры, а одна скромная радиопостановка. Воскресным вечером 30 октября 1938 года радиостанция CBS транслировала спектакль по роману «Война миров». Сценарист обошелся с текстом Уэллса вольно. Место действия было перенесено из Англии в Америку, в штат Нью-Джерси. Радиоспектакль полностью имитировал прямой эфир. Ведущий рассказывал о вторжении марсиан так, будто читал новости. Другой актер изображал репортера, находящегося на месте происшествия. Третий от имени госсекретаря США пламенно призывал население не поддаваться панике. Все прозвучало так достоверно, что люди приняли радиопостановку за репортаж о реальных событиях. Слушатели оборвали телефон, обзванивали друзей и родственников в других штатах. Всю Америку охватила тревога. Страна подверглась нападению марсиан. Когда через полчаса в эфире упомянули, что это всего лишь спектакль, было уже поздно. Дороги были забиты машинами. Появились очевидцы событий, которые уверяли, что лично встречались с инопланетянами. Добровольцы звонили в армейские штабы и выражали готовность встать на защиту планеты Земля. В стране воцарилась паника. Из примерно 6 миллионов американцев, которые слышали по радио «Войну миров», в реальность происходящего поверило более миллиона. Воскресный вечер 30 октября 1938 года показал, насколько люди верят в силу художественного слова. А радиопостановка «Войны миров» Герберта Уэллса вошла в историю как один из ярчайших примеров художественной мистификации.
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Антона Павловича Чехова Петру Ильичу Чайковскому. Осень 1889 года, Москва. Я собираюсь напечатать новую книжку своих рассказов «Хмурые люди». Рассказы эти скучны и нудны, как осень. Они однообразны по тону, и художественные элементы в них густо перемешаны с медицинскими. Но все-таки разрешите мне посвятить эту книжку вам. Мне очень хочется получить положительный ответ, так как это посвящение доставит мне большое удовольствие. Душевно преданный Антон Чехов.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Попытка Украины якобы нанести России поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников является авантюрой. Это указал Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Если режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике, что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы.
1: Российские войска продвигаются на всех направлениях спецоперации. Они ускорили наступление и успешно выполняют задачи, подчеркнул президент. Таким образом, киевский режим и его западные партнеры никогда не смогут получить превосходство над Россией, отметил Владимир Путин. Посольство России в Болгарии готово обеспечить безопасность голосования на выборах депутатов Госдумы 20 сентября. Об этом сообщила ТАСС посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
3: Выборы будут проходить здесь, в Софии, как обычно, проходит на территории клуба посольства. Мы готовы абсолютно к этому событию. Многие наши соотечественники, которые живут и в других регионах, тоже многие планируют сюда приехать. Будут нормальные выборы. Акции несанкционированные абсолютно могут быть. Тут мы ничего не исключаем, потому что обстановка достаточно сложная, но мы готовы ко всем этим недружественным действиям. Безопасность будет обеспечена.
1: В выборах могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, постоянно проживающие или временно пребывающие в Болгарии. Для голосования необходимо предъявить действительный российский заграничный паспорт. Российский парашютист Сергей Бойцов совершил прыжок с теплового аэростата с высоты более 11,5 тысяч метров в Алтайском крае, установив мировой рекорд. Этот экстремальный прыжок был приурочен к празднованию Дня государственного флага России. При приземлении Сергей развернул российский триколор, площадь которого составила более 50 квадратных метров. Он отметил, что флаг символизирует национальное единство и глубокую благодарность стране. Этот рекорд был официально зарегистрирован Федерацией парашютистов спорта России и внесен в международную базу данных. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
4: Глава 7. О монстрах или уродах. Понеже известно есть, что как в человеческой породе, так в зверской птичьей случается, что родятся монстры, то есть уроды, которые всегда во всех государствах сбираются для диковинки. Чего для, пред несколькими летами уже указ сказан, чтоб он их приносили. Но таят невежды, чая, что такие уроды родятся от действа дьявольского, через ведовство и порчу, чему быть невозможно. Ибо един творец всея твари — Бог, а не дьявол, которому ни над каким созданием власти нет. Но от повреждения внутреннего, также от страха и мнения матерного во время бремени, как тому многие есть примеры. Чего испужается мать, такие знаки на дитяти бывают. Того ради, паки сей указ подновляется, дабы, конечно, такие, как человечьи, так скотские, звериные и птичьи уроды приносили в каждом городе к комендантам своим, и им зато будет давана плата, а именно за человеческую по 10 рублев, за скотскую и звериную по 5, а за птичью по 3 рубли за мертвых. а за живые – за человеческую – по 100 рублев, за скотскую и звериную – по 15 рублев, за птичью – по 7 рублев. А ежели гораздо чудное, то дадут и более. А кто против всего указу будет таить, на таких возвещать. А кто обречен будет, на том штраф убрать в десятую против платежа за оные и те деньги отдавать изведчикам. Вышереченные уроды, как человечьи, так и животных, когда умрут, класть в спирты. Буди же того нет, то в двойное, а по нужде в простое вино и закрыть крепко, дабы не испортилось, за которое вино заплачено будет из аптеки особливо. Петр любил своего карлика, нарочитую монстру, и устроил ему великолепные похороны. Впереди шло попарно 30 певчих, все маленькие мальчики. За ними в полном облачении с кадилом в руках крошечный поп, которого из всех петербургских священников выбрали за малый рост. 6 маленьких вороных лошадок в черных до земли попонах везли маленький, точно детский гробик на маленьких, точно игрушечных дрогах. Потом выступали торжественно, взявшись за руки и под предводительством крошечного маршала с большим жезлом, 12 пар карликов в длинных траурных мантиях, обшитых белым флером. И столько же карлиц, все по росту, меньшие впереди, большие позади, наподобие органных дудок, горбатые, толстобрюхие, косолапые, криворожие, кривоногие, как собаки барсучьей породы, и множество других, не столько смешных, сколько страшных уродов. По обеим сторонам шествия рядом с карликами шли великаны-гренадеры и царские гайдуки с горящими факелами и погребальными свечами в руках. Одного из этих великанов, наряженного в детскую распашонку, вели на помочах 2 самых крошечных карлика с длинными седыми бородами. Другого, спеленутого, как грудной младенец, везли в тележке 6 ручных медведей. Шествие заключал царь со всеми своими генералами и сенаторами. В наряде голландского корабельного барабанщика шел он все время пешком и с таким видом, как будто делал самое нужное дело, бил в барабан. Невской перспективой от деревянного моста на речке Фонтанной к Ямской Слободе, где было кладбище, двигалось шествие, и за ним толпа. Люди выглядывали из окон, выбегали из домов и в суеверном страхе не знали, православные, креститься или отплевываться. А немцы говорили, такого дешествия едва ли где придется увидеть, кроме России. Был 5 час вечера, быстро темнело, шел мокрый снег хлопьями. По обеим сторонам перспективы 2 ряда голых липок и крыши низеньких домиков белели от снега. Густел туман, и в мутно-желтом тумане, и в мутно-красном свете факелов это шествие казалось бредом, наваждением дьявольским. На толпах, хотя и в страхе, бежала не отставая, шлепая по грязи и рассказывая шепотом страшные, тоже подобные бреду слухи о нечистой силе, которая будто бы завелась в Петербурге. На медне ночью караульную троицы слышал в трапезе церковный стук, подобием беганья. И в колокольне кто-то бегал по деревянной лестнице так, что ступени тряслись. А утром псаломщик, когда пошел благо вестить, увидел, что стремянка лестницы оторвана и веревка, спущенная для благовесту, обернута в 4. «Никто другой, как черт», — догадывались одни. «Не черт, а кикимора», — возражали другие. Старушка-селедочница Сохты собственными глазами видела кикимору, как она пряжу придет. «Вся голая». Тонешенька, чернешенька, а головенка махонькая с наперсточек, а туловище не спознать с соломинкой. «Не домовой ли?» — спросил кто-то. «Домовых в церкви не водится», — отвечали ему. «А может, какой заблудящий? На них, где бывает чума, что на коров и собак, оттого и проказит. то к весне. По веснам домовые линяют, старая шкура сползает, тогда и бесится. Домовой ли, черт ли, кикимора, а только знатно сила нечистая, решили все. В мутно-желтом тумане, в мутно-красном свете факелов, от которого бегали чудовищные тени гигантов и карликов, само это шествие казалось нечистую силою, петербургскую нежитью. Сообщались еще более страшные вести. На финляндской стороне какой-то поп для соделания некоего неистовства нарядился в козью шкуру с рогами, которая тотчас к нему приросла, и всем в виде повезут его ночью на казнь. Драгунский сын Зворыкин продал душу дьяволу, объявившемуся у Литейного двора в образе немца, и договор подписал кровью. В аптекарском саду на кладбище разрыли воры могилу, разбили заступами гроб, принялись тащить покойника за ноги, но не вытащили, испугались и убежали. Утром увидел кто-то ноги, торчавшие из могилы, и прошел слух о воскресении мертвых. В татарской слободе за крепостным Кронверком родился младенец с коровьим рогом вместо носа, а на мытном дворе поросенок с человечьим лицом. Не знаменуется благое в городах, где такое рождается. Где-то явился пастух о пяти ногах, на Ладоге выпал кровавый дождь, земля тряслась и ревела, как вол, на небе было три солнца. Быть худу! «Быть худу», — повторяли все, — «Петербургу пустеть будет! Ни одному Петербургу, всему миру конец! Светопреставление! Антихрист!» Наслушавшись этих рассказов, маленький мальчик, которого мать тащила за руку в толпе, вдруг заплакал, закричал от страха. Женщина в отрепьях с полоумным лицом, должно быть, юродивая, нечеловеческим голосом закликала, ее поскорее увели в соседний двор. Царь не любил шутить с кликушами, выгонял из них бесов кнутом. «Хвост кнута длиннее хвоста бесовского», — говорил он, когда ему докладывали о суеверных шалостях. Среди вельмож и сенаторов было тоже много испуганных лиц. Перед самым выступлением шествия Шафиров поднес государю только что полученные с курьером письма из Неаполя от Толстого и царевича. Государь спрятал их в карман, не распечатав, должно быть, не хотел читать при свидетелях. Шафиров, однако, из полученной им коротенькой записки Толстого уже знал страшную весть. Она тотчас облетела всех. «Царевич едет сюда!» «Иуда Петр Толстой выманил, ему-де не первого кушать. Батюшка, слышь, посулил его на Афросинье женить. Женить, как бы не так, держи карман. Жолф ему, а не женитьба. А ну как даст Бог свадьбу? Венчали ту свадьбу на козьем болоте, а дружка да свашка, топорик да плашка. Дурак, дурак! Погубит он себя напрасно. Быть бычку на обрывочке, не сносить ему головы своей, под обух идет. А может, и помилуют, не чужой ведь, родной, и змея своих черев не ест. Поучат и помилуют. Учить поздно, распашонка на нем не сойдется. Не учили, покуда поперек лавки укладывался, а вовсю вытянулся не научишь. Поди ко мне в ступу, я тебя пестом приглажу. Вот и вся наука. Унянчит дитятку, что не пикнет, упестуют. Да и нам, чай, всем такая будет баня, что небо с овчинку покажется. Беда, братцы, беда, тут и о двух головах пропадешь. И в толпе вельмож все повторяли так же, как в толпе народа. «Быть худу! Быть худу!» А царь все шагал да шагал по грязи и бил в барабан, заглушая унылое пение, со святыми упокой, вечная память. Туман густел, Все расплывалось в нем, таяло, делалось призрачным, и вот-вот, казалось, весь город со всеми своими людьми, домами и улицами подымется вместе с туманом и разлетится, как сон.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: Глава 8. Вернувшись с похорон в Летний дворец, Петр сел в маленькую верейку, переехал через темную ночную Неву, один без гребцов, сам работая веслами, и причалил у небольшой деревянной пристани на противоположном берегу. Здесь, почти у самой реки, недалеко от Троицкого собора, стоял маленький низенький домик, один из первых домов, построенных голландскими плотниками при самом основании Петербурга. Первый дворец Петра, похожий на бедные хижины саардамских корабельщиков. Он был срублен из соснового леса, который рос тут же на диком болоте Кейвусари, Березового острова. Выкрашен масляную краску под кирпич и крыт дощечками под черепицу. Комнаты низенькие, тесные, всего 3. Направо от сеней конторка, налево столовая, и за нею спальня, самая крошечная из 3, 4 аршина в длину, 3 в ширину. Едва повернуться. Убранство, хотя очень простое, но уютное и опрятное, на голландский образец. Потолок и стены обиты выбеленным холстом, окна широкие, низкие, с переплетом из свинцовых желобков и мелкими стеклами, с дубовыми ставнями на железных болтах. Двери не по росту Петра. Он должен был наклоняться, чтобы не удариться головой о притолку. После постройки Летнего и Зимнего дворца стоял этот домик пустой. Только изредка царь ночевал в нем, когда ему хотелось остаться совсем одному, даже без Катеньки. Войдя в сени, растолкал храпевшего на войлоке денщика, велел дать огня, прошел в конторку, запер дверь на ключ, поставил свечу на стол, сел в кресло, вынул из кармана письма Толстого, Румянцева и Царевича. Но перед тем, как их распечатать, остановился, как будто в нерешимости, прислушиваясь к мерному гулкому бою часов на колокольне у Троицы. Пробило 9. Последний звук замер, и наступала тишина такая же, как в те дни, когда Петербурга еще не было, и кругом этого бедного домика были только бесконечные леса да непроходимые топи. Наконец распечатал. Пока читал, лицо чуть-чуть побледнело, руки задрожали. Когда же прочел последние слова в письме царевича: «Поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербург», дух захватило от радости. Дальше не мог читать, перекрестился. Это ли еще не знаменье, не чудо Божие? Только что изнемогал, отчаивался, думал, что Бог забыл его, отступил навсегда. И вот опять рука Господня поддерживает. Почувствовал себя вновь сильным и бодрым, как будто помолодевшим, готовым ко всякому труду и подвигу. Потом опустил голову и, глядя на пламя свечи, глубоко задумался. Когда сын вернется, что с ним делать? Убить, в ярости думал он прежде, когда не надеялся на возвращение. Но теперь, когда знал, что вернется, ярость потухла, и он спрашивал себя впервые спокойно, разумно, что делать. Вдруг вспомнил слова свои в первом письме, отправленном в Неаполь с Толстым Румянцевым. «Обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели возвратишься». Теперь, когда сын поверил этой клятве, она приобретала страшную силу. Но как исполнить ее? Простить сына не значит ли простить и всех остальных, таких же, как он, изменников, злодеев царю и отечеству? Все людишки негодные, взяточники, воры, тунеядцы, ханжи, лицемеры, длинные бороды соединятся с ним и в такое бесстрашие придут, что никакой грозы на них не будет. Учинят всему государству падение конечное, и ежели сын над отцом надругается так при жизни его, то что же будет после смерти? Все разорит, расточит, не оставит камня на камне, погубит Россию. Нет, хотя бы клятву нарушить, а нельзя простить. Значит, опять розыск, опять пытки, костры, топоры, плахи и кровь. Вспомнилось ему, как однажды во время стрелецких казней, когда он ехал верхом на Красную площадь, где в тот же день должно было пасть более 300 голов, вышел к нему навстречу патриарх с чудотворной иконой Божией Матери просить о пощаде стрельцов. Царь поклонился иконе, но патриарха отстранил рукою гневно и сказал: «Зачем пришел сюда? Я, Матерь Божию, чту не меньше твоего, но долг велит мне добрых миловать, а злых казнить. Ступай же прочь, старик, я знаю, что делаю». Патриарху сумел ответить, но как ответит Богу? И представился ему, как в видении, бесконечный ряд голов, лежащих у лобного места на длинном бревне. Вместо плахи — затылками вверх, лицами вниз. Русые, рыжие, черные, седые, лысые, кудрявые. На веселе только что с попойки вместе с Данилычем и прочими гостями он ходит с топором в руках, засучив рукава, как палач, и рубит одну за другой эти головы. А когда устает, гости берут у него топор по очереди и тоже рубят. Все пьяны от крови, платье обрызгано кровью, на земле лужи крови, ноги скользят в крови. Вдруг одна из этих голов, когда он уже занес над нею топор, тихонько приподымается, оборачивается и глядит ему прямо в глаза. Это он, Алеша. Алешенька, мальчик мой родненький, представилось ему другое видение, как, вернувшись из чужих краев, пробрался он тайком ночью в спальню царевича, наклонился над его постелькой, взял на руки сонного и обнимал, и целовал, чувствуя сквозь рубашку теплоту его голого тельца.
5: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: «Убить сына». Только теперь понял он, что это значит. Почувствовал, что это самое страшное, самое важное во всей его жизни. Важнее, чем Софья, стрельцы, Европа, наука, армия, флот, Петербург, Полтава. Что тут решается вечное. На одну чашу весов положится все, что он сделал великого, доброго, на другую — кровь сына, и как знать, что перевесит? Не померкнет ли вся его слава от этого кровавого пятна? Что скажет Европа, что скажет потомство о клятва преступники, сына-убийцы? Труден разбор его невинности тому, кто не знает всего. А кто знает все? И перед Богом может ли человек хотя бы из-за блага Отечества взять на душу такой грех, как пролитие крови от крови своей? Но что же, что делать? Простить сына, погубить Россию, казнить его, погубить себя.
6: Он чувствовал, что этого никогда не решит. Да и нельзя решить одному, но кто поможет? Церковь? Что на земле свяжете, то связано будет на небе. И что разрешите на земле, то разрешено будет на небе. Так было прежде. А теперь где церковь? Патриарх. Его уже нет, он сам отменил патриаршество. Или митрополит, Степка-холопка, который, пав до земли, челом бьет государю. Или администратор дел духовных, плут Федоска с прочими архиереями, которые так взнузданы, что куда хошь поведи. Что он им скажет, то они и сделают. Он сам патриарх, сам церковь. Он один перед Богом. И чему безумец радовался только что? Да, рука Господня простерлась к нему и отяготела на нем страшную тяжестью. Страшно. Страшно впасть в руки Бога живого. Точно пропасть разверзлась у ног его, и повеяло оттуда ужасом, от которого на голове его зашевелились волосы. Он закрыл лицо руками. «Отступи от меня, Господи! Избавь душу мою от кровей Божия, Боже спасения моего!» Потом встал и пошел в спальню, где в углу над изголовьем постели неугасимая лампада теплилась перед чудотворной иконою «Спаса нерукотворенного», писанный в поднос царю Алексею Михайловичу, жалованным царским иконописцем Симоном Ушаковым и хранившийся некогда вверху в сенях кремлевских палат. То был русский перевод с незапамятно древнего византийского образа. По преданию, когда Господь восходил на Голгофу, то, изнемогая под ношею крестной, вытер пот с лица полотенцем, убрусом, и на нем отпечатался лик. С тех пор, как мать Петра, царица Наталья Кирилловна, благословила сына этим образом, он уже никогда не расставался с ним. Во всех походах и путешествиях, на кораблях и в палатках, при основании Петербурга и на полях Полтавы, везде образ был с ним. Войдя в спальню, прибавил в лампадку масло и поправил светильню. Пламя затеплилось ярче, и в золотом окладе вокруг темного лика в терновом венце заблестели алмазы, как слезы, рубины, как кровь. Стал на колени и начал молиться. Икона была такая привычная, что он уже почти не видел ее, и, сам того не сознавая, всегда обращался с молитвой к отцу, а не к сыну. Не к Богу умирающему, изливающему кровь свою на Голгофу, а к Богу живому, крепкому и сильному во брани, воителю грозному, победодавцу праведному, тому, кто говорит о себе устами пророка: «Я топтал народы во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Но теперь, когда поднял взор на икону и хотел, как всегда, обратиться с молитвой мимо сына к отцу, не мог. Как будто в первый раз увидел скорбный лик в терновом венце, и лик этот ожил и заглянул ему в душу кротким взором, как будто в первый раз понял то, о чем слышал с детства, и чего никогда не понимал, что значит сын и отец. И вдруг вспомнил страшную древнюю повесть, тоже об отце и сыне. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». И устроил Авраам жертвенник, и, связав сына своего, положил его на жертвенник, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Это лишь земной прообраз еще более страшной жертвы небесной. Бог так возлюбил мир, что не пожалел для него сына своего, единственного своего и вечно изливаемую кровью Агнца, кровью сына, отчий гнев утоляется. Тут чувствовал он какую-то самую близкую, самую нужную тайну, но такую страшную, что не смел думать о ней. Мысль его изнемогала, как в безумии. Хочет или не хочет Бог, чтобы он казнил сына? Простится или взыщется на нем эта кровь? И что, если не только на нем, но и на детях его, и внуках, и правнуках? На всей России. Он упал лицом на пол и долго лежал так, распростертый, недвижимый, как мертвый. Наконец, опять поднял взор на икону, но уже с отчаянной, неистовой молитвой мимо сына к отцу. «Да падет сия кровь на меня! На меня одного!» «Казни меня, Боже! Помилуй Россию!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Книга 8. Оборотень. Глава 1. Царевич смотрел на дверь, в которую должен был войти Петр. Маленькую приемную Преображенского дворца, почти такого же бедного, как петербургский домик царя, заливало февральское солнце. В окнах был вид, знакомый царевичу с детства: снежное поле с черными галками, серые стены казарм, тюремный острог, земляной вал с пирамидами ядер, караульную будку и неподвижным часовым на прозрачно-зеленом небе. Воробьи на подоконниках чирикали уже по-весеннему, с ледяных сосулек падали светлые капли, как слезы. Был предобеденный час, пахло пирогами с капустою. В тишине маятник стенных часов однообразно тикал. На пути из Италии в Россию царевич был спокоен, даже весел, но точно в полусне или забытьи. Не совсем понимал, что с ним происходит, куда и для чего везут его. Но теперь, сидя с Толстым в приемной, и так же, как тогда ночью в королевском дворце в Неаполе, во время бреда, глядя на страшную дверь, как будто пробуждался, начинал понимать. И так же, как тогда весь дрожал непрерывную мелкую дрожью, точно в сильном ознобе, то крестился и шептал молитвы, то хватал за руку Толстого. «Петр Андреевич, ох, Петр Андреевич, что-то будет, родимый! Страшно! Страшно!» Толстой успокаивал его своим бархатным голосом. «Будьте благонадежны, ваше высочество. Повинную голову меч не сечет. Даст Бог потихоньку да полегоньку, лотком да мерком». Царевич не слушал и твердил, чтобы не забыть приготовленную речь. «Батюшка, я ни в чем оправдаться не могу, но слезно прошу милостивого прощения и отеческого рассуждения, понеже кроме Бога и твоей ко мне милости иного никакого надеяния не имею и отдаюсь во всем в волю твою». За дверью послышались знакомые шаги. Дверь отворилась, вошел Петр. Алексей вскочил, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы Толстой не поддержал его. Перед ним, как бы в мгновенном превращении оборотня, промелькнули два лица. Чуждое, страшное, как мертвая маска, и родное, милое, каким он помнил отца только в самом раннем детстве. Царевич подошел к нему и хотел упасть к его ногам, но Петр протянул к нему руки, обнял и прижал к своей груди. «Алеша, здравствуй! Ну, слава Богу, слава Богу! Наконец-то свиделись!» Алексей почувствовал знакомое прикосновение пухлых бритых щек и запах отца, крепкого табаку с потом. Увидел большие темные ясные глаза, такие страшные, такие милые, прелестную немного лукавую улыбку на извилистых, почти женственно тонких губах, и, забыв свою длинную речь, пролепетал только: «Прости, батюшка!» И вдруг зарыдал неудержимым рыданием, все повторяя: «Прости, прости!» Сердце его растаяло мгновенно, как лед в огне. Что ты, Алешенька?» Отец гладил ему волосы, целовал его в лоб, в губы, в глаза с материнской нежностью. А Толстой, глядя на эти ласки, думал: «Зацелует ястреб курочку до последнего перышка». По знаку царя он исчез. Петр повел сына в столовую. Сучка Лизетта сперва зарычала, но потом, узнав царевича, смущенно завиляла хвостом и лизнула ему руку. Стол накрыт был на два прибора. Денщик принес все блюда сразу и вышел. Они остались одни. Петр налил две чарки анисовой. «За твое здоровье, Алеша!» Чокнулись. У царевича так дрожали руки, что он пролил половину чарки. Петр приготовил для него свою любимую закуску — ломоть черного хлеба с маслом, рубленным луком и чесноком. Разрезал хлеб пополам, одну половину для себя, другую для сына.
3: «Вишь ты, как отощал на чужих-то хлебах!» — молвил он, вглядываясь в сына. «Погоди, живо откормим, станешь гладкий, сытнее, де русский хлеб немецкого». Угощал с прибаутками, чарка на чарку, не палка на палку, без троицы дом не строится, учетверить, гостей развеселить.
2: Царевич ел мало, но много пил и быстро пьянел, не столько, впрочем, от вина, сколько от радости. Все еще робел, не мог прийти в себя, не верил глазам и ушам своим, но отец говорил с ним так просто и весело, что нельзя было не верить. Расспрашивал обо всем, что он видел и слышал в Италии, о войске и флоте, о папе и цесаре. Шутил, как товарищ с товарищем.
3: «А у тебя губа не дура», — подмигнул, смеясь. «А Фрося девка хоть куда? Годов бы мне 10 с плеч, так пришлось бы чего доброго сынку у батьки беречься, чтоб с рогами не быть. Недалеко, видно, яблочко от яблони падает. Батька с Партамоей, сынок с Поломоей. Полыди, говорят, Афрося мыла у Вяземских. Но да ведь и Катенька белье стирала. А жениться охота?»
2: «Ежели позволишь, батюшка».
3: «Да что мне с тобой делать? Обещал, небось, так позволю».
2: Петр налил красного вина в хрустальные кубки, подняли, сдвинули, хрусталь зазвенел, вино в луче солнца зардело, как кровь.
3: «За мир, за дружбу вечную», — сказал Петр.
2: Оба выпили сразу до дна. У царевича голова кружилась, он точно летел. Сердце то замирало, то билось так, что казалось, вот-вот разорвется, и он сейчас умрет от радости. Настоящее, прошлое, будущее — все исчезло. Он помнил, видел, чувствовал только одно — отец любит его, пусть на мгновение. Если бы надо было снова принять муку всей жизни, за одно такое мгновение он принял бы. И ему захотелось сказать все, признаться во всем. Петр, как будто угадывая мысль его, положил свою руку на руку сына с тихой лаской.
3: «Расскажи-ка, Алеша, как ты бежал?»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
2: Царевич почувствовал, что судьба его решается. И вдруг ясно понял то, о чем все время, с той самой минуты, как решил ехать к отцу, старался не думать. Одно из двух — или сказать все, выдать сообщников и сделаться предателем, или запереться во всем и допустить, чтобы снова вырылась бездна, встала глухая стена между ним и отцом. Он молчал, потупив глаза, боясь увидеть опять вместо родного лица то, другое, чуждое, страшное, как мертвая маска. Наконец встал, подошел к отцу и упал перед ним на колени. Лизетта, спавшая в ногах Петра на подушке, проснулась, поднялась и отошла, уступив царевичу место. Он опустился на подушку. Лежать бы так вечно у ног отца, как собака, смотреть ему в глаза и ждать ласки. «Все скажу, батюшка. Только прости всех, как меня простил!» Поднял он взор с бесконечной мольбою. Отец наклонился к нему и положил ему руки на плечи, все с той же тихой ласкою.
3: «Слушай, Алеша, как прощу, когда вины не знаю, ниже виновных? За себя могу простить, не за отечество. Бог сие взыщет. Кто злым попускает, сам зло творит. Одно обещаю, кого назовешь, помилую, а чью вину скроешь, тем лютая казнь. Итак, не доносчик, но паче заступник будешь друзей своих. Говори же все, не бойся. никого не обижу. Вместе рассудим. Алексей молчал. Петр обнял, прижал к себе его голову и, тяжело вздохнув, прибавил: «Ах, Алеша, Алеша, если бы видел ты сердце мое, знал скорбь мою. Тяжко мне. Тяжко, сынок. Никого не имею помощника. Все один да один. Все враги, все злодеи. Пожалей хоть ты отца, будь другом. Али не хочешь, не любишь?»
4: «Люблю, люблю, батенька родненький», — прошептал царевич с той же стыдливой нежностью, как бывало в детстве, когда отец приходил к нему ночью тайком и брал его на руки сонного. «Все, все скажу, спрашивай».
3: И рассказал все. Назвал всех. Но когда кончил, Петр ждал еще главного. Искал дело. А никакого дела не было. Были только слова, слухи, сплетни, неуловимые призраки, за которые и ухватиться нельзя было для настоящего розыска. Царевич принимал всю вину на себя и оправдывал всех. «Я, пьяный, всегда вирал всякие слова и рот имел незатворенный в компаниях. Не мог быть без противных разговоров, и такие слова с надежи на людей бреживал». Кроме слов, не было ли умысла к делу, возмущению народному, или чтоб силой учинить тебя наследником?
4: «Не было, батюшка, видит Бог, не было, все пустое».
3: «Знала ли мать о побеге твоем?»
4: «Не знала, чай», и, подумав, прибавил: «Подлинно о том не ведаю».
3: Вдруг замолчал, потупив глаза. Вспомнились ему видения пророчества епископа ростовского Досифея и прочих старцев, коим верила и радовалась мать, о погибели Петербурга, о смерти Петра, о воцарении сына. Скажет ли он о том? Предаст ли мать? Сердце его сжалось тоскою смертную. Он почувствовал, что нельзя об этом говорить. Да ведь батюшка и не спрашивает, что ему за дело. Такому ли, как он, боятся бабьих бредин? «Все ли? Или еще что есть в тебе?» — спросил Петр.
4: «Есть еще одно. Да как сказать, не знаю, страшно».
3: Он весь прижался к отцу, спрятал лицо на груди его. «Говори, легче будет. Объяви и очисти себя, как на сущей исповеди».
4: «Когда ты был болен, — шепнул ему царевич на ухо, — думал я, что умрешь, и радовался. Желал тебе смерти».
3: Петр тихонько отстранил его, посмотрел ему прямо в глаза и увидел в них то, чего никогда не видел в глазах человеческих.
4: «Думал ли с кем о смерти моей?» «Нет, нет, нет!» — воскликнул царевич с таким ужасом в лице и в голосе, что отец поверил.
3: Они молча смотрели друг другу в глаза одинаковым взором, и в этих лицах столь разных было сходство. Они отражали и углубляли друг друга, как зеркала до бесконечности. Вдруг царевич усмехнулся слабой усмешкой и сказал просто, но таким странным, чуждым голосом, что казалось, что не он сам, а кто-то другой, далекий из него, говорит:
4: «Я ведь знаю, батюшка, может быть, и нельзя тебе простить меня.
3: Так не надо, казни, убей. Сам я умру за тебя, только люби, люби всегда. И пусть о том никто не ведает, только ты да я, ты да я». Отец ничего не ответил и закрыл лицо руками. Царевич смотрел на него, как бы ждал чего-то. Наконец Петр отнял руки от лица, опять наклонился к сыну, обнял голову его обеими руками.
4: поцеловал молча в голову, и царевичу показалось, что первый раз в жизни он видит на глазах отца слезы. Алексей хотел еще что-то сказать, но Петр быстро встал и вышел. В тот же день вечером явился к царевичу новый духовник его, отец Варлаам. По приезде в Москву Алексей просил, чтобы допустили к нему прежнего духовника его, отца Якова Игнатьева. Но ему отказали и назначили отца Варлаама. Это был старичок по виду самый немудреный, сущая курочка, как шутил о нем Толстой. Но царевич и ему был рад, только бы поскорее исповедаться. На исповеди повторил все, что давеча сказал отцу, прибавил и то, что скрыл от него о матери царицы Авдотьи, о тетке царевне Марье и дяде Аврааме Лопухине, об их общем желании скорого совершения смерти батюшки. «Надо бы отцу правду сказать», — заметил отец Варлаам, и как-то вдруг заспешил, засуетился. Что-то промелькнуло между ними странное, жуткое, но такое мгновенное, что царевич не мог дать себе отчета, было ли что-нибудь действительно, или ему только померещилось.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Джозеф Рэдьярд Киплинг. Рассказ о Гасфер. Читает Сергей Казаков.
1: Если вы объедете вокруг света в восточном направлении, вы выиграете один день, говорили Джону Хэю люди науки. В последующие годы Джон Хэй ездил на восток, на запад, на север, на юг, делал дела, влюблялся и создавал семью, подобно многим людям, и вышеупомянутое научное сведение лежало забытым в глубинах его сознания вместе с тысячами других столь же важных. Когда один его богатый родственник умер, он оказался гораздо более состоятельным, чем мог ожидать этого от своей прежней деятельности, которая была разнородной и дурной. Однако еще задолго до того, как досталось ему это наследство, в мозгу Джона Хэя завелась маленькая тучка, мгновенное затемнение сознания, которое наступало и прекращалось, пожалуй, раньше даже, чем он сам замечал нарушение непрерывности мыслей. Так летучие мыши начинают порхать вокруг карнизов дома, предвещая наступление темноты. Он вступил во владение огромным состоянием, заключавшимся в деньгах, землях и домах, но за его радостью стоял призрак, кричавший, что недолго он будет наслаждаться этими вещами. Это был призрак богатого родственника, которому позволили сойти на землю, чтобы вогнать в гроб племянника. И вот под острием этого постоянного напоминания –

земли могут упасть в цене, а дома взлететь к небу на крыльях алого пламени. Но суверен до самого судного дня останется сувереном, то есть владыкой наслаждений. Обладая этими суверенами, Джон Хэй охотно истратил бы их один за другим на грубые удовольствия, которые нравились его душе. Но его преследовал неотвязный страх смерти, ибо призрак родственника стоял в прихожей его дома рядом с вешалкой для шляп и кричал у лестницы вверх, что жизнь коротка, что нет надежды умножить дни и что гробовщики уже обтесывают гроб для его племянника. Джон Хэй обычно сидел один в своем доме, а если у него и собиралась компания, то ведь приятели его не могли слышать крикливого дядюшку. Тень в мозгу его ширилась и чернела. Страх смерти сводил Джона Хэя с ума. И вот из глубин его сознания, куда он прятал все ненужные сведения, вылез на поверхность научный факт о путешествии на восток. Когда дядя в следующий раз стал кричать ему вверх по лестнице, убеждая его торопиться жить, некий еще более пронзительный голос крикнул: «Кто один раз объедет вокруг света в восточном направлении, выиграет один день!» Растущая мнительность и недоверие к человечеству помешали Джону Хэю сообщить эту драгоценную весть надежды приятелям. Они, пожалуй, способны были заинтересоваться ею и проанализировать ее. Он был убежден в ее истинности, но мысль о том, что грубые руки будут ощупывать ее слишком бесцеремонно, причиняла ему острую боль. Он один из всех страждущих человеческих поколений удостоился познать тайну бессмертия. Было бы нечестием, противным всем намерениям Творца заставить все человечество броситься на восток. Кроме того, пароходы оказались бы тогда переполненными, что лишает путешествия удобств, а Джон Хэй превыше всего стремился к одиночеству. Если ему удастся объехать вокруг света в 2 месяца, он читал, что какой-то человек, имя которого он не мог вспомнить, покрыл все расстояние 80 дней, то он выиграет целые сутки. А если будет упорно продолжать это в течение 30 лет, то выиграет 180 дней, то есть почти полгода. Это немного. Но с течением времени, когда цивилизация сделает шаг вперед и железная дорога пройдет по долине Евфрата, он сможет увеличить скорость. Вооруженный многими суверенами, Джон Хэй на 35-м году от рождения пустился в путь. И 2 голоса сопутствовали ему от самого Дувра, когда он плыл в Кале. Судьба ему благоприятствовала. Железная дорога Евфратской долины только что начала действовать, и он был первым человеком, взявшим билет прямого сообщения от Кале до Калькутты. 13 дней в поезде. 13 дней в поезде плохо отзываются на нервах, но он вернулся в Кале через Америку, объехав мир в 2 месяца и 12 дней, и начал сызнова, выиграв 24 часа драгоценного времени. 3 года прошло, а Джон Хэй упорно ездил вокруг Земли в поисках лишнего времени, чтобы в течение его насладиться остатками своих суверенов. Его признали на многих линиях как человека, который стремится беспрерывно ездить. Когда люди спрашивали его, кто он такой и что делает, он отвечал: «Я человек, решивший жить вечно, и я пытаюсь добиться этого». Дни его были заняты тем, что он смотрел либо на белый след, тянувшийся за кормой самых быстроходных пароходов, либо на темную землю, летевшую за окнами самых скорых поездов, и он отмечал в своей записной книжке каждую минуту, исторгнутую им у безжалостной вечности. «Это лучше, чем молиться о долгой жизни», — произнес Джон Хэй, обратив лицо к востоку и приступая к своему 12-му путешествию. Годы сделали для него больше, чем он смел ожидать. Удлинение железнодорожной линии по долине Брахмапутры, соединявшейся теперь с недавно построенной магистралью по Среднему Китаю, привело к тому, что по билету, взятому в Кале, можно было через Карачи и Калькутту проехать до Гонконга. Теперь кругосветное путешествие можно было совершить в 40

0: 7 дней с небольшим. И тут, охваченный роковым ликованием, Джон Хэй поведал тайну своего долголетия единственному своему другу – женщине, сторожившей его квартиру в Лондоне. Он высказался и уехал, но домоправительница была предприимчива и немедленно посоветовалась с юристами, впервые сообщившими Джону Хэю о его золотом наследстве. У него оставалось еще очень много суверенов, и другой Хэй жаждал истратить их на что-нибудь более дельное, чем железнодорожные билеты и пароходные каюты. Погоня была очень долгой, ибо когда человек путешествует буквально ради сохранения милой жизни, он не задерживается на дороге. Хэй снова обежал вокруг света и в Мадрасе нагнал посланного за ним в погоню истомленного доктора. Здесь он обрел награду за свои труды и уверенность в желанном бессмертии. В течение получаса доктор, не отрывавший глаз от его запекшихся губ, дрожащих рук и вечно устремленного на восток взора, убедил Джона Хэя отдохнуть в маленьком домике, стоявшем у самого Мадрасского взморья. Все, что требовалось Хэю, это висеть на веревках, прикрепленных к потолку комнаты, и позволять круглой земле свободно вертеться под ним. Это лучше, чем пароход или поезд, ибо так он выиграет день на день, уподобляясь тем самым неумирающему солнцу. Другой Хэй обязался оплачивать его расходы в течение вечности. Мы, правда, все еще не можем брать билетов от Кале до Гонконга, хотя через 15 лет это будет возможно, но говорят, что если вы отправитесь бродить вдоль южного берега Индии, вы найдете в чисто выбеленном маленьком бангало на кресле, подвешенном к потолку, над тонким листом стали, который, как известно, так хорошо уничтожает земное притяжение, старого, дряхлого человека, чье лицо всегда обращено на восход солнца. С секундомером в руке он бежит на перегонки с вечностью. Он не может пить, он не курит, и расходы на его содержание вряд ли превышают 25 рупий в месяц. Но он — бессмертный Джон Хэй. Он слышит, как снаружи грохочет вращающийся мир, с которым, как он спешит объяснить, у него уже нет никаких сношений. Но если вы скажете, что это только шум прибоя, он горько заплачет, ибо тень в мозгу его исчезает, когда мозг прерывает свою работу, и он иногда сомневается в том, что доктор говорил правду. «Почему солнце не остается всегда у меня над головой?» — спрашивает Джон Хэй.
1: Мы читали рассказ Джозефа Рэдьярда Киплинга «Агасфер».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия нарастила удары по предприятиям ОПК Украины, в том числе в Киеве, в качестве ответа на атаки противника по объектам логистики. Об этом заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Владимир Путин. Он отметил, что наращивание ударов эффективно и помогает вооруженным силам России решать боевые задачи.
2: Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат. Более того, отвечая на эту очевидную эскалацию, в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, мы сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в